0: «Героическое зрелище» было написано на знамени этого театра. В то время не было еще пьес о революции, о гражданской войне, о том, чем жил народ. Их еще не успели написать. И театр обратился к сокровищам прошлого, к творениям Шекспира, Шиллера, Гальдони, и создал героические страстные спектакли, пронизанные идеями борьбы за свободу, равенство, братство.
1: Трагедии Шиллера «Дон Карлос» открылся театр. Вот перед всемогущим королем Филиппом Испанским стоит гордый маркиз Поза. И зал замирает, прислушиваясь к страстному монологу маркиза Позы, откликаясь на него всем сердцем.
2: Я, государь, недавно возвратился из Фландрии, из Брабанта. О, что за цветущие провинции! И сколько богатства в них! Народ великий, сильный и добрый там народ. Да, быть отцом такого народа, как должно быть вам отрадно. Так думал я и натолкнулся вдруг на обгорелые людские кости. О, жаль, что жертвы ваши, утопая в крови, не могут гению своих жрецов воспеть хвалебных гимнов. Жаль, что люди, лишь люди, а не духи высших сфер, всемирную историю нам пишут. Наступят мирные века, заменят собою век Филиппа. Неужели ж вы надеетесь, что начатое вами удастся вами кончить? Неужели мечтаете, что вы в силах остановить всеобщую весну, которая весь мир собою обновляет? Один во всей Европе вы хотите сопротивляться ходу мировых событий, и колесо судьбы, что на пути своем преград не знает, вы, схватив за спицы своей слабой человеческой рукой, остановить пытаетесь. О нет, возможно, вы образумитесь, не станете. Взгляните, и так уж тысячи из ваших государств бежали от гонения за веру, бежали лучшие из граждан. Вы зерна насадить для вечности хотите и сеете лишь смерть. Но то, что создано насильственно, то своего Творца не может пережить. Напрасно вы всю царственную жизнь свою всецело лишь планам разрушения посвятили. Сильнее человек, чем думаете вы. Своей дремоты долгие оковы, когда-нибудь проснувшись, он сорвет и будет грозно требовать возврата своих священных прав. И имя ваше он причислит к именам Нерона, Бузериса. А это больно мне, вы все-таки добры. Да. Да, клянусь всемогущим, да, я это повторяю. Возвратите ж нам все, что вами отнято безбожно. С великодушием властителя дозвольте, чтоб человеческое счастье пролилось на угнетенный мир из рога изобилия, который держите в своих руках могучих. В державе вашей, изменив весь строй, умам граждан своих созреть свободу дайте. Отдайте все, что взяли вы от нас, и к новой жизни возродится мир. Свободу мысли дайте, государь!
1: Ненависть к тиранам, звучавшая в этом монологе, воспламеняла зрителей. Рассказывают, что один молодой боец, смотревший этот спектакль, бросился в бой с криком «Бей герцогов Альба!».
0: Так начал жизнь большой драматический театр, носящий теперь имя одного из своих главных основателей, Алексея Максимовича Горького. Вместе с Горьким в создании театра принимали участие нарком просвещения Луначарской, поэт Александр Блок, артисты Андреев,

В музее театра бережно хранили. Вся страна была в строительных лесах. Создавались могучие турбины, приводившие в изумление весь мир. Зажигались яркие огни новых электростанций.

0: На смену легендарным бойцам революции и гражданской войны приходят новые герои, богатыри труда. Рядовые советские люди ежедневно, ежечасно совершают чудеса трудового героизма. О них, этих людях, пишут книги, поют песни, создают кинофильмы и спектакли. Большой драматический театр с его неизменным стремлением к изображению героической современности поставил пьесу Николая Погодина «Мой друг». На сцене театра появился спектакль, воспевающий романтику и поэзию труда.
1: Первым исполнителем роли начальника строительства Григория Гая был выдающийся русский актер и режиссер, один из основателей театра, Андрей Николаевич Лаврентьев. Вот как вспоминал о нем народный артист Советского Союза Александр Иосифович Лариков.
2: Я очень рад возможности рассказать о выдающемся актере и режиссере Андрее Николаевиче Лаврентьеве, которого я искренне и горячо любил. Это был актер с широкой натурой, с могучим темпераментом. Он был редкостным партнером на сцене. Играть с ним было настоящим праздником. В его взгляде светилась живая мысль, отражалось внутреннее состояние его героя. Роль Гая, который борется за своевременный пуск нового завода, построена на встречах и столкновениях с друзьями и врагами. У Лаврентьева с его огромным сценическим темпераментом все это было изумительно передано. Наряду с Лаврентьевым роль Гая играл мой ближайший коллега и соратник Василий Яковлевич Сафронов. Его работа также расценивалась как большая творческая удача. Если в исполнении Лаврентьева покоряла эмоциональность, то у Сафронова не менее привлекала четкость в донесении главной мысли автора. Ведь Погодин не побоялся обнаружить и некоторые слабости Гая, нарисовать его в минуту отчаяния. Но Гай – коммунист. Он знает, что трудности существуют для того, чтобы их преодолевать. Воля коммуниста, способного бороться за поставленную цель, главное, что прежде всего подчеркивал в роли Сафронов.
1: У нас сохранилась запись сцены из спектакля «Мой друг» в исполнении Ларикова и Сафронова. Александр Иосифович Лариков в роль руководящего лица. Василий Яковлевич Сафронов исполняет роль Гая. Начальник крупного строительства Григорий Гай приезжает в Москву просить денег для завершения стройки. Здесь, в коридоре высокого хозяйственного учреждения, встречаются большие люди советской промышленности, командиры пятилетки. Все они приехали просить денег и по очереди входят в кабинет руководящего лица. Настала очередь Гая.
2: Очень рад тебя видеть, товарищ Гай. Очень. Садись, пожалуйста. Как настроение?
3: Устал я. У меня выговор.
2: Ну, что такое один выговор? Какой порядочный хозяйственник у нас не имеет выговора?
3: У меня выговор не по хозяйственной линии.
2: А ты думаешь, я не знаю, по какой линии? Ну, зачем тебе говорить, что ты устал? У нас есть такой сорт работников. Как только начинаются трудности, так они устали. Зачем тебе казаться такого сорта работником?
3: Жалею. Ладно.
2: Мы тебе будем оказывать

0: решительное содействие. Если тебе будет мешать профсоюзный работник, пусть это будет уважаемый товарищ, хороший товарищ. Отнимем партийный билет, выгоним из партии. Если тебе будет мешать партийный работник, пусть это будет старый товарищ, уважаемый товарищ, выгоним из партии. Если товарищ Гай, очень уважаемый товарищ, хороший товарищ, нам не пустит завод по плану, отнимем партийный билет, выгоним из партии. Ну, а теперь говори, что тебе надо?
1: Денег в золоте.
0: Денег не дам.
1: Но послушай.
0: Не желаю слушать. Ты думаешь, я не знал, что ты ко мне придешь? Знал. Все, что вы просили, мы дали. Правительство и партия с большим почетом оставляют тебя на командном посту. Но это не значит, что мы тебе открываем казну. Бери сколько хочешь. Это нехороший прием. Сразу проси денег.
1: Мне же немного надо. 350 тысяч рублей.
0: А с каких же это пор, уважаемые товарищи, 350 тысяч рублей для вас стало немного? А? Миллионеры? Ротшильды? Меня бьют, как турецкий барабан, за каждую сотню рублей. Я тоже получаю выговоры. Я тоже имею железный контроль. Почему тебе понадобились 350 тысяч? Куда ты дел деньги?
1: С тобой сейчас нельзя говорить, ты не станешь слушать.
0: Нет, я очень внимательно послушаю. Куда ты дел деньги?
1: Ошибочно.
0: Ага. Ошибочно. За ошибочно знаешь, что бывает?
1: Знаю, но не знаю, кто ошибся. Мы или твой аппарат, или в ином месте. Мы же деловые люди. Некогда сейчас искать, кто перепутал номера, кто ошибся в телеграммах. 50 станков, которые мне нужны во вторую очередь, пришли сейчас. Деньги не выброшены, преступления нет. На 50 станков на первую очередь пуска завода у меня нет. Завод не пойдет.
0: Нет, пойдет.
1: Я под суд пойду, но завод не пойдет.
0: Ты под суд не пойдешь, и завод пойдет.
1: Но ведь станков-то нет.
0: А у меня денег нет. Вы сюда приходите как бояре. Вы забываете, что тратите народные деньги. Вы не считаетесь с государственными планами. Вы думаете, что государство – это золотоносная жила?
1: Это?
0: Мы будем беспощадно преследовать таких господ, которые думают, что государство – золотоносная жила.
1: Это мы бояре? Я боярин? Спасибо, товарищ.
0: Слушай, Гай, иди домой. Ничего не поможет.
1: Не уйду.
0: Гай, я тебя по-человечески прошу. Иди отсюда.
1: Незачем тогда оставлять меня директором.
0: Гай, я же знаю, что ты выйдешь из положения. Деньги портят человека, товарищ Гай. Когда хозяйственник получает деньги, в нем угасает творческий импульс. Зачем тогда Гай, если ему надо давать деньги, деньги, деньги? Каждый дурак с деньгами пустит завод. Взял деньги, купил станки и пустил завод. А при чем здесь партия и рабочий класс? Иди домой, Гай. Мне стыдно за тебя.
1: Пойми.
0: Понимаю.
1: Рассуди.
0: Рассудил.
1: Войди ты.
0: Вхожу.
1: Нет, тогда я завод не пущу.
0: Отнимем партийный билет и выгоним из партии.
1: Тогда нате, чем отнимать? Чем выгонять меня из партии за то, что я не могу пробить лбом стены?
0: Я не видал этого, Гай. Я не слыхал твоих слов. Я стрелял за такие слова. Я не хочу видеть.
1: Друзья мои, что же это? Я тоже стрелял за такие слова. Вот куда зашло, друзья мои.
2: Трудно было Гаю, очень трудно. Нашел выход из положения Гай. Он переделал станки. И все-таки денег не хватало. Не на что было купить стекло и железо, чтобы возвести стены цехов. И Гай решился на обман. Он все-таки выпросил у руководящего лица деньги на новые станки, скрыв, что уже переконструировал старые. В торжественный день пуска завода руководящее лицо приехал на строительство Гаю.
0: Здравствуй, директор. Ты чего это от меня бегаешь? Я к нему приехал в гости, а он от меня бегает. Ты не рад, что я к тебе приехал?
1: Нет, я рад.
0: Очень заметно, очень. Я ловил тебя на строительстве, но ведь ты стал скороходом.
1: И фокусником.
0: Да, я видел у тебя новые стены из стекла и тонкого железа. Хороший фокус. Хорошие стены.
1: Да, ничего себе. Нас с тобой переживут.
0: А почему ты стал такой грязный, Гай? Некогда умываться, а? Ну, я вхожу в твое положение. Приходится ночами переделывать станки, когда бездушные бюрократы не дают денег.
1: Но?
0: Ну, а потом, когда бездушные бюрократы дают деньги, надо думать, как обмануть бюрократов. Это тоже ответственная работа.
1: Но?
0: Ну, а теперь мы тебя будем судить, Гай. Ты обманул меня. Я очень обижен, я взбешен. Но государство не сердится. Завод вступает в пусковой период. Сколько стоят станки?
1: 350 тысяч.
0: Сколько стоят железные рамы?
1: 350 тысяч.
0: Сколько ты у нас получил?
1: 350 тысяч.
0: Кто кого перехитрил, не знаю, но 350 тысяч рублей у казны остались в сундуке. Поздравляю и так далее. Ну, а теперь поговорим неофициально. Чего ты хочешь? Мы тебя били, расквитаемся, у тебя выговор снимем. Еще чего ты хочешь?
1: Чего же я хочу? В промакадемию поучиться?
0: Ну, такому большому человеку учиться. Ты сам должен учить. Ну, чего ты хочешь?
1: В Сочи, что ли?
0: Смешно, Гай. Ну, ты мне скажи, ну, чего ты хочешь?
1: Чего же я хочу? Обидно. Не знаю, чего я хочу.
0: Ах, бедный, бедный, не знаешь. Ну, тогда я знаю, чего ты хочешь. Собирай чемоданы. Через 3 дня поедешь принимать новое строительство. Мы тебе даем завод в 10 раз больше этого. Что это за площадка в 25 километров? Мы тебе даем строительство в 250 квадратных километров. Мы знаем, чего ты хочешь.
2: Один за другим проходят перед зрителями герои пьесы. Все они хотят одного – ехать вместе с Гаем на новое строительство. Теперь Гай обращается к зрителям.
1: Ну, чего вы хотите? Вы-то знаете, чего хотите. Вы хотите создать замечательное человеческое общество, бесклассовое общество.
2: Так заканчивался спектакль «Мой друг». И зрители ясно представляли себе будущее Григория Гая. Они видели его взбирающимся на леса новой стройки, видели мятежного, беспокойного человека, счастливого в самом высоком и благородном смысле этого слова.
3: Перед нами фотография. Ветхие балки подпирают земляную насыпь. Одиноко в стороне, ближе к выходу, стоит солдат. Его руки скрещены на винтовке. Это фотография одной из сцен спектакля «Человек с ружьем» Погодина. Солдаты революции Шадрина играл народный артист Советского Союза – Виталий Павлович Полицеймака. На редкость правдивой в его исполнении оказалась история о том, как крестьянин, бедняк Шадрин, вместо того, чтобы чинить ветхий сарайчик для своей кровенки, отправился в бою добывать счастье миллионам людей, чтобы вместе с ними начать строить новую жизнь на 1/6 земли. Послушайте сцену из первого акта спектакля «Человек с ружьем». Первая встреча Шадрина с питерским рабочим большевиком Чибисовым. Эту роль играет народный артист республики Николай Павлович Корн.
2: Шадрин, получивший отпуск с фронта, пришел к дому миллионера Сибирцева, где живет в прислугах его сестра. Но дворник Ефим не пускает его. Роль дворника исполняет заслуженный артист республики Михаил Васильевич Иванов.
4: Господин дворник, вы же меня видели здесь у сестренки-то, а? Я брат Катерины, Иван Шадрин. Я с фронта пришел по законному отпуску. Скажите Катерине, а я уж вас бы отблагодарил.
5: Глупый ты солдат.
4: Ну да.
5: Ему
4: ну,
5: толкуют с утра, приходя, он все свое. Да... Но если у тебя на хлеб у самого нет, я тебе займу, только ты отчаливай.
4: Ну а почему вот...
5: Ради бога.
4: Ну почему с утра можно, а сейчас нельзя?
5: Потому что утро вечера мудренее. Ну прощай, милый, и не стучи больше, пожалуйста.
4: Слушаешь? О-хо-хо-хо-хо. Куда же теперь направиться-то? На базар сходить, пожалуй, поздновато. И чайных у них тут не видно. Глухой какой-то город. Темно. Неужто спать все легли, а? Кажется, стреляют где-то за речкой. О, и вот беда, а? Ведь так на улице изморозишься до утра-то.
6: Ты чего тут стоишь?
4: Так.
6: Так ничего не бывает. Часовой, что ли?
4: Нет, я посторонний.
6: Посторонних теперь не бывает. Говори, почему ты здесь находишься?
4: Ну, потому что у тебя не спросился, где мне находиться-то.
6: Плохо сделал.
4: А вось не потужу.
6: Видно. Ты не из робких.
4: Не гладь. Не дамся.
6: Увижу. Наш.
4: Чей это?
6: А ты чей?
4: Сам себе родня.
6: А мне?
4: Характером не сойдемся.
6: Потарахтели хватит. Откуда солдат?
4: С фронт. Окопный. По отпуску.
6: Чего ж ты тут скучаешь?
4: Здесь сестренка у господ в прислугах живет. Прибыл к ней на ночь, того-то не пускать.
6: А ты с неба случайно не упал?
4: Меня на небо отослать старались, не дался.
6: Это так. А ты слыхал, что теперь власть наша?
4: Ну-ну-ну-ну-ну, винтовку-то я никому не дам. Солдат с ружьем тоже ведь это понимать надо.
6: Ну, а еще что-нибудь такое ты слыхал?
4: Всего не разберешь.
6: Попроси дядю, расскажет.
4: Не тебя ли?
6: А почему? Пишу, читаю.
4: Ну, я тоже по-малому обхожусь.
6: Ну, я да ты да мы с тобой весь мир завоюем.
4: Да, завоевал один такой.
6: Слушай, нам кроме цепей терять нечего.
4: Это, пожалуй, правда. Ну, черт тебя знает, что тебе от меня надо? Закурить ты бы дал мне, вот веселее брехать будем.
6: Извини, бери, закуривай. А как твою сестру зовут?
4: Вот ты куда.
6: Зря, солдат. Я по делу спрашиваю.
4: Ладно. Сестру зовут Катерина.
6: Вот это так.
4: А что?
6: Выходит, мы с тобой давно знакомы.
4: Лей-лей-лей, но не через край.
6: Увидишь.
4: Интересный ты человек, а ведь не пьяный.
6: Ты чего тут околачиваешься?
4: Ну, говорю я тебе, околачиваюсь к сестренке я. Вот деньжонок занять на коровенку. Год как скотин пала, 6-й месяц письма перестали. Жива ли там жена дома? Не знаю.
6: Деньжонок на коровенку? Их ты, лапоть!
4: Ну-ну, ты меня не конфузь, лапоть. Ты меня еще не знаешь.
6: Да какая теперь коровенка, дура.
4: Ну, я тебе говорю, ты меня не конфузь. Я тебе ведь не родственник.
6: А я у тебя спрашиваю, какого черта ты огинаешься, как нищий?
4: Ну, это не твое дело.
6: Нет, мое.
4: Нет, не твое.
6: Нет, мое.
4: Нет, не твое, но отвяжись от меня, ежели так.
6: Иван Шадрин, если не ошибаюсь.
7: Ишь ты, знает ведь. А ты кто?
6: Николай Чибисов.
7: Слушай, Николай Чибисов, чего тебе от меня надо, а?
6: Пойдем со мной.
7: Куда идти-то?
6: Недалеко. Сюда вот, в этот дом.
7: А ты, случайно, не очумел?
6: Боишься, что ли?
7: Нет, ты всерьез?
6: Пойдем.
7: То есть?
6: Кстати, сестренку увидишь.
7: Да не.
6: Не нет, а да.
8: Звони, солдат. Приучайся.
7: Ой, попадешь с вами в переплет?
6: С нами обязательно попадешь. Кнопку хорошо нажал?
7: Нажал.
6: Ну как?
7: Мне что? Ты отвечать будешь.
6: Ладно, отвечу. Узнаешь, Савельич?
9: Узнаю, но не велено.
6: Теперь это силы не имеет. Я с приказом от ревкома пришел. Снимай цепочку. Да не беспокойся, тебе отвечать не придется. Вот хорошо. Иди вперед, товарищ Шадрин. Ноги вытри. Правильно. Вот видишь, как все у нас хорошо выходит.
7: Хорошо.
2: Спектаклем «Человек с ружьем» театр подводил итоги своему почти 20-летнему пути.
3: Путь театра был сложным. В середине 30-х годов на его сцене возникали время от времени и натуралистически безрадостные спектакли, проявлялись рецидивы формализма, но всегда актерский коллектив объявлял беспощадную войну этим явлениям. И здесь самыми верными помощниками и союзниками актеров были пьесы советских авторов и горьковская драматургия. Но драматургия великого знатока жизни Горького целые актерские поколения театра учились постигать человеческие характеры во всей их глубине и сложности. Лучшим горьковским спектаклем довоенного периода считается по праву спектакль «Дачники», поставленный к 20-летию театра народным артистом Советского Союза Борисом Андреевичем Бабочкиным. «Вроде гуляющих эти дачники, появятся, но сорят на земле, и нет их. А ты после ихнего житья разбирай, подметай», говорит сторож Пустобайка. И не только природу загрязняли эти обыватели, думающие лишь о своем мещанском благополучии. Они втаптывают в грязь лучшие человеческие чувства, они душат все живое. Поэтому так ненавидит мир дачников Варвара Басова, мужественная русская женщина, находящая в себе силы уйти из своей среды. Поэтому так бесстрашно разоблачает окружающих ее людей революционерка Марья Львовна. И даже метущаяся, еще не нашедшая окончательно своего пути в жизни Влас, обрушивает на дачников весь пламень гнева и ненависти своей молодой, неиспорченной души.
2: Спектакль «Дачники» много лет не сходил со сцены Большого драматического театра. Ставился он и после войны. Сейчас вы услышите сцены из этого спектакля. Народная артистка Республики Кабардино Варвара Басова, заслуженная артистка Республики Некритина Калерия и народный артист СССР Сафронов инженер Суслов исполняли эти роли и в первой постановке.
3: Вот дачники собрались вместе в один из летних вечеров. Адвокат Басов и инженер Суслов играют в шахматы. Декаденствующая поэтесса Калерия наигрывает на рояле. Но в этой милой, на первый взгляд, сдружившейся компании уже давно назрели неразрешимые противоречия. Нужен лишь незначительный повод, чтобы разрушить это мнимое благополучие и расколоть этих людей на два непримиримых лагеря.
10: К Господа, вот Калерия Васильевна любезно согласилась прочитать нам свои стихи.
11: Просим, просим, просим. Просим.
12: Читай, милая, скорее.
13: Хорошо, я буду читать. Варя, чему это я обязана? Такой интерес к моим стихам просто ужасает меня.
14: Я не знаю. Очевидно, кто-то сделал бестактность, и все стараются скрыть ее.
13: Хорошо, я буду читать. Мои стихи постигнет та же участь, что и твои слова. Осени, дыханием гонимы, медленно, с холодной высоты, падают красивые снежинки, маленькие мертвые цветы. Кружатся снежинки над землею, грязные, утомленные больной. Нежно покрывая грязь земную ласковой и чистой пеленой. Черные задумчивые птицы, мертвые деревья и кусты, белые безмолвные снежинки падают с холодной высоты.
15: Я тоже сочинитель стихов. Я тоже хочу прочитать стихи.
10: Интересное состязание.
14: Голубчик, напомню вам, будьте самим собой.
15: Господа, я хочу показать вам, как это легко и просто насолить стихами в голове ближнего своего. Внимание! Маленькие нудные людишки ходят по земле моей отчизны, ходят и уныло ищут место, где бы можно спрятаться от жизни. Все хотят дешевенького счастья, сытости, удобств и тишины. Ходят и все жалуются, стонут серенькие трусы и лгуны. Маленькие краденые мысли, модные красивые словечки ползают тихонько с краю жизни, тусклые, как тени человечки.
12: Позвольте теперь мне, тусклому человечку, ответить на это. На это, извините, не знаю, как назвать этот род творчества. Вы, Влас Михайлович, но я вам не буду отвечать. Я обращусь прямо к источнику вашего вдохновения. К вам, Марья Львовна.
15: Что такое? Вы смотрите.
14: Ко мне? Это странно, но я слушаю.
12: Ничуть не странно, ибо мне известно, что именно вы муза этого поэта.
15: Без пошлости.
13: Без пошлости он не может.
12: Я просил бы не мешать мне. Когда я кончу, отвечу, как вам будет угодно, за все, что скажу. Вы, Марья Львовна, так называемый идейный человек. Вы стремитесь на всех влиять, всех поучать. Вы настроили на обличительный лад вот этого юношу.
15: Что вы там мелите?
12: Терпение, юноша! Я до сегодня молча терпел ваши выходки. Я хочу сказать вам, что если мы живем не так, как вы хотите, почтенная Марья Львовна, у нас на то есть свои причины. Мы наволновались и наголодались в юности. Естественно, что в зрелом возрасте нам хочется много и вкусно есть. Пить. Хочется отдохнуть. Вообще наградить себя с избытком за беспокойную и голодную жизнь юных дней.
10: Кто это мы? Можно узнать?
12: Мы — это я. Вы. Он. Он. Все мы. Да-да. Все мы здесь, дети мещан. Дети бедных людей. Мы хотим поесть и отдохнуть в зрелом возрасте. Вот наша психология.
16: Какой цинизм! Вы перестали бы.
12: Я взрослый человек. Я рядовой русский человек. Русский обыватель. Я обыватель. И больше ничего. Вот мой план жизни. Мне нравится быть обывателем. Я буду жить так, как я хочу. И, наконец, наплевать мне на все ваши россказни, призывы, идеи. Научила меня мама танцевать кекбокс.
14: Да это истерия. Ведь так обнажить себя может только психически больной.
13: Марья Львовна, голубушка, он обидел вас, да?
14: Меня? Нет, он себя обидел.
3: Константин Сергеевич Станиславский написал когда-то на своем портрете, подаренном Большому драматическому театру имени Горького: «Ваш театр – один из тех немногих, которые знают, что революция в искусстве не только во внешней форме, но и во внутренней сущности».
2: Героическому народу героическое зрелище начертал на своем знамени театр с первых дней своего существования. И в своих лучших спектаклях он остался верен этому девизу. Театр, рожденный революцией.

Станиславский говорил, так начиная с вешалки, номера, номера, вон 87 скоро мне будет, и номер 87 промелькнул. Ну, я же был актером, имел, многие мне советовали, что чего ты режиссируй, да играй, а я понимал, 45 лет, что я должен серьезно заниматься этим. Невозможно совмещать такие разные профессии. Они абсолютно противоположны. 40 лет назад, 23 апреля, возник театр на Таганке. Это были студенты третьего курса, которые старались освоить новую драматургию тогда для нас Брехта. Спектакль «Добрый человек» был сделан мной на третьем курсе, что ломало традицию, потому что выпускные спектакли делаются на четвертом. Это было мной сделано для того, чтобы студенты могли на зрителе почувствовать, что такое настоящая связь со зрительным залом. И в этом в дальнейшем была отличительная манера игры актеров театра на Таганке, которая существует до сих пор.

0: после появления заметки в «Правде» Константина Симонова «Хорошо бы сохранить этот молодой коллектив» это было утверждено окончательно. И постепенно вот приходили замечательные люди. Уникальный художественный совет, в который входили политики, философы, писатели Абрамов, Можаев, Трифонов, поэты Евтушенко, Вознесенский, Межеров, Шостакович, Эдисон, Денисов, Шнитке. Это фамилии, много можно перечислять. Их тянуло к этим новым формам. Поэтому и появился такой уникальный художественный совет. Такие художественные советы возникают весьма редко в истории мирового театра.
1: Почему костюмы все мечают? А что, вы не знали, что нужно быть в костюме, чтобы как следует работать? Все гордились.
2: Любимов часто в то время повторял слова Эрдмана, что все, если подражать Эрдману, все на свете зависит от компании. Какая у тебя компания, такие у тебя и успехи.
0: Театр с самого начала пытался соединять виды искусств. Мейерхольд определял так. Движение тела может более выразительно, чем слово. И называл свой художественный театр «Артисты художественного шепота». А это театр резкий, условный театр. А это уже современные абериуты начинают ритм выстукивать уже. Там все ритмизовано.
1: И строй задается. Понятно? То есть каков? Или другой ритм. Какой скажешь? Композитор. Я к вам, господа. Вы задаете тот. Я буду вас долбать день и ночь. Вот велосипеды купим, и тогда вы узнаете. Поехали.
2: Он нас обижал. Вот сегодня в зале сидят друзья театра, друзья нашего театра. Умные люди еще нам иногда говорят. Играйте получше, возьмите головки в руки и делайте так, как нужно, по действию.
1: Возьмите инструменты и начинаем работать. Мы не успеем ничего сделать, то, что нам надо. Леня, Филатов, где он? Подойди ко мне, Филатов.
0: Такая была компания и такая была манера. Очень свободная и ироническая. Мы вырывались из плена соцреализма, как могли. Так вот, знатоков сидело в зале много на Таганке. И если это вульгарная игра, то они будут печальны. И скажут, что театр гибнет, идет вниз. Своя публика отличает плохую игру от хорошей игры. Своя публика, как и в футболе фанаты, должна быть в театре. В каждом театре. А иначе театр без своей публики теряет ориентиры. Нас стали обвинять, что тут собираются только оппозиционеры, нигилисты и так далее. Хотя это было многовато, что каждый день 500 нигилистов наполняют этот театр.
1: Наши за шкаф. Поехали.
3: Вот и есть. Это они! Зажгли меня кровью! Пусть стучат! Сколько хотят!
0: Было бесконечное количество показов инстанции. Разным круг постепенно расширялся. Чиновный, как они выражались, горячая точка, тут все полагалось больше. Стукачей больше в два раза, бдительности больше в два раза. Все давали свои замечания, и нам, участникам, часто бывала даже полукалеченная премьера не в радость, ибо я всегда знал предел отступления. Вот с этого момента пусть закрывают, а спектакль я корежить больше не буду. В кабинете моем надпись Андрея размашистая. Все богини, как поганки, перед бабами стаганки. На что член политбюро Гришин, ему не понравилось очень, и он сказал: вот, оскорбил всех граждан.
4: Он ходил вот, смотрел, Гришин, в кабинет Юрия Петровича, а что это такое? Что это означает такое? Когда надпись Юткевича: «Юра, не забывай, как мы с тобой плясали в органах», потому что Юткевич был художественным руководителем ансамбля «Пляски» НКВД во время войны, а любимым был конференции. Да, а это вот что тут? А это Фидель Кастро, кто у нас здесь был. А почему тут написано «Фидель Кастро Рус»? Ну, это у него такое, знаете, так сказать, вот составное такое имя. Это хорошо. А это кто тут что-то по-ненашему написано? А это Артур Миллер, американский писатель, драматург, очень хороший это. А как он к нам сейчас? Очень хорошо, очень.
1: Бессильного и бессмысленного ублюдка. Это ведь заяц заявление может по мордам.
2: Сегодня это другой театр, чем был тогда.
1: Три фазы триколажа. То есть я хотел снять этим шаром треснуть по башке. Потом я начал заводить, кто меня заметил. И, наконец, постепенно, через 10 минут, вы начали просыпаться.

портрет Чарли Чаплина в театре на выходе служебном. Когда они приходят и уходят с репетиции, Чаплин с котелком их приветствует. И я наивно, видимо, считал, что это может как-то влиять. Вот перед ними эталон высочайшего эксцентрика, прекрасного актера, который умеет все. Танцевать, акробатические номера –

0: А на зорях тревога была, сирены, они входили сквозь плащ палатки на дверях. Да, грузовик ехал вначале, и потом из грузовиков сооружалось все. И болото, и лес, где высаживался фашистский десант немецкий, где убивали девчонок. Играли замечательные актеры. Играл Шаповалов, играл Жукова, Славина, Сайко, Шацкая красавица. А потом, когда спектакль заканчивался, стояли 5 гильз по лестнице нашей наверх на второй этаж, и горели эти гильзы. И публика, выходя, она была растрогана.
1: И когда спектакль кончился, и зритель не уходил, и сидел зареванный зрительный зал, и на сцену вышла, ну так всегда бывает, делегация, актерская делегация театральная, благодарить. Это такая стандартная абсолютно вещь. Выходит группа людей и говорят, какой хороший спектакль, благодарим режиссера, артиста, все. И тут они вышли тоже. И впереди шел Утесов, уже сильно не молодой. Ну и Утесова все как-то воспринимали, эстрадник, да, юморист, эстрадник. Они вышли, вышел Утесов, там стоял Юрий Петрович, группа артистов. И он открыл рот, не мог говорить, не мог.
0: Ждали Брежнева и Никсона. Они должны были приехать или на «Зори здесь тихие», или на «Гамме». Они не явились, мне передавали, я же не присутствовал, что Брежнев сказал, я генсек, поэтому, понимаете, а там говорят, спектакль, понимаете ли, слезу прошибает, и как-то генсеку, я считаю, при американском президенте неудобно это делать.

0: многие сотрудники ЦК приходили в театр и от удовольствия млели и растекались, но при этом приходили потом на свои места и бу-бу-бу-бу.
1: Значит, я прошу работать не мешая нам. Пожалуйста, снимайте любые моменты, секретов у нас нет. Это делается для того, чтобы оставить что-то для истории. Мы не можем так поступать, как многие эти самые управители искусством, злосчастные ремещики.
2: Любопытно в этом отношении то, что он практически спектакль, и как все другие спектакли, если говорить вот объективно, они все были направлены на то, чтобы улучшить эту систему. И поэтому наши советы иногда были, иногда советы, я бы сказал, несерьезные, потому что, с одной стороны, было заинтересован в том, что спектакль прошел.
1: Значит, весь спектакль пойдем подряд. Ввиду того, что там они выкопали какую-то чушь очередную, что, значит, эта пьеса, там, этот автор плохо себя вел, чего-то не так сказал, хотя в журнале «Искусство кино» ты и принес, что ты это чушь собачья и так далее. Значит, давай мы изменим, не надо это делать, мы сами изменим. Предположим, вместо...
3: Все время даже на Гамлета я должен получить разрешение на репетиции, а не то, что там он пойдет. Потом предложили снять Высоцкого с роли, ибо какой-то хрипатый там, поющий по подворотням пропоится, совершенно не должен играть принца. Ну, на что я постарался так что-то сюморить, что, ну, я с принцами не знаком, вы по Африке ездите. Володю я отстаивал перед чиновным людом, потому что он поэт для меня был прекрасный. С первых шагов, как я его принял в театр, когда он мне 40 минут пел песни, через минут 20 я спросил, чьи тексты, он говорит, мои. Я его на следующий день взял на работу, и он пришел на работу. Он ходил, очень хотел играть Гамлет.
4: Оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть, и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанна?
3: Когда начал я с ним репетировать, когда он не знал, он просил, покажите, я повторю. И он действительно повторял, когда я ему показывал. Он сидел вначале грустно у стены и смотрел, как собирается зал, а потом пел Пастернака. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонялся и так далее. И он раз вдруг вышел и сказал, гул затих, я вышел на подмостки. Вышел, уходи.
5: Это же очень тонкая вещь. Вы сами себе портите. Почему у вас такая бестактность, как у Лабуха у плохого?
3: Он обиделся, я был, конечно, неправ. И даже ушел в порог. Но потом пришел и простил. Никогда не верьте актерам. Актер эгоцентрично все воспринимает. Если он играет незначительную роль, он уже обижен. Каждый из них считает, что он достоин главных ролей. И, к сожалению, этому приучают в училище. Не к упорному труду и к постижению ремесла, а именно вот сразу он вышел, и он должен играть все главные роли.
6: Предлагаю поправку. Е заменить на Э. Для звучания.
3: Просмотры по-разному проходили. Когда, например, сдавали «Живой» Можаевскую, которая премьера произошла только через 21 год, приехала Фурцева со свитой в каракулевом манто. Был секретарь парткома, директор, ну, был я, конечно. И момент, когда там пролетает ангел, этот Джабраилов был, ей очень не понравилось, она прервала.

0: стола и сказал: подождите, актер там, вот вы ангелом, выйдите сюда. Неужели вам не стыдно в таком виде летать? Он, испугавшись, говорит: нет. Как, и вы вот такой бесстыжий, что участвуете в этом безобразии? Он говорит: участвую. После этого она встала, у ней упало манто, и она, садясь в машину, заявила: он даже мне манто не подал на плечи и даже не проводил до машины. О чем с ним говорить? Есть стенограммы художественного совета, которые, к счастью, кое-какие остались. Фурцева сказал: спектакль невозможно принять. Выражение яркого политической там, близорукости, пошлости. Дело не в том, что критикуются руководящие люди, а это искажение действительности. Можаев растерянно сказал: нужна честность. Фурцева возразила: дорогой мой, в Чехословакии с этого все и началось.
1: У нас народ, конечно, да. По-моему, они бы этот небоскреб сами развалили.
0: Но я тут виноват во многом, ибо она сказала: недалеко вы уедете с новым миром, потому что там на Березках был новый мир. Потому что где был напечатан Кузькин? А я не подумал и сказал: ну и с Октябрем вы недалеко ушагаете. И тогда она, конечно, рассердилась, сказала: вот сейчас же я пойду и доложу генеральному секретарю, что вы тут позволили себе сказать. А я сразу не мог понять, что я сказал. Я-то «Октябрь» имел в виду журнал, а она «Октябрь» решила, что это революция. И эти недоразумения часто бывали. Так и с Борисом Годуновым было.
2: Но, пожалуй, самое значительное воспоминание, может быть, самый значительный спектакль, который был, это был «Борис Годунов». Я вообще считаю, что это неком образная, эпохальная вещь, завершающая какой-то, может быть, даже этап в творчестве Юрия Петровича и пути развития этого театра.
0: К счастью, меня Шнитке познакомил с Покровским покойным, вот имевшим прекрасный ансамбль. А я для себя понял, что если вот текст будет выходить из этих распевов, то можно одолеть эту пьесу. Потому что многие мои друзья, даже Петр Леонидович Капица, говорил, что это же нигде не получалось. Поэтому зачем вы? Возьмите Алексея Толстого и играйте, там все ясно. А я-то ему возражал, что так ведь эта пьеса не хуже Шекспировых, Александр Сергеевич.
2: Это было очень интересно, потому что видно было, как возникает спектакль, как он проходит через тернии к звездам. Интересно обсуждение. Я вначале мало в них участвовал, просто слушал.

0: Siebie zadaj
1: swoje podziwalnie, pan sebecias kakimka kautono.
0: Так вот, его любимая беседа.
2: Часто прочитывалось даже больше, чем там было. Я помню, был какой-то эпизод, когда обсуждался обсуждался Борис Годунов. Он появляется там в тельняшке. И кто-то говорил, что это есть парафраз ранней биографии Андропова, потому что Андропов когда-то в юности учился в мореходном училище.
3: Я репетировал «Самозванца» в тельняшке. Тельняшку мне подарили на какой-то атомный подводный лодке. В голову не пришло, чем эта тельняшка может закончиться. И вдруг любимому говорят на сдаче, на одной там в управлении культуры, что вы провокатор. Вы знаете, где служил Андропов? А у вас самозванец в тельняшке. Ну и что? До него даже не могло, сразу не дошло, о чем они говорят. Понимаете?
4: Но откуда я мог это знать? А ему донесли так, что вот, дескать, я специально подготовил. Вот умер Брежнев, и вступил Андропов. Значит, я считаю Андропова самозванцем? Да я еще ответил в полемике неудачно. А что, уже договорились, что Ярузельский идет на Москву? Все ясно с вами. Ну и все. Спектакль был закрыт.
3: Он рассвирепел, говорит, сними ты эту тельняшку, я тебе химическим карандашом на твоей груди нарисую эти самые полосы потом.
5: Что-то меньше понравилось, что-то больше, что-то совсем не понравилось. Но трудно было в том, что сказать о любимого было невозможно. Ну что ж, человека шпыняют и так со всех сторон, мотают и бьют, и мордой возят по столу, и ты еще.
2: Я помню, я тогда выступил в защиту этого спектакля и вызвал надежду, что когда-нибудь мы соберемся в этой же аудитории, в этом же составе, и будем ходатайствовать о представлении этого спектакля к Ленинской премии. Существо, я оказался пророком, хотя на меня тогда кричали, что как я могу такие вещи говорить.
4: Всегда нас обвиняли, не только меня и других, что мы постоянно держим против них фигу в кармане. Мне закрыли Живого, закрыли Бориса, закрыли репетиции. Фактически я ничего не репетировал. То есть они стали проповедовать. Театр хороший, руководитель негодный. Это очень удобно внутри создать пятую колонну и сделать переворот, что все откажутся. Ну что ж, мы репетируем, репетируем, спектакль закрываем. Ну сколько можно терпеть? Пришлите другого, который будет свободно проходить через цензуру. И они стали это выполнять и выполнили.
6: Если они закрывают спектакль, я ухожу из театра.
4: Володя умер. Пришел Боровский бледный и сказал, что ну вот кончилась ваша борьба за Высоцкого с артистами. Я говорю, что? Он говорит, Володя умер. И тысячи людей пришли его хоронить. Вся Таганская площадь, на крышах, везде. Люди шли от Кремля с цветами. Я позвонил Андропову и просил, помогите, чтобы не было ходынки. Он говорит, хорошо, у нас с вами сейчас общий интерес. Была дикая жара, все несли цветы. И дальше началась вся эпопея, кончилась которая тем, что площадь перегородили грузовиками. Кто хотел проститься, грузовики на руках взяли, отнесли в сторону, а солдаты отвернулись. Как только юркнули они в туннель, обманув, потому что я им посоветовал, пусть гроб проедет, и люди простятся. И вы отвезете на кладбище на Ваганьковку. Они обманули. И получили. Тут же пошли поливочные машины смывать цветы. А портрет Володи выломали со второго этажа, где видела вся площадь. Как выломали, куда-то бросили. И публика стала вся орать. Фашисты, фашисты.
7: Жизнь прожить, не в поле перейти.
4: Хорошо, в тюрягу не посадили, а отправили ставить в Лондон преступление и наказание.

я не вернулся. Вы понимаете, что лишенный гражданства человек вот так приехать и вернуться куда? На суд? В тюрягу? Значит, меня позвали, я приехал.

сейчас вот это здание, которое там старое и новое вместе. И служебный вход за 40 таганских лет 4 раза перемещался. И вот удивительно и загадочно, что 4 раза менялась, а подчас и драматически, жизнь в театре. Как сейчас принято говорить, знаете, круто менялось. Но ярче всего мне, конечно, вспоминается первый служебный вход. Это было первые 10 лет. Загадочная связь с этим перемещением. Да я не думаю, что история любого театра чем-то отличается. Всегда есть взлет. И он не может быть, как вы понимаете, бесконечным.

0: тогда, несмотря на зажим, как говорится, и так далее, был противник, с которым можно было бороться, спорить, который слушал, кстати. Вы не думаете, что это была игра в одни ворота?
1: Нет, нет.
2: Абсолютно.
1: Нет, конечно.
2: Абсолютно, но... Era un teatro che è come se la politica fosse туман.
1: Политика всегда была, но она была в тумане.
2: Come se fosse туман.
3: Вы видели спектакль? Видели? Это невозможно забыть. Ради Бога, трубку дай. Ставь бокалы. Полетело. Извините.
0: Ой, милая, но я не помню, это уже прошло чуть ли не 30 лет с тех пор.
4: По-моему, это были стихи. Я сейчас не помню.
3: Ставь бокалы перед нами, всех наездников взывая заключенными усами.
5: Вы знаете, у нас привычка говорить, в России поэт больше, чем поэт, театр больше, чем театр. Это все выспренние слова, которые, к сожалению, мы любим очень. А я считаю это дурным пафосом. Поэтому никакой не больше, просто он был своеобразным и смел говорить то, о чем другие молчали. Его репертуар и форма воспроизведения этих вещей имела свое личико, которое не нравилось начальству. Вот и все. Как в «Эбериуд» текст. Сейчас он очень острый, потому что их тоже уничтожили, как и Мандельштама, и как ряд поэтов Серебряного века. И вот этот позвонок был выбит из нашей культуры. И был заменен дядей Степой. Дядя Степа – милиционер. Ну вот мы и прожили с дядей Степой, пока не распалось государство. Вот вам и весь сказ мой.
6: Разглядеться мир подробно, ничтожно путем и ровно.
4: Времена для вот таких людей тяжелые очень, которые пытаются чего-то, в общем, сохранить свое, свой мир, который он создает себе, а каждый инструмент внутри звучит по-другому каждого из нас. И поэтому события мы оцениваем по-разному. Вот такая картина, что стоит в Сикстинской капелле ансамбль краснознаменный и поет, а за ним страшный суд Микеланджело, впереди Кобзон поет «Ава Марию», а папа так тоже смотрит задумчиво, и так тоже что-то лицом. И вот о чем думает папа, о чем думают там, кому поют «Ава Марию», и о чем думает Кобзон впереди, понять очень трудно. Это действительно ошарашивающий образ. Вот если удастся что-то подобное сделать, то это будет, наверное, после этого и работать можно бросить.
7: Ух ты, зал питается.
8: А если куда-то, да.
7: На речку, поверни. Кто-то больше выпусков, он будет как-то арестован, да не нашей команды, что такое? Бунт!
8: Сел на барабаш, пусть сел, пробежаш, и сам себе с командой лучой. Бурый бог, барабан, не бог, барабан, барабаш, барабан, не бог. Не барабаши, не барабаши, не барабаши, не барабаши, не барабаши, не барабаши, не барабаши, не
7: барабаши. Фильм, видно, потому что далеко от кожи не стоит.
9: Высокий сад.

0: приезжали, поэтому ворот не видели.
1: Что, мы договорились, что 6 часов?
2: Ну, причем надо поснимать для себя. И лучше для своих супругов.
1: Здравствуйте. Отрезали упальник или нет?
2: Нет, ее подвязали просто.

0: сказать?
1: Что такое сон?
2: Что?
3: Какое общество? Приятного аппетита. Извините, прогнал.

0: Здравствуйте, мастер. Да ничего, башка что-то. Давление. А так ничего. А дай когда?
1: Мы предлагаем вашему вниманию радиовариант спектакля Рязанского драматического театра «Кроткая» по одноименному произведению Федора Михайловича Достоевского.
2: Отче наш, ижи на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, отныне и присно и во веки веков. Аминь. Давеча еще. А теперь вот... О, Господи! Барин-то куда-то вышел в торопях. А она тут, в комнате, стоит так у стены, у самого окна. И так-то она, глубоко задумавшись, стоит, что и не видит, как я стою и смотрю на нее из другой комнаты. И образ ее Богородицы вынут на столе стоит, будто сейчас только молилась перед ним. И вижу я, будто она улыбается. Стоит, думает и улыбается. Посмотрела я на нее, повернулась тихонько и вышла. Только вдруг слышу, отворила окошко. Сердце-то у меня так и упало. Барыня, кричу ей, барыня! Она услыхала. Двинулась было повернуться ко мне. Да не повернулась, а шагнула. Прижала образ к груди и выбросилась из окна. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй грешную милость.
3: Лежит. Тоненькая какая. Ресница стрелками. Завтра уже будет все. Гроб уже заказан. Белоград и Наполь. Белый, белый. Опять. Она еще здесь. Я все хожу и разговариваю с ней поминутно. Разговариваю с ней. А унесут завтра, что я буду? А? Унесут завтра, что я буду? Что я буду? Унесут
2: нельзя,
3: завтра!
2: Нельзя, что вы?
3: Господа, я должен все это выяснить. Я должен все это выяснить. Я понимаю. Весь-то и ужас в том, что я все понимаю. Но я должен. Это если с самого начала брать. С самого начала. Она просто-запросто приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтобы оплатить публикацию в «Голосе» о том, что вот, дескать, так и так гувернантка согласна в отъезд и уроки давать на дому. А после, когда уже к отчаянию подошло, так и вовсе без жалования из хлеба не нашла места. Но это потом. Вначале я не отличал ее от других. приходит, как все и прочее. Потом стал различать. Другие как? Просят, спорят, торгуются, чтоб больше дали. Это? Нет. Что дадут? И все молча. Молча. Мне кажется, я все путаюсь. Да, меня прежде всего поразили ее вещи. Серебряные позолоченные сережечки, дряненький медальончик. Вещи так себе, в 2 гривенные. Да она и сама знала им цену. Но вот только я по лицу видел, что они для нее драгоценность. Действительно, это все, что оставалось у нее от папаши и мамаши. После узнал. Раз друг позволила принести себе остатки, то есть буквально старый зайчий куцовейки. Я не удержался, сказал ей что-то вроде остроты. Батюшки, как вспыхнуло. Глаза загорелись, но ни слова не сказала. Молча повернулась, забрала свои остатки и вышла. Вот тут я и обратил на нее первый раз внимание и подумал о ней что-то в этом роде. Именно что-то в особенном роде. На завтра опять пришла. Принесла сигарный янтарный мундштук. Вещица опять-таки ничего не стоящая. Но выдавая ей 2 рубля, я сказал ей как бы с раздражением. Я ведь это только для вас. Для вас. Слово «для вас» я особенно подчеркнул именно в некотором смысле. Она выслушала это «для вас», но не бросила денег. Приняла то-то бедность. Но как вспыхнула. И я понял, что я уколол. Очень уж я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство, нет. Я с умыслом, я с намерением, я ее испытать хотел. Потому что у меня на ее счет забродили вдруг некоторые мысли. Поразило меня в ней эта кротость. Я предчувствовал, что она опять придет. Помню, я тогда решил ее в последний раз испытать. Вдруг беру сегодняшний голос, показывая объявление. Молодая особа, круглая сирота, ищет место гувернантки к малолетним детям преимущественно у пожилого вдовца. Вот, говорю, как надо печататься. Это сегодня утром публиковалось, а к вечеру, наверное, место нашла. Опять вспыхнула. Опять глаза загорелись. Но ни слова не сказала. Повернулась и ушла. Впрочем, я тогда ведь уже ничего не боялся. Знал, что придет. Приходит, вся такая бледненькая, взволнованная. Я понял, что у нее вышло что-то дома. Действительно вышло. Я сейчас расскажу, что вышло, только лишь прежде хочу припомнить, как я ей тогда шику задал. И вдруг вырос в ее глаза. Дело в том, что она принесла этот образ. Решилась принести. Слышите? Вот уже все и началось. Вот.
4: Образ.
3: Образ. Образ. Богородица с младенцем закладывает весь образ, ризы не снимая. Ризу бы лучше снять, а образ унесите. А то образ все-таки как-то того.
4: А разве вам запрещено?
3: Нет, не то чтобы запрещено. А так, может быть, вам самим?
4: Ну, снимите.
3: А, впрочем, не снимайте. Я его поставлю с другими образами под лампадку. И просто-запросто Возьмите 10 рублей.
4: Мне не надо 10. Дайте мне 5. Я непременно выкуплю.
3: А 10 не хотите. Не презирайте никого. Я сам был в этих тисках. Да еще похуже-с. Если теперь вы видите меня за таким занятием, так это после всего того, что я вынес.
4: Вы мстите обществу, да?
3: Я есть часть той части целого, которая хочет делать зло, а творит добро.
4: Постойте, что это за мысль, я где-то слышала?
3: Не ломайте головы. В этих выражениях Мефистофель рекомендует Фаусту. А впрочем, не предположите, во мне так мало вкуса, что я, чтобы закрасить роль закладчика, решился отрекомендоваться вам Мефистофелем. Нет, закладчик закладчиком и останется. Знаем-с.
4: Вы какой-то странный. Я вовсе не хотела вам сказать что-нибудь такое.
3: Нет. Нет. Тебе другое тогда хотелось сказать. Я не ожидала, что вы человек образованный, но не сказала. А я знал, что ты это так подумала. Ужасно я угодил тебе. На всяком поприще можно делать хорошее.
4: Конечно. На всяком месте можно делать хорошее.
3: Что со мной? Если я так буду, когда же я соберу все в точку-то? Когда ж я соберу все в точку? Искренность. Искренность. Вот чем побеждают. Помню. Ничего не забыл. Когда она тогда вышла, я разом все порешил. Я решил узнать об ней всю подноготную от Лукерии, которая тогда у них служила и которую я подкупил. Лукерья! Лукерья! Лукерья!
2: Что вам, барин?
3: Вспомни-ка, что ты мне об ней тогда сказывала, а? Ну, говори.
2: Да что же теперь-то, когда...
3: Это нужно, нужно, заговори, ну.
2: Господи, да что же
3: это
2: делать?
3: Это нужно, заговори. Отец, мать ее, ну.
2: Отец и мать померли 3 года перед тем, и осталась она у теток.
3: У теток? У беспорядочных теток. То есть их даже мало назвать беспорядочными, обе скверные. Дальше об отце ее.
2: Отец был из писарей, чиновник, дворянин.
3: Личный дворянин, а я родовой. То есть уже тогда я являлся как бы из высшего мира. Все-таки отставной штабс-капитан блестящего полка, независимый и прочее. Дальше, дальше.
2: 3 года у теток жила.
3: В рабстве была, не жила. Но ведь ты же мне сама сказывала, ну...
2: Так, барин, так. Детей теткиных учила, белье шила. После уж и полы.
3: О, с ее грудью и полы. Да попросту они ее даже били. Били ее... Попрекали куском хлеба. Ну, говори, говори.
2: Истинно так, барин. И били, и куском попрекали. Кончили тем, что намеревались продать.
3: Вот, продать. Соседнему лавочнику. Он 2 жену сахарил и искал 3-ю. Тихая, дескать, и росла в бедности. А я тогда уже все порешил. Вызвал Лукерию, велел сходить к ней и шепнуть, что я здесь, у ворот, и желаю ей что-то сказать в самом неотложном виде. И тут же, у ворот, ей, изумленной уже тем, что я ее вызвал, при Лукерье я объяснил, что сочту за счастье и честь. Так ли? Так ли?
2: Так, барин, так. Человек, дескать, прямой, изучил обстоятельства дела.
3: И я не врал, что я прямой. Я не врал. Ну, наплевать. Наплевать. Я хочу себя судить, и я сужу. Я должен говорить про и контра, и я говорю. Я прямо объявил тогда без всякого смущения, что, во-первых, не особенно талантлив, не особенно умен, может быть, не особенно добр, довольно дешевый эгоист. Я помню это выражение, я его дорогой идя тогда сочинил и остался доволен. И что очень может быть, заключая в себе много неприятного и в других отношениях. Я видел, что она еще ужасно боится. Но я не смягчил ничего. Напротив, видя, что боится, нарочно усилил. Прямо сказал, что сыта будет. Но театров, нарядов, балов — этого ничего. Может быть, впоследствии, когда цели достигну. Но я имел право так говорить. Я ведь действительно имел такую цель.
4: Имел, барин, имел.
3: Впрочем, я ведь тогда уже ничего не боялся. Я ведь знал, что толстый лавошник во всяком случае гаже меня, и что я, стоя у ворот, являюсь освободителем. Понимал ведь я это? Понимал. Подлости человек особенно хорошо понимает. Но подлости ли? А? Как тут судить человека? Разве не любил я ее тогда уже? Разве не любил?
4: Любил, барин, любил.
3: Разумеется, я и тогда о благодеянии не полслова. Напротив, это я буду облагодетельствован, а не вы. Я, а не вы. И тут же у ворот она мне сказала «да». Только вот прежде чем сказала, долго думала, так задумалась. И такое у нее было серьезное личико, такое, что уже тогда бы я мог все понять. Что ты мне тогда сказала, когда я уже уходил?
4: Бог вам заплатит, барин, за то, что барышню нашу милую берете. Только вы ей не говорите. Она гордая.
3: Ступай! Гордая. Гордая. А я люблю горденьких. Грязь. Грязь. Из какой грязи я тебя тогда вытащил? Но ведь должна же ты была это оценить. Оценить мой поступок. А кто был для тебя тогда хуже? Я аль купец? Купец аль закладчик, цитующий Гёте? Голова болит. Голова болит. Голова болит. Нравились мне тоже разные мысли. Например, что мне 41. А ей только что 16. Пленило меня это. Это ощущение неравенства. Очень сладостно это. Очень сладостно. Я хотел сделать свадьбу Аленгляйс. Решительно вдвоем. А потом хоть в Москву, в гостиницу, недели на две. Ты же не позволила. Ты же воспротивилась. И я был принужден ездить к теткам твоим, как родственницам, с почтением, от которых беру тебя. Я даже подарил этим тварям по 100 рублей, тебе про то, разумеется, не сказавши. Я даже приданное для тебя сделал, потому что кто бы тебе что сделал? Ну да наплевать, наплевать. Главное, как ты не крепилась, а бросилась ко мне с любовью. Встречала меня по вечерам с восторгом и упоением, с восторгом и упоением. А я это упоение холодной водой. Холодной водой. Но в том-то и была моя идея. На восторге я отвечал молчанием, благосклонным, конечно, но все же она быстро увидала, что мы разница и что я загадка. Но главное, я и бил на загадку. Одним словом, тогда, хотя и будучи всем доволен, я создал целую систему. На
5: например, деньги. Я напер на деньги. Я так налег, что она все больше и больше начинала умолкать. Слушала, смотрела и умолкала. Молодежь великодушна, то есть хорошая молодежь, великодушна и порывиста. Только терпимости не хватает. Чуть что не так, и презрение. А мне нужно было широкости. Я же ведь хотел привить широкость-то прямо к сердцу, привить к сердечному взгляду. Но ведь я же был несчастлив, я же был выброшен всеми, выброшен и забыт. И никто-то этого не знает. И вдруг эта 16-летняя нахваталась обо мне. Вводя тебя в дом мой, я хотел полного уважения. Я хотел, чтобы ты стояла в мольбе за мои страдания, но я стоил того. Да, я всегда был горд. Я всегда хотел или всего, или ничего. Но ведь именно потому, что я не половинчик в счастье, а всего захотел. Ведь именно поэтому я и вынужден был так поступить тогда. Великодушие молодежи прелестно, но только гроша не стоит. Почему не стоит? Да потому что дешево вам все достается. А дешевое великодушие всегда легко. Кровь кипит, сил избыток, красоты страстно хочется. Нет. Вы возьмите-ка подвиг великодушия трудный, тихий, неслышный, без блеску, с клеветой, где много жертвы и ни капли славы, где вы сияющий человек, пред всеми выставленный под лицом, тогда как вы честнее всех людей на земле, нутка. Попробуйте-ка этот подвиг. Нет, откажетесь. А я всю жизнь только и делал, что носил этот подвиг. Носил этот подвиг.
3: Сначала спорила. Ух, как. А потом стала умолкать. Только глаза ужасно раскрывала. И кроме того, я вдруг увидал улыбку. Молчаливую, недоверчивую, нехорошую. Вот. Вот с этой улыбкой я и ввел ее в мой дом.
2: Богородица, Деву, радуйся, благодатная Мария, Господь
3: с тобой. А кто у нас тогда первый начал? А никто. Само началось. С первого шага. Невесте. Невесте ей было объявлено, что она займется приемом закладов и выдачей денег. И она мне тогда ничего не сказала. Напротив, принялась за дело даже с усердием. Невесте ей было объяснено, что на наше содержание, то есть на пищу мне, ей и Лукерии, которую я переманил, определяется в день по рублю и не больше. Мне нужно было 30 тысяч в 3 года, иначе денег не наживешь. И она не препятствовала. Но я сам, напротив, возвысил содержание на 30 копеек. Тоже и театр. Невесте сказал, что театра не будет, но положил между тем раз в месяц театру быть. И прилично, в креслах. Ну, наплевать, наплевать. Молча ходили и молча возвращались. Почему? Почему мы с самого начала приняли смолчать? Правда, это я на молчание напер, а не она. Нет, с ее стороны раз или два были порывы. Она бросалась обнимать меня. Но порывы были болезненные и истерические. А мне нужно было твердого счастья с уважением от нее, поэтому я принял холодно и был прав. Потому что всякий раз после порывов возникала новая ссора. То есть, опять-таки, ссор не было, но было молчание. И все больше и больше дерзкий вид с ее стороны. Бунт и независимость. Вот что было. Только она не умела. Да-да-да-да-да-да. Вот это кроткое лицо становилось все дерще и дерще. Верите ли, я ей становился поган. О, я ведь изучил все это. После мытья-то полов вдруг начать фыркать на нашу бедность. Видите ли, была не бедность, была экономия. А в чем надо, так и роскошь. В белье, например, в чистоте. Но нет, она не на бедность, а на мое будто скаридство в экономии. Это ангел, это небо, это кроткое. Ты ж была тиран. Нестерпимый тиран души моей и мучитель. Но я же наклевещу на себя, если всего этого не скажу. Ты что ж думаешь, что я тебя не любил? Кто может сказать, что я тебя не любил?
6: Да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси.
3: Ирония.
6: Хлеб наш насущный.
3: Тут ирония. Тут вышла злая ирония судьбы и природы. Мы прокляты. Жизнь людей проклята вообще, а моя в частности. Ведь понимаю же я теперь, что я в чем-то тут ошибся. Не сумел я что-то тут сделать. Нет. Ссоры начались с чего? Да с того, что ты вздумала выдавать деньги по-своему. Ценить вещи выше стоимости. И даже раз и другой удостоила вступить со мной на эту тему в спор. А я не согласился. Но тут подвернулась эта капитанша. С медальоном покойного мужа подарок. Ну, известно, сувенир. Я выдал 30 рублей. Принялась жалобно ныть, просить, чтоб сохранили вещь. Да, разумеется, сохраним. Но, одним словом, вдруг через 5 дней приходит обменять на браслет, который не стоил 8 рублей. Я, разумеется, отказал. Но, должно быть, она тогда уже угадала что-нибудь по глазам жены. Пришла без меня, и это ей обменяла медальон. Узнав в тот же день, я заговорил кротко, но твердо и резонно. Не возвышая голоса, я объявил спокойно, что деньги мои, и что я имею право смотреть на жизнь моими глазами. Она вдруг вскочила, вдруг вся затряслась, и что вы думали? Она затопала на меня ногами. Это был зверь, это был припадок. Я оцепенел от изумления. Такой выходки я никогда не ожидал. Но я не потерялся, нет. И опять прежним спокойным голосом прямо объявил, что с сих пор лишаю ее участия в моих занятиях. Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры. А дело в том, что выходить из квартиры она не имела права. Без меня никуда. Но таков был уговор еще в невестах. К вечеру она воротилась. Я ни слова. На завтра тоже с утра ушла. На послезавтра опять. Я запер кассу, отправился к теткам. А с ними я с самой свадьбы прервал. Ни их к себе, ни сами к ним. Теперь же оказывается, что она у них не была. Вы слушали меня с любопытством. Мне же и насмеялись в глаза. Ну, я ждал их смеха. Тут же младшую тетку я подкупил за 100 рублей и 25 вперед дал. Через 2 дня приходит ко мне. Тут говорит офицер Ефимович, поручик. Бывший ваш прежний товарищ в полку замешан. Я был очень изумлен. Этот Ефимович, он более всего зла мне нанес в полку. А с месяц назад, раз и другой, будучи бесстыден, зашел в кассу под видом закладов. И, помню, с женой тогда начал смеяться. Я тогда же подошел и сказал ему, чтобы он не осмеливался ко мне приходить, вспомня наши отношения. Но и мысли о чем-нибудь таком у меня в голове не было, нет. Так просто. Подумал, что нахал. А теперь же вдруг тетка сообщает, что с ним у ней назначено свидание. До 300 рублей мне все это стоило. Ну да наплевать, наплевать. Одним словом, в 2 дня устроено было так, что я буду находиться в том доме, стоять за притворенными дверями и слушать, как решается судьба моя. В ожидании же накануне произошла у меня с ней одна краткая, но очень знаменательная для меня сцена.
4: А правда, что вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили?
3: Правда. Меня по переговору офицеров попросили из полка удалиться. Хотя я и сам перед тем подал в отставку.
4: Выгнали. Как труса.
3: Они присудили как труса. Но я отказался от дуэли не как трус, а потому что не захотел подчиняться их тираническому приговору и вызывать на дуэль, когда не находил обиды сам.
4: А правда, что вы потом в Петербурге 3 года как бродяга ходили и по гривеннику просили, и под бильярдами ночевали?
3: А я и на сеной в доме Вяземского ночевывал. Да, правда. В моей жизни было после полка много позора и падения.
5: Но не нравственного падения, потому что я сам же первый ненавидел мои поступки. Даже тогда это было лишь падением воли моей и ума, и было вызвано отчаянием моего положения. Но это прошло.
4: Ох, теперь вы лицо финансист.
3: Жаждешь унизительных для меня объяснений? Не дам.
4: Вы же, однако, ничего не сказали до свадьбы.
7: И что ж, вышло точь-в-точь то, что я предполагал и предчувствовал, хотя и не сознавая, что предчувствую и предполагаю это. Не знаю, понятно ли я выражаюсь, вышло вот что. Я слушал целый час. И целый час присутствовал при поединке женщины благороднейшей, возвышенной, светской, тупой развратной тварью с пресмыкающейся душой. И откуда, думал я, пораженный, откуда? Эта кроткая, эта малословесная знает все это.
3: Из ненависти только ко мне. Ты, неопытная, могла решиться затеять это свидание. Но как дошло до дела, так тотчас же открылись глаза.
7: Повторяю, этот шут под конец совсем осовел и сидел нахмурившись так, что я даже стал бояться, чтобы он не рискнул оскорбить ее из низкого мщения. И опять повторяю, к чести моей, эту сцену я выслушал почти без изумления. Я как будто бы встретил одно знакомое. Я шел, ничему не веря. Нет, никакому обвинению. Хотя и взял револьвер в карман. Вот правда. И мог ли я разве вообразить себе ее другую? Из чего ж я любил-то тебя? Из чего ж я ценил? Из чего ж я женился на тебе? О, конечно. Я слишком убедился в том, сколь ты сильно меня тогда ненавидела. Но я убедился и в том, сколь ты была непорочна. Я прекратил эту сцену вдруг, отворив двери. Затем всю дорогу до дома ни слова. Придя домой, я молча вынул револьвер из кармана и положил на стол. Она, кажется, серьезно убеждена была в первые минуты, что я ее убью из револьвера. Не обращая внимания на ее испуганный взгляд, я лег на постель. Я был очень обессилен. Она продолжала сидеть. Потом потушила свечу и тоже легла. У стены, на диване.
5: В первый раз не легла со мной. Это тоже заметьте. А вот теперь... Это страшное воспоминание.
7: Я проснулся утром, проснулся разом, с полным сознанием, и вдруг открыл глаза. Она стояла у стола и держала в руках револьвер.
5: Я быстро закрыл глаза и притворился крепко спящим.
7: Она дошла до постели, встала надо мной. Хоть и настала мертвая тишина, но я слышал эту тишину. Тут произошло одно судорожное движение. Я вдруг неудержимо, помимо воли, открыл глаза.
3: Она смотрела прямо на меня. Мне в глаза. И револьвер уже был у моего виска.
7: Глаза наши встретились. Но мы глядели друг на друга не более мгновения. Затем я силой закрыл глаза опять. И в то же мгновение решил изо всей силы моей души, что более уже не шевельнусь и не открою глаз, чтобы не ожидало меня.
3: О, какой вихрь мыслей и ощущений пронесся менее, чем в мгновение в уме моем. И да здравствует электричество человеческой мысли.
7: Если она угадала правду и знает, что я не сплю, то я уже раздавил ее моею готовностью принять смерть. И у ней теперь может дрогнуть рука. Ведь я же понимал все силы моего существа, что между нами в это самое мгновение идет борьба. Страшный поединок на жизнь и смерть. Поединок вот того самого вчерашнего труса, выгнанного за трусость товарищами. Я это знал. И она это знала. Если только угадала правду, что я не сплю. Секунды шли, она все стояла надо мной. Стояла надо мной.

Через 5 я на нее взглянул. Она была страшно бледна. Еще бледнее вчерашнего. И испуганно глядела на меня. А я равнодушно отвел глаза в сторону. После чего запер кассу. Пошел на рынок. Купил железную кровать, ширмы. На ночь я оставил револьвер, как всегда, на столе. Ночью она легла в свою новую постель. Брак был расторгнут. Побеждена, но не прощена. Когда случилось со мной нечто странное и особенное, иначе не умею назвать, я восторжествовал. И одной мысли о том казалось для меня совершенно довольно. О, как я был доволен! Как я был доволен, как никогда не бывал, и это всю зиму. В моей жизни было одно страшное внешнее обстоятельство. А именно, это потеря репутации и тот выход из полка. Тут еще 3 года мрачных воспоминаний, даже дом Вяземского. А 1,5 года назад умерла в Москве одна богатая старуха, моя крестная мать. И неожиданно, в числе прочих, оставила и мне по завещанию 3000. Я подумал и тогда же решил судьбу мою. Я решился на кассу суд, не прося у людей прощения. Деньги, затем угол и новая жизнь, вдали от прежних воспоминаний. Вот план. Но тут я женился. Случайно или нет, не знаю. Но вводя ее в дом, я думал, что я ввожу друга. Мне надобен был друг. Но я видел ясно, что друга надо было приготовить, доделать и даже победить. Конечно, странно, что мне ни разу, почти до конца зимы, не пришло в голову, что я вот из-под тишка люблю смотреть на нее, а ни одного-то ее взгляда за всю зиму я так и не поймал на себе. Надвигалась весна. Был уже апрель. В половине пелена висела передо мной и закрывала мне глаза. Страшная, роковая пелена. Как так случилось, что я вдруг прозрел, что это все так упало с глаз моих? В апреле, в яркий солнечный день, я сидел у кассы и вел расчет. И вдруг слышу, как она в нашей комнате тихо-тихо запела. Моим волнением засмеются. Но никогда никто не поймет, почему я взволновался. Нет, мне не было еще ее жаль. Это было что-то совсем другое. Падала. Падала с глаз пелена. Коль запела при мне, так про меня забыла. Вот что было ясно и страшно. Это сердце чувствовало. Вот ирония судьбы. Где же я был-то всю зиму? Был ли я при душе-то моей? Я люблю тебя. Люблю. Счастье мое безмерное, бесконечное. Дай мне целовать твое платье, так всю жизнь на тебя молиться. Прости, прости меня. В Булонь я тебя отвезу купить.

0: купаться в море. Теперь, сейчас же, через 2 недели. Там солнце, там наше новое солнце. Лукерья, поди передай Добронравову, что я закрываю кассу. И все дела передаю ему, именно ему. Мы все начнем по-новому, кроме основных 3000, что от крестной матери. На них и съездим в Булонь, а потом воротимся и начнем новую трудовую жизнь. Именно...
1: Стойте! Погодите. Послушайте. Я преступница. Я это знаю. Это мучило меня всю зиму, мучает и теперь. Слишком ценю ваше великодушие. Я буду вашей верной женой. Я вас буду уважать.

неправдоподобие. Для чего? Зачем? Ты умерла. Со мной еще можно было жить. Рай был у меня в душе. Не знаешь ты, каким раем я оградил бы тебя. Я насадил бы его кругом тебя. Слепая, мертвая, не слышит. Измучил я тебя, вот что! Унесут завтра. Как же я один-то останусь?

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Не отступи от меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, не остави меня, Господи Боже мой.

0: Роли исполняли он, Владимир Коняхин, она, Надежда Кроткова, Лукерья, Галина Тодоренко.
1: Не мычи, ты мне мешаешь читать.
2: Не читай, ты мне мешаешь мычать.
1: Не остроумно. Я прошу тебя не петь. Кстати, ты воешь, а не поешь. Потом не болтайся перед глазами, как маятник. Сережа.
2: Ах, простите, пожалуйста.
1: Ну, я же тебя просила.
2: Ты просила не петь, а я свистю.
1: Что-что?
2: Свистаю.
1: Что?
2: Ну, насвистываю.
1: Все равно перестань.
2: Но почему? Почему я должен молчать, когда мне безумно хочется издать какие-нибудь звуки?
1: Ну, хорошо, издавай. Может быть, тебе хочется реветь, как автомобильная сирена? Реви, пожалуйста.
2: Слушай, я ставлю вопрос серьезно, принципиально. Почему я как муж всегда и во всем должен уступать тебе как жене? Почему?
1: Ну, хотя бы потому, что я женщина.
2: Отсталый взгляд. Мы не феодалы. В нашем браке стороны равны, как в равнобедренном треугольнике.
1: 5 лет назад, Сергей, разговаривая со мной, ты обходился без геометрических сравнений.
2: 5 лет назад я был юн и глуп.
1: Французы говорят, если человек глуп, то надолго.
2: А русские им на это отвечают. С кем поведешься, того и наберешься.
1: Ты грубишь, как в автобусе.
2: Ну вот.
1: Как правильно сказал один старый поэт, только утро любви хорошо.
2: Ты это, собственно, к чему?
1: Какой ты был 5 лет назад милый, предупредительный, чуткий.
2: Ну, а какая ты была 5 лет назад доброй, кроткой, внимательной.
1: Да, но ты же уступал мне во всем.
2: А ты уважала мои привычки. А теперь ты совершенно подавляешь мою индивидуальность.
1: Я подавляю твою индивидуальность?
2: Да, ты.
1: Когда же это? Уж не тогда ли, когда мы вместе идем с тобой по улицам, и ты улыбаешься посторонним женщинам? Или, может быть, тогда, когда ты летишь вперед, как сумасшедшая, а я тащу сзади и еле поспеваю за тобой?
2: Ах, вон. Вы так заговорили. А почему, когда тебе звонит по телефону твой Василий Иванович, и подхожу к телефону я, то он почему-то меняет голос и спрашивает, скажите, здесь живет этот маляр Протопопов?
1: Какой маляр Протопопов?
2: Минуточку. Человек, у которого совесть чиста, не станет чужим голосом спрашивать маляра.
1: Какой маляр Протопопов? Я не знаю никакого маляра Протопопова. И потом не кричи, ты же меня оглушил совершенно. Совершенно ничего не понимаю.
2: Слушай, я кричу?
1: Да ты кричишь, как на пожаре.
2: Ну, довольно. Довольно. Я ухожу из этого дома.
1: Пожалуйста.
2: Да.
1: Я тоже ухожу.
2: Кланяйтесь вашему Василию Ивановичу.
1: Пожалуйста.
2: Вот так вот.
1: Сережа. Сережа. Ну, Сережа, ну куда ты?
2: Аня. Аня, я так больше не могу.
1: Я так тоже больше не могу.
2: Ну, что же делать?
1: Не знаю. Надо что-то придумать.
2: Ну, что придумать?
1: Сережа, знаешь что?
2: Что?
1: Нет, не годится.
2: Ну, вот.
1: Сережа, знаешь что?
2: Да, ну, что-что?
1: Давай начнем жизнь сначала.
2: Что сначала?
1: Начнем сначала нашу семейную жизнь.
2: Нашу семейную жизнь сначала?
1: Ну да.
2: Ну, я не знаю. Я не знаю. Я не умею начинать семейную жизнь сначала с одной и той же женщиной.
1: А ты вообрази, что ты на мне еще не женат.
2: Ну, вообразил.
1: И хочешь на мне жениться?
2: Ну, нет, Анечка, нет, это не пойдет. Поскольку я знаю тебя как жену 5 лет, я должен теперь... хорошенько подумать, прежде чем жениться на тебе. Брак, это, знаешь, дело серьезное.
1: После будешь думать. А сейчас вот что. Выйди на лестницу и вернись так, как будто ты пришел ко мне на наше первое свидание.
2: Ну, не знаю, стоит ли, не получится.
1: Получится, не... получится. Ну, сделай так, как я тебя прошу. Ну, в шутку, Сережа.
2: Анечка, ну...
1: Ну, что еще?
2: Я забыл, как ведет себя мужчина на первом свидании, ну...
1: Ничего, я помню, я подскажу тебе.
2: А почему же ты помнишь, а я не помню?
1: Ну иди же. Ой. Постой!
2: Да.
1: принесешь мне коробку конфет?
2: Предупреждаю, что здесь, кроме одного мишки и двух кусков сахара, ничего нет.
1: Ничего, ничего.
2: Нет, чтобы потом скандальчика не было.
1: Ну, не будет скандальчика. Ну, да. иди.
3: Ток-ток-ток.
1: Да, войдите.
2: Ну, вот я пришел. Что же дальше делать?
1: Ну, подумай же сам. Ну, скажи так. Здравствуйте, Анна Павловна. Я к вам так мчался, но сам.
2: Здравствуйте, Анна Павловна. Я к вам так мчался.
1: Ну-ну.
2: Что на село домчался.
1: Слава Богу.
2: Да, это вам. Сам принес.
1: Благодарю вас, Сергей Сергеевич. Какой вы внимательный. Это мои любимые конфеты. А где же Мишка?
2: Какой еще Мишка?
1: Ну, конфета Мишка, которая здесь была.
2: А, это я ее съел, пока стоял на лестнице.
1: Ну, хорош, нечего сказать. Идет на свидание к любимой женщине и жрает единственную конфету из коробки.
2: Ну, вот я же говорил, что будет скандальчик. Так оно и вышло.
1: Иди опять на лестницу.
2: Анечка, там холодно.
1: Ну, ничего, неженка. Да. Иди. Подумаешь, подними воротник, постой. Постой. Возьми коробку, ты ее мне снова преподнесешь. Mm. Только смотри, хоть сахар не лопай.
3: Ток-ток-ток.
1: Да, войдите.
2: Здравствуйте, Анна Павловна. Я к вам так мчался, что на силу домчался. Это вам.
1: Благодарю вас, Сергей Сергеевич. Чему вы так радуетесь, Сергей Сергеевич?
2: Мне смешно, что ты сосешь сахар. Я никогда не думал, что сахар твои любимые конфеты.
1: Глупо. Ой, как трудно с тобой начинать сначала. Садитесь, Сергей Сергеевич.
2: Да спасибо, я уж сижу.
1: Расскажите что-нибудь, Сергей Сергеевич.
2: Да я не знаю, что рассказывать.
1: Ну, придумай же что-нибудь, ведь ты же в меня влюблен. Ну, понимаешь, влюблен, чучело ты горохово.
2: Если ты будешь ругаться, то мы начнем с конца, не сначала.
1: Хорошо, не будем ругаться. Может быть, вам хочется спеть? Спойте.
2: Я не в голосе.
1: Ну, посвистите. Мне ужасно нравится, как вы свистите.
2: Не буду я свистать, то есть это свистеть. В общем, не желаю насвистывать, и все тут.
1: Ну, удивительный человек. Когда не нужно, он свистит, как милиционер. А когда его просит молодая жена, на которую он 5 минут назад женился...
2: Я женился на тебе 5 лет назад, а не 5 минут.
1: Все кончено.
2: Что кончено?
1: Мы опять поругались. И все придется начинать сначала.
2: Слушай, категорически заявляю. На холодную лестницу я больше не пойду. Я совершенно простужу.
1: Ну, хорошо, хорошо. Я пойду на холодную лестницу. Я простужусь. Вот теперь я приду к тебе на свидание, Сережа. А ты вообрази, что мы страшно влюблены друг в друга. Влюблены, и вдруг разрыв. Я прихожу к тебе на последнее свидание. Ты, конечно, в отчаянии, умоляешь меня остаться, протягиваешь мне руки. Ты будешь меня умолять, понимаешь, и постепенно втянешься.
2: А если я не захочу тебя умолять остаться?
1: Только попробуй не захотеть.
2: Первое свидание, последнее, черт знает, что выдумывает. Да, войдите.
1: Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
2: Здравствуйте, прошу вас.
1: Благодарю вас. Вы меня, конечно, ждали?
2: Не ждал. Да, нет, то есть ждал. Не ждал. Я не знаю, ждал я тебя или не ждал.
1: Переживай побольше. Я пришла вам сказать, Сергей Сергеевич, что между нами все кончено.
2: Ну и слава тебе, Господи.
1: Невежа, ну умоляй меня остаться.
2: Умоляю остаться.
1: Не умоляйте, Сергей Сергеевич, все кончено. Верните мне мои письма.
2: Какие письма?
1: Ну дай какую-нибудь бумажку.
2: Вот ваши письма, возьмите.
1: Мои письма. Носков 5 пар. Мужских рубашек. Ты мне дал счет из прачечной. Дай мне какую-нибудь другую бумажку.
2: Вот ваши письма, возьмите.
1: Мои письма. Я вас тоже люблю. Я поняла это сегодня вечером, глядя на бледную луну, которая... Подожди, Сережа. Это же действительно мое письмо.
2: Да, это твое письмо, которое ты мне прислала 5 лет назад.
1: Я как сейчас помню. Была белая ночь... На окне стоял букет сирени, Сережа. Я не знала, что ты сохранил это письмо.
2: Я всегда его ношу с собой. Даже перечитываю иногда. Особенно после того, как мы с тобой крепко поругаемся.
1: Тогда смотри.
2: Моя фотография? Какой я здесь интересный.
1: Ты здесь очень милый, Сережа. Ты подарил мне эту карточку 5 лет назад с надписью. Вот видишь? От любящего нежно Сергея. И нежно подчеркнуто 2 раза.
2: Я не знал, что ты сохранил эту карточку.
1: Я всегда ношу ее с собой.
2: Анечка.
1: Сережа, мне начинает казаться, что мы действительно можем начать все сначала.
2: Да. И все наши ссоры так мелкие и глупы.
1: Больше этого никогда не будет, Сережа.
2: А Василий Иванович не будет звонить по телефону и спрашивать маляра Протопопова?
1: Нет. Он будет звонить и спрашивать прямо меня. А ты не будешь улыбаться посторонним женщинам, когда мы идем вместе по улице?
2: Нет. Я ему буду улыбаться тогда, когда тебя не будет со мной, дорогая.
1: А ты видишь, как хорошо я придумала начать все сначала? Нет, теперь я всем своим подругам и знакомым буду советовать. Если у вас с мужем что-то разладится, начните все сначала.
2: Хотя бы в шутку.
1: И все будет хорошо.

0: С рассветом въехали в Татарской. Около ворот своего база Григорий спешился, кинул повод Прохору, торопясь и волнуясь, пошел к дому. Полуодетая Наталья вышла зачем-то в сенцы. При виде Григория заспанные глаза ее вспыхнули таким ярким, брыжущим светом радости, что у Григория дрогнуло сердце, и мгновенно и неожиданно увлажнились глаза. А Наталья молча обнимала своего единственного, прижималась к нему всем телом, и потому, как вздрагивали ее плечи, Григорий понял, что она плачет. Он вошел в дом, перецеловал стариков и спавших в горнице детишек, стал посреди кухни. Ну, как пережили? Все благополучно? Спросил, задыхаясь от волнения. Слава Богу, сынок, страху повидали. А так, чтобы дюже забежать, этого не было, торопливо ответила Ильинична. И, косо глянув на заплаканную Наталью, сурово крикнула ей: радоваться надо, дура! Не стой же без дела, неси дров в печь затоплять! Пока они с Натальей спешно готовили завтрак, Пантелей Прокофьевич принес сыну чистый рушник, предложил: ты умойся, я солью на руки, а то голова ты посвежеет. Шибает от тебя водочкой. Должно, выпил вчера на радостях. Было дело. Только пока неизвестно, на радостях или при горести. Как так? Несказанно удивился старик. Да уж дюжа секретив злует на нас. Ну, это не беда. Неужели и он выпивал с тобой?
1: Ну да.
0: Скажи на милость, в какую ты честь попал, Гришка? За одним столом с настоящим генералом. Подумать только! И Пантелей Прокофьевич, умиленно глядя на сына, с восхищением подцокал языком. Григорий улыбнулся. Уж он-то никак не разделял наивного стариковского восторга. Степенно расспрашивая о том, в сохранности ли скот и имущество, и сколько потравили зерна, Григорий замечал, что разговор о хозяйстве, как прежде, не интересует отца. Что-то более важное было у старика на уме. Что-то тяготило его. И он не замедлил высказаться. Как же, Гришенька, теперь быть? Неужели опять придется служить?
1: Ты это про кого?
0: Про стариков. К примеру, хоть меня взять.
1: Пока неизвестно.
0: Стало быть, надо выступать?
1: Ты можешь остаться.
0: Да что ты! Обрадованно воскликнул Пантелей Прокофьевич и в волнении захромал по кухне. Несколько раз проковылял он от стола до печки, улыбаясь и потирая руки. Тут его настигло сомнение. А ты можешь дать освобождение?
1: Конечно, могу.
0: Бумажку напишешь?
1: А то как же. Старик замялся в нерешительности, но все же спросил. Бумажка-то как она? Без печати-то.
0: А ли может и печать при тебе?
1: Сойдет и без печати, улыбнулся Григорий.
0: Ну, тогда и гутарить нечего. Снова повеселел старик. Дай бог тебе здоровья.
1: Сам-то когда думаешь ехать?
2: Завтра.
0: Частя твои пошли вперед на усмедведицу?
2: Да.
1: А за себя, батя, ты не беспокойся. Все равно в скорости таких, как ты, стариков будут спущать по домам. Вы свое уж отслужили.
0: Дай-то бог.
1: Пантелей Прокофьевич перекрестился и, как видно, успокоился окончательно.
3: Проснулись детишки. Григорий взял их на руки, усадил к себе на колени и, целуя их поочередно, улыбаясь, долго слушал веселое щебетание.
0: Как пахнут волосы у этих детишек!
3: солнцем, травою, теплой подушкой, еще чем-то бесконечно родным. И сами они, это плоть от плоти его, как крохотные степные птицы. Какими неумелыми казались большие черные руки отца, обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной обстановке выглядел он, всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ременной амуниции. Глаза Григория застилала туманная дымка слез, под усами дрожали губы. Раза три он не ответил на вопросы отца, и только тогда подошел к столу, когда Наталья тронула его за рукав гимнастерки. Пришла Дарья, прогонявшая коров на выгон. Она подставила Григорию улыбающиеся губы, и когда он шутливым жестом, разгладив усы, приблизил к ней лицо, закрыла глаза. Григорий видел, как словно от ветра дрогнули ее ресницы, и на миг ощутил пряный запах помады, исходивший от ее неблекнущих щек.
1: «Цветешь?» — спросил Григорий. «Как придорожная белина!» Прижмурив лучистые глаза, ослепительно улыбнулась Дарья. И тотчас же подошла к зеркалу поправить выбившиеся из-под платка волосы, прихорошиться. Такая уж она была, Дарья. С этим, пожалуй, ничего нельзя было поделать. Смерть Петра словно подхлестнула ее, и, чуть оправившись от перенесенного горя, она стала еще жаднее к жизни, еще внимательнее к своей наружности. Разбудили спавшую в амбаре Дуняшку. Помолясь, всей семьей сели за стол.
0: «Ох, и постарел же ты, братушка!» — сожалеюще сказала Дуняшка. «Серый какой-то стал, как бирюк».
3: Григорий через стол молча и без улыбки посмотрел на нее, а потом сказал: «Мне так и полагается. Мне стареть, тебе в пору входить, жениха искать. Только вот что я тебе скажу. О Мишке Кошевом с нынешнего дня и думать позабудь, ежели услышу, что ты после этого об нем сохнуть будешь. На одну ногу наступлю, а за другую возьмусь, так и раздеру, как лягушонка, поняла?» Дуняшка вспыхнула, как маков цвет. Сквозь слезы посмотрела на Григория. Он не сводил с нее злого взгляда. И во всем его ожесточившемся лице, в ощеренных под усами зубах, в суженных глазах еще ярче проступила врожденная, мельховская, звероватая. Но и Дуняшка была этой породы. Оправившись от смущения и обиды, она тихо, но решительно сказала: «Вы, братушка, знаете, сердцу не прикажешь.
1: Вырвать надо такое сердце, какое тебя слухаться не будет», — холодно посоветовал Григорий.
3: «Не тебе бы, сынок, об этом гутарить», — подумала Ильинична. Но тут в разговор вступил Пантелей Прокофьевич. Грохнув по столу кулаком, заорал: «Ты, сукина дочь, цыц у меня! А то я тебе такое сердце пропишу, что и волос с головы не соберешь! Ох ты, паскуда этакая! Вот пойду зараз возьму вожжи!»
0: «Батенка, вожжей-то ни одних у нас не осталось, все забрали», — со смиренным видом прервала его Дарья.
3: Пантелей Прокофьевич бешено сверкнул на нее глазами и, не сбавляя голоса, продолжал отводить душу: «Возьму через сидельню, так я тебе таких чертей!» «И через сидельню красные тоже взяли», — уже громче вставила Дарья, по-прежнему глядя на свекра невинными глазами. Этого Пантелей Прокофьевич снести уже не мог. Секунду глядел он на сноху, багровея в немой ярости, молча зевая широко раскрытым ртом, Был похож он в этот миг на вытащенного из воды судака. А потом хрипло крикнул: «Замолчи, проклятое, 100 чертей тебе в душу! Слова не дадут сказать! Да что это такое? А ты, Дунька, так и знай, сроду не бывать этому делу! Отцовским словом тебе говорю! И Григорий правильно сказал, об таком подлеце будешь думать, так тебя и убить мало! Нашла присуху, запек ей душу висельник! Да не что ж это человек! Да чтобы такой христопродавец был моим зятем, попадись он мне зараз, своей рукой смерти предам. Только пикни, шо! Возьму Шелужину, так я тебе...»
0: «Их, Шелужинов-то на базу днем с огнем не сыщешь», — со вздохом сказала Ильинична. «По базу хоть шаром покати хворостины, на растопку и то не найдешь. Вот до чего дожили».
3: Пантелей Прокофьевич в этом бесхитростном замечании усмотрел злой умысел. Он глянул на старуху остановившимися глазами, вскочил, как сумасшедший, выбежал на баз.
0: Григорий бросил ложку, закрыл лицо рушником и трясся в беззвучном хохоте. Злоба его прошла, и он смеялся так, как не смеялся давным-давно.
3: Смеялись все, кроме Дуняшки. За столом царило веселое оживление. Но как только по крыльцу затопотал Пантелей Прокофьевич, лица у всех сразу стали серьезные. Старик ворвался ураганом, волоча за собой длиннейшую ольховую жердь. «Вот, вот, на всех на вас, на проклятых языкастых, хватит! Ведьмы длиннохвостые, Шелужины нету, а это что? И тебе старая чертовка достанется! Вы ее у меня отпробуете!»
0: Жердь не помещалась в кухне, и старик, опрокинув чугун, с грохотом бросил ее в сенцы. Тяжело дыша, присел к столу.
1: «Соли подай, хлеба!»
3: Изредка и грозно рычал Пантелей Прокофьевич, обводя домашних сверкающими глазами.
0: Семейная передряга закончилась довольно неожиданно. При всеобщем молчании Мишатка сразил деда новой обидой. Он не раз слышал, как бабка в ссоре обзывала деда всяческими бранными словами. А по-детски глубоко взволнованный тем, что дед собирался бить всех и орал на весь курень, дрожа ноздрями, вдруг звонко сказал: «Развоевался, хромой бес! Дрючком бы тебя по голове, чтоб ты не пужал нас с бабуней!»
1: «Это ты меня? То есть деда так?»
0: «Тебя!» – мужественно подтвердил Мишатка.
1: «Да не что, родного деда можно такими словами!
0: А ты чего шумишь?»
1: «Каков враженёнок!» –
3: поглаживая бороду, Пантелей Прокофьевич изумленно обвел всех глазами.
1: «А это все от тебя, старая корга! Таких слов наслухался, ты научаешь!»
0: «И кто его научает? Весь в тебя да в папаню необузданный!» — сердито оправдывалась Ильинична.
3: Наталья встала и отшлепала Мишатку, приговаривая: «Не учись так гутарить с дедом, не учись!» Мишатка заревел, уткнулся лицом в колени Григория. А Пантелей Прокофьевич, души не чаявший во внуках, вскочил из-за стола и, прослезившись, не вытирая струившихся по бороде слез, радостно закричал:
0: «Гришка, сынок, верное слово старуха сказала. Наш, мелеховских кровей. Вот она, когда кровь сказалась-то. Этот никому не смолчит. Внучек, родимый мой, на, бей старого дурака, чем хочешь. Тягай его за бороду».
3: И старик, выхватив из рук Григория Мишатку, высоко поднял его над головой. Окончив завтрак, встали из-за стола. Женщины начали мыть посуду, а Пантелей Прокофьевич закурил. Сказал, обращаясь к Григорию: «Оно вроде неудобно просить тебя. Ты ведь у нас гость, да делать нечего. Пособи плетни поставить.
1: гумно загородить, а то скрозь все повалено. А чужих зараз не допросишься. У всех одинаково все рухнулось.
3: Григорий охотно согласился. И они вдвоем до обеда работали на базу, приводя в порядок огорожу.
1: Врывая стоянки на огороде, старик спросил, покос начнется, что не видно. И не знаю, прикупать травы или нет.
3: Ты как скажешь в счет хозяйства?
1: Стоит дело хлопотать. А то, может, через месяц красный опять припожалует, и все сызнова пойдет к чертям на выделку.
3: Не знаю, батя, откровенно сознался Григорий. Не знаю, чем оно обернется и кто кого преодолеет.
1: Живи так, чтоб лишнего ни в закромах, ни на базу не было. По нынешним временам все это ни к чему. Вон, возьми тестя. Всю жизнь хрип гнул, наживал, жил из себя и из других выматывал. А что осталось? Одни горелые пеньки на базу.
3: Я, парень, и сам так думаю. Подавив вздох, согласился старик.
1: Пред закатом солнца Григорий бросил работу. Пошел в дом.
3: Наталья была одна в горнице. Она принарядилась, как на праздник. На ней ловко сидели синяя шерстяная юбка и поплиновая голубенькая кофточка с прошивкой на груди и с кружевными манжетами. Лицо ее тонко розовело и слегка лоснилось от того, что она недавно умывалась с мылом. Она что-то искала в сундуке, но при виде Григория опустила крышку, с улыбкой выпрямилась.
1: Григорий сел на сундук, сказал, присядь на час, а то завтра уеду и не погутарим.
3: Она покорно села рядом с ним, посмотрела на него сбоку чуть-чуть испуганными глазами. Но он неожиданно для нее взял ее за руку, ласково сказал, а ты гладкая, как будто и не хворала.
1: Поправилась. «Мы бабы живущие, как кошки», — сказала она, несмело улыбаясь и наклоняя голову.
3: Григорий увидел нежно розовеющую, покрытую пушком, мочку уха и в просветах между прядями волос желтоватую кожу на затылке. Спросил, лезут волосы.
1: «Вылезли почти все. Обленяла, скоро лысая буду.
3: Давай я тебе голову побрею сейчас», предложил друг Григорий.
1: «Что ты?» испуганно воскликнула она. «На что же я буду тогда похожа?»
3: «Надо побриться, а то волосы не будут расти».
1: «Маманя сулила остричь меня ножницами», смущенно улыбаясь, сказала Наталья, и проворно накинула на голову снежно-белый, густо подсиненный платок.
3: Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки и Полюшки. Для него она принарядилась и вымыла лицо. Торопливо накинув платок, чтобы не было видно, как безобразно стала ее голова после болезни, слегка склонила голову на бок. Сидела она такая жалкая, некрасивая и все же прекрасная, сияющая какой-то чистой внутренней красотой. Она всегда носила высокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший ее шею. Все это из-за него. Могучая волна нежности залила сердце Григория. Он хотел сказать ей что-то теплое, ласковое, но не нашел слов. И, молча притянув ее к себе, поцеловал белый покатый лоб и скорбные глаза. Нет, раньше никогда он не баловал ее лаской. Аксинья заслоняла ее всю жизнь. Потрясенная этим проявлением чувства со стороны мужа и вся вспыхнувшая от волнения, она взяла его руку поднесла к губам. Григорий молчал, задумавшись. Почему у нее такие печальные глаза? И еще что-то тайное, неуловимое, то появлялось, то исчезало в них. Она и в радости была грустна и как-то непонятна. Может быть, она прослышала о том, что он в Вешенской встречался с Аксиньей? Наконец он спросил, с чего это ты нынче такая пасмурная? Что у тебя на сердце, Наташа? Ты бы сказала, а? И ждал слез, упреков. Но Наталья испуганно ответила, нет, нет, тебе так показалось, я ничего. Правда, я еще не совсем поздоровела. Голова кружится, и ежели нагнусь или подыму, что в глазах темнеет. Григорий испытующе посмотрел на нее и снова спросил, без меня тут тебя ничего не трогали? Нет, что ты, я же все время лежала хворая. И глянула прямо в глаза Григорию, и даже чуть-чуть улыбнулась. Помолчав, она спросила, рано завтра тронешься?
2: С рассветом.
3: А передневать нельзя? В голосе Натальи прозвучала неуверенная робкая надежда. Но Григорий отрицательно покачал головой, и Наталья со вздохом сказала. Зараз тебе как? Погоны надо надевать.
2: Придется.
3: Ну тогда сними рубах. Пришью их, пока видно. Наталья достала из сундука выгоревшие на солнце защитные погоны. Спросила, эти?
2: Эти самые. Соблюла.
3: Мы сундук зарывали. Продевая в игольную ушко нитку, невнятно сказала Наталья. А сама украдкой поднесла к лицу пропыленную гимнастерку и жадностью вдохнула такой родной солоноватый запах пота.
2: «Чего это ты?» – удивленно спросил Григорий.
3: «Тобой пахнет», – блестя глазами сказала Наталья и наклонила голову, чтобы скрыть внезапно проступивший на щеках румянец. Стала проворно орудовать иглой. Григорий надел гимнастерку, нахмурился, пошевелил плечами. «Тебе с ними лучше», — сказала Наталья с нескрываемым восхищением, глядя на мужа. Но он косо посмотрел на свое левое плечо, вздохнул.
2: «Век бы их не видать!
3: Ничего-то ты не понимаешь». Они еще долго сидели в горнице на сундуке, взявшись за руки, молча думая о своем. Потом, когда смерклось, и лиловые густые тени от построек легли на остывшую землю, пошли в кухню вечерить. И вот прошла ночь. До рассвета полыхали на небе зорницы, до белой зорьки гремели в вишневом саду соловьи. Григорий проснулся, долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в певучие и сладостные соловьиные выщелки. А потом, тихо, стараясь не разбудить Наталью, встал, оделся, вышел на баз. Пантелей Прокофьевич выкармливал строевого коня. Услужливо предложил, «Семка я его свожу, искупаю перед походом». «Обойдется», — сказал Григорий, ежась от предутренней сырости.
2: «Хорошо выспался», — осведомился старик. «Дюжа спал. Только вот соловушки побудили. Беда, как они разорялись всю ночь».
3: Пантелей Прокофьевич снял с коня торбу, улыбнулся.
4: И парниша только и делов.
2: Иной раз позавидуешь этим божьим птахам. Ни войны, ни разору.
3: К воротам подъехал Прохор. Григорий наскоро позавтракал, попрощался с родными.
0: Храни тебя, Царица Небесная, исступленно зашептала Ильинична, целуя сына. Ты ведь у нас один остался.
1: Ну, дальние проводы, лишние слезы. Прощайте, дрогнувшим голосом сказал Григорий и подошел к коню. Наталья, накинув на голову черную свекровину косынку, вышла за ворота. За подол ее юбки держались детишки. Полюшка неутешно рыдала, захлебываясь слезами, просила мать, не пускай его, не пускай, маманюшка, на войне убивают, папанька, не езди туда. У Мишатки дрожали губы, но нет, он не плакал, он мужественно сдерживался, сердито говорил сестренке, не бреши, дура, и вовсе там не всех убивают. Он крепко помнил дедовы слова, что казаки никогда не плачут, что казакам плакать великий стыд. Но когда отец, уже сидя на коне, поднял его на седло и поцеловал, с удивлением заметил, что отца мокрые ресницы. Тут Мишатка не выдержал испытания. Градом покатились из глаз его слезы. Он спрятал лицо на опоясанной ремнями отцовской груди и крикнул, «Нехай лучше дед едет воевать! На что он нам сдался? Не хочу, чтобы ты...» Григорий осторожно опустил сынишку на землю, тылом ладони вытер глаза и молча тронул коня.

Долго буду тем любезен я народу, что звуки новые для песен я обрел, что вслед Радищеву восславил я свободу и милосердие воспел. Александр Пушкин. Восславивший свободу.

0: Переполнен.
1: Как хотите, а я полагаю, нужно идти опять и немедля. Коли не согласны, пойду один.
2: Один на один против зверя? Тогда уж не позабудь об оружии.
1: И возьму.
3: Тише, господа, ну не горячитесь. Ты прости меня, Александр, но твоя мысль об оружии безумна.
4: Но сколько же можно терпеть? В который раз мы будем сносить унижение достоинства нашего? Или мы не мерзнем в сырых и темных комнатах, похожих на тюремные камеры? Или мы не ходим вечно голодными и в ободранных одеждах?
2: А между тем, государыня отпустила немалые деньги на наше содержание. А где они?
3: Ну, это вы не хуже меня знаете. Да, наш дрожайший гофмейстер, господин Боком, все кладет в свой карман.
1: Ну, тебе-то что, Алексей, ты хоть из дому что-то получаешь. А вот погляди на Ивана, каким он стал на этих жалких харчах. А Боком еще издевается над ним.
4: Да разве я один? Ну ладно, дал он мне пощечину, я стерпел. А за что князя Трубецкого взял под стражу? Кто позволил ему письма наши вскрывать?
3: Да что вы на меня-то нападаете? Ну разве я защищаю его? Ну разумеется, майор Боком туп, невежественный, нечист на руку. Но ведь он поставлен над нами самой императрицей. Вы хотите пригрозить ему?
2: О, нет. Всего лишь истребовать того, что нам дано по праву.
3: Пусть
4: по праву,
3: слышите? Пусть по праву. Так. Но сделать надо это осторожно, без грубых криков. Иначе...
1: А что иначе? Всех нас под арест возьмет? В Петербурге вряд ли понравится, что 11 молодых дворян, посланных на учебу в Лейпциг, посадили за решетку.
3: Но Боком просто сообщит во дворец, что мы учинили бунт. И выставят нас беспутными дерзкими юнцами, оскорбившими ее величество. Разве не говорилось нам, что наше подчинение ему соответствует воле императрицы? Надо попробовать еще раз поговорить с ним.
2: Не верю я в уговоры. Уж ходили мы, хлопотали за князя, а толку? И потом дело куда серьезней. Ведь Трубецкой пострадал безвинно. Лишь за то, что он самовольно слушал лекции господина Шмидта по морали и отказался посещать нудный курс истории господина Дана. Но ведь мы все виновны в том же, и действовать нам надобно вместе. Хоть и разные мы люди, но в нынешнем несчастье должны быть единомышленниками.
5: Ох, Радищев, кажется, обдумал план баталии против наставника и путеводителя нашего.
1: Федор, ты пришел вовремя. Вот Алексей Кутузов опасается, как бы не вызвать гнева государыни, и предлагает заменить баталию дипломатией.
5: И тратить красноречие на этого невежду и жулика.
6: Который сущий тиран и самовластец.
5: А как говорит нам история английская? Тиран даже и на троне легко может утратить свою корону.
2: И при том вместе с головой.
3: Опомнитесь, господа! Нас обвинят в заговоре против власти.
5: Спокойно, спокойно, друзья мои. Никаких восстаний, никаких заговоров. Но права свои надо защищать. Посему предлагаю. Отправляемся к майору. Требуем освободить Трубецкого. И дозволить нам слушать лекции по своему выбору.
1: А пощечину Ивану Насакину? Что, так и забудем?
5: Ну, обида невелика, коли тебя легнет осел. Но ежели осел владеет членораздельной речью, требовать от него извинений есть необходимость.
3: А коли откажется? Я вызову его на дуэль.
2: Ты слишком высоко мнишь о нем. Он струсит.
3: Нет,
5: ну так что ж, идемте, господа.
7: Войдите. А? Что? Кто позволил? Что вам угодно? Почему? Почему с оружием?
5: Господин майор, мы хотели бы, чтобы наш товарищ, находящийся под стражей, вновь был с нами.
7: Я бы и сам рад, господа, но вам должно быть известно. Трубецкой поступил вопреки моей воле и нарушил мой приказ.
2: Незаконный приказ.
7: Приказ мой есть закон.
5: Если только он не противоречит распоряжениям государыни.
7: Что вы хотите сказать?
5: Я хочу напомнить наставление, данное нам Ее Величеством. Всем обучаться латинскому, немецкому, если возможно, славянским языкам, моральной философии, истории, а наипаче праву естественному и всенародному. Прочим наукам обучаться, оставить всякому произволение. Слышите? на наше произволение, а не на ваше. Посему освободите Трубецкого.
4: Иначе мы сами это сделаем.
7: Это все.
6: Нет. Вы и меня безвинно обидели. Я пришел требовать от вас удовлетворения.
7: Что за обида?
6: Вы забыли, что дали мне пощечину?
7: Неправда, не помню. Извольте идти вон, извольте.
6: Ах так? Тогда вот она, а вот другая.
7: Пусти ты меня.
5: Ну, друзья мои, на сегодня виктория полная. А завтра собирайтесь силами.
4: Да уж, нынче наш гофмейстер струсил. А завтра нам пощады не будет.
0: А если обмануть его? Убежать, к примеру?
2: Нет, господа, это не выход. Мы приехали учиться, чтобы знания свои на пользу Отечеству обратить. Негоже нам удаляться в добровольное изгнание.
8: Мятеж молодых дворян, происшедший в 1767 году, наделал немало шуму. Полетели письма в Дрезден к русскому посланнику князю Белозерскому, в Петербург к графу Панину, возглавлявшему коллегию по иностранным делам. Наконец, о событии узнала сама Екатерина II, которая расценила случившееся как бунт против ее доверенного лица, облеченного властью. Студентов взяли под стражу, усилился контроль за их перепиской. Но вскоре дело замяли. Уж слишком неприглядно выглядел наставник во всей этой истории. Над ним откровенно посмеивались при дворе. И Бокум, продолжая обворовывать своих питомцев, оставил их в покое и больше не вмешивался в их дела. Позднее Радищев заметит, с того времени жили мы с Бокумом почти как ему неподвластный. Он рочил о своем кармане, а мы жили на воле. И воля приносила свои плоды. Студенты посещали лекции выдающихся ученых, изучали труды французских просветителей, проникнутые идеями свободы мысли. Все чаще задумывались они над своей будущей судьбой и судьбой Отечества, страдающего от самодержавия и гнета крепостников. Об этом часто говорили между собой Радищев и Ушаков, которого все студенты считали своим истинным наставником.
2: Ну, как ты себя сегодня чувствуешь, дружище?
5: Сочиняй эпитафию, мой милый. Федор Ушаков готовится к встрече со Всевышним.
2: Да, полно тебе. На вот, развлекись, я получил новый номер Трутня. Подумать только, господин Новиков осмелился высмеивать саму императрицу и ее журнал «Всякая всячина».
5: Интересно, интересно. Пожилая дама нерусского происхождения, плохо знающая по-русски и похвалами избалованная, неограниченный самолюбец, издает журнал «Всякий вздор», чтобы показать себя всемирным возглашателем добродетели. Дерзко, дерзко, но справедливо. Ну вот и сорвали с нее маску, с матушки государыни нашей.
2: Я так полагаю, ей самой скоро наскучит притворяться. Давеча беседовал я с одним иноземцем, только что из Петербурга прибывшим. Говорит, недовольна императрица жужжанием Трутня. Того и гляди, закроет. Дабы не тревожил слух.
5: А между тем, лучшие умы европейские обворожились ею. Сам Вольтер от нее в восторге. И Дидро, и Д'Аламбер.
2: А что ж удивляться? Ведь они всегда мечтали о просвещенном монархе. Ждали, когда ж он, наконец, появится.
5: Ну вот, и дождались. Скомороха на троне. Однако ж хитра, ничего не скажешь. И накажет, и тут же милость окажет. Даже с нами, гляди, как умно поступила. Пожурила, а доброту свою проявила.
2: Слышал, я не обошлось без помощи князя Белозерского?
5: Да-да, он-то все дело и замял. А потом хвалебной аттестации давал нашим успехам. Ну, а тебя отметил как особо способного.
2: Это пустое. А вот как употребить свои способности на благо отеческому? Вот над чем размышляю. Руссо говорит, человек по природе добр, а жизнь вокруг него делает его злым. и заключает, надо воспитывать прежде всего человека. Не гражданина, а просто честного человека. А для того изъять, оторвать его от общества.
5: Ты знаешь, я думаю, от рождения человек ни зол, ни добр. Философ прав. Люди обстоятельства делают. Ну, а если так, то и надобно воспитывать граждан. Граждан, кои величайшую усладу найдут в том, чтобы быть отечеству полезным.
2: Если бы знать, где она, эта польза. Служить чиновникам и утонуть в бумагах и проектах, которые никто не осуществит? Или стать советчиком государя, который волен тебя прогнать в любую минуту?
5: Ну, изобличать, просвещать. Или ты думаешь, комедия «Недоросль» фон Визина не оставит следа? А журналы и книги Новикова? О, нет, мой друг, поле для твоих усилий огромно, найди лишь себя. Жаль, мне уж не суждено будет увидеть плоды трудов твоих.
2: Ты опять за свое. Погоди, скоро кончим учение. Вернешься в Россию.
5: Увы, увы, мой друг, врачи, иного мнения. Мне недолго осталось, а жаль. В свои 23 года немного я успел сделать. Утешаю себя лишь тем, что хоть чем-то помог вам, юным, найти себя. А тебе я верю особенно. Мои бумаги, ты разберись в них. Они могут тебе пригодиться. И еще. Помни, в этой жизни нужно иметь правила, чтобы быть счастливым.

0: 1971 года Радищев возвратился в Петербург и поступил на службу. Сначала протоколистом в Сенате, затем военным юристом при штабе петербургского главнокомандующего графа Брюса. Перед ним открывались возможности быстро подняться по служебной лестнице и сделать неплохую карьеру. Князь Белозерский так аттестовал его в письме графу Панину. «Имею честь рекомендовать вашему вниманию господина Радищева, деловые и умственные качества которого заставили меня представить его вашему превосходительству. Считаю долгом указать на таланты, только еще раскрывающиеся и которые заслуживают поощрения». Спустя полвека Пушкин напишет: «Следуя обыкновенному ходу вещей, Радищев должен был достигнуть одной из первых ступеней государственных, но судьба готовила ему иное. Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины. И заметьте, Радищев один, у него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха он один отвечает за все, он один представляется жертвой закону. Он действует с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью». Путь к подвигу был длительным. Политические взгляды Радищева формировались постепенно. За границей он познакомился с идеями просветителей, которые разоблачали деспотизм и отстаивали свободу и достоинство человека. Вернувшись на родину, Радищев воочию убедился в том, как самодержавие и крепостничество мешают развитию страны, калечат людей. В течение 4 лет службы Радищев ежедневно сталкивался с русским законодательством. О недостатках и злоупотреблениях в то время говорили немало, и даже в великосветских салонах.
1: Нет, нет, господа, как ни говорите, а во всем нужна мера. Похвально, когда наши просветители пекутся о книжках, о школах для народа, но зачем же изливать гнев на все дворянство наше?
2: Меж тем, однако, еще великий Петр не слишком церемонился с неучами и ленивцами и был суров с теми, кто помышлял лишь о своем благе, а не о благе России. Я полагаю, господин Новиков прав, когда обличает пороки наши.
3: Однако резок и зол доходит до крайности и превратно представляет государство наше перед иноземцами.
1: Вот именно.
2: Он почитает себя истинным гражданином и потому дорожит правдой.
4: Ну какая же это правда, утверждать, будто у нас нет правосудия? Этак можно далеко зайти.
3: Ну, особенно далеко навряд ли. Матушка наша государыня вовремя его раскусила и, господа, закрыла его злопыхательской трутень.
4: Слава Богу.
3: Нет, господа, нет, хватит с нас сатиры. Мало нам французская зараза, так еще собственная завелась.
1: Да, да, я на медне читал перевод из Мобли, сделанный господином Радищевым и снабженный его примечаниями. И там тоже он сеет безверие, во всем сомневается. Куда только смотрит его начальник.
4: Кажется, он благоволит к нему.
1: Ну, не может быть.
3: Еще бы, ведь сама наша любезная хозяйка графиня Брюс ему покровительствует. Господа, да. Кстати, вот они идут сюда.
5: Прошу извинить меня, господа, что нарушаю вашу беседу. Не рассудите ли вы нас с господином Радищевым?
3: А в чем предмет спора?
5: А вот как понимать следует книгу «Страдания молодого Вертера»?
4: О, она наделала много шума в Германии. Говорят, прочтя ее, некоторые юнцы совершали самоубийство.
5: Вот и я о том же. Преувеличенные чувства, целая кладовая вздохов и слез. И представьте, эта глупая, смешная история потрясла любезного Альстона.

0: Иван Николаевич.
1: В этой книге важна сила чувства. В ней благородство и целомудрие. А качества сии утрачены нынче. Меж тем чувство – водитель жизни. Оно движет миром, совершает невозможное. И вот уже Спартак подымает рабов, а Галилей утверждает вращение земли.
2: Простите, очевидно, и вы отдали себя во власть чувства, когда писали примечание к переводу из Мобли. Как там у вас сказано о монаршем правлении?
1: Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние.
3: Ого! Но ведь это вольность, милейший Александр Николаевич. Словом «самодержавство» вы перевели французское слово «деспотизм». А ведь почитаемые вами энциклопедисты делали различия между этими понятиями. Деспот есть тиран, а самодержец... Мудрый правитель, единый со своими подданными.
2: Это же элементарно.
3: Наша государыня – наилучший тому пример.
1: И все же превыше всего закон. Ему должны быть покорны и правители, и народ. Государь же лишь первый гражданин народного общества.
4: И вы думаете, это понравится императрице?
1: Я написал то, что думал.
0: Не беспокойтесь, Александр Николаевич. Императрица ничуть не в обиде на вас. Господа, она сказала мне, я нахожу, что сочинитель прав. Только его замечания относятся к правительствам деспотическим, к коим себя я немало не причисляю.
1: А коли так, почему же облеченная великой властью терпит она зло и беззаконие в государстве нашем? Разве не в силах она облегчить жизнь своего народа?
3: Вы мечтатель, мечтатель, господин Радищев, и витаете высоко над землей. Суждения и прожекты ваши благородны. Да, да, да, благородны, но, увы, неисполнимы. Вспомните, как посрамила фантазии философа Дидерота наша повелительница.
0: О, это было весьма поучительно. Вы помните, конечно, Александр Николаевич.
1: Да.
0: Почтенный старец, сохранивший пламень юношеских чувств, взялся учить государыню, каким должно быть правление в России.
3: Да.
0: И оказался в конфузии, не зная порядков наших. Вот и получил сентенцию из высочайших уст. Вы правите, да не первые на бумаге, а я, Екатерина II, живыми людьми. Так что, Александр Николаевич, сохраните при себе ваши идеи и не глядите на все, что вокруг, столь сумрачным взглядом.
3: Я вас

0: Я взглянул окрест меня, душа моя страданиями человечества уязвлена стала, обратил взоры мои во внутренность мою и узрел, что бедствие человека происходит от человека. Уже ли природа, сия грозная мачеха, произвела нас для того, чтобы чувствовали мы бедствия, а блаженство николи?
1: Так начнет Радищев через 15 лет свое путешествие, в котором подведет итог своим раздумьям и сформулирует свои идеи. Находясь на должности юриста, а позднее председателя Петербургской таможни, Радищев на каждом шагу видел злоупотребление властью, взяточничество и продажность чиновников. Восстание Пугачева и расправа с его участниками, зверство и насилие помещиков над своими крепостными – окончательно убедили его в том, что корень всех зол не в пороках отдельных дворян и правителей, а в самой системе самодержавно-крепостнической России. Уже в своих сочинениях «Житие Федора Васильевича Ушакова» и «Беседа о том, что есть сын Отечества» он обличает тиранию самовластия, отстаивает идею свободы и равенства всех граждан, призывает к уничтожению рабских оков. А когда в 1787 году императрица совершила пышно обставленное путешествие по югу России, целью которого было показать, как процветает страна и благоденствуют жители под материнским скипетром Екатерины, Радищев решил противопоставить этому организованному фарсу подлинную, непрекрашенную картину российской действительности.
2: Я вызвал вас, мой друг, по весьма важному делу, до вас касающемуся. Забудьте о чинах, сейчас я не начальник ваш, а всего лишь человек, желающий вам добра.
0: Я слушаю вас, граф, и весьма ценю ваше благорасположение ко мне.
2: Сестра моя, Екатерина Романовна, нынче посетила меня и весьма встревожила. Она изволила говорить с императрицей, и та почему-то интересовалась вами.
0: Чем же именно мог привлечь я столь высокое внимание к своей особе?
2: Она спросила мнение касательно вольнодумных философов наших, имея в виду Новикова и вас. Ну, сестрица моя, человек ученый, даром что возглавляет Академию наук, ответила она осторожно, без ущерба для вас. Однако ж императрица была явно недовольна и что-то говорила насчет французской заразы, проникшей в Россию, насчет тайных обществ, сеющих смуту.
0: Граф, я в заговорщиках не хожу. Я живу тихо, уединенно, изредка пишу для собственного удовольствия.
2: Вот-вот, я так и сказал сестре, что ежели Радищев решится на какой-либо благородный, но безрассудный по смелости шаг, то никого за собой не увлечет. Но умоляю вас, будьте осторожны. С того часа, как получилось известие о революции в Париже, императрица потеряла покой и только ищет повода, на ком сорвать свой гнев. А ведь я догадываюсь о вашем образе мыслей.
0: Граф, могу заверить вас, что за себя я буду отвечать один, и за свои сочинения тоже.
2: Не забудьте об издателях.
0: Я помню об этом, и потому обзавелся собственной типографией.
2: А что намерены напечатать вы? Как бы греха ни случилось.
0: Помните, граф, презентовали вы мне книжицу «Путешествие Ее Величества в полуденные страны».
2: Да.
0: Так вот, сие сочинение навело меня на пародийные мысли в моей работе. Скоро я буду иметь честь вручить вам экземпляр, и вы поймете мои слова.
2: Ох уж вы, любезный мой зритель, без очков. Смотрите, не посоветовавшись со мной, не выпускайте в свет. Не те нынче времена, никакие псевдонимы не спасут. Но самое худшее. Ведь пламя ваше возгорится в ужасной пустыне. Кого думаете пробудить своими иносказаниями?
0: А я хочу обличать в лицо, во весь голос. Императрица учинила постыдный обман, проехав по дорогам, обставленным декорациями. А я хочу проделать путь в компании с одной лишь правдой. Я покажу, каковы они есть, процветающие крестьяне. И назову своим именем рабство и насилие. И пусть я буду один, подобно тем, кто в древности выступал супротив тирании.
2: И ничего не добивался, кроме костра, плахи или ссылки. Опомнитесь. Опомнитесь, пока не поздно. Ведь у вас семья.
0: Граф, вы моя надежда. Если уж что случится, детей моих не дайте в обиду.
1: И вот в мае 1790 года Радищев отпечатал 650 экземпляров «Путешествия из Петербурга в Москву», в которое включил также революционную оду «Вольность», написанную за несколько лет до этого. В ней он открыто призывал к свержению самодержавия. Первые 25 экземпляров книги Радищев передал книгопродавцу Зотову. Несколько экземпляров подарил друзьям. О сочинении заговорили в Петербурге. Оно вызвало оживленные толки. Зотов запросил новую партию книг, которые быстро раскупались. В светских салонах спорили о том, кто анонимный автор произведения. Но все сходились на одном. Книга возмутительная и придерзкая. Спустя месяц она попала в руки самой Екатерины.
3: Ваше Величество,
4: я устала что-то сегодня. К делам душа не лежит. Разберись-ка, любезный, у меня на столе. И отложи мне книги, только не слишком умственные, а так, для развлечения.
3: Вот, Ваше Величество, вот удобная литература.
4: Что там? Что-нибудь опять английское? Записки или путешествия?
3: Нет, есть и русское. Вот описание вашего путешествия на юг.
4: Ну да ладно, ладно, голубчик, я посмотрю. А ты иди пока, иди. Понадобишься, позову. Так, ну, собственное странствие мне знакомо. А это что? Ха, путешествие из Петербурга в Москву. Кто автор? Нет фамилии? Странно. Чего это он устыдился? Посмотрим. Наверное, подражание господину Стерну, а может быть, дополнение к изданию моего путешествия. Так. Нельзя быть счастливым, когда кругом рабы. Когда те, на коих зиждется государство, терпят голод, холод, нужду, а владеющие ими утопают в роскоши и предаются разнузданным страстям. Да это же яд французский. Что там еще? О, он славит Кромвеля, убийцу короля Карла. Он оскорбляет все наше славное дворянство. Да он бунтовщик.
3: Я здесь, Ваше Величество.
4: Кто автор этого гнусного произведения?
3: Не знаю, Ваше Величество.
4: Как?
3: И никто не знает.
4: Сыскать и судить его злодея. Со всей строгостью. Ведь тут же рассеивание заразы французской, отвращение от начальства. Ты знаешь, о чем здесь сказано?
5: Читал, государыня, и преисполнен негодованием. Этот сочинитель грозит плахою монархам и полагает надежду на бунт мужиков.
4: Да он бунтовщик хуже Пугачева. Немедля принять меры. Сыскать самого и сообщников и в крепость, слышишь?
5: Слушаюсь, Ваше Величество.
4: Он ищет справедливого возмездия. Он его получит. Я подозреваю, что это может быть Радищев. Разузнать у графа Воронцова. А еще спросить у книготорговца. Я доберусь до смутьянов.

0: И 30 июня 1790 года в 9 часов утра в дом Радищева явился подполковник Горемыкин с ордером на арест. И писателя отвезли в Петропавловскую крепость к начальнику тайной экспедиции Шишковскому. Этот мастер сыскных дел, домашний палач Екатерины, как окрестил его Пушкин, должен был прежде всего дознаться, участвовал ли Радищев в заговоре против императрицы.
1: И вы утверждаете, что действовали сами по себе, без сообщников.
2: Именно так. И не имел намерения кого-либо вводить в тайны своих дел.
1: Однако же, некогда у вас было немало единомышленников, с которыми вы приобрели опыт в бунтах против начальства. Или вы забыли Лейпцигскую смуту?
2: Нет, я помню об этой поре. Но это было слишком давно.
1: Справедливо, изволили заметить, справедливо. Государыня так и сочла это проделками юности. Нынешние же проказы вам с рук не сойдет. Далеко зашли, сударь. Вот! Если угодно, полюбопытствуйте, как ваши писания оцениваются. Читайте, читайте, читайте. Это пометы Ее Величества на полях книжонки вашей.
2: Книга клонится к возмущению крестьян против помещиков. Войск против начальства. Покрыто бранью и ругательствами. Противно закону христианскому. Автор – враль, эгоист, склонный к злости, грозится царям плахою.
1: Нутис, что вы теперь скажете?
2: Скажу лишь то же. Слово мое уже прозвучало, а здесь бунтовать негоже. Признаюсь лишь в том, в чем отпираться бессмысленно. А потом покаюсь для виду. Быть может, и заблуждался, но писал искренне, ища правду.
1: Одни искали, а куда книжки подевали, кому роздали?
2: Лишь нескольким знакомым. Остальные же, предвидя неприятности, сжег.
1: А, значит, вину свою понимали.
2: Понимал. Что обидел многих.
1: А зачем писали?
2: Хотел прослыть сочинителем. Решил подражать английскому писателю Стерну.
1: Чем объяснить угрозы, повсюду раскиданные?
2: Сожалел об участи крестьянской.
1: И полагали надежду в крови дворянской добыть свободу мужикам.
2: Вижу теперь, что мысль безумно и пагубно.
1: Кайтесь, кайтесь. У меня вы сочувствия не найдете, но государыня, быть может, снизойдет к отцу семейства.
2: Готов признать, что ошибался. Надеюсь на прощение.
0: После нескольких дней допроса последовал именной указ Екатерины о предании Радищева суду и изъятии и уничтожении его книги. Судьям уголовной палаты было указано, что императрица ожидает справедливого приговора. Суд приговорил Радищева к лишению чинов, ордена, дворянского звания и смертной казни. Однако для казни дворянина требовалось утверждение сената и санкции императрицы. В течение первой недели августа дело рассматривал Сенат, который постановил коллежского советника Радищева до вышеупомянутого о смертной казни указа, заклепав кандалы, сослать в каторжную работу, дабы таковым его удалением отъять у него способы к подобным предприятиям. Екатерина поняла, что это по существу отмена смертного приговора, Едва ли стоило посылать преступника в Сибирь, чтобы там он ожидал казни. Она приказала пересмотреть дело в Государственном совете, и 18 августа совет приговорил Радищева к смертной казни через отсечение головы. А через 2 недели последовал именной указ Екатерины. Ввиду мира со Швецией отменить казнь Радищева и, отобрав у него чины, знаки ордена святого Владимира и дворянское достоинство, сослать в Сибирь, в Илимский острог, на 10-летнее безысходное пребывание. Закованный в кандалы, писатель-революционер отправился в далекий путь. Его кибитке предстояло преодолеть 6788 верст.

0: Выходи!
1: Где мы? Почему остановились?
0: Да выведите вы его наружу-то!
2: Глянь-ка, глянь-ка! Увлечем, будто барина в кандалах.
3: Эх, его болезного сморило в дороге.
4: И за что его так? Не убил ли кого? Или ограбил?
5: Да-да-да. Дать важный преступник.
1: Нет, добрые люди, не грабил и не убивал я. Скажите, где я?
4: В Новгороде, страдалец. А далеко ль везут?
1: Да уж не близко. В Сибирь.
0: А ну разойдись! А ну разойдись! Снимите с него цепи! Живей, живей!
1: Чему обязан я, служивый? За что такая милость?
0: По высочайшему повелению приказано освободить от оков.
1: Чую, не обошлось без благодетеля моего Александра Романовича Воронцова.
0: Трогай! Не велено задерживать!
6: Граф Воронцов действительно помог Радищеву. Он добился от императрицы снятия кандалов. Отправил письмо и деньги тверскому губернатору с просьбой купить необходимую для дороги одежду, обувь, пищу. Он писал также губернаторам Нижегородскому, Пермскому, Иркутскому и всех их просил обращаться с арестованным человеколюбиво. И Радищеву, больному, измученному дорогой, дали возможность задержаться сначала в Москве, а потом в Тобольске. К месту своего заточения он прибыл лишь в январе 1792 года, через 16 месяцев после выезда из Петербурга. Туда же, в Илимск, приехала и его жена с младшими детьми. Здесь, в сибирской глуши, ничто не мешало ему заниматься литературой. Он много работал, писал трактаты, лечил местных жителей и даже сам изготовлял лекарства. В своем доме он организовал школу, в которой обучал илимских ребят. «Я буду жить, а не прозябать», – замечал он в своих письмах. Так прошло 5 лет.
7: Ну, ты бы отдохнул, милый. Поздно ведь, ты наработался вдоволь.
1: Сейчас вот закончу мысль. Так... Ну, пожалуй, и все. Ах, да, о письмах-то я и позабыл. Надо бы нынче их написать.
7: Жаль, что ты все больше научным сочинениям да стихам предаешься, а прежний жанр презрел.
1: Ничего, ничего, всему свой час. А впрочем, я свое сделал. Книгу-то я написал.
7: Да ведь нет их книг, ты уничтожили их все.
1: Так-то оно так, да не все. Пишут мне из столицы, что немало по рукам списков ходит. Не боятся люди, переписывают. А купцы столичные, говорят, по 25 рублей платят только за то, чтобы прочитать мое путешествие. Нет, родная, непросто, ох, непросто голос мой заглушить. Вот, погоди, срок исполнится. Вернемся в столицу.
7: Ах, когда еще будет? Доживем ли? Да и чего дождемся от царицы Грозной?
1: К чему загадывать? Мало ли что случится может. Послушай, уж не померещилось ли мне? Кажется, едет кто-то.
7: Господи, помилуй, да кто бы это мог так поздно-то, а?
8: Пакет от губернатора господина Радищеву.
1: Погоди. Погоди, я сам. Ты ко мне, любезный?
8: Извольте получить. Приказано было доставить срочно.
1: Спасибо, голубчик.
7: Что там? Александр! Господи, да ты побледнел весь. Или случилось что? Ну?
1: Погоди. Погоди, дай опомниться.
7: Да что ж такое?
1: Поверить не могу. А ну-ка, прости сама.
7: чин императрицы, высочайший указ помиловать, возвратить из ссылки, разрешить поселиться в имении. Ой, Господи! Господи, счастье-то какое! Ты свободен, мы едем домой!
1: Завтра же распродаем свое добро и немедля туда, в Москву.
7: Да, да.
1: Собирайся скорее. Я знал, я верил, наступят иные времена.
7: Ой, наследник Павел, и вдруг такая милость, да кто пожидал?
1: Нет, не верю я в его великодушие. Полагаю, все, что он делает, делает не из любви и доброжелательства, а только из противоречия и неприязни к матери своей. Надежд на него особых не питаю. Ну да и на том спасибо, что пощадил меня. Скорей, скорей в Москву!

0: подмосковном отцовском имении Радищев пробыл 4 года. Он находился под надзором. Ему запрещено было выезжать из деревни. По сути дела, это было лишь продолжением ссылки. Кончилась она только с воцарением на престол Александра I. 15 марта новый монарх, изображавший себя освободителем и поборником просвещения, издал указ о прощении людей, содержащихся по делам, производившимся тайной экспедицией. По первому списку было выпущено 156 человек. Среди них был и Радищев. Весной 1801 года он уже появился в столице и сразу же окунулся в работу. Первые указы нового царя внушали надежду, что в стране произойдут важные преобразования. Тайная экспедиция была уничтожена, сосланные Павлом офицеры возвращались на места, отменялся запрет на ввоз в Россию книг, было объявлено о создании комиссии по составлению законов. Ко двору были приближены деятели, известные смелым образом мыслей. По рекомендации Воронцова, ставшего одним из советников Александра I, в состав комиссии ввели и Радищева. Но надежды, которые возлагал Радищев на новое правительство, вскоре рухнули. Широковещательные проекты свелись к мелким незначительным реформам. Однако Радищев пытался осуществить свои замыслы. В кругах, близких к императору, это вызвало недовольство.
1: Господин Радищев, я вынужден уведомить вас, что ваши вольные мысли чересчур досаждают комиссии и самому императору. Я советую образумиться. Вы отменный чиновник, знаток законов. Вот и занимайтесь своим делом. Не зря вас так хвалил Сперанский, а я привык ему верить.
2: Я думал, что мои знания послужат на благо России, и потому предложил некоторые идеи, долженствующие укрепить благоденствие государства нашего и облегчить судьбу народную.
1: Да, да, я читал ваши последние сочинения. Это проект гражданского уложения и о законоположении. Толково, интересно. Но чересчур смело и преждевременно. Да неужели вы всерьез верите, что можно дать свободу крестьянам и возвестить равенство всех сословий граждан?
2: Верю, и иного не мыслю пути.
1: А ведь это якобинством пахнет. Нет, нет и нет. Не пришел еще черед подобным реформам.
2: Граф Воронцов, однако же, составил тоже довольно смелый проект.
1: Который вы изволили редактировать?
2: Да.
1: Ну что же, император отверг его. А, вот и сам граф. Вот, Александр Романович, упрямится твой протеже. От прежних идей отказываться не хочет.
3: Голубчик Александр Николаевич, вы же знаете, я истинный друг ваш. Поверьте, добра вам желаю. Времена деспотические прошли, а вы по-прежнему неизменны. Надобно присмотреться к новым обстоятельствам и действовать сообразно с ними, а вы все мятежничаете.
2: Покуда нет равенства людского и свободы, нельзя считать справедливой и благополучной жизнь государственную. На том стоял и стою.
3: Ох, глядите, голубчик, как бы ни поплатились за это. А то и хуже прежнего могут поступить с вами.
1: Истинно, граф. Ведь однажды господин Радищев уже вверг себя в несчастье. А ведь в Сибирь путь хоть и далек, но открыт, как прежде. Учтите это.
0: Крах иллюзий, невозможность осуществить свои идеалы, угроза новой ссылки. В тяжелом душевном состоянии 11 сентября 1802 года Радищев покончил с собой. Официальная Россия продолжала преследовать его и после смерти. До 1868 года путешествие из Петербурга в Москву входило в список запрещенных книг. Его сжигали по приговору царского суда еще в 1903 году. Лишь после революции 1905 года оно вместе с «Одой вольность» было напечатано в России открытым изданием. Но о нем знали многие передовые люди XIX века. Оно ходило в списках по всей стране, было напечатано в Лондоне Герценом, который назвал его книгой серьезной, печальной, полной слез. Своим предшественником считали Радищева русские борцы против абсолютизма. Незадолго до смерти Радищев писал: «Потомство за меня отомстит». И потомки хранили в памяти идеи первого русского революционера, передавая их как эстафету из поколения в поколение. Ленин назвал Радищева первым в ряду тех, кто стал на путь революционной борьбы с самодержавием в России. И когда по инициативе вождя пролетарской революции было принято решение увековечить память великих деятелей нашего прошлого, первый памятник был воздвигнут замечательному революционеру Александру Николаевичу Радищеву.

В 1755 году группа нижегородских купцов послала императрице прошение, чтобы ярмарку от Макария перенести в Новгород Нижний. Отсего ревностной в служении Отечеству и отменную торговлю известный Новгород Нижний станет первым после преславных столиц Российской империи. Прошение из Петербурга попало в Москву. Выручать его послали грамотного купеческого сына Ивана Кулибина. Москва поразила его обилием фабрик. Туда не пускали. О машинах Кулибин ничего не узнал. Зато после бегания по всем канцеляриям Иван шел на Никольскую в мастерскую часовщика Лобкова, позволившего наблюдать за починкой часовых механизмов. Домой Кулибин привез токарный станок и резолюцию. Макарий угодниками под ярмарку обозначен. Купцы в отместку монахам, чьими кознями, по их мнению, был вызван отказ, сожгли монашеские лавки на Нижнем базаре и смертным боем избили послушника Агея Русанова. В 1758 году Кулибин женился. Через год после смерти отца Иван продал лавку, заплатил кредиторам, делал на продажу деревянные часы и тайно думал о машинном судне с часовым длительным заводом. Хлебный торговец Костромин, заказавший Кулибину часы, узнал о его проекте, засмеялся. «Когда произведутся машинные суда, тогда в Нижнем на пристанях будет менее половины работного народу. Из лавок некому будет покупать, и торги у них остановятся. Лучше сделай ты куранты, али попугая, чтоб как живой пел». Иван работал по целым дням. Он делал часы и пел про себя выдуманные песни о птицах и крылатых кораблях. Купцы развлекались им, как дураком Фомкой, ходившим по базарам в женском платье, чинившим всякие непристойные и мерзкие поступки. Жителям, которые пропитание имеют от производимых на предельных фабриках на берегу Оки разных работ и нанимаются в весеннее и летнее время на волжскую судовую работу, казался он юродивым и тунеядцем. Обессиленный насмешками, плачем полуголодных детей, невозможностью достать железо для механизмов, Кулибин уходил в город. Овраги, церквушки, амбары были ближе, чище и понятнее людей. А полчаса, проведенные на Волге, когда тело наполнялось неуловимым ритмом течения, когда физически ощущалось пространство, давали радость большую, чем беседы с женой и друзьями. После этого даже воздух казался песней. В 1762 году наместник генерал Араншевский получил известие, что в скором времени Екатерина посетит Нижний. Город заволновался. Срочно было велено закрыть кабаки под церковным строением или же расположенные в пристройках около онных. Собранных девок учили петь веселые, приличные к случаю песни. Купцы готовили подарки, составляли список нужд и отягощения, в котором пространно жаловались, что раскольники простые крестьяне в Нижнем в разных рядах сидя, торгуя безо всякого различия с купечеством. Раскольники несут звание крестьянское, а на самом деле не только от купечества неразличимы, но и преимущественны. Оканчивалась бумага просьбой раскольников бы тех обложить податями, чтобы они тягаться с купечеством не смели.
Правда, не только раскольниками был вызван список нужд и отягощения. Основная причина его – это, пожалуй, вся финансовая политика Российской империи, обескровившая рост буржуазии. Указы правительствующего сената в Нижегородскую губернскую канцелярию 1730-1756 годы – это сплошное требование денег под страхом гнева и величайшего истязания, вопль ненасытного зверя о пище. Нелепым кажется среди них указ императрицы Анны, чтобы впредь караванному китайскому казенному торгу не быть, а собрать компанию знатных купцов и прочих персон, кто пожелает вонную китайскую компанию вложить капитал. В Нижнем желающих не оказалось. Ивану Кулибину купец Костромин предложил к приезду императрицы на его иждивении сделать давно задуманные часы, изображающие воскресение Христова. Через игрушку потомок разбойных гостей с товарищами думал получить льготы и привилегии. В октябре 1764 года Кулибин вместе с семьей переехал в Подновье, в дом Костромина. Начались азартные напряженные дни. С неутомимой ревностью принялся за приготовление необходимых трудов, а может быть и более, нежели самые часы, ибо он их также должен был выдумывать, не имея ничего для образца. Механик не замечал, как жена, по приказанию старухи Костроминой, делает черную работу. Не видел, как ребята питаются объедками. Не слышал презрительного шепота «Дармоед». Так наступила весна. Кулибина поторапливали. Ради смеха купец из Вольской привез из Москвы какую-то машину и подзорную трубу. Кулибин выпросил их, разобрал и по образцам сделал новые. Возмущало его, что к этим приборам относились или с любопытством, или с насмешкой. Люди боялись собственной силы. Когда были готовы главнейшие части часов, Кулибин, положив на ладонь крохотные винтики и колеса, показал их Костромину. Купец усмехнулся. «Изрядно сделано!» – зевнул и, перекрестив рот, прибавил. «Дело мастера боится!» В горнице на стеклянном шкафу пламенели закатные блики. Неожиданно солнечный луч упал на ладонь механика, и ему показалось, что держит он драгоценности. Искрились бессонные ночи. От них искрился колокольный звон. Искрылись потолок и стены. Только Костромин сидел по-прежнему в голубоватой тени тяжелого резного киота, сонно глядя на стоявшего с вытянутой рукой Кулибина. 2,5 года, не отрываясь, работал Кулибин над часами. Стали портиться глаза, умер сын, долго хворала жена. Тупое отчаяние перемешивалось с надеждой. Механик смиренно выслушивал нелепые указания благодетеля, терпеливо ждал, когда его позовут обедать. Весной 1767 года часы были в черне закончены. Не хватало только механизма для мелодии «Христос воскресе». Костромин хвастал часами, словно сам он их сделал и сам выдумал. Это было обиднее, нежели попреки в дармоедстве. Часы были видом и величиной в среднее гусиное яйцо и заключали в себе следующее механическое действие. На исходе каждого часа отворялись в середине онных двери и представлялся великолепный чертог, в котором поставлен гроб Господень с дверью, заваленную тяжелым камнем. По сторонам гроба стояли с копьями 2 стража. Через 30 минут являлся в чертогах ангел,
Камень от двери отваливался, двери разрушались, стражи падали ниц, и через полминуты приближались к ангелу две жены-мироносицы. Все, начиная от еле видимых колес до фигурок ангела и жен-мироносиц, отлитых из золота и серебра, было сделано руками Кулибина. Вопреки благодетелю, Кулибин решил показать часы своему приятелю, попу Покровской церкви Андрею Лухманову. Нарочно пошел берегом Волги. Казалось, что река – заколдованный, упавший на землю ветер. У церкви Георгия сел отдохнуть. В розовом небе четко вставали голубоватые купола. На берегу, в белой рубахе, сухой, коричневой лицей, возился рыбак. Его лодка, выгнутая причудливо и неуклюже, казалась сказочной морской рыбой. Переливы вечерней зыби прорезывал рыже-зеленый силуэт отражения. Слева надвигались красноватые башни Кремля, и от них медленно выползал расписной караван, похожий на полусонного змея. На Благовещенской площади механика застал закат. Вынув из кармана часы, Кулибин протянул их к последним лучам солнца. Часы вспыхнули ярко и торжествующе. Солнце село. Оглянувшись кругом, механик увидел удивленные лица прохожих, бревенчатые амбары, на дверях лавок заржавленные замки и серый абрис Алексеевской церкви. Часы по сравнению с ними казались ничтожными, и торопливо или испуганно Кулибин спрятал позолоченное яйцо в карман. Отец Андрей, известный в Нижнем книжностью, рассмотрев часы, одним пальцем почесал лохматую бороду. Отменная, достойная удивления игрушка. Однако от костроминских легких хлебов кошка может соловьем запеть. Игрушками хлеб насущный не обретешь. Продай и обзаведись торговлей. Кулибин молчал. Часы взаправду принадлежали Костромину. В Подновье шел тяжелый, опустошенный. На Благовещенской площади в трактире купца Семена Жукова горланили плясовую, и на желтых слюдяных окнах метались черные тени, лаяли собаки. В небе стыл кровавый сгусток луны. Вспомнилось Ивану, как старуха Костромина отравила лишний рот, его собаку Кузьку. Пес приполз умирать к хозяину в тот вечер, когда был отлит первый серебряный ангел. Закостенели лапы, а глаза по-прежнему остались золотыми. Ангел потускнел от их нестерпимого блеска. И двигалась Волга, словно тяжело ей было в Нижнем. Екатерина приехала в мае. Нижний ей не понравился. Сей город ситуации прекрасен, настроением мерзок. Либо все на боку лежит, либо близко того. «Чебоксар для меня лучше Нижнего Новгорода», – писала она Панину. Купцы во главе с Костроминым готовили подарок кулибинские часы, список отягощения и проект Волжской хлебной компании. Раскольники на золотом блюде поднесли хлеб, соль и образ Алексея Митрополита. Не ведая того, Кулибин со своей игрушкой очутился в центре очередной распри. Помимо облегчения в церковных делах, просили они наполовину снизить их долг раскольничьей конторе в 17 650 рублей. Над списком отягощения и проектом было обещано подумать. В промежутке между жалобами купцов и дворянскими празднествами Екатерина приняла Кулибина. Рассматривая лежавшие на столике часы в подзорную трубу, привычно улыбнувшись, спросила: «Сам сие сделал?» Сероглазая женщина тешилась игрушками, как тешился ими благодетель Костромин.
вместо приготовленной исповеди о тяжести благодеяний, о больной жене, о собаке Кузьке, механик теребил шапку, деревянным голосом отвечал на вопросы и под конец неуклюже подал оду, написанную на приезд императрицы. Аудиенция кончилась приказанием ждать повелений. Механик ушел на Волгу. Прохладный ветер приносил запахи луговых весенних цветов. От свидания с царицей запомнилось. На малиновом ковре зеленый шелк платья, вышитого серебром. За окнами купола Преображенского собора, а на малахитовом тонконогом столике золоченое яйцо. Ни улыбки, ни взгляда. Атлас, бронза, парча, и среди них крохотные, живые, как его сердце, им сотворенные часы. Через месяц из Казани начало бить, и об учреждении хлебной в Нижнем Новгороде компании для закупа разного хлеба пришел ответ. Господин нижегородский губернатор Араншевский, каково подано нам от нижегородского купечества в приезд наш через онный город Челобитие, о заведении у них торговой компании с онного копию и нашего на каждый пункт резолюцию, и притом и оригинальное, ими подписанное прошение, при сём посылаю для исполнения им, в какое и потому действие будете иметь и вы к нам по временам репортировать. Екатерина. Кулибину нечем было жить. Снова он делал на продажу деревянные часы и нарочно медленно устанавливал механизм мелодии «Христос воскресе». Лишь через год пришел запрос от Академии наук спросить механического художника Кулибина, желает ли он определиться в Академию для усовершенствования в его художестве. Кулибин отвечал, что желает быть при Академии и насмотреться на тамошних произведений. В феврале 1769 года директор хлебной компании Костромин и Кулибин приехали в Петербург. Черные решетки, серые здания, серая вода каналов и в нестерпимой ясности белых ночей Адмиралтейский шпиль. Кулибину стало страшно. Костромин ворчал о неудобных дорогах и человеческой неблагодарности. Через несколько дней их приняла императрица. Долго разговаривала с Костроминым о хлебной торговле, улыбнулась Кулибину, приказав его часы взять в кунсткамеру. За благодеяние, за кулибинскую работу, Костромин получил серебряную кружку с именной надписью. Кулибину же было велено остаться при Академии наук механиком, а также иметь главное смотрение над инструментальную, слесарную, токарную, столярную и над той палатой, где делаются оптические инструменты, с жалованием в 350 рублей в год. Директор Академии граф Владимир Орлов, объявив высочайшую волю, наставительно прибавил: «Благодеяние монархини достойно оценить должен». Низко поклонившись, механик смиренно ответил: «Не премину с точностью и великим усердием исполнять повеление пресветлой монархини нашей». В академической квартире на Васильевском протекали потолки, и почти совсем не было мебели. Вернувшись после первого осмотра мастерских, Кулибин увидел в кухне метлу, медный таз, шершавую облупившуюся стену и дремлющую у печки дочь. Непонятное равнодушие таили чужие необжитые вещи. Механик тяжело опустился на колченогую табуретку. Дочь потянулась. «Устал, батюшка!» Насмотрелся диковинок. Неожиданно упала метла. Разглядывая плохо обструганную палку, Кулибин вспомнил ехидные слова Андрея Лухманова: «Игрушками хлеб насущный не обретешь». В Нижнем благодетельствовал Костромин, благодетельствовал, чтобы на Волге сотни бурлаков тянули хлебные баржи, чтобы кутались купеческие жены в горностай, чтобы вырастали компанейские капиталы. В
Петербурге благодетельствует императрица. Ни ей, ни Костромину до него нет в сущности никакого дела. Благодеяние монархини оказалось напряженной, тяжелой работой. Не только учиться, читать было некогда. Академики фыркали: мужик, жена плакала.

евклидовой геометрии, вернее, над уточнением статьи Деламбра по этому вопросу. Желчный, язвительный юноша стал бывать на Васильевском у Кулибина. Прочитав в петербургских ведомостях известие, что английская академия назначила выдать знатное вознаграждение тому, кто представит модель такому мосту, который бы состоял из одной дуги или свода, без свай, и утвержден был концами своими только на берегу реки, Иван Петрович вспомнил, как в Нижнем, стоя на стрелке, где сливается Ока и Волга, нельзя понять, где кончается свет и начинается вода, где безоглядная даль затянута золотым прозрачным туманом, потихоньку от Костромина он набрасывал тогда проект моста, должного соединить Кунавина и город. В Петербурге такой мост был необходим между Васильевским и Дворцовой частью, ибо весной и осенью сообщение между ними прекращалось. Составляя проект, вспоминал волжских грузчиков, таскавших за раз по 20 пудов на полусогнутой спине. Отсюда родились вычисления и огромнейшее послание императрицы. Неожиданно механик получил 1000 рублей от императрицы. Это окрылило, хотя половину денег пришлось истратить на покупку мебели и клавикордов. Матинский приходил на Васильевский поспорить и поиграть. Когда жена и ребята ложились спать, приятели запирались в кабинете, в серой комнате, заваленной чертежами. Оплывала свеча. На стену огромную черную тень отбрасывали клавикорды. Матинский поднимал крышку, тень обретала голос. Закусив губу, крепостной математик наигрывал медлительные сарабанды флорентийского мельника Люлли. Кулибин чертил, изредка обрывая Матинского просьбами о помощи в вычислениях. И однажды, не выдержав, сказал: «Хотя и крепостной ты, но участи твоей я завидую, ибо познал ты наук». Матинский бросил перо. «Тратить изживение на обучение раба для собственной господской прибыли – шутка нехитрая. Однако же сегодня я Евклида читаю, а завтра по господскому приказанию стану свиней пасти. То-то. Завидовать мне не в чем». Подошел к клавикордам, и Кулибину показалось, что в комнате осенний волжский ветер рвет парус одинокого судна. Когда вычисления были окончательно сделаны, механик пришел к Эйлеру. На столе среди рукописей и книг стояла хрустальная граненая ваза с полузавядшими розами. Медленно рассказывая о ходе вычислений, Кулибин глядел, как вспыхивают и гаснут полукруглые грани. Казалось, что каждая из них как-то связана с выгнутым арочным мостом. И если терялась цепь расчетов, то случайно заискрившаяся грань помогает найти ее. Эйлер слушал внимательно, положив длинные желтые пальцы на коричневый переплет книги. Кулибин кончил. Академик оставил свечу, взял чертежи, ваза померкла. Поглаживая голубую фарфоровую табакерку, Эйлер еще раз проверил записи. «Вычисления ваши правильны, однако боюсь, что они не сойдутся с практической установкой моста, и онный делать вам не советую». Кулибин разрывался между постройкой модели, мастерскими и дворцовыми работами, починкой часов, фонтанов и фонарей. Денег не было. Жена перешивала старье. Зато с каждой ночью увеличивалось деревянных брусков, из которых должен был состоять мост. Хотелось бы сделать самому. Соединяя бруски винтами, Иван Петрович испытывал досаду. Кто-то чужой схватил его выстраданные мысли. Часы – это игрушка. Мост – это настоящее. Это работа. Это ближе детей и дороже жизни. Академики сплетничали. Потемкин, которому Кулибин исправил репетишные часы, при встречах рассеянно справлялся –

0: Скоро по мосту поедем, а? Перед испытанием моста, в день ангела, когда у Кулибина сидели Матинский и его помощник по мастерским Глазин, Светлейший неожиданно заехал сам. Не снимая шубы, спросил: «А где, братец, у тебя нужник?» Выйдя, небрежно справился: «Что о мосте говорят ученые?» И, не дослушав ответа, пообещал: «Попрошу у императрицы пособия, только послушай, сбрей бороду. Скрывать, а не токмо похваляться подлым происхождением надобно». Взошел в комнату, выпил рюмку вина и начал прощаться: «Не досуг, спешу во дворец». Матинский, проводив взглядом сани, улыбнулся: «Не горюй, Иван Петрович, выйдет мост. Не в пример вольготнее вельможам станет к тебе запросто в нужник ездить». В октябре 1774 года было назначено испытание модели. Накануне Кулибин вымылся в бане и сходил в церковь. Ночью приснился страшный сон. Мост распался на части, поднялся и застыл в воздухе. Механик сидел на земле и плакал от бессильного желания собрать и соединить тяжелые неподвижные куски. На сером небе черные контуры академических зданий и легкий колючий снег. В середине двора мост и рядом приготовленное железо. Начали съезжаться академики. Черные шубы, белые парики, тускло вспыхивающие камни перстней, и от этого еще острее Кулибин ощущал насмешливые, недоверчивые улыбки. Сухопарый презрительный Лейсер спросил насмешливо и гнусаво: «Скоро ли, господин Кулибин, сделаете вы нам лестницу на Луну? Давно имею желание побывать в тех краях». Академики прыснули, и находца, встряхивая шубы, снег проворчал: «Два моста изъездили, изъездим третий. Работа дураков любит». Повернувшись к рабочим, Кулибин коротко бросил: «Накладывай!» И снял шапку. Положили приготовленное железо. Мост не двигался. Положили собранный со двора кирпич. Мост не шелохнулся. Не одевая шапки, Кулибин взошел на середину модели. У академиков вытянулись лица. Торжествующе улыбнувшись, механик пригласил: «Пожалуйста, господа, мост выдержит». Первым взошел Эйлер. За ним потянулись остальные. И когда стали разъезжаться, Эйлер сказал почтительно: «Поздравляю вас, господин Кулибин. Правильность вычислений ваших надеялся увидеть на практике. Уверен, что и лестницу на Луну сделать в ваших силах».
1: Предлагаю вашему вниманию рассказ Максима Горького в исполнении Марии Григорьевны Петровой «Встряска». Запись 1977 года.
2: Однажды в праздничный вечер он стоял на галерее цирка, плотно прижавшись грудью к дереву перил, и, бледный от напряженного внимания, смотрел очарованными глазами на арену, где кувыркался ярко одетый клоун, любимец цирковой публики. Окутанное пышными складками розового и желтого атласа, тело клоуна, гибкое, как у змеи, мелькая на темном фоне арены, принимала различные позы. То легкие, грациозные, то уродливые и смешные. Оно, как мяч, подпрыгивало в воздухе, ловко кувыркалось, падало на песок арены и быстро каталось по ней. Потом клоун вскакивал на ноги и, смелый, довольный собой, весело смотрел на публику, ожидая от нее рукоплесканий. Она не скупилась и дружно поощряла его искусство громким смехом, криками, улыбками одобрения. Тогда он вновь извивался, кувыркался, прыгал, жонглировал своим колпаком. При каждом движении его золотые блестки, нашитые на атлас, сверкали, как искры, а мальчик с галереи жадно следил за этой игрой гибкого тела, прищуривая от удовольствия свои черные глазки, улыбался тихой улыбкой неизъяснимого удовольствия. «Фотяк!» Ломаным языком и тонким голосом говорил клоун, перепрыгивая через спинку стула, несколько секунд балансировал на ней, но вдруг неестественно изогнулся, упал и, съежившись в ком, вместе со стулом замелькал по арене, так что казалось, будто стул ожил и гонится за ним. Мальчик следил за всем, что делал клоун, и, увлеченный его ловкостью, невольно отражал и повторял на своей рожице все гримасы уморительно подвижного набеленного лица. Он повторял бы и жесты, но был стиснут со всех сторон до того, что не мог двинуть рукой. Увлечение мальчика ловкостью артиста возвышалось до благоговейного чувства. Он молчал, когда публика громко выражала свое одобрение клоуну. Молчал и порой вздрагивал от желания самому быть там, на арене, кувыркаться по ней в сияющем костюме, смешить людей, слышать их похвалы и видеть сотни веселых лиц и внимательных глаз, устремленных на него. Когда представление кончилось, и публика шумом стала расходиться, мальчик с галереи все еще медлил уходить и смотрел на арену, где уже гасли огни. Вот там явился какой-то низенький господин с тростью в руке и сигарой в зубах. «Это и есть самый он, клоун-то!» — сказал бородатый человек и, широко улыбаясь, добавил. «Очень я его хорошо знаю. Хаша он и обрядился в настоящее». Мальчик слышал эти слова и пристально смотрел на человека с сигарой, который стоял среди арены, что-то приказывая людям в красных мундирах, суетившихся по ней. «Это блестящий ловкий клоун!» И мальчик разочарованно тряхнул головой. Не понравилось ему, что такой удивительный человек одевается, как самый обыкновенный модный барин. Вот если бы он, Мишка, был клоуном, он так бы ходил по улицам в ярком широком атласном костюме с золотом и в высоком белом колпаке. И Мишка вышел из цирка, решительно недовольный этим неприятным превращением артиста в обыкновенного человека. Длинная улица лежала перед мальчиком. По обеим сторонам ее, как две нити крупных огненных бус, протягивались вдаль фонари, оживленные безмолвно состязаясь тьмой ночи, полный говора людей и дребезга пролеток. Вспоминая выходки клоуна, мальчик улыбался, а иногда, перепрыгивая через впадину на панели или вскакивая на ступеньку крыльца, в полголоса восклицал: «Фотяк! И фотяк!» И, воспроизводя на лице гримасы и ужимки, потешавшие публику, мальчик порой останавливался перед окнами магазинов и серьезно, подолгу рассматривал свое отражение на стекле. Удовлетворенный видом своей исковерканной гримасами скуластой рожицы с маленькими живыми черными глазками, он весело подпрыгивал и свистел. Но уже в нем явилось нечто, портившее ему настроение. Память, оживленная боязнью наказания, чувством, которая постоянно жила в худой груди Мишки, память упорно восстанавливала перед ним завтрашний день, тяжелый, суетливый день. Завтра утром он проснется, разбуженный сердитым окриком кухарки, и пойдет ставить самовар для мастеров. Потом приготовит посуду для чая на длинном столе среди мастерской и станет будить мастеров. Они будут ругать его и легаться ногами. Пока они пьют чай, Он должен прибрать их постели, вымести мастерскую. Потом, выпив холодного из питого чая, он достанет из угла мастерской большую каменную плиту, положит ее на табурет и с пирамидальным камнем в руках усядется растирать краски. От возни тяжелым камнем по плите у него заболят, заноют и руки, и плечи, и спина. После обеда, около часа отдыха, он уберет со стола и, свернувшись где-нибудь в углу, заснет, как котенок. Разбудит его пинком. Может быть, его заставят чистить пемзой доски, зашпаклеванной под иконой, и он, кашляя и чихая, долго будет дышать тонкой меловой пылью. И так весь день до ужина. Единственное приятное, что испытывал Мишка и чего он всегда с нетерпением ждал, это приказание бежать куда-нибудь. К столяру за досками для икон, в москательную лавку, в кабак за водкой. А самым неприятным и даже страшным для него было кропотливое и требовавшее большой осторожности поручение заготовить яичных желтков для красок. Нужно было осторожно разбить яйцо, слить желток в одну чашку, белок в другую, а он то портил яйцо, раздавливая в нем желток, то сливал белок в чашку с желтком и портил уже все желтки, которые успел отделить. За это били. Скучную и нелегкую жизнь изживал он. Дойдя до ворот хмурого двухэтажного дома, окрашенного в какую-то рыжую краску, Мишка торкнулся в калитку и, убедившись, что она заперта, тотчас же решил перелезть через забор, что и исполнил быстро и бесшумно, как кошка. Проникая во двор таким необычным путем, он избегал подзатыльника, которым непременно отплатил бы ему дворник за беспокойство отворить калитку. Ведь всегда приятно получить одним подзатыльником меньше против того, сколько вам их назначено от судьбы. А кроме этого, Мишке было и невыгодно, чтоб дворник видел, где он ляжет спать. Хитрый мальчик для сна всегда выбирал самые укромные уголки двора. Этим он выигрывал у хозяина несколько лишних минут сна, ибо поутру для того, чтобы разбудить Мишку, сначала нужно было найти его. И теперь он тихо пробирался в угол двора, там, в узкой дыре между поленницей дров и стеной погреба, зарылся в солому и рогожи, с наслаждением вытянулся на спине и несколько секунд смотрел в небо. В небе сверкали звезды. Они напомнили Мишке золотые блестки на атласном костюме клоуна. Он зажмурил глаза, улыбнулся сквозь дрему и беззвучно одними губами повторив «Фотяк!» уснул крепким детским сном. Проснуться его заставило странное ощущение. Ему показалось, что левая нога его быстро бежит куда-то и тащит за собой все тело. Он с испугом открыл глаза. «Чертенок!» — укоризненно говорила кухарка, дергая его за ногу. «Опять ты спрятался! Вот я уже погоди, скажу хозяйке!» «Это я, тетенька Пелагея, не прятался! Вот ей-богу, не прятался!» И Мишка, вскочив на ноги, убежденно перекрестился. «Черти тебя спрятали! А я пришел, и было везде заперто. Дядя Николай стал бы ругаться, ну я махеть через ворота!» Скороговоркой объяснил Мишка, зорко следя за руками тетеньки Пелагеи. «Иди, иди, шишига, ставь самовар-то, ведь уже скоро 6 часов!» «Это я сейчас!» С полной готовностью воскликнул Мишка и, довольный тем, что он так дешево отделался, сломя голову, побежал в кухню. Там, бодро возясь около самовара, позеленевшего от старости пузатого ветерана с исковерканными боками, Мишка вступил в беседу с кухаркой. «Ну уж, в цирке вчерась, ах, тетенька, здорово представляли!» Щуря глаза от удовольствия, сказал он. «Я тоже было, хотела пойти!» Угрюмо отозвалась кухарка и со злым вздохом добавила. «Да разве у нас вырвешься? Вам нельзя!» Серьезно сказал Мишка, и так как он был великий дипломат, то, ответив кухарке сочувственным вздохом, пояснил свои слова. «Потому вы вроде как на каторге». «То-то же что! А уж был там паяц один, ах, и шельма!» «Смешной!» — заинтересовалась кухарка оживлением Мишки. «То есть просто уморушка!» «Согнет он какой-нибудь крендель, так все за животики возьмутся!» Живописал Мишка, держа в руках пучок зажженной лучины. «Ишь ты! Ой, люблю я этих паяцев! Клади лучину-то в самовар, руки сожжешь! Хить! Готово!» «Рожа у него, как на пружинках! Уж он ее и так кривит, и эдак!» Мишка показал, как именно паяц кривит рожу. Кухарка взглянула на него и расхохоталась. «Ах ты, таракан ты, ведь уже перенял! Ступай, убирай мастерскую, Танчутка, и фатяк!» Пискливо крикнул Мишка, исчезая из кухни, сопровождаемый добродушным смехом Пелагеем. Прежде чем попасть в мастерскую, он подбежал в сенях к катке с водой и, глядя в нее, проделал несколько гримас. Выходило настолько хорошо, что он даже сам рассмеялся. Этот день стал для него роковым днем и днем триумфа. С утра он рассказывал в мастерской о клоуне, воспроизводил его гримасы, изгибы его тела, писклявую речь и все, что врезалось в его память. Мастеров томила скука. Они рады были и той незатейливой забаве, которую предлагал им увлеченный Мишка. Они поощряли его выходки и к вечеру уже звали его паяц. «Паяц! Ну-ка, вымой кисти! Паяц, принеси лазури!» И Мишка, чувствуя себя героем дня, белкой прыгал по мастерской, все более входя в роль потешника, гримасничая и ломаясь. Эта роль, привлекая к нему общее доброе внимание мастеров, льстила его маленькому самолюбию и весь день охраняла его от щелчков, пинков и иных поощрений, обычных в его жизни. Но чем выше встанешь, тем хуже падать. Это ведь известно. Вечером, перед концом работы, один из мастеров, писавший поясной образ святого великомученика Пантелеймона, подозвал к себе Мишку и сказал ему, чтобы он поставил икону, еще сырую, на окно. Мишка, кривляясь, схватил образ и смазал пальцем краску с ящичка в руке святого целителя. Бледный от испуга, молча и вопросительно взглянул на мастера. «Что, дорвался?» — ехидно спросил тот. «Я нечаянно!» — тихо протянул Мишка. «Дай сюда!» Мишка покорно отдал ему икону и потупился. «Давай башку!» «Господи!» — умоляюще взвыл Мишка. «Ну!» «Дяденька, я...» Но мастер схватил его за плечи и притянул к себе. Потом он, не торопясь, запустил ему пальцы своей левой руки в волосы на затылке, снизу вверх, и начал медленно поднимать мальчика в воздух. Мишка подобрал под себя ноги и поджал руки. Точно он думал, что от этого тела его станет легче. И с искаженным от боли лицом повис в воздухе, открыв рот и прерывисто дыша. А мастер, подняв его левой рукой на пол аршин от пола, взмахнул в воздухе правой и с силой ударил мальчика по ягодицам сверху вниз. Это называется встряска. Она выдирает волосы с корнями, и от нее на затылке является опухоль, которая долго заставляет помнить о себе. Стоная, схватившись за голову руками, Мишка упал на пол к ногам мастера и слышал, как в мастерской смеялись над ним. «Хе-хе! Ловко кувыркнулся паяц! Это, братцы, воздушный полет! Ха-ха! Мишка, а ну-ка еще по сальто-морталь!» Этот смех резал Мишке душу и был намного острее боли от встряски. Ему приказали подняться с пола и накрывать на стол для ужина. В кухне его ждало еще огорчение. Там была хозяйка. Она поймала его и начала трясти за ухо, приговаривая: «А ты, чертенок, спи, где велят, а не прячься, не прячься, не прячься!» Мишка болтал головой, стараясь попасть в такт движением хозяйкиной руки, и чувствовал едва одолимое желание укусить эту руку. Через час он лежал на своей постели под столом в мастерской, сжавшись в плотный маленький комок так, точно он хотел задавить в себе боль и горечь. В окна смотрела луна, освещая голубоватым сиянием большие иконостасные фигуры святых, стоявшие в ряд у стены. Их темные лики смотрели сурово и внушительно в торжественной безмятежности своей славы. Лунный свет придавал им вид призраков, смягчая резкие краски и оживляя складки тяжелых рис на их раменах. Без дум, весь поглощенный чувством обиды, мальчик покорно ожидал, когда это чувство затихнет, а блестящие краски икон постепенно вызывали воспоминания о вчерашнем вечере, о красивых костюмах ловких, гибких людей, которые так свободно прыгают, так веселы и красивы. И вот он видит арену цирка и себя на ней. С необычайной легкостью он совершал самые трудные упражнения и не усталостью, а сладкой и приятной негой они отзывались в его теле. Гром рукоплесканий поощрял его. Полный восхищения перед своей ловкостью, веселый и гордый, он прыгнул высоко в воздух и, сопровождаемый гулом одобрения, плавно полетел куда-то, полетел со сладким замиранием сердца.
1: Вы слушали рассказ Максима Горького «Встряска» в исполнении Марии Григорьевны Петровой. Запись 1977 года.
3: Стрелялись мы. Боротынской. Я поклялся застрелить его по праву дуэли, за ним остался еще мой выстрел. Вечер на бивуаке. Мы стояли в местечке. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж, обед у полкового командира или в трактире, вечером пунш и карты. В местечке не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где кроме своих мундиров не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. – К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большую частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад, зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно. И если бы он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого бы то ни было, никто бы в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, так назову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совесть его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил. Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много. После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл. Наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уже это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнел от злости и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме». Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут, но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии. На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами. Мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло 3 дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали, неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинений всевозможных пороков. Однако ж, мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романтическое воображение, я всех сильнее, прежде всего, был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня. По крайней мере, со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенную приятностью. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной воле, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его. По крайней мере, я заметил раза два в нем желание со мной объясниться. Но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия была полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа, — сказал им Сильвио, — обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас, продолжал он, обратившись ко мне, жду непременно. С сим словом он поспешно вышел, а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено, оставались одни голые простреленные стены. Мы сели за стол. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общую. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался. Гости ушли. Мы остались вдвоем. Сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне. «Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но я вас люблю и чувствую. Мне было бы тягостно ставить в вашем уме несправедливое впечатление». Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза. «Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если бы я мог наказать Р, не подвергая вовсе моей жизни, то я бы ни за что не простил его». Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал. «Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив». «Любопытство мое сильно было возбуждено. Вы с ним не дрались?» — спросил я. «Обстоятельства верно вас разлучили?»
4: «Я с ним дрался», — отвечал Сильвио. «И вот памятник нашего поединка». Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью с галуном, то, что французы называют полицейская шапка. Он ее надел, она была прострелена на вершок от лба. «Вы знаете, — продолжал Сильвио, — что я служил в Венском гусарском полку. Характер мой вам известен, я привык первенствовать, но с молоду это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде, Я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. Я перепил славного Бурцева, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех был или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии. Не хочу называть его. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества, но я принял его холодно, и он без всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои, отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям, дамы попадали в обморок, нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмеряли нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому. Но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хоть одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. То польза мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит. Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам кажется, теперь не до смерти, — сказал я ему. — Вы изволите завтракать?»
5: Мне не хочется вам помешать.
3: Вы ничуть не мешаете мне, возразил он. Извольте себе стрелять. А впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам.
5: Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен. И поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Нынче час мой настал.
3: Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то, казалось, его поверенный по делам, писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.
5: Вы догадываетесь, сказал Сильвио, кто эта известная особа?
3: Еду в Москву.
5: Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями.
3: При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные противоположные чувства волновали меня.
5: Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку, мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.
3: Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Энского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить весенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения. Но как скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда одеваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить Клюшница Кирилловна, были мне пересказаны, песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова, да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, то есть самым горьким пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседов около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большей частью в икоте и в издыханиях. Уединение было сноснее. В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле они прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей.
5: Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село рекомендоваться их сиятельством как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможной роскошью. Около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало. Пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет 32, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я старался ободриться и начал был себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его свободный и любезный вскоре рассеял мою одичалую застенчивость. Я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня. И смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле она была красавица. Граф представил меня. Я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною, как с добрым соседом, и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую. «От хороший выстрел!» — сказал я, обращаясь к графу. «Да», — отвечал он, — «выстрел очень замечательный». «А хорошо вы стреляете?» — продолжал он. «Изрядно», — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся, наконец, предмета мне близкого. «В 30 шагах промаха в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов». «Право», сказала графиня с видом большой внимательности. «А ты, мой друг, попадешь ли в карту на 30 шагах?» «Когда-нибудь», — отвечал граф, — «мы попробуем. В свое время я стрелял не худо, но вот уже 4 года, как я не брал в руки пистолета». «О, заметил я, в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в 20 шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета. Мои были в починке. Что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду 4 промаха по бутылке в 25 шагах. У нас был ротмистр Остряк-забавник. Он тут случился и сказал мне: «Знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку». «Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз». «Лучший стрелок,
4: который удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере, 3 раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки. Граф и графиня рады были, что я разговорился. «А каково стрелял он?» – спросил меня граф. «Да вот как, ваше сиятельство! Бывало,

0: ваше сиятельство. Мы были с ним приятели. Он в нашем полку был принят как свой брат-товарищ. Да вот уже лет 5, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стал быть, знали его?
1: Знал, очень знал.
0: Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия? Не пощечина ли ваше сиятельство, полученное им на бале от какого-то повесы?
1: А сказывал он вам имя этого повесы?
0: Нет, ваше сиятельство, не сказывал. Ах, ваше сиятельство, продолжал я, догадываясь об истине. Извините, я не знал, уж не вы ли?
1: Я сам, отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным, а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи.
0: Ах, милый мой, сказала графиня, ради бога не рассказывай, мне страшно будет слушать.
1: Нет. Возразил граф, я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил. Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ. 5 лет тому назад я женился. Первый месяц, медовый месяц, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь у жены что-то заупрямилась. Она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты.
2: «Ты не узнал меня, граф!» — сказал он дрожащим голосом.
0: «Сильвио!» Закричал я, и, признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом.
2: «Так точно!» — продолжал он. «Выстрел за мною! Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана.
0: Я отмерил 12 шагов и стал там, в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился. Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута. Сильвио опустил руку.
2: «Жалею, — сказал он, — что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить в безоружного. Начнем с сызного. Кинем жребий, кому стрелять первому».
0: Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет. Свернули 2 билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять 1 номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив!» — сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. «Не понимаю, что со мною было,

0: и каким образом мог он меня к тому принудить, но я выстрелил и попал вот в эту картину. Граф указал пальцем на простреленную картину. Лицо его горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. Я не мог воздержаться от восклицания. «Я выстрелил», — продолжал граф, — «и, слава богу, дал промах». «Тогда Сильвио...» В эту минуту он был, право, ужасен. «Сильвио стал в меня прицеливаться». Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая», — сказал я ей, — «разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! Поди, выпей стакан воды и приди к нам, я представлю тебе старинного друга и товарища». Маша все еще не верилась. «Скажите, правду ли муж говорит?» — сказала она, обращаясь к грозному Сильвию. «Правда ли, что вы оба шутите?»
1: «Он всегда шутит, графиня», — отвечал ей Сильвио. «Однажды дал он мне, шутя, пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах, теперь и мне пришла охота пошутить».
0: С этим словом он хотел в меня прицелиться при ней. Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша! Стыдно!» Закричал я в бешенстве. «А вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?»
1: «Не буду», отвечал Сильвио. «Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно. Будешь меня помнить, предаю тебя твоей совести».
0: Тут он был вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке, люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться. Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.
2: В древнем царстве подводном жил-был водяной, но манила его земля. Он задумал сделать своей женой Лилофею, дочь короля. Он из красного золота выстроил мост, и невесте богатство суля, вызывал на свиданье при свете звезд Лилофею, дочь короля. Он касался белой ее руки, красоту королевны хваля. и пошла за ним следом на дно реки Лилофея, дочь короля. И тогда схватил ее водяной, словно горло стянула петля. Не уйдешь ты отсюда, ты будешь со мной, Лилофея, дочь короля. Миновало много ночей и дней. Светлой горницы из хрусталя муженьку семерых родила сыновей, Лилофея, дочь короля. Но однажды приснился ей странный сон. Ей родная приснилась земля, и услышала тихий церковный звон, Лилофея, дочь короля. Отпусти, отпусти меня, водяной, погляди, о пощаде моля, в унижении и горе стоит пред тобой Лилофея, дочь короля. Но угрюмый супруг отвечает ей, плавниками в воде шевеля: кто же вскормит моих семерых сыновей, Лилофея, дочь короля? О, не бойся, супруг, я вернусь назад. Хоть мила и прекрасна земля, разве может покинуть невинных чад Лилофея, дочь короля? И она восстала со дна реки и в весенней вышла поля. Здравствуй, в ноги ей кланялись стебельки, Лилофея, дочь короля. Все светило, сияло вблизи и вдали, пело небо и пела земля, когда слуги в родительский дом привели Лилофею, дочь короля. Гости ели и пили всю ночь напролет, сердце сладким вином веселя. Возвратилась домой из безжалостных вод Лилофея, дочь короля. Вдруг в окно кто-то яблоко бросил на стол, то, внезапно сойдя с корабля, ищет, требует, кличет незримый посол Лилофею, дочь короля. Пусть в огне это яблоко нынче сгорит, приговор свой исполнить веля, оробевшей служанке смеясь говорит Лилофея, дочь короля. Но невидимый кто-то ответствует ей в светлой горнице из хрусталя: семерых ты оставила мне сыновей, Лилофея, дочь короля. Ты троих заберешь, я возьму четверых, пусть им родиной будет земля. Так она сыновей поделила своих, Лилофея, дочь короля. Я троих заберу, и троих я отдам, но сокровища честно деля, мы седьмого должны разрубить пополам, Лилофея, дочь короля. Все поделим, и ноги, и руки его. Ты возьмешь половину, и я. Что ж молчишь? Неужели ты страшишься кого, Лилофея, дочь короля? Или ты думал, мне сердце из камня дано? Ах, прощайте, цветы и поля! Чем дитя погубить, лучше канет на дно Лилофея, дочь короля.
3: Шестидесятилетию победы советского народа в Великой Отечественной войне посвящается. Очерк Евгения Новикова «Песня о вечном солдате». У микрофона автор, заслуженный артист России Евгений Новиков.
4: Впервые за много столетий государство российское целых 60 лет не участвовало ни одной большой войне. Никогда еще в русской истории мир на нашей земле не был столь долгим. Речь здесь не идет о локальных конфликтах и войнах, и они, очевидно, пока неизбежны на нашей планете, как неизбежны при этом потери и жертвы. Сегодня подчас звучат слова о том, что цена нашей победы над фашизмом была слишком высока, что мир достался нам слишком дорого, и некие нравственные уроды, мазохисты от истории, со скрупулезностью Шейлока или Гобсека, испытывая какую-то особую радость, наслаждение, на целые миллионы завышают наши потери. Конечно, эти потери огромны, но о них говорят не только данные статистики. Куда красноречивее те бесконечные каменные гряды, что протянулись по всем странам Европы, от Черного и Адриатического морей до Балтики и Баренцева моря. Те гранитные солдаты, что стоят во всех столицах, освобожденных Красной армией от войск Третьего Рейха. И Румыния, и Болгария, и Югославия, и Венгрия, и Чехословакия, и Польша, и, конечно, Германия. И как апофеоз нашей победы, как вечный ее символ, встал в центре Европы, в поверженном Берлине, советский воин-освободитель. Сегодня он известен всему миру. Мемориал Трептов парка, творение советского скульптора Евгения Вучетича, вошло по праву в число самых выдающихся памятников за всю историю человечества. И это тоже цена нашей победы. До недавнего времени мало кому была известна история возникновения этого памятника, этого мемориала. Вот что рассказал о ней в своей книге «Генералиссимус» герой Советского Союза, писатель Владимир Васильевич Карпов. Принимая решение в честь победы над Германией поставить памятник в Берлине, объявили конкурс на проект. После того, как были отобраны наиболее перспективные работы, пригласили Сталина с ними познакомиться и, конечно, хотели услышать его решающее мнение. Сталин обошел, внимательно осмотрел все макеты. Большинство из них представляли вариации фигуры верховного главнокомандующего, что казалось естественным, как бы обобщающим итог победной войны. Сталин посмотрел на скульпторов, и в его взгляде многие уловили иронию. Сталин спросил, показав жестом на проекты: «А что, не надоел вам еще этот усатый?» Скульпторы были просто ошарашены, не посмели даже засмеяться. И тут Сталин увидел у Вучетича фигурку солдата с девочкой на руках. Подошел, присмотрелся. Вот то, что надо. Только автомат уберите и вложите в руки карающий меч. И стоит солдат в Берлине по сей день с карающим мечом Сталина в могучей руке, с разбитой свастикой у ног и девочкой, прильнувший к груди освободителя. Более 50 лет назад довелось мне впервые пройти по гранитным плитам этого великого сооружения. И потом, за годы воинской службы, не раз бывать там вместе со своими товарищами, артистами ансамбля группы советских войск Германии, отдавая дань уважения солдатам, павшим при штурме Берлина. А когда служба завершилась, мы вернулись на родину, то в память о войне, о нашей победе мы вместе с моим самым дорогим и близким мне человеком, Светланой Александровной Новиковой, с кем неразлучны уже почти полвека, написали песню, которую так и назвали «Песня о вечном солдате». 40 лет назад, к 20-летию Победы, ее впервые записал оркестр Всесоюзного радио. И впервые она была исполнена. Ее спел народный артист РСФСР, солист театра Станиславского и Немировича Данченко Евгений Максименко. Оркестром дирижировал народный артист СССР Юрий Васильевич Силантьев. Итак, композитор Светлана Новикова, стихи Евгения Новикова, песня о вечном солдате.

0: может быть, если здесь товарищ Вознесенский, может быть, его попросить выступить?
1: А? Он записался.
0: Да.
1: Товарищ Вознесенский записался. Ему будет.
0: А вот он идет, наверное?
1: Вот он идет, да.
2: Как и мой любимый поэт, мой учитель Владимир Маяковский, я не член коммунистической партии. Но и как...
0: Это не доблесть.
2: Как Владимир Маяковский, Никита Сергеевич...
0: Это не доблесть. Поэтому почему вы афишируете? А я горжусь, что я член партии и умру членом партии. Я не член партии. Вызов даете? Сотрем! Все, что на пути стоит, коммунистики! Сотрем!
3: Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов! Не могу! Я не могу слушать агентов! Вы скажете, что я зажимаю? Я прежде всего, скажет секретарь, председатель, прежде всего я человек, прежде всего я гражданин Советского Союза, я рабочий своего класса, я друг своего народа.
2: Я не член коммунистической партии, но как и Владимир Маяковский, я не представляю своей жизни, Никита Сергеевич, я каждый, у меня были, я сейчас чувствую, особенно сейчас, у меня были неверные срывы. Это не ложь.
3: Ложь! То, что сказала Ванда Львовна, то, что вы, а это вы сказали, значит, это клевета на партию. Не может сын клеветать на свою мать. Ложь!
2: Это не ложь.
3: Вот два молодых человека довольно скептически смотрит, кто они такие, я не знаю. Вот там два. Один очкастый, другой без очков сидит.
4: Нет, это Голицын.
0: Голицын.
4: Товарищ Голицын, да? Художник Голицын.
0: Художник.
5: Товарищи, я хлопал Вознесенского, потому что люблю его стихи. И я не агент, и никогда агентом не буду, ни чьим.
4: Товарищ Аксенов. Вот он сейчас.
3: Ваш отец репрессирован, это вы знаете, и мы оплакиваем его.
6: Нет, он жив.
3: Жив? Он мне сказали, что репрессирован. Если вы хотите идти, я прямо говорю, под команду, в ногу, с партией, с народом, мы приветствуем каждого солдата. Но учитесь хорошо стрелять, хорошо распознавать врага, с тем, чтобы промаха не давать. Вы хотите нас убаюкать?
2: Нет.
3: Что вы, так сказать, беспартийно на партийных позициях стоите? Да. Нет. Довольно. Довольно. Можете сказать, что теперь уже не оттепель и не заморозки, а морозы. Да, для таких будут самые жестокие морозы. Слышь ты какой, пастернак. Пастернак, хотите? Мы предложили пастернаку, чтобы он уехал. Хотите завтра получить паспорт? Можете сегодня получить. Поезжайте, чертовый паспорт.
2: Никита Сергеевич.
3: Посмотрите, поезжайте туда. Поезжайте.
7: После неудачи в прошлом к работам по возведению водонасосной станции приступали с преувеличенной осторожностью. Гипсовые воронки сосредоточились только в одном месте. Но начальник соцстроя Увадьев настоял, чтобы число контрольных буровых было увеличено до 5. Новый промах повлек бы за собой чрезвычайные последствия. Установилась почти военная дисциплина. Прогулов не стало вовсе. Окрестные шинкари бедствовали. Новому рабочкому оставалась лишь канцелярская деятельность. Ударность постройки диктовалась тем соображением, что весна на соте зачастую бывала ранней. Повторное бурение, однако, подтвердило начальные изыскания. За промороженным слоем почвы шли в смешанной очереди глина, галька, мергель, опять глина, и лишь дальше, с 7-го метра, простирались зыбучие моря плывунов. Это и был враг. И какие маневры он предпримет через неделю, было не угадать. Уточнить направление плывунов оказалось также невозможным. Во всех 5 скважинах желонки буры опускались, как в квашню. И потом у всех, от прораба до землекопа, являлась одинаковая потребность подержать на ладони этот жидкий, крупичатый серый ил. Он обтекал пальцы и грузно капал на лопату, застывая на ней хрупким карборундовым плетником. Сперва шли открытым котлованом с откосами, дробя промерзлую породу гремучей силой толуола. И когда река встала, половина котлована была уже готова. По мере погружения в сотенские недра число рабочих сокращалось. Оставшимся 30 приходилось всего по сажени пространства для работы. Тем большее от каждого требовалось напряжение. «Грязища пошла!» — сообщил однажды производителю работы инженеру Фаворову десятник. И это означало, что строительство вплотную соприкоснулось с плывунами. Попытка сразу пробиться сквозь плывун до самой отметки не удалась. Грунт становился жиже, хоть бадьей вычерпывай. И тогда захрипели центробежные насосы. Продвижение вглубь пошло с переменным успехом. Иногда уже мерещился предпоследний метр, но просачивались грунтовые воды или перегорал мотор, и пока перематывали его монтеры, уровень плывунов катастрофически повышался. Работа становилась изнурительной, но рабочие молчали. В мокрых сапогах, облепленные грязью до затылка, осунувшиеся за день, они уходили на мороз, и пока успевали добраться до барачной печки, грудь их разрывала нудным, одуряющим кашлем. Было понятно, отчего в субботнюю баню шли они благоговейно, как на молитву. Теперь у Вадьев почти ежедневно приходил смотреть на эту черную кропотливую работу. Мимо забрызганных ламп, повисших на перепутанных шнурах, он спускался по лестнице в яму. Затхлая теплота земли пьянила с непривычки. Шипел паропровод отепления, и в черной жиже чавкали сапоги. Дежурные плотники, 4, беспрерывно караулили шпунтовые стены, сквозь которые сочился плывун. Увадьев глядел на согнутые спины и еле удерживался от желания самолично взяться за лопату. Его не удовлетворяла роль состоящего на побегушках при соцстрое, как он однажды в шутку назвал сам себя. Ему все хотелось сделать самому. Его замечали, и шутники норовили кинуть лопату ила на его всегда очищенные до глянца сапоги. «Как, мокро?» — спрашивал он кого-нибудь, остановившегося дать передышку сердцу. «Не, тут-то сухо, тут-то в самый раз, слезай в сапожках-то!» — ласково и беспокойно отвечал тот и вдруг вскидывался поверх общего шума раскаленным матом. «И эх, братишка, могилу копам!» — кричал он со взбухшей от напряжения шеей, но кричал бодро, потому что копал ее не для себя. Бычьим взглядом Увадьев уставлялся в дно колодца, полное жидких подвижных блесков. Мнилось, будто в углу бурага. Теребя седоватые усы, главный инженер разъясняет свою мимоходную мысль о новом Адаме. «Ты новорожденный, Увадьев, тебе и насос чудо, а это только старая диафрагмовая кляча, выхлебавшая сотни тысяч ведер до тебя. Мы рыли сотни таких котлованов, обходясь без романтики. О них написаны книги, которые инженер обязан знать в самом начале учения. А новорожденному чудесно все приходящее извне. Да, но так и это роют впервые, вслух сказал Увадив. Насос добрался до твердого пласта. Снизу кричали «Остановить мотор!» И злой рокот всасываемого воздуха прекращался.
6: «Эй, хозяин, скуп больно! Эй, прибавь копеечек-то!» Смеялись снизу.
7: И Увадьев видел белый ряд зубов в черном поту лица.
6: «Ты нашу кравцу понемножку пей! Много смотри, пузечко заболит!»
8: «Ковыряй, ковыряй, хвороба!»
7: Это была игра, попытка развлечься чужим конфузом, привычный способ разговора с хозяином. Он снова поднимался наверх, где десятник, приладившись к стене, обводил что-то карандашом на синем чертеже. Это был старик, горбоносый и надменный. Рабочие побаивались его насмешливых, проницательных глаз.
8: «Ну как, Андрей Иванович?»
7: Тот оборачивался, задумчиво черня губы себе карандашом.
8: «Да все так, Иван Абрамович, на Бога надежда».
7: Сам он в Бога не верил и поминал его исключительно из потребности дразнить Увадьева.
8: «Страшнейший плывун содит, сами видите. Придется четвертую сменку пустить. Коллективно наживаем ревматись!»
7: Увадьев отмалчивался. В эту пору он чувствовал себя комиссаром при воинской части. Не умея разобраться во всех тонкостях технической стратегии, он зачастую глядел в глаза подчиненному и по неприметным оборотам речи определял его сокровенные устремления. Когда поднялся разговор о применении кессонного метода при постройке, он первым отверг эту возможность. «За это, миленькие, под суд отдадут», — сказал он, на ощупь расставляя слова, и не ошибался. Садил плывун, но главный инженер Бурага воздерживался от четвертой смены до самого февраля, пока не выяснилась необходимость чрезвычайных мер. Целых полторы недели длилось опасное равновесие между людскими усилиями и наступающим илом. Враги караулили друг друга, взаимно выжидая хотя бы минутного ослабления. Теперь дежурные плотники вылезали из ямы такими же грязными, как и землекопы. Несчастье произошло на исходе восьмого часа, когда вступала вторая смена. Работа велась в водозаборном колодце, на том именно уровне, откуда начинался подводящий канал в направлении реки. В штольне не было никого, сопели лишь насосы. Дело началось с того, что случайным камнем пробило храповик новой машины, железную фильтровальную сетку на конце заборной трубы. Производитель работ, инженер Фаворов, который и ночевал тут же в водонасосной, даже сквозь сон проверяя на слух мерное журчание центробегов, первым обнаружил поломку. В пустующую шахту немедленно были спущены люди заменить храповик. И тут-то был обнаружен небольшой прогиб шпунтовой сваи. Прогибы случались и прежде. Для того и существовало плотничье дежурство, чтобы своевременно ставить предохранительные крепи и подкосы. Прогибы не были опасны. Вся шахта стояла в распорках. И, может быть, ничего бы не произошло, если бы предыдущая смена не вынула одну из них, в особенности затруднявшую движение землекопов. Пока готовили новую распорку, вздутие стены пошло с молниеносной быстротой. За криком людей и жужжанием моторов треска не слышал никто. Сперва вспучило две шпунтовины, потом зыбучая сила плывуна вклинилась в щель и вдруг раздвинула ее, как пьяный распахивает дверь. Вслед за тем в расщелину засвистал ил, и когда началась эта беспримерная борьба, людям было уже по колено. Бурага нашел Фаворова на втором ярусе палати.
8: «Ну как, жених?» – спросил он.
9: «Ерунда прет!»
7: – осипшим голосом сказал Фаворов, пропуская мимо себя бегущих в яму людей.
8: «А вы интересовались, почему прет ерунда?»
7: спросил старый инженер, обтирая заиндевелые усы.
9: «Очевидно, при забивке...»
7: Лихорадка мешала молодому инженеру говорить слитно.
9: «При забивке одна из свай надломилась, вбивали в мерзлоту. Раньше тут стояли гравомойки, и могло случиться...»
7: «Что могло случиться?» Губы Бурага опухли, точно искусанные злым насекомым.
9: «Мог произойти перекос!»
7: Глаза Фаворова были воспалены, зрачки заплыли красным туманом и стали одного цвета с лицом. Разговаривая, он держался за стойку и старался отвечать по-военному кратко. Бурага спросил: «Почему вы дрожите?»
9: «У меня грипп!»
7: И, дрогнув, прибавил:
9: «Третий день!»
7: Бурага выпятил губу, носки его сапогов стали вовнутрь. Его раздражало упоминание Фаворова о трех гриппозных днях, в течение которых тот не выходил из водонасосной. Ему показалось, что Фаворов ждет похвалы своему энтузиазму. Невидимое насекомое ползало по лицу старика, которое опухало, и самые зрачки становились как два точкообразных укуса.
10: «Ваше место там, внизу, товарищ прораб! Потрудитесь спуститься! Вы мне отвечаете за шпунт!»
7: Властно сказал Бурага, сунув пальцем туда, в 11-метровую глубину, где почти вслепую происходила драка со стихией. Насосы хрипели, как люди. Лампы казались слишком тусклыми. Мало было бы и солнца осветить страх и ярость людей. В пролом толстым гнутым снопом лез плывун. Соседние сваи медленно поворачивались на своих осях, образуя еще больший разворот. Похоже было, будто всей соти с песками, лесами и болотами предстояло пробиться в эту скважину. Упираясь в ползучую трясину, мокрые люди пытались зажать досками открытую рану. Шел плывун. Подземный напор откидывал людей назад. Доска скользнула по течению, и опять в полном молчании возобновлялось неравное это соревнование. Насосы не справлялись с нагрузкой. Добавочная смена, вызванная до срока, еле успевала отвозить наверху вагонетки с породой. Но уровень повышался. Жидкий крупичатый холод затекал через голенище в сапоги. Представлялось, будто плывун становится жиже, и хотя со стороны реки штольню защищала широкая свайная дамба, все ждали, что через минуту сюда бурливо и резво вплеснется соть. Какой-то длинный человек на нижнем ярусе метался и поясничал, чтобы подбодрить уже выбившихся из сил рабочих. Увадив, наклонясь над провалом, едва узнал в нем того ворчливого десятника Андрея Иваныча, который еще недавно поддразнивал его богом. «Эй-эй-эй!» – непонятно выкрикивал он. «Херувимушки, не уступайте! Жми ее сволоту, братушки! Жену отдам молодуху! Только 40 годков и пожили, ей-ей! Трясину-то справа заноси! Упрись, упрись, братушки!» Но крик перекатывался в нелепый визг, и вот становилось страшным и неоправданным его добровольное юродство. Увадьев прыгнул вниз, в застылое хрипучее молчание, где как будто не хватало его одного. Бездействие стало ему невыносимо. Плывунная гуща смягчала падение. Нашлось место и ему. Никто не узнавал его. Несчастье сравняло всех. Теперь вместе с остальными он силился заткнуть дыру. И порой уже дразнила удача, но затем лишь, чтобы ослабить боевую бдительность бригады. Увадьева толкнули распоркой справа, потом слева. Его притиснули к самой дыре, и вдруг стало ясно, что только пары его рук и не хватало в этой рукопашной. Мускулы его напружились, и давно утраченная, грубая, почти ураганная радость физической силы вздыбила ему сознание, точно внезапно включили пропыленный мотор. Тяжко переваливаясь через доски, плывун лился ему на плечо, давил земляным знобом, затекал к спине и в итоге лишь умножал злую волю к преодолению. «Погибнут, комиссар, твои сапожки!» – прохрипел кто-то сбоку. «Весь глянец к чертовой матери сойдет!» За спинами других Увадьев узнал плотника Акишина. Пятнистое от грязи его лицо изображало натугу и заразительное веселье. Бывалому этому старику ведомы были в жизни и не такие приключения.
11: «Здорово, дед! Все пьешь, поди! Маненько выпивам! Заклинивай ее! Заклинивай! Колтушком забивай!» — заорал Фадей на парня, суетившегося с семиметровой распоркой.
7: Шпунтовины укрепили подкосами. Нужна была особая сметка, чтоб не задеть никого в тесноте. Дыра уменьшалась, и хотя поток плывуна не переставал, борьба с ним стала легче. Четыре последующих крепи остановили его совсем. Шахта стала пустеть, пошли табачные дымки. Десятник ругательно вызванивал новую смену. Бурага взглянул на часы. Обе стрелки стояли на 11. Фаворов устало сидел у мотора, и когда Бурага подошел к нему, он показался ему таким же старым, как он сам.
12: «Вам вообще чрезвычайно везет, молодой человек», — вразумительно сказал главный инженер. «Примите грамма полтора аспирина и попросите дома прикрыть вас ватным одеялом. Я распорядился временно заменить вас. Ватное одеяло – великая вещь, молодой человек!» И, не дожидаясь ответа, вышел на улицу. Над рекой вылупливалась из облака луна. И вдруг в лесных отдалениях, залитых бесплотным синим светом, длительный и знобящий понесся волчий лай.
7: Неосознанная потребность повлекла Увадьева в эту пору на реку. Увадьев поднялся на мыс и разыскал древнюю скамейку. Позбив с доски ледяную корку, Увадьев присел на краешек. Через полчаса мокрый снег стал заносить человека, сидящего на скамье. Плечи и колени его побелели, снег таял на его руках. Он все не уходил. Колючим, бесстрастным взглядом, уставясь в мартовскую мглу, может быть, видел он города, которым предстояло возникнуть на безумных этих пространствах. Но отсюда всего заметней было, что изменялся лик Соти, и люди переменились на ней.

0: Шлота в переводе с литовского значит «метла». Так называется сатирический журнал, издающийся в Вильнюсе. Собрать нашего крокодила, украинского перца, татарского чильяна, молдавского киберуша, казахского шмеля, грузинского нианги. Недавно редакторы сегодняшней передачи, сотрудники Шлота, принимали у себя. А вот теперь ответный визит Шлота на страницах «Доброго утра». Добро пожаловать наши коллеги из Вильнюса. Попрошу каждого из вас оставить нам свой автограф. В данном случае под словом «автограф» я имею в виду не вашу подпись, а написанный вами веселый текст, шутку, миниатюру. А мы уж эти автографы озвучим. У микрофона главный редактор журнала «Шлота» Йозус Булата.
1: Уже больше 20 лет в нашем журнале живет юмористический персонаж Киндюлис. Его сотворил когда-то наш автор Витовтас Миколаускас. Но теперь Киндюлис стал как бы собирательной личностью. Когда мы создали Киндюлиса, мы думали, что в Литве нет человека с такой фамилией. Но однажды мы получили письмо, которое подписало весьма уважаемые люди, профессора и так далее. «Перестаньте вы издеваться над человеком», – писали они. «Киндюлис – ответственный сотрудник нашего института, скромный, прекрасный человек. А теперь что получается? Когда на профсоюзном собрании объявляете, что будет выступать товарищ Киндюлис, в зале поднимаете бурные аплодисменты и смех. Потом мы узнали, что есть еще один Киндюлис, председатель колхоза, которого колхозники очень уважают. Он, пришедший на собрание, подходит к столу и, к великому удовольствию всех колхозников, говорит: «Тут подошел Киндюлис». Колхозники всегда, конечно, смеются. Оказалось, что настоящие живые киндюлисы – люди скромные, с большим чувством юмора, под стать нашему в Шлоте. Они никогда на нас не жаловались и не обижались.

0: Юноша пылко говорит приглянувшейся ему девушке.
1: Для тебя я готов каждую минуту прыгать в огонь.
0: Тут подошел Кинзюлис и пояснил.
2: Вы можете ему поверить, он пожарник.

когда-нибудь... Ах, до такого дня дожить бы я по правде не хотела, когда любимый мой посмотрит на меня, как сквозь стекло, уверенно и смело. Он жизнь мою прорежет, как алмаз, и хрустнет день под этим стеклорезом. Он не увидит губ моих и глаз, пройдет, как дождь над кровельным железом. Вдали он расползется, как туман, и я ему забудусь, разонравясь. И вновь Париж закрутит свой роман, в сырую мглу мансардами уставясь. Париж, глаза кофешантанных див, глядят с афиш блаженно нагловатый. И мечется шарманочный мотив какой-то обреченной травятой.

Луи, мой дорогой, бесконечно дорогой Луи. И так все кончено. Кончено. Мы никогда больше с тобой не увидимся. Помни это так же твердо, как и я. Ты не хотел разлуки. Ты готов был на все, лишь бы только нам быть вместе. Но мы должны расстаться, чтобы ты мог начать новую жизнь. Нелегко было сопротивляться и тебе, и самой себе –

А вечером во тьме, когда я уже не видела твоих слез, я чувствовала их, они жгли мне руки. Сейчас мы оба жестоко страдаем. Мне все еще кажется-то каким-то страшным сном. В первое время просто нельзя будет в это поверить. Еще несколько месяцев нам будет больно. Но затем непременно придет исцеление. Лишь тогда я снова начну писать тебе, Луи. Ведь мы условились, что я буду писать тебе время от времени. Но тебе никогда не узнать моего адреса. И эти бедные послания мои будут единственной нитью, связывающей нас с тобой. И нить эта не даст нашей разлуке, нашему расставанию стать всеокончательным разрывом. Меня ты должен извинить, теперь ты станешь независим.

Луи, целую тебя в последний раз нежно-нежно, и поцелуй мой тих и безгрешен. Ведь нас разделяет такое исполинское, такое беспощадное, такое невообразимое расстояние. Дорогой мой Луи, вот уже год, как длится наша разлука. Верю, ты не забыл меня. Мы все еще связаны с тобой, и всегда, когда я думаю о тебе, я не могу не чувствовать, как тебе больно. И все же прошел год. И время сделало свое дело, накинув на прошлое траурное дымку. Вот уже и дымка появилась. Все чуть расплылось, затуманилось, кое-что и вовсе стушевалось. Иные мелочи попросту вылетели из памяти. А однажды я, сделав над собой усилие, попыталась представить, какое у тебя было лицо, когда мы с тобой встретились впервые. Ну так и ты попытайся представить себе мой взгляд в тот самый миг, когда ты впервые увидел меня. Попытался, не смог. Так пойми же, что в этом мире все непрочно. Все стирается, развенчивает, улетучивается из памяти. Знаешь, давеча я улыбнулась. Кому? Чему? Никому и ничему. Просто в аллее весело заиграло солнышко, и я улыбнулась.

И все-таки я однажды улыбнулась, пускай и невольно. Ну так улыбайся и ты, потому что мне хочется этого. Улыбайся беспричинно, просто так. Потому что на дворе чудесная погода, или потому что у тебя все-все впереди, Луи. Да-да-да, выше голову, любимый, не плачь и улыбайся жизни.

Луи, вот я и снова с тобой. Прошло уже 6 лет. Не правда ли я похожа на сновидение? Являюсь, когда мне вздумается, но всегда в тот самый миг, когда это необходимо тебе и мне. Только вот вокруг должно быть темно и пусто. Прихожу и ухожу, да меня рукой подать, и все же ко мне невозможно прикоснуться, ко мне нельзя притронуться. Но я совсем не несчастна, я приободрилась, ведь каждое утро восходит солнце.

вечер меня повлекла по аллеям нарядная толпа. Это было прелестно. Это казалось каким-то пестрым цветником. Все кругом были довольны, и я вдруг почувствовала, что я сама счастливая.

А зачем же я пишу об этом? Да чтобы поведать тебе все это и рассказать, что с недавних пор я исповедую некую новую веру. И вера эта — любовь к тебе, любовь самоотверженная и бескорыстная. Когда-то мы говорили с тобой, что такое самоотверженная любовь, не понимая, что это такое. Так будем же молиться вместе, чтобы всем сердцем поверить в эту бескорыстную и самоотверженную любовь. Луи, годы идут, вот уже 11 лет прошло. Я уезжала далеко-далеко, а потом вернулась. Но скоро вновь уеду. У тебя, наверное, теперь свой дом, своя семья. Ты, должно быть, отец семейства и много... Очень много значишь для своих домашних. Я пытаюсь представить, каким ты стал, Луи. Должно быть, стал солиднее, плечи стали шире, но седины в волосах почти нет. А когда ты улыбаешься, лицо твое светлеет и становится совсем как солнышко. Что же мне сказать о себе? Я переменилась, я стала уже старая женщина, и теперь рядом с тобой я оказалась бы твоей матерью. Теперь ты понимаешь, надеюсь, мы не ошиблись, расставшись вовремя. Былые страдания забылись, настала пора успокоения, и письмо мое, а ты его узнаешь по почерку на конверте, покажется тебе чуть ли не развлечением.

Луи, бесконечно дорогой, любимый Луи, прошло 20 лет. 20 лет, как мы расстались. И 20 лет, как меня нет в живых, я мертва. А если ты жив? Я так надеюсь, что ты жив. И если ты прочтешь это письмо, а его тебе перешлют верные, почтительные руки, те самые исполненные почтения руки, что столько лет пересылали тебе мои письма, ты, конечно, простишь мне, если ты еще не забыл меня, простишь, что утром, сразу после нашей разлуки, я ушла из жизни, потому что не могла, не сумела жить без тебя. Вчера мы с тобой расстались. Взгляни внимательно на дату письма. А ведь именно вчера мы были последний раз вместе в нашей комнате. Ты да я, да наше горе. Это было вчера. В приотворенное окно глядела ночная мгла, и слезы твои катились по моим рукам и жгли мне руки. Нынче я сижу за нашим столом в нашей прелестной и уютной комнате, окруженная такими дорогими и памятными нашими вещами, и пишу тебе 5 писем, которые дойдут до тебя с большими промежутками, но ты непременно, непременно получишь их. Сейчас дописываю 5-е письмо, потом придет конец, конец всему. Я уйду из жизни. Стоит ли рассказывать, как? Печальные подробности здесь неуместны. Луи, милый мой, последний наш разговор мне кажется каким-то чудом, чудом горьким и зловещим. Нынче мы беседуем с тобой тихо, тихо, совсем не слышно. Ведь между нами такое невообразимое расстояние. И сейчас, преодолев такую исполинскую бездну времени, преодолев вечность, сейчас я, как прежде, целую тебя. Целую и ставлю точку. И больше нечего прибавить, да и просто потому, что не решаюсь признаться тебе в тех безрассудных мечтах, что неизбежны, когда любишь, и когда любовь огромна и подобна вечности. А нежность беспредельна.

жизни смешанные радость и горе, в ней великое множество дней. Но цветут незакатные зори над тревогой моей и твоей. Не сверну я домой с полдороги, книгу жизни прочту между строк. В этой жуткой и сладкой тревоге непреложного счастья

0: Старая пластинка. Вы знаете, дорогие друзья, что в этой рубрике нашей передачи мы вспоминаем популярные мелодии прошлых лет. Сегодня певица Мария Лукач предлагает вашему вниманию небольшую песенную композицию, которую она назвала «Старый патефон». У микрофона Мария Лукач.
1: Перебирая старые пластинки, я вспомнила свое детство. Тогда у нас в доме не было проигрывателя, магнитофона. Все это заменял старенький патефон, который выиграл папа по лотерее Осо Авиахима. Патефон, патефон. Его преимущество заключалось в том, что когда мы его слушали, соседи могли спать. У нас в доме было несколько пластинок, мы их берегли и слушали по большим праздникам всей семьей. Все песни я знала наизусть и помню их до сегодняшнего дня.

и долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы. В дорогу. В дорогу. Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души».

0: Хотя бричка мчалась вовсю прополую, и деревня Ноздрёва давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями, пригорками, но наш герой все еще поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке. Эх, какую баню задал! Смотри ты какой! Тут много было посулено Ноздрёву всяких нелегких и сильных желаний. Попались даже и нехорошие слова. Что ж делать? Русский человек, да еще и в сердцах. К тому же дело было совсем не шуточное. «Что ни говори, — сказал он сам в себе, — а не подоспей, капитан-исправник, мне бы, может быть, не далось бы боли и на свет Божий взглянуть. Пропал бы, как валдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени». Герой наш очень заботился о своих потомках. «Экой скверный барин!» — думал про себя Селифан. «Я еще никогда не видал такого барина, то есть плюнуть бы ему за это. Ты лучше человеку не дай есть, а коня ты должен накормить, потому что конь любит овес. Это его продовольство. Что примером нам кошт, то для него овес, он его продовольство». Кони тоже, казалось, думали невыгодно об Ноздрёве. Не только гнедой и заседатель, но и сам Чубары был не в духе. Хотя ему на части доставался всегда овёс похуже, и Селифан не иначе всыпал ему в корыто, как сказавший прежде: «Эх ты, подлец!» Но однако ж это все-таки был овёс, а не простое сено. Он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корыце к товарищам, поотведать, какое у них было продовольство, особливо, когда Селифана не было в конюшне. Но теперь одно сено нехорошо. Все были недовольны. Но скоро все недовольные были прерваны среди излияний своих внезапным и совсем неожиданным образом. Все, не исключая самого кучера, опомнились и очнулись только тогда, когда на них наскакала коляска с шестериком коней, и почти над головами их раздались крик сидевших в коляске дам, брани и угрозы чужого кучера. «Ах ты, мошенник этакий! Ведь я тебе кричал в голос! Сворачивай, ворона, направо! Пьян ты, что ли?» Селифан почувствовал свою оплошность, но так как русский человек не любит сознаться перед другим, что он виноват, то тут же вымолвил он, приосанясь: «А ты что так раскакался? Глаза свои в кабаке заложил, что ли?» Вслед за сим он принялся отсаживать назад бричку, чтобы высвободиться таким образом из чужой упряжи. Но не тут-то было, все перепуталось. Чубары с любопытством обнюхивал новых своих приятелей, которые учтились по обеим сторонам его. Между тем сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха в лицах. Одна была старуха, другая молоденькая, 16-летняя, с золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головке. Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какую-то прозрачную белизною. При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы, все это в ней было так мило, что герой наш глядел на нее несколько минут, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал то же, лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись, переступивши по стропке. При этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами. И, положивши свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывало ему в самое ухо, вероятно, чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами. На такую сумятицу успели, однако же, собраться мужики из деревни, которая была, к счастью, неподалеку. Так как подобное зрелище для мужика сущая благодать, то скоро около экипажа накопилась их бездна, и в деревне остались только старые бабы да малые ребята. Постромки отвязали, несколько тычков чубарому коню в морду заставили его попятиться, словом их разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали приезжие кони за то, что разлучили их с приятелями, или просто дурь, только сколько ни хлыстал их кучер, они не двигались и стояли как вкопанные. Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый на перерыв совался с советом. «Ступай, Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, что с правой стороны, а дядя Митяй пусть сядет верхом на коренного. Садись, дядя Митяй!» Сухощавый и длинный дядя Митяй с рыжей бородой взобрался на коренного коня и сделался похожим на деревенскую колокольню, или лучше на крючок, которым достают воду в колодцах. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было. Ничего не пособил дядя Митяй. «Стой, стой!» — кричали мужики. «Садись-ка ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядет дядь Миняй». Дядя Миняй, широкоплечий мужик с черную, как уголь, бородою и брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка, с охотой сел на коренного, который чуть не пригнулся под ним до земли. «Теперь дело пойдет!» — кричали мужики. «Накаливай, накаливай его! Пришпандорь кнутом вон того, того, солова! Что он корячится, как карамора?» Но, увидевши, что дело не шло и не помогло никакое накаливание, дядя Митяй и дядя Миняй сели оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконец кучер, потерявший терпение, прогнал и дядю Митяя, и дядю Миняя, и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватили, не переводя духа, станцию. Он дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою.
1: Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на видение. И опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. «Славная бабёшка!» — сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. «Но ведь что главное в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как дитя, все в ней просто. Она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее все можно сделать. Она может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выйдет дрянь. Вот пусть только за нее примут теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнят всяким бабьем, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмется и надутость, и чопорность, станет ворочаться по вытверженным наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем и как, и сколько нужно говорить, как на кого смотреть. Всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно. Запутается, наконец, сама и кончится тем, что станет, наконец, врать всю жизнь и выйдет просто черт знает что. Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил. А любопытно бы знать, чьих она. Что, как ее отец? Богат ли помещик почтенного нрава? Или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если положим этой девушке да придать тысячонок 200 приданого, из нее мог бы выйти очень-очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека. 200 тысячонок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренне начал досадовать на самого себя, зачем в продолжении хлопотни около экипажей не разведал от форейтера или кучера, кто такие были проезжающие. Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету. Деревня показалась ему довольно велика. Два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева. Посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми, или лучше дикими стенами. Дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Двор окружен был крепкою и непомерно толстой деревянной решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшне, сарае, кухне были употреблены полновесные толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тоже срублены были на диво. Не было резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельнице да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица. Женское в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы. Выглянувшие оба лица в ту же минуту спрятались, на крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичкова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто «прошу» и повел ее во внутреннее жилье. Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и в кривь, и в кось, и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкой которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча. Хватило топором раз, вышел нос, хватило в другой, вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши «живет». Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича. Держал он его более вниз, чем вверх, шеи не ворочил вовсе, и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую. Медведь, совершенный медведь. Нужно же такое странное сближение. Его даже звали Михаилом Семеновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собой этот грех и в тот же час спросил, не побеспокоил ли я вас. Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства.
0: Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресло, сказавший опять «прошу». Гости хозяин не успели помолчать 2 минут, как дверь в гостиной отворилась, и вошла хозяйка. Дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнюю краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма.
2: «Это моя Феодулия Ивановна», — сказал Собакевич.
0: Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом.
2: «Душенька, рекомендую тебе, Павел Иванович Чичиков. У губернатора и почмейстера имел честь познакомиться».
0: Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже «прошу», и, сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью, ни носом. Почти в течение целых 5 минут все хранили молчание. Раздавался только стук, производимый носом дрозда дерева деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. В углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых 4 ногах, совершенный медведь. Стол, кресло, стулья – все было самого тяжелого и беспокойного свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич», или «И я тоже очень похож на Собакевича».
3: «Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича», — сказал, наконец, Чичиков, видя, что никто не располагается начинать разговора, «в прошедший четверг. Очень приятно провели там время».
2: «Да, я не был тогда у председателя».
3: «А прекрасный человек».
2: «Кто такой?» — сказал Собакевич, глядя на угол печи.
3: «Председатель».
2: «Ну, может быть, это вам так показалось. Он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил».
0: Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал: «Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор, какой превосходный человек».
2: «Губернатор – превосходный человек».
3: «Да, не правда ли?»
2: «Первый разбойник в мире».
3: «Как? Губернатор – разбойник?» – сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. «Признаюсь, этого я бы никак и не подумал», – продолжал он. «Но позвольте, однако же, заметить, поступки его совершенно не такие. Напротив, скорее даже мягкости в нем много». Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.
2: «И лицо разбойничье. Дайте ему только нож, да выпустить его на большую дорогу, зарежет. За копейку зарежет. Он, да еще вице-губернатор, это Гога и Магога».
3: «Нет, он с ними не в ладах», — подумал про себя Чичиков. «А вот заговорю я с ним о полицеймейстере. Он, кажется, друг его. Впрочем, что до меня, — сказал он, — мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакий характер, прямой, открытый. В лице видно что-то простосердечное.
2: «Мошенник», — сказал Собакевич очень хладнокровно, «продаст, обманет, еще и пообедает с вами. Я их знаю всех. Это все мошенники. Весь город там такой. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек, прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья.
0: Что ж, душенька, пойдем обедать, сказала Собакевичу его супруга.
2: Прошу, сказал Собакевич,
0: и потекли все в столовую. Впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка.
2: Щи, моя душа, сегодня очень хороши, сказал Собакевич, хлебнувший щей и отваливший себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками.
4: «Эдакой няни, — продолжал он, обратившись к Чичку, — вы не будете есть в городе. Там вам черт знает, что подадут».
0: «А у губернатора, однако же, не дурен стол, — сказал Чичков.
2: «Да знаете ли, из чего все это готовится? Вы есть не станете, когда узнаете. У меня не так. У меня, когда свинина, всю свинью давай на стол. Баранина, всего барана тащи. Гусь, всего гуся. Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует».
0: Собакевич подтвердил это делом. Он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки. «Да, — подумал Чичков, — у этого губа не дура».
2: «У меня не так, — говорил Собакевич, вытирая салфетку и руки. — У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. 800 душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха».
0: «Кто такой этот Плюшкин?» – спросил Чичков.
2: «Мошенник. Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он. Всех людей переморил голодом».
0: «Вправду?» – подхватил с участием Чичков. «И вы говорите, что у него точно люди умирают в большом количестве?»
2: «Как мухи мрут».
0: «Неужели? Как мухи? А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?»
2: «В 5 верстах».
0: «В 5 верстах?» – воскликнул Чичков и даже почувствовал небольшое сердечное биение. «Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?»
2: «Я вам даже не советую и дороги знать к этой собаке. Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему».
0: «Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только что интересуюсь познанием всякого рода мест», отвечал на это Чичков.
1: За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк, ростом в теленка, набитый всяким добром, яйцами, рисом, печенками и не весь чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился. Но когда встали из-за стола, Чичков почувствовал себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, Чичков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только покряхтывал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами. «Я хотел бы поговорить с вами об одном дельце». Собакевич слегка принагнул голову, приготовляясь слышать, в чем было дельце. Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большой похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются. Собакевич все слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончившие жизненное поприще, числятся, однако же, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтобы таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложности без того уже весьма сложного государственного механизма. Собакевич все слушал, наклонивши голову, и что, однако же, при всей справедливости этой меры, она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их взносить подати так, как бы за живой предмет. И что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно. Никак не назвал душ умершими, а только несуществующими. Собакевич слушал, все по-прежнему нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а как у бессмертного Кощея где-то за горами и закрыта такою толстую скорлупою, что все, что не ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности. «И так, — сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа.
2: «Вам нужно мертвых душ?» — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.
1: «Да», — отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивший «несуществующих».
2: «Найдутся, почему не быть», — сказал Собакевич.
1: «А если найдутся, то вам, без сомнения, будет приятно от них избавиться».
2: «Извольте, я готов продать», — сказал Собакевич, уже несколько приподнявший голову и смекнувший, что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.
1: «Черт возьми», — подумал Чичиков про себя, — «этот уж продает прежде, чем я заикнулся», — и проговорил вслух. «А, например, как же цена? Хотя, впрочем, это такой предмет, что о цене даже странно».
2: «Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по 100 рублей за штуку».
1: «По 100?» — вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевший ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался, или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.
2: «Что ж, разве это для вас дорого?» – произнес Собакевич и потом прибавил. «А какая бы, однако ж, ваша цена?»
1: «Моя цена? Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга. Вы позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю, со своей стороны, положа руку на сердце, по 8 гривен за душу – это самая красная цена».
2: «Эх, хватили по 8 гривенок.
1: «Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя».
2: «Ведь я продаю не лапти».
1: «Однако ж, согласитесь сами, ведь это тоже и не люди».
2: «Так вы думаете, сыщите такого дурака, который бы вам продал по двугривенному ревизскую душу.
3: Но позвольте, зачем вы их называете ревизскими? Ведь души-то самые давно уже умерли. Остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по 1,5 рубли извольте, дам, а больше не могу.
2: Стыдно вам и говорить такую сумму. Вы торгуйтесь, говорите настоящую цену.
3: Не могу, Михаил Семенович, поверьте моей совести, не могу. Чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать, говорил Чичков. Однако ж по 1/2 еще прибавил.
2: Да чего вы скупитесь, сказал Собакевич. Право недорого. Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души. А у меня что, ядрёный орех, все на отбор. Не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите, вот, например, каретник Михеев. Ведь больше никаких экипажей не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на 1 час. Прочность такая, самое обобьет и лаком покроет.
3: Чичиков открыл рот с тем, чтобы заметить, что Михеева, однако ж, давно нет на свете. Но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи. Откуда взялась рысь и дар слова?
2: А пробка, Степан, плотник, я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была? Служил он в гвардии, и мы бы бог знает что дали. 3 аршин с вершком ростом.
3: Чичиков опять хотел заметить, что и пробки нет на свете. Но Собакевича, как видно, пронесло. Полились такие потоки речей, что только нужно было слушать.
2: Милушкин, кирпичник, мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник, что шилом кольнет, то и с

0: Зачем вы исчисляете все их качества? Ведь в них толку теперь нет никакого. Ведь это все народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.
1: Да, конечно, мертвые, сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они и в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил. Впрочем, и то сказать, что из этих людей, которые числятся теперь живущими, что это за люди, мухи, а не люди?
0: Да все же они и существуют, а это ведь мечта.
1: Ну, нет, не мечта. Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете. Машинища такая, что в эту комнату не войдет. Нет, это не мечта. А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади. Хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту.
0: Нет, больше 2 рублей я не могу дать, сказал Чичиков.
1: Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю, и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте. По 75 рублей за душу, только ассигнации. Право только для знакомства.
0: Что он в самом деле, подумал про себя Чичиков, за дурака, что ли, принимает меня? И прибавил потом вслух. Мне странно, право. Кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия. Иначе я не могу себе объяснить. Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто фу-фу. Что же он стоит? Кому нужен?
1: Да вот вы же покупаете. Стало быть, нужен.
0: Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Он стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные и семейственные, но Собакевич отвечал просто.
1: Мне не нужно знать, какие у вас отношения. Я в дела фамильно не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, я и продаю вам. И будете раскаиваться, что не купили.
0: 2 рублика, сказал Чичиков.
1: Эк, право, затвердила сорока Якова одно про всякого, как говорит пословица. Как наладили на 2, так и не хотите с них съехать. Вы давайте настоящую цену.
0: Ну уж черт его побери, подумал про себя Чичиков, по полтине ему прибавлю собаки на орехи. Ну, извольте, по полтине прибавлю.
1: Ну, извольте, и я вам скажу тоже мое последнее слово. 50 рублей. Право, убыток себе. Дешевле нигде не купите такого хорошего народа.
0: Экой кулак, сказал про себя Чичиков и потом продолжал вслух с некоторой досадой. Да что в самом деле? Как будто точно серьезное дело. Да я в другом месте ни почем возьму. Еще всякий с охотой сбудет их, чтобы только поскорее избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати?
1: Ну, знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю между нами, по дружбе, не всегда позволительны. И расскажи я, или кто иной, такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства.
0: «Вишь, куда метит, подлец!» – подумал Чичиков и тут же произнес самым хладнокровным видом. «Как вы себе хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по наклонности собственных мыслей.

0: Два с полтиною не хотите, прощайте.
1: Его не собьешь, не податлив, подумал Собакевич. Ну, бог с вами, давайте по 30 и берите их себе.
0: Нет, я вижу, вы не хотите продать. Прощайте. Позвольте,
1: позвольте, сказал Собакевич, взявший за руку и ведя в гостиную. Прошу, я вам что-то скажу.
0: К чему беспокойство? Я сказал все.
1: Позвольте, позвольте, сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу. Ибо герой наш позабыл поберечься, в наказание за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге.
2: Прошу прощения, я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйте, садитесь сюда, прошу.
0: Право, я напрасно время трачу, мне нужно спешить.
2: Посидите одну минуточку, я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово.
1: Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо на ухо, как будто секрет.
2: Хотите угол?
0: То есть 25 рублей? Не-не-не-не-не-не-не, даже четверть угла не дам, копейки не прибавлю.
1: Собакевич замолчал. Чичков тоже замолчал. Минуты две длилось молчание.
2: «Какая же ваша будет последняя цена?» – сказал, наконец, Собакевич.
0: «Два с полтиною».
2: «Право, у вас душа человеческая все равно, что пареная репа. Уж хоть по 3 рубли дайте».
0: «Не могу».
2: «Ну, нечего с вами делать, извольте. Убыток, да уж нрав такой собачий. Не могу не доставить удовольствия ближним. Ведь я чай нужно и купчую совершить, чтоб все было в порядке».
0: Разумеется.
2: Ну вот то-то же. Нужно будет ехать в город.
1: Так совершилось дело. Оба решили, чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью. Чичиков попросил списочка крестьян, Собакевич согласился охотно и тут же, подошед к бюро, собственноручно принялся выписывать всех не только поименно, но даже со значением похвальных качеств. А Чичиков от нечего делать занялся, находясь позади, рассматриванием всего просторного его оклада. Как взглянул он на его спину, широкую, как у вятских приземистых лошадей, и на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренне. Эк, наградил-то тебя Бог! Вот уж точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит.
2: Готова записка, сказал Собакевич, обратившись.
0: Готова? Пожалуйте ее сюда.
2: Теперь, пожалуйте же, задаточек, сказал Собакевич.
0: К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги.
2: Все, знаете, так уж водится.
0: Не знаю, как вам дать. Я не взял с собой денег. Да, вот 10 рублей есть.
2: Что ж, 10? Дайте, по крайней мере, хоть 50.
0: Пожалуй, вот вам еще 15. Итого 25. Пожалуйте только расписку.
2: Да на что же вам расписка?
0: Все знаете лучше расписку. Не равен час, все может случиться.
2: Хорошо, дайте же сюда деньги.
0: На что же деньги? У меня вот они в руке. Как только напишите расписку, в ту же минуту их возьмете.
2: Да позвольте, как же мне писать расписку? Прежде нужно видеть деньги.
1: Чичиков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывший их пальцами левой руки, другою написал на лоскутке бумаги, что задаток 25 рублей государственными ассигнациями за проданные души получил сполна. Написавший записку, он пересмотрел еще раз ассигнации. «Бумажка-то старенькая», — произнес он, рассматривая одну из них на свете. «Немножко разорвана. Ну, да между приятелями нечего на это глядеть».
0: «Кулак, кулак», — подумал про себя Чичиков, «да еще и бестия в придачу».
1: «А женского полу не хотите?»
0: «Нет, благодарю».
1: «Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку».
0: «Нет, в женском поле не нуждаюсь».
1: «Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона. Кто любит попа, а кто попадью, говорит пословица».
0: «Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами», — говорил Чичиков, прощаясь.
1: «Да уж, само собой, разумеется. Третьего сюда нечего мешать. Что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте. Благодарю, что посетили. Прошу и впредь не забывать. Коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу».
0: «Да, как бы не так», — думал про себя Чичиков, садясь в бричку. «Под вас полтиною содрал за мертвую душу чертов кулак». Он был недоволен поведением Собакевича. Все-таки, как бы то ни было, человек знакомый, и у губернатора, и у полицеймейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой. За дрянь взял деньги. Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет. «Подлец! До сих пор еще стоит!» — проговорил он сквозь зубы и велел Селифану, поворотивший к крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали, как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, поднявши где-то на дороге притолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу. «Эй, борода, а как проехать отсюда к Плюшкину, так, чтобы не мимо господского дома?»
1: Мужик, казалось, затруднился с этим вопросом.
0: «Что ж, не знаешь?»
1: «Нет, барин, не знаю».
0: «Эх ты! А и седым волосом еще подернула! Скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей!»
1: «О, заплатанный! Заплатанный!» — вскрикнул мужик.
0: Было им прибавлено и существительное, к слову, заплатанный, очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ, и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и в потомство. Утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом не хитри и не облагораживай свое прозвище, хоть застав пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет. Каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенная метка все равно, что писанная, не вырубливается топором. А уж куды бывает метка все то, что вышло из глубины Руси? Все сам самородок, живой, бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как на сетка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт, на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, одной чертой обрисован ты с ног до головы. Несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какое ни есть предмет, отражает выражение его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца, легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза, затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец. Но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко так вырвалось из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.

0: Сегодня мне прозвучит рассказ Всеволода Гаршина «Атталия Принцепс». Читает артист Михаил Храбров.
1: В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива. Стройные витые колонны поддерживали все здание. На них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собой целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела. Красные отблески играли и переливались точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне. Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплетались между собой и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви дерев мешались с огромными листьями пальм, гнули их и ломали, и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотят, но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания. Они помнили свою родину и тосковали о ней. Как непрозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда зимой стекла обмерзали, тогда в оранжерее становилось совсем темно, гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. Крыша покрывалась наметанным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер. Теплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веяние. Хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в оранжерее воздух был неподвижен. Разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увядали. Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый-директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то, что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее. Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по латыни «Атталия Принцепс». Но это имя не было ее родным именем. Его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришел в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма. Когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину. «А, — сказал он, — я знаю это дерево». И он назвал его родным именем. «Извините! — крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезавший бритвою какой-то стебелек. — Вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это Атталия Принцепс, родом из Бразилии». «О да! — сказал бразильянец. Я вполне верю вам, что ботаники называют ее Атталия Принцепс, но у нее есть и родное, настоящее имя». «Настоящее имя есть то, которое дается наукой», — сухо сказал ботаник и запер дверь своей будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться. А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось все грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, ее роскошные леса с зверями и птицами, ее пустыни, ее чудные южные ночи. И вспомнил еще, что нигде он не бывал счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто бы прощаясь с нею, и ушел из сада. А на другой день уже ехал на пароходе домой. А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На 5 сажен возвышалась она над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили ее, завидовали ей и считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе. Кроме того, что все были вместе, она была одна, она лучше всех помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его гадкой стеклянной крыши. Сквозь нее ей виделось иногда что-то голубое. То было небо, хоть и чужое, и бледное, но все-таки настоящее, голубое небо. И когда растения болтали между собою, она всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять даже и под этим бледненьким небом. «Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать?» — спросила саговая пальма, очень любившая сырость. «Я, право, кажется, засохну сегодня».
2: «Меня удивляют ваши слова, соседушка», — сказал пузатый кактус. «Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня. Мне дают очень мало влаги, а я все-таки свеж и сочен».
3: «Мы не привыкли быть чересчур бережливыми», — отвечала саговая пальма. «Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого, скажу вам еще, что вас не просят делать замечания».
1: Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала.
4: «Что касается меня, — вмешалась корица, — то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я, по крайней мере, уверена, что меня никто не обдерет».
2: «Но ведь не всех же нас обдирали», — сказал древовидный папоротник. «Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после жалкого существования, которое они ввели на воле».
1: Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за нее, некоторые за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались.
5: «Зачем вы ссоритесь?» — сказала Аталия Принцепс. «Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете свое несчастье злобою и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня. Растите выше и шире. Раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла. Наша оранжерея рассыпется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут. Но что сделают сотни сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами». Сначала никто не возражал пальме. Все молчали и не знали, что сказать. Наконец саговая пальма решилась.
4: «Все это глупости», — заявила она.
1: «Глупости, глупости», — заговорили деревья, и все разом начали доказывать Аталия Принцепс, что она предлагает ужасный вздор. «Несбыточная мечта», — кричали они, — «вздор, нелепость, рамы прочные, мы никогда не сломаем их. Да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и топорами, отрубят ветви, заделают рамы, и все пойдет по-старому, только и будет, что отрежут от нас целые куски».
5: «Ну, как хотите», — отвечала Аталия Принцепс. «Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое. Живите, как хотите. Ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла, и я увижу.
1: И пальма гордо смотрела зеленой вершиной на лес товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей, только саговая пальма тихо сказала соседке цикаде:
4: «Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка».
1: Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Аталия Принцепс за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речами. Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжереи, рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжерее только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвела собою подножие большой пальмы, слушала ее, и ей казалось, что Аталия Принцепс права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. Оранжерея и для нее была тюрьмой.
6: «А если я ничтожная вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево?»
1: Так думала она и нежно обвивалась около пальмы и ласкалась к ней.
6: «Зачем я небольшое дерево? Я послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе вышли бы на свободу.
1: Тогда и остальные увидели бы, что Аталия Принцепс права». Но она была небольшое дерево, а только маленькая вялая травка. Она могла только еще нежнее обвиться около ствола Аталия Принцепс и прошептать ей свою любовь и желание счастья в попытке.
6: «Конечно, у нас вовсе не так тепло, небо не так чисто, дожди не так роскошно, как в вашей стране. Но все-таки у нас есть и небо, и солнце, и ветер. У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими огромными листьями и прекрасными цветами. Но и у нас растут очень хорошие деревья, сосны, ели и березы. Я маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но ведь вы так велики и сильны. Ваш ствол тверд, и вам уже недолго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на Божий свет. Тогда вы расскажете мне, все ли там прекрасно, как было. Я буду довольна этим».
5: «Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мной? Мой ствол тверд и крепок, опирайся на него. Ползи ко мне, мне ничего не значит снести тебя».
6: «Нет уж, куда мне? Посмотрите, какая я вялая и слабая. Я не могу приподнять даже одной своей веточки. Нет, я вам не товарищ. Растите, будьте счастливы. Только прошу вас, когда вы выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленького друга».
1: Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи удивлялись ее огромному росту, она становилась с каждым месяцем выше и выше. Директор ботанического сада приписывал такой быстрый рост хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею и вел свое дело.
7: «Да взгляните на Аталия Принцепс», — говорил он. «Такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили все наше знание, чтобы растения развивались в теплице совершенно так же свободно, как и на воле, и, мне кажется, достигли некоторого успеха».
1: При этом он с довольным видом похлопывал твердое дерево своей тростью, и удары звонко раздавались по оранжерее. Листья пальмы вздрагивали от этих ударов. О, если бы она могла стонать! Какой вопль гнева услышал бы директор! «Он воображает, что я расту для его удовольствия», — думала Аталия Принцепс. «Пусть воображает». И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая их свои корни и листья. И иногда ей казалось, что расстояние до свода не уменьшается. Тогда она напрягала все силы.
6: Рамы становились все ближе и ближе, и, наконец, молодой лист коснулся холодного стекла и железа.
8: «Смотрите, смотрите!» — заговорили растения. «Куда она забралась? Неужели решится?»
2: «Как она страшно выросла!» — сказал древовидный папоротник. «Что ж, что выросла? Эка невидаль! Вот если бы она сумела растолстеть так, как я, — сказала толстая цикада со стволом, похожим на бочку, — и чего тянется? Все равно ничего не сделает. Решетки прочны, и стекла толсты».
6: Прошел месяц. Аталия Принципс подымалась. Наконец она плотно уперлась в рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться. Его лиственная вершина скомкалась, холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья, перерезали, изуродовали их, но дерево было упрямо, не жалело листьев, несмотря ни на что, давило на решетки, и решетки уже подавались, хотя были сделаны из крепкого железа. Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения. «Скажите мне, неужели вам не больно? Если рама уж так прочна, не лучше ли отступить?» — спросила она пальму.
2: «Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу? Не ты ли сама ободряла меня?» — ответила пальма.
8: «Да, я ободряла, но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас, вы так страдаете. Молчи, слабое растение, не жалей меня, я умру или освобожусь».
6: И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стекол. Один из них ударил в шляпу директора, выходившего из оранжереи. «Что это такое?» — вскрикнул он. Вздрогнув, увидел летящие по воздуху куски стекла. Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу. Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая корона пальмы.
8: «Только-то, — подумала она, — это все, из-за чего я томилась и страдала так долго, и этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью».
6: Была глубокая осень, когда Аталия Принципс выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом. Ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму. «Замерзнешь», как будто говорили они ей. «Ты не знаешь, что такое мороз, ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?» И Аталия Принципс поняла, что для нее все было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышу, но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острые прикосновения снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там внизу, в теплице, не решат, что делать с нею. Директор приказал спилить дерево.
3: «Можно было бы надстроить над ней особый колпак, — сказал он, — но надолго ли это? Она опять вырастет и все сломает, и притом это будет стоить чересчур дорого. Спилить ее».
6: Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стен оранжереи, и низко у самого корня перепилили ее. Маленькая травка, обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом и
1: тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе оставшегося пня валялись размозженные пилою истерзанные стебельки и листья.
3: «Вырвать эту дрянь и выбросить», — сказал директор. «Она уже пожелтела, да и пила очень попортила ее. Посади здесь что-нибудь новое».
1: Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил ее в корзину, вынес и выбросил на задний двор прямо на мертвую пальму, лежавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом.
0: Рассказ Всеволода Гаршина «Аталия Принципс» читал Михаил Храбров. Запись из фондов радио.

0: Радио России представляет программу «Стихи в альбом». Ведет программу поэт Глеб Шульпиков.
1: Здравствуйте. А сегодня мы почитаем стихи Афанасия Фета. Афанасий Фет родился в год выхода «Руслана и Людмилы», а умер в то время, когда начинал публиковаться Максим Горький. Он пережил эпоху безвремени в поэзии, пережил критику со стороны так называемых реалистов. Его шпыняли и тюкали все, кому не лень, в том числе Писарев и Некрасов. Но кто теперь читает Писарева, а мы читаем Афанасия Фета. Стихотворение называется «Альтер-эго». Как лилея глядится в Нагорный ручей, ты стояла над первой песней моей, и была ли при этом победа, и чья? У ручья ли от цветка, у цветка ли от ручья? Ты душой младенческой все поняла, что мне высказать тайная сила дала, и хоть жизнь без тебя суждено мне влачить, но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить. Та трава, что вдали на могиле твоей, здесь на сердце, чем старее оно, тем свежей. И я знаю, взглянувши на звезды порой, что взирали на них мы, как боги с тобой. У любви есть слова, те слова не умрут. Нас с тобой ожидает особенный суд. Он сумеет нас сразу в толпе различить, и мы вместе придем. Нас нельзя разлучить. Забавно и отрадно, что это стихотворение напоминает Джона Дона, его знаменитое стихотворение «Прощание без права на печаль». Фета называли и называют метафизическим поэтом. Что это такое, трудно сказать, но Фет всегда ставил вопросы метафизического порядка. Он всегда искал своего места в этом мире, тем паче, что на бытовом уровне этого места он очень долго не мог найти. Ему было отказано в потомственном дворянстве, и 40 лет он добивался звания дворянина. Он ради этого он пошел в армию, но, получив офицерский чин, за 2 дня до получения офицерского чина вышел указ, что потомственное дворянство дается чином выше, и он опять продолжал служить. Его возлюбленная погибла при странных обстоятельствах. На ней загорелось платье, и она умерла от ожогов, в чем можно винить Фета, который отказывался на ней жениться, потому что она была несостоятельна в финансовом плане. В чем можно винить судьбу Фет вообще, поэт судьбы? Все великие поэты поэты судьбы. Что мы имеем в виду под этой фразой? Мы имеем в виду, что в их жизни воля, чья, это второй вопрос, прослеживается очень явственно, и каждое событие в жизни имеет свой смысл. Один из навязчивых образов Фета — это звезды, которые он любил наблюдать, в частности, в стихах. Вот стихотворение Фета из сборника «Вечерние огни», оно называется «Среди звезд». Пусть мчитесь вы, как я, покорны мигу, рабы, как я, мне прирожденных чисел, но лишь взгляну на огненную книгу, нечисленный я в ней читаю смысл. В венцах, лучах, алмазах, как калифы, излишне среди жалких нужд земных, незыблемой мечты и иероглифы. Вы говорите, вечность, мы, ты, миг, нам нет числа, напрасно мыслью жадны, ты, думы вечной, догоняешь тень, мы здесь горим, чтоб в сумрак непроглядный, к тебе просился беззакатный день. Вот почему, когда дышать так трудно, тебе отрадно так поднять чело с лица земли, где все темно и скудно, к нам в нашу глубь, где пышно и светло. Полонский, друг Фета, писал в письме о том, он писал: «Я не могу понять, кто ты, в тебе как будто 2 человека, один из них возвышенный поэт, другой совершенно приземленный прозаический человек, который занимается устройством своего земельного быта». И действительно, Фет проявлял очень сильную волю в отношении своих земных бытовых дел. Как я уже говорил, он добился таки потомственного дворянства, это была его идея фикс, и он воплотил ее. Он занимался земельным, сельским своим хозяйством и написал даже несколько трактатов, за что его опять-таки шпыняли реалисты. И вместе с тем он писал фантастические стихи, в которых мир, как вода в граненном хрустальном стакане, преломлялся и божественно сверкал. измучен жизнью, коварством, надежды. Когда им в битве душой уступаю, и днем и ночью смежаю я вежды, и как-то странно порой прозреваю, еще темнее мрак жизни вседневный, как после яркой осенней зарницы, и только в небе, как зов задушевный, сверкают звезд золотые ресницы, и так прозрачна огней бесконечность, и так доступна вся бездна эфира, что прямо смотрю я из времени в вечность, и пламя твое узнаю у солнца мира, и неподвижно на огненных розах живой алтарь мироздания курится, в его дыму, как в творческих грезах, вся сила дрожит, и вся вечность снится, и все, что мчится над бездной эфира, и каждый луч плотской и бесплотный, твой только отблеск, о солнце мира, и только сон мимолетный, и этих грез в мировом дуновенье, как дым несусь я и таю невольно, и в этом прозренье, и в этом забвенье, легко мне жить, и дышать мне не больно. Надо сказать, что жить и дышать Фету было довольно больно, если перефразировать эти строчки. Недаром он перевел Шопенгауэра. «Мир как воля представления». Его поэзию называют пессимистичной в той же степени, в какой пессимистична философия Шопенгауэра. Этим переводом до сих пор пользуются те, кто изучает философию. Перевод удивительно адекватен. Шопенгауэр совпал с Фетом, хотя Фет сумел таки в стихах преодолеть отчаяние и пессимизм Шопенгауэра. Мир в его стихах — это статичная картина, это пульс вечности, скажем так, у него нет времени, у него нет каких-то исторических примет, мир дрожит и двоится и сверкает, как я уже говорил, как в граненом хрустальном стакане. И в то же время он писал довольно мрачные, пессимистичные, апокалиптические стихи. Вот одно из таких стихотворений, оно называется «Никогда». Проснулся я, да, крышка гроба, руки с усилием простираю и зову на помощь. Да, я помню эти муки предсмертные, да, это наяву. И без усилий, словно паутину, сотлевшую раздвинул домовину и встал. Как ярок этот зимний свет во входе склепа, можно ли сомневаться? Я вижу снег, на склепе двери нет, пора домой. Вот дома изумятся. Мне парк знаком, нельзя с дороги сбиться, а как он весь успел перемениться. Бегу, сугробы, мертвый лес торчит недвижными ветвями вглубь эфира, но ни следов, ни звуков, все молчит, как в царстве смерти сказочного мира. А вот и дом, в каком он разрушении, и руки опустились в изумлении. Селение спит под снежной пеленой, тропинки нет по всей степи раздольны. Да, так и есть, над дальнюю горой узнал я церковь с ветхой колокольней, как мерзлый путник в снеговой пыли, она торчит в безоблачной дали. Ни зимних птиц, ни мошек на снегу. Все понял я, земля давно остыла и вымерла, кому же берегу в груди дыхание, для кого могила меня вернула, и мое сознание с чем связано, и в чем его признание, куда идти, где некого обнять. Там, где в пространстве затерялось время, вернись же, смерть, поторопись принять последней жизни роковое бремя. А ты, застывший труп земли, лети, неся мой труп по вечному пути. У Фета природа выступает материалом поэзии, и свои отношения с миром он строит через природу. Природа роскошна, роскошна почти по-буддийски у Фета. Она замирает в его описаниях, недаром у него есть абсолютно безглагольные стихи, где нет глаголов, картина статична. В этом можно опять-таки усмотреть влияние Шопенгауэра, который представлял мир как волю, которая не дает покоя человеку. Но даже когда ты исполняешь эту волю, тебя ждет скука и разочарование. Единственное спасение в аннигиляции своей воли, в растворении, в том, что буддисты называют, я не знаю, нирваной, а то, что Шопенгауэр называл ничем, небытием. У Фета это растворение просматривается в стихах, но он его преодолевает, потому что мир слишком прекрасен, чтобы оставаться к нему равнодушным. Вот стихотворение, называется оно «Кукушка». Пышные гнутся макушки, млея в весеннем соку, где-то вдали от опушки, будто бы слышно «ку-ку». Сердце, вот утро, люби же, все, чем жило на веку, слышится ближе и ближе, как золотое ку-ку. Или кто вспомнил утраты, Вешний вспомнил тоску, и раздается трикраты, ясно и томно, ку-ку. Фет ошибся на 6 раз. Он умер спустя 6 лет после написания стихотворения «Кукушка». Стихотворение было написано 17 мая 1886 года. А вот стихотворение, которое рисует, скажем так, быт поэта и перенесение этого быта в какой-то метафизический, опять-таки, план, в пейзаж, в котором все-таки есть движение. На кресле отвалясь, гляжу на потолок, где на задор воображению над лампой тихой подвешенный кружок вертится призрачную тенью. Зари осенний след в мерцанье этом есть. Над кровлей кажется и садом, не в силах улететь и не решаясь сесть. Грачи кружатся темным стадом. Нет, то не крыльев шум, то кони у крыльца. Я слышу трепетные руки, как бледность холодна прекрасного лица, как шепот горести на разлуке. Молчу, потерянный на дальний путь, глядя из-за темнеющего сада, и кружится еще приюта, не найдя грачей встревоженное стадо. Можно соотнести образ встревоженного стада грачей с метущейся и не нашедшей покоя душой самого Афанасия Фета, который смотрел на этот мир и искал своего места в нем, был зачарован его красотой и в то же время ужасался равнодушием этого прекрасного мира по отношению к нему. Вот стихотворение Афанасия Фета «Угасшим звездам». Долго ли впивать мне мерцание ваше, синего неба пытливые очи? Долго ли чуять, что выше и краше вас ничего нет во храме ни ночи? Может быть, нет вас под теми огнями, давняя вас погасила эпоха, так и по смерти лететь к вам стихами, к призракам звезд буду призраком вздоха. Пусть даже в качестве призрака, но Фет оказался сильней призрачных и равнодушных звезд. Хотя бы потому, что сегодня мы его читаем. С вами была передача «Стихи в альбом», ее ведущий Глеб Шульпяков. Читайте стихи. До встречи.

Есть ли между тобою и любимой? Есть ли между тобою и любимой? Вдруг пустыни лягут от тоски ты в вагон, и мимо замелькают мертвые пески. Если станут горы между вами, пусть Памир, пусть голубой Тяньшань, ты с веселыми словами прилетишь к ней в утреннюю рань. Если ж рознит вас на белом свете поздний возраст твой, взрывая тишь, на какой, скажи, ракете ты снега его перелетишь?

0: Здравствуйте, дорогие ребята.
1: Здравствуйте, мои милые друзья. Ну и погода.
2: Да.
1: Сплошное H2O.
2: Николай Владимирович, что это вас на формулу потянуло?
1: Химия – это моя любимая наука.
3: Да? Ну и вкус у вас,
1: Николай Владимирович. А дело не во вкусе. А вы могли бы сегодня прожить без химии?
2: Без химии? Спокойно.
1: В таком случае выбросьте свою авторучку, она из пластмассы, снимите ботинки, они ведь тоже на искусственном каучуке.
3: И куртку нейлоновую пусть снимет, она мне давно нравится.
2: Ну ладно, ладно, убедили.
1: А, вот то-то. Химия может творить чудеса, друзья мои.
3: Да, с помощью химии можно, например, сделать пластмассу крепче стали.
1: Верно, верно. Но больше всего меня радует, что с помощью химии можно вывести любое пятно.
2: Даже чернильное?
1: Ну, конечно. Эх, я бы вам сейчас в одну секунду доказал. Вот жалко, нет под рукой такого пятна.
3: Пятно не проблема. Его же можно и посадить.
1: Да, но куда?
3: Да все равно куда. Ну, хоть, скажем, вот на ваш пиджак, на рукав.
1: Погодите, а почему, собственно, на мой пиджак?
3: Николай Владимирович, ну какое имеет значение на чей? Пятно же все равно бесследно исчезнет. Вы же сами сказали, что химия творит чудеса.
1: Да, творит, конечно, творит. Только я не понимаю, почему бы нам не сотворить это чудо на вашем пиджаке?
3: Ой, да я бы с удовольствием, Николай Владимирович. Но ведь кто из нас настоящий ученый?
2: Конечно же вы, Николай Владимирович.
3: Конечно.
2: А настоящий ученый всегда открытие проверяет, между прочим, на себе.
1: Ну, хорошо. В таком случае я готов. Пожалуйста, сажайте пятно, только прошу вас поменьше.
2: Да что, нам для хорошего человека чернил жалко, что ли?
3: Нам совсем не жалко. Вот, пожалуйста.
2: Клади, клади.
3: Хорошо. Готово.
1: Мой новый пиджак. Ай-яй-яй, что с ним стало?
2: Не расстраивайтесь. Наука требует жертв.
1: Да нет, это искусство требует жертв.
2: И наука тоже. Жертвы везде нужны.
1: Ну ладно, ладно, хватит. Давайте, пожалуйста, скорее выводить пятно.
3: Выводить? А как?
1: Позвольте. Позвольте, да что? Вы что, не знаете, как вывести чернильное пятно? А зачем же вы тогда его сажали?
2: Ну, были уверены, что вы знаете. Вы же ученый.
1: Ученый, ученый. А я, может быть, только теоретик.
2: Ну, хорошо, не волнуйтесь, Николай Владимирович. В конце концов, сейчас просто возьмем и выведем. Вот, водичкой смочим. Дай водичку, пожалуйста.
1: Ну-ка, пожалуйста.
2: Наливай. Ну, вот, уже вроде меньше, правда?
1: Да что меньше? Что меньше? Теперь весь рукав стал голубым.
3: А цвет красивый. Вам

0: Сейчас, Николай, сейчас N. О, P, вот P. Так, пирамидон, питание коз, пирожки с капустой. Пирожки с капустой. Просеять муку холмиком, сделать в нем углубление.
1: Да не, да, дальше.
0: Читай. Углубление, в которое положить сметану, масло,
1: Лёва,
0: соль.
1: Лёва, ну что вы читаете?
0: Про пирожки с капустой, Николай Владимирович,
1: да
0: я их обожаю.
1: Да не отвлекайтесь, пожалуйста. Ну, я прошу вас, ищите слово «пятно».
0: Ну, хорошо, слушаюсь, хорошо. Вот, нашел. Удаление пятен с одежды. Так, чернильные пятна можно выводить с помощью лимонной кислоты.
1: Лимонной кислоты. Так, а есть у нас...
0: В аптечке, наверное.
1: Лимонная кислота. Посмотрите, в аптечке, посмотрите.
0: Нашел?
2: Есть, вот,
1: очень
2: пожалуйста.
1: Хорошо.
0: Подожди. С помощью лимонной кислоты, но только для белых тканей.
1: Да, но у меня же не белый костюм, а коричневый. То есть был коричневый.
0: Погодите, тогда другой рецепт. Вот здесь есть. Для выведения свежих чернильных пятен можно пользоваться также питьевой содой и разведенным нашатырным спиртом.
2: Это сейчас достанем. Ты сколько думаешь... надо? Литра два хватит?
0: Да нет. Две чайные ложки на стакан воды. Ты думаешь, есть?
2: Сейчас, секундочку.
1: Ну, давайте.
2: Вот, пожалуйста.
1: Ну-ка.
0: Хорошо. Давай. Ложечки. Ага. Растирай. Достаточно.
1: Ага,
0: достаточно.
1: Еще.
0: Нет, достаточно.
1: Посмотрите, как здорово.
0: Конечно.
1: Я же говорил, что химия творит чудеса. Вот сейчас... Химия не только вывела чернильное пятно, но и вернула человеку хорошее настроение.

0: Один вопрос.
1: Уважаемые помощники, вся надежда на вас. Просто не знаю, как ответить на это письмо.
2: Ну, не волнуйтесь, Николай Владимирович, сейчас разберемся. Читайте.
1: Сейчас, одну минуточку. Вот. Мальчик Саша Карзанов из Москвы спрашивает, как узнать, сколько лет рыбе?
3: А зачем это надо знать?
2: Саша Карзанов, наверное, очень честный мальчик, и когда, скажем, везет в троллейбусе сумку с мороженой рыбой, мучается, брать на нее билет или нет. Может, она уже старше 7.
3: Нет, Алик, нет. Идет он с этой сумкой в кино, понимаешь?
2: Так, так, так.
3: А там фильм детям до 16. Так можно этой рыбе смотреть или нет? Вот в чем дело.
1: Вот вы смеетесь, друзья мои. А по-моему, вопрос серьезный и имеет большое практическое значение.
2: Николай Владимирович, ну какое значение имеет возраст рыбы?
3: Да.
2: Что, и в школу идти?
3: Или на пенсию?
1: Вот вы как рассуждаете. Ну, а представьте себе, что вы покупаете рыбку для своего аквариума. Ну, вы, конечно, хотите, чтобы она была молоденькая рыбка, чтобы веселая, чтобы резвилась. А вместо этого у вас в аквариуме поселяется

0: Такой, знаете ли, рыбный дедушка.
1: Ну как, что ж мы не отличим? Это ж сразу... Ой, правда, как их отличить по возрасту?
2: Слушай, действительно, саму рыбу не спросишь, она ж не моя.
0: Это во-первых, а потом она вряд ли призналась бы, что ей 100 лет в обед.
1: Да. Ой, я знаю, можно определить возраст рыбы... По зубам, как у собаки.
0: Позвольте, ну, у большинства рыб просто нет зубов. А у тех, у кого они имеются... Не знаю, друзья мои, у меня нет большого желания считать зубы акулы, например, или даже приличной щуки.
1: Все, я придумал, как определить возраст рыбы. По росту. Кто поменьше, тот помоложе.
0: Нет, Алик, ваше предложение неудачно. Рост... Такая ненадежная вещь. И потом это акселерация. Сейчас все малыши очень рослые. Так что, глядя на рыбу, я не возьмусь сказать, то ли это взрослый карась, то ли маленький кит.
2: Стойте, погодите, у меня идея. Значит так, чтобы определить возраст рыбы, надо ее проверить на червяка. Если клюнет, значит молодая.
0: Ну, простите, я не понял. А почему вы считаете, что пожилой рыбе не надо клевать на аппетитного червяка?
2: Потому что, Николай Владимирович, пожилой нельзя. У нее же диета. Она только на манку должна клевать. Или на творожок.
0: Да, но это только в том случае, если пожилая рыба знает, что она пожилая. А если она сама также не знает, сколько ей лет?
1: Действительно, паспорта же у нее нет. Да. Вот она и думает, что ей еще 16 нет.
0: Словом, друзья мои, видимо, самим нам этот вопрос не решить.
2: Наверное.
1: А давайте попросим ребят. Пусть те, кто знает, объяснят нам и Саше Карзанову,
3: как определить возраст рыбы.

0: Вот так аплодируют ребята, когда на эстраду выходит народная артистка республики Рина Зеленая.
1: Мои дорогие, милые мои друзья, я сама-то всегда очень рада, когда встречаюсь с вами в школах, в библиотеках, когда я вам рассказываю про маленьких ваших братьев и сестричек, и вы смеетесь, и вы смеетесь, и вы хохочете. Это очень всегда как-то радостно слышать, как вы удивительно непосредственно воспринимаете это все. Ну и сегодня, конечно, мне бы хотелось тоже, чтобы вы улыбнулись. Я долго вот думала, что бы такое вам рассказать. У меня среди тех моих маленьких героев, о которых я рассказываю, там есть такой очень мне симпатичный человечек, такой Андрюша, ему 4 немножко там с половиной годика, как он сказал однажды, что мне бы еще больше лет было, только у меня день рождения очень редко бывает. И вот этот Андрюша, он милый, добрый такой, видно, славный будет человек. И у него соседка, с которой он очень дружит, такая Марья Васильевна, он к ней заходит иногда, и она всегда этому рада. Вот он, значит, стучит в дверь, она говорит: «Заходи, Андрюшенька, заходи, ты мне совершенно не помешаешь, посиди со мной немножечко». «Нет, я не могу посидеть, Марья Васильевна, я пришел насчет уроков». «Ну, Андрюшенька, каких же уроков? Ты же еще не учишься». «Ну, я-то, конечно, я не учусь, но, Марья Васильевна, я же ведь Мишу проверяю». «Ну, кажется, можешь его проверять, Андрюша, он же в 3-м классе». «Ну, что же, ну, он все-таки же велит, чтобы я сидел тихо, как учитель сидит. А он меня тогда чего-нибудь отвечает вслух. Ему так же все-таки легче. Марья Васильевна, я сегодня сидел, а я когда его чего-нибудь спрошу, он мне говорит: ты молчи, это не твоего ума дело».
2: «Да, как все-таки это трудно, наверное, тебе приходится, Андрюшка. Ну что же ты, он сегодня что тебе отвечал?»
1: «Не знаю, Марья Васильевна. Как разбор предложений, какие-то падежи, родительные, обвинительные». «Марья Васильевна, а я вот чего хотела спросить. Вот там у них бывают буквы согласные. Ну вот я чего спросить хотела. Они вот со всеми согласны или же только с учителем?»
2: «Ну, Андрюша, ну это же, Андрюшенька, это же трудно тебе объяснить. Ты пока просто откажись от этой работы».
1: «Нет, Марья Васильевна, я не могу отказаться. Ну, Марья Васильевна, я же вот вчера его не спрашивала, и он 3 получил за какой-то климат».
2: «Батюшки мои, да за какой же климат?»
1: «Не знаю, Марья Васильевна, там у них где-то климат очень плохой, им за него всегда 3 ставят».
2: «Ох, хитер твой братец, я вижу».
1: «Марья Васильевна, ну как же вы видите?»
2: «Видно, сокола по полету, добромолодца по поступкам».
1: «Да, Миша очень добрый. Вы знаете, он мне скоро перочинный ножик подарит. Он сам сказал, Марья Васильевна, как ли только ли ножик сломается, я тебе его, может быть, подарю. Я сейчас пойду, Марья Васильевна, а то Миша скоро придет, он только на минуточку пошел во двор в футбол поиграть. До свидания, Марья Васильевна».
3: «Большое спасибо, Рина Васильевна. Радио «Няня» всегда рада видеть и слышать вас».
0: Ай-яй-яй!
4: Ай-яй-яй!
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Друзья мои, про кого это вы говорите, а?
0: Про тех ребят, Николай Владимирович, которые любят давать друг другу разные клички.
4: И мало того, из-за этого просто попадают в смешное положение.
3: Ах, вот оно что! Ну тогда действительно, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Ай-яй-яй, сказал бы сейчас и поэт Константин Ибряев, который придумал эти сатирические куплеты.
4: И композитор Николай Песков, который положил их на музыку.
0: В нашем классе с давних пор есть такой обычай, что порой наш разговор просто фантастичен.
5: Здравствуй, бык!
0: Здорово, дятел!
5: Добрый день, медведь, приятель!
0: Я чихну, мне говорят.
6: Будь здоров, карасик!
0: В общем, целый засад в нашем пятом классе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
4: Наша жизнь чудес полна. В этом ералаше мы забыли имена собственные наши.
0: Вот зовут к доске Петрова. Мы ни с места, мы ни слова. Кто Петров?
5: И тут ли он?
0: Думаем, и что же, ни фамилии, ни имен вспомнить мы не можем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И выходит, не готов наш Петров к ответу, получил без лишних слов двойку он за это. Сполошились бык и дятел, загрустил медведь-приятель.
6: А карасик, то есть я, сразу догадался, братцы, двойка, что моя, я Петровым звался.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй.

0: ненароком.
1: Это сказка?
2: Шутка?
0: Да. Шутка с намеком.
2: Вот.
1: Николай Владимирович, подождите. Мы же договорились перед уроком выполнить одну просьбу ребят. Исполнить песенку о мультипликационных фильмах, которая звучала в одной из наших передач. Лёва, начинай.
3: Я спою вам песенку. Но сначала несколько слов вот о чем. Все мы любим мультфильмы и даже ласково называем их мультики. А один школьник пишет, что больше всего ему нравятся те мультипликационные фильмы, где герои разговаривают на каком-то своем совершенно неповторимом языке. Один говорит, а другой ему отвечает, и всем все понятно. Мальчик пишет, что он очень бы хотел научиться этому языку. Прочитали это письмо поэт Михаил Танич, композитор Георгий Мовсисян и написали песенку под названием «Я хожу на мультики».
4: Я хожу на мультики много-много лет. В них слова не главное, главное сюжет. Он как даст, а он ему, а тот ему опять. И это все я могу проще рассказать. То, что можно в мультиках, то нигде нельзя. В них сметана и кот лучшие друзья. Кот мяу-мяу-мяу-мяу, а та ему в ответ. И сметаны нет,

0: на крокодил. А ведь он, я думаю, в школу не ходил. Я хочу по мультикам пятерку получить и совсем ничего больше не учить.
1: Ну, лодырь, погоди.
2: Вот теперь можно. Начинаем веселый урок.
3: Сегодня, друзья мои, мы с вами будем учиться вести беседу. Ведь человеку часто приходится беседовать с друзьями, знакомыми, иногда с малознакомыми людьми, например, на работе, в гостях или, скажем, ну, скажем, в купе скорого поезда.
4: Ой, в купе, хорошо, Николай Владимирович.
3: Ну, давайте, давайте в поезде, а?
2: Давайте.
3: Ну вот, вот мы с вами в купе. Давайте побеседуем.
2: Лева, Лева, ты помнишь у Петьки Марку с макакой?
4: Ну?
2: Так я ее выменял на Марку с носорогом.
4: Носорога за макаку.
5: Простите, пожалуйста, вы не до Харькова?
2: А что такого? Носорог-то гашеный, а макака чистая.
4: Да ладно тебе.
5: Молодые люди, вы меня извините. Я хотел узнать, вы не до Харькова?
4: Все равно я бы носорога не отдал, и все.
5: Я спрашиваю, вы не до Харькова?
2: Макака мне во как нужна.
5: Жаль, а я думал, что вы до Харькова.
2: Простите, вы что-то хотели сказать?
3: Я хотел сказать, что если люди оказываются вместе, они должны вести общую беседу, а не увлекаться своими личными макаками и носорогами.
4: Извините, пожалуйста.
2: Извините.
3: Давайте сначала.
5: Простите, пожалуйста, вы случайно не до Харькова?
4: До Харькова.
5: И я до Харькова?
2: Значит, вместе ехать будем.
5: А красивый город Харьков.
4: Да, красивый.
2: Красивый.
5: Да, я ведь, наверное, лет этак 20 не был в Харькове. Хотя в году 1900...
2: А там есть магазин «Филателия».
4: Там он и купил носорога.
5: Да? Угу. Очень интересно. Так вот, я хотел сказать, что в году 1900...
4: А еще марки на почтамте продаются.
5: Да?
4: Да-да.
5: Надо же. Так что я хотел сказать,
3: что во время беседы перебивать не полагается. Так что давайте сначала, а?
5: Простите, пожалуйста, вы не до Харькова?
4: Мы вообще...
5: Я тоже, знаете ли, до Харькова.
2: Очень.
5: Вот мы вместе и поедем. А вы давно не были в Харькове? А я, знаете, лет 20 не был. Какой прекрасный город. Вам нравится?
2: Нам.
5: И мне нравится. А вам, друзья мои, нравится сейчас наша беседа?
4: Честно говоря...
3: И мне не очень. Но я это сделал специально. Хотел показать вам, что не давать собеседникам вставить слово так же плохо, как и перебивать. Ясно?
2: Ясно.
3: Ну, тогда поехали дальше, а? Поехали.
6: Вы случайно не до Харькова?
5: Я-то до Харькова, а вы до Харькова?
6: И мы до Харькова, значит, вместе.
2: Знаете, какой это город? Широкие улицы, площади.
4: А магазин «Филателия»?
5: Тихо, пожалуйста, я и так слышу. Зачем кричать, когда можно тихо и спокойно вести беседу?
7: Ну и сосед нам попался. Так нехорошо беседовать, так тоже плохо, странный какой-то.
8: По-моему, он сам не знает, чего он хочет.
7: Может, он вообще не до Харькова?
8: Вы случайно не до Харькова?
2: Спит.
3: Что такое? Уже Харьков? Где я?
4: Спокойно, вы среди друзей. Вам нечего бояться.
2: Не волнуйтесь, просто вы немножко заснули.
4: Да, засыпать, между прочим, во время беседы не принято.
2: Да.
5: Верно. Извините меня, пожалуйста.
3: Но, между прочим, и шептаться во время беседы тоже, по-моему, неприлично. А? Как вы думаете?
4: И вы нас извините.
3: Вот и хорошо. Я думаю, мы не зря сегодня ехали в нашем поезде.

0: кончать.
1: Ну что ж, нам пора кончать передачу, потому что нашим слушателям, наверное, не терпится самим попрактиковаться в искусстве беседы.
2: Да, вести беседу, уметь разговаривать – это действительно целое искусство.
3: Вот, например, в искусстве вести беседу по телефону редактор передачи Елена Лебедева установила абсолютный рекорд. Она как-то проговорила с режиссером Татьяной Сапожниковой 6 часов.
2: Ну, должен вам заметить, что мои уважаемые помощники Александр Левенбук и Лев Шемелов напрасно скромничают. Я думаю, им по плечу побить этот рекорд.
1: А автор песенки «Веселого урока» поэт Михаил Танич при желании мог бы разговаривать стихами.
3: А Николай Владимирович Литвинов умеет разговаривать с радиослушателями разными сказочными голосами. И за Буратино, и за Папу Карла, и за Медведя, и за Черепаху, за весь зоопарк.
2: Ну, это совсем не сложно. А вот наши композиторы Борис Савельев, Николай Песков и Владимир Рубашевский как-то разговаривали с самим композитором Бизе.
4: Ну да.
2: Да, во сне. И Бизе очень хвалил их музыку.
1: А автор передачи Ефим Смолин давно ни с кем не беседует, не разговаривает, потому что ему очень некогда. Он пишет новый выпуск «Радио Няни».
3: Так что до новой передачи, друзья.
2: «Радио Няня» очень хочет побеседовать с вами.
1: Поэтому она ждет ваших писем.

0: веселей.
1: Вера Георгиевна, этот голос, вероятно, вас вернул в далекое прошлое.
2: И не только в прошлое. Он всегда со мной. Он живет в моем сердце и теперь. И все песни Петра Константиновича будут постоянно звучать в моей душе, в моей жизни до конца дней моих.
1: Сегодня к нам в студию, в гости радиостанции «Надежды», пришла вдова популярнейшего певца Петра Константиновича Лещенко, Вера Георгиевна Лещенко. Вера Георгиевна, я всегда бываю рад встречам с вами. Вот и сегодня мы встретились в связи со знаменательной датой, датой дня рождения вашего мужа Петра Константиновича. В эти дни ему исполнилось бы 95 лет.
2: Да, 3 июня Петру Константиновичу исполнилось бы 95. В Одессе прошли чествования. Мне позвонил мой брат, рассказывал, как трогательно все прошло. Получила письмо от Гридина Владимира Михайловича.
1: Это кто, Гридин?
2: Это организатор юбилейного вечера Петра Константиновича. Он давнишний единомышленник и был лично знаком с Петром Константиновичем, когда Петр Константинович был в гастролях в Одессе.
1: А вас приглашали на это?
2: На письмо приглашения пришло только недавно, с опозданием.
1: Сейчас сложно с почтой, вы понимаете, какие ситуации у нас?
2: Вот мы планируем поездку в Одессу. Это инициатива крестьянки. Проведение там встреч, вечера памяти Петра Константиновича. С нами поедет группа «Звездный дождь» режиссера Валерия Павловича Рукина, которая собирается снимать фильм о моем супруге.
1: Вера Георгиевна, скажите, пожалуйста, вы верите в судьбу?
2: Верю в судьбу. И не только в судьбу. Верю в сны. Даже верю иногда гаданиям.
1: А вы пользуетесь гаданием?
2: Вы знаете, был такой случай, когда я была в Румынии, когда моего мужа арестовали. Его сестра меня повезла к цыганке, которая разложила карты и тут же их собрала обратно. Она не стала мне ничего говорить. То есть у меня упала очень плохая судьба.
1: А как же вы узнали, что она плохая, она пересказала?
2: Она говорит, я вам ничего не могу говорить.
1: То есть вы предчувствовали уже, что...
2: Да, безусловно. Она собрала вот так вот карты, эта цыганка, и пошла на улицу, костер у нее, варить мамалыгу в котле. И я с этим уехала, у нее с разбитым тоже настроением. Я поняла, что меня ждет очень тяжелая судьба.
1: Вы предчувствовали?
2: Безусловно. Моего мужа уже не было.
1: А вот уже тогда это было.
2: Я же пошла к цыганке тогда, когда уже мы с сестрой вместе искали выхода. Где найти помощь, узнать о нем хоть что-нибудь. Мы ничего не могли узнать.
1: Вера Георгиевна, знаете что? Вот я знаю, что о вас ходили легенды. Говорили, что... В довоенной Одессе не было красивой девушки, как вы. Рассказывали очевидцы, а вот мне с ними приходилось встречаться, потому что я недавно был в Одессе. Интересовался судьбой Лещенко, узнавал, где проходили концерты. Мне говорили, и старожилы Одессы говорили, что многие помнят вас. И говорили о том, что когда вы садились за рояль или брали в руки аккордеон и начинали петь, то и они, и многие молодые люди готовы были отдать все, лишь бы только познакомиться с вами. Как это было так?
2: Возможно, оно так и было, но я о себе не люблю рассказывать, честно говоря. Вот не могу. Я человек очень скромный, и даже когда мне кто-то говорит какие-то комплименты, я стараюсь это пресекать. Ну не могу, и все. Я такая.
1: Ну, я понимаю, но все же было...
2: Я могу только о своем муже говорить, только о нем могу.
1: Но ведь ваша жизнь была и до мужа, правда, Вера Георгиевна? До мужа была, когда вы были в консерватории.
2: Естественно.
1: Когда вы пели, когда вы выступали.
2: Да.
1: Когда у вас были концерты. Вы же пользовались популярностью.
2: Я начинала с Подмосковки кинотеатра, была солисткой в оркестре во время сеанса. В то время это было очень модно.
1: Модно, да.
2: Я была одновременно студенткой консерватории, по классу фортепиано занималась, а вокалом уже потом начала.
1: Но вы еще ведь играли на аккордеоне.
2: Я на аккордеоне позднее играла, вообще
1: позже,
2: я была пианистка.
1: Ну и себя аккомпанировали, да?
2: Обязательно.
1: Проходили концерты успешно?
2: Конечно, да. Я знаю вот слушателей, которые приходили иногда в кинотеатр, только чтобы послушать Веру Белоусову.
1: Вот.
2: Ну, это я уже, извините, я не могу о себе говорить.
1: А вы говорите, ну, вы знаете, что вот еще говорят, что в народе красивым в жизни не везет. Вы верите в это?
2: Верю.
1: А ведь народ говорит об этом.
2: Верю, верю. Вот я почувствовала это на себе.
1: Тогда такой еще вопрос из вашего прошлого, вашей жизни до встречи с Петром Константиновичем Лещенко. Конечно, о популярности Петра Лещенко мы все знали и знали вы тоже. Но вот допускали ли вы мысль о том, что когда-нибудь настанет такой день, и вы получите предложение от самого Петра Лещенко стать его женой?
2: В мыслях не было. О чем вы говорите? Как я могла об этом вообще думать? И мечтать даже не могла бы.
1: Но все
2: мне
1: же...
2: для меня была бы честь только хотя бы его услышать или увидеть одним глазком.
1: Ну вот такая честь-то и досталась вам. Вы его увидели, да. И услышали.
2: Да,
1: и потом
2: не
1: уже, да, и потом уже вся жизнь ваша сложилась именно с ним. И ваша прекраснейшая любовь, и ваша страшная трагедия. То есть любовь за любовь поплатились, ну...
2: Вы знаете, у меня вот ощущение, что да. Я по сей день хожу как во сне. Я иногда просыпаюсь, и мне снится тюрьма. Я слышу его голос. И я просыпаюсь и думаю, Господи, слава Богу, что это только сон, что я не в тюрьме. Я уже этому рада, что я не в одиночной камере.
1: Мы с вами уже встречались неоднократно. Вы рассказывали об одиночной камере. Я не представляю, что это. Ну, видимо, это очень что-то страшное. И помните, вы еще мне как-то сказали о том, что вы были там в таком страшном отчаянии. Даже вот охранник, который охранял вас, вы говорили, за дверью, он в окошечко вам подавал...
2: Если это можно назвать окошечко. Кормушечка.
1: Кормушечка, да? Подавал эту козью ножку для того, чтобы...
2: Да, из газеты скрученная такая козья ножка, так называлась, махорочная. И я в этой камере, он мне так тайком просовывал, молодой такой был солдатик, надзиратель. Один такой, который, видимо, как-то или почувствовал меня, как... Сожаление какое-то ко мне проявил.
1: Да, да, да.
2: И вот когда его было дежурство, он меня всегда этим подчивал.
1: Ну, он делал это, видимо, потому что...
2: А с оглядкой. Чтобы я покурила, потом я ему возвращала остатки. Он сам прикуривал мне эту козью ножку и мне ее совал в эту кормушку.
1: Ну, вы же не курили, вы говорите.
2: Я никогда не курила. А в тюрьме я уже закурила.
1: Ну, потому что, чтобы не ощущать такого одиночества, видимо, он вам давал...
2: Ну, о чем вы говорите?
1: Поддержать жизнь и дух, что ли?
2: Ну, о чем вы говорите? Конечно, я даже не помню, как я там питалась. Не было никакой проблемы.
1: Вера Георгиевна, обстановка в одиночной камере была...
2: Ну, какая обстановка? По-моему, там 2 на 2. На полу соломенный матрас.
1: А в чем одеты были?
2: Одета я была раздета, только верхняя на мне была моя одежда. Без нижнего белья. Не положено было. Все время я была без нижнего. Все абсолютно голым.
1: Свет и так на соломе, на соломе спали?
2: На соломе и в углу параша здоровая такая.
1: И все.
2: И больше ничего. И приносили в кормушку в обед. Подъем был в 6 часов утра и в 12 часов ночи отбой. В течение этого времени ложиться нельзя было.
1: То есть все время стоять, сидеть?
2: Сидеть или стоять, или ходить, а сколько там пройдешь? Там 2 шага и обратно. Ужасно. Все время приходилось, в общем-то...
1: Ужасно. Вера Георгиевна, скажите, пожалуйста, а вот допросы, которые были у вас, они хоть к вам, как вот они с вами разговаривали, эти люди? Они что, считали вас как человека?
2: Они меня считали, что я изменила родине, что я не уехала, а удрала. А это совершенно было типичное, не то.
1: Ну, естественно. Скажите, но ведь все же люди знали, что вы жена Петра Константиновича Лещенко, певица, артистка.
2: Это никого не интересовало. Смотрели на меня, как на изменницу Родины. И вот мне предъявили эту статью 58.1а, которая говорит «Расстрел, измена Родины». А мне заменили 25 годами строгого режима лагерей с конфискацией всего имущества.
1: Так, Вера Георгиевна, ну что же, я понимаю, все это безумно трагично. Вера Георгиевна, ну ведь в итоге сложилась ваша судьба прекрасно, потому что Петр Константинович предложил вам стать его женой. Вы были красивая девушка, и вы, видимо, тоже ведь за популярного артиста почет Или, так сказать, престиж какой-то? Или просто это была такая взаимная влюбленность?
2: Это было, по-моему, судьбой предначертано. Потому что он сразу посмотрел на меня, и я почувствовала, что здесь что-то должно произойти. Вот я интуитивно чувствовала.
1: Ну да, вы, помню, рассказывали, когда вы попали на его репетицию, он сразу увидел вас в зале, как-то отметил и вашу красоту, и ваше внимание, которое вы проявляли к его репетиции. Потом он вас пригласил на свой концерт, который прошел триумфально. И потом вы говорили о том, что он сделал вам предложение, когда вам исполнилось 19 лет, он принес 19 корзин белых роз.
2: Да. Это было... С визитными карточками Петр Лещенко. И одел, прося у моей матери моей руки, одел мне бриллиантовое кольцо.
1: Потом вы переезжаете в Румынию.
2: Потом?
1: В официальная жена зарегистрирована, вы переезжаете жить в Румынию.
2: Мы обвенчались в Одессе, в церкви.
1: Даже в церкви обвенчались.
2: Да. Об этом я умалчивала, и Петр Константинович тоже в своем досье.
1: Но тогда невозможно было говорить.
2: Вы сами понимаете, как на нас бы сюда смотрели.
1: Ну, а венчание прошло как?
2: В церкви. Мы зарегистрировались в Румынии в 1944 году, в мае месяце.
1: Тогда я хочу спросить. Мне говорили, что в Румынии в свое время у Петра Константиновича работала Баянова. Она вот часто говорит в своих передачах, что она всегда мечтала вернуться в Россию, но я не знаю, как это понять, вернуться, когда она никогда не жила здесь. Значит, просто, видимо, она хотела приехать, а не вернуться. У вас была встреча с этой вот певицей?
2: Вы знаете, у меня с ней таких встреч не было. Она была такая же, как и все многие другие.
1: Ну, типа в антураже, да, у Петра?
2: Безусловно. Я ее никогда не слышала там.
1: А что она вот тут...
2: Просто Петр Константинович как-то мне ее представил. Вот эта певица Алла Николаевна Баянова. Она работала у Петра Константиновича в ресторане. Также в программе, как многие другие.
1: То есть так близких таких вот дуэтных исполнений?
2: Да, абсолютно. Нет, наверное, абсолютно. Да?
1: Но она как-то тут заявляла в своем выступлении, что ну, Петька, не певец, танцор.
2: Ой, не говорите.
1: А я
2: вообще
1: говорю, как же так получается? Она поет весь репертуар Петра Константиновича?
2: Все перекопировано.
1: Да, а почему?
2: Она же много лет проработала в ее ресторане, в его антураже. Ведь ресторан так и назывался Лещенко. На весь Бухарест, весь Бумон, вся элита туда только могла прийти.
1: Ну, значит, они, видимо, там к вам несколько ревностно отнеслись, потому
2: не
1: что...
2: Не то слово. Не то слово. Они вообще меня хотели, как он мог жениться, на коммунистке.
1: Это сказала Баянова?
2: Нет. Я не хочу говорить.
1: Вера Георгиевна, я все же хотел поинтересоваться жизнью вашей в Румынии. Вы приехали молодая, красивая девушка, женщина, вышедшая за прекрасного певца. У вас там выступления проходили ведь не только, видимо, в Бухаресте. Были и в других местах.
2: Да, конечно, мы разъезжали. Мы были во многих городах Румынии. Я не могу сейчас вспомнить все города.
1: Вера Георгиевна, скажите, а какие туалеты были? Вот вы как сочетались в дуэте с Петром Константиновичем? Были дуэтные вещи или были отдельные вещи? Или были как-то... Да, пожалуйста.
2: Он был, как правило, в костюме. В таких презентабельных иногда одевался смокинг. А я в вечерних туалетах, которые шились для меня специально.
1: А в дуэте вы пели?
2: А в дуэте мы, когда уже были в театре «Совой», мы там выступали в «Арите», такая группа, большой концерт. У нас была там специальная сценка русская, где мы были вот таких... Я в украинском костюме, предположим. Угу. Даже где-то пританцовывать приходилось мне, хотя я не танцовщица. Но Петр Константинович профессионал еще танцор. Для него это не проблема.
1: Он
2: завертит вертушку на чубчике. Пируэт такой, что не знаешь, когда он остановится.
1: Во время пения?
2: Допустим, в конце чубчик, весь кучерявый. Завернулся, весь на ветру и стал с гитарой.
1: Ну, принимали вас прекрасно.
2: Нас принимали румыны, как будто бы они знали нас вечно. Ну, Петр Константинович вообще там был очень популярен и любим, его все любили. И вообще это была страшная трагедия, когда он исчез во время концерта. В общем, в среде актеров это была травма. Это...
1: Вера Георгиевна, скажите, вот, ну хорошо, это прекрасное ваше там выступление, жизнь, все замечательно, и вдруг... В одном из концертов, как вы говорите, его нет на сцене.
2: Да. Во время антракта.
1: И что же вы подумали? Или у вас было уже предчувствие какое-то?
2: Нет, меня просто потом вызвали и объявили. По каким-то причинам нужно кое-что выяснить. Петр Константинович будет задержан несколько, день, два, может быть, три. Но вы не волнуйтесь, это было вне дома, это же было в другом городе, в Брашове это произошло.
1: А вас отпустили?
2: Меня отпустили, я еще продолжала работать, я еще продолжала ждать его и ждала его до тех пор, пока мне не предоставилась возможность ему привести передачу. Это было через несколько месяцев лишь, вместо 2-3 дней.
1: Вера Георгиевна, а вы были арестованы позже, да?
2: Я была почти через год арестована. Практически я была без мужа целый год.
1: Вы работали?
2: Работала уже не в самом театре, а в ресторане.
1: Каким образом произошел этот арест?
2: Меня подзабрали просто из ресторана
1: во время концерта?
2: Во время выступления. Когда я отпела свой первый выход, я должна была пойти сесть на место, там как положено. Я сажусь за свой столик, подходит ко мне кельнер, там называется официант кельнер, и мне говорит на ухо: Вера Георгиевна, вас ждет Петр Константинович напротив. Но говорит мне на румынском языке. Напротив, он сюда не может войти, он просит, чтобы вы вышли. Я бросила эту сумку, которая была со мной, стремглав полетела к выходу. И у выхода меня встречает три человека, предоставляя мне такой документ о их личности. Сажают меня в машину и везут меня домой ко мне.
1: Но вы не спросили, что это такое вообще, почему, кто
2: это? Они, как не спросила, они мне все начали объяснять. Вы понимаете, меня взяли под руку вежливо, так, чтобы это не было афиши. Там же народ, там же открытый был летний ресторан вечерний. Все освещение, иллюминация.
1: Да.
2: Полный зал на людей. Это все было так продумано очень...
1: Вежливо.
2: Вежливо, вежливо пригласили меня, посадили в шикарную машину и пожелали меня отвезти домой тем, чтобы мне предложить выезд в Советский Союз. Я говорю, как же я могу ехать, оставив мужа здесь? Я должна вместе с мужем, я его должна ждать. Ну ничего, вы поедете, это же ваша родина. А он туда приедет позже, и вот таким образом меня забрали. Предложили взять, какие я хочу вещи, что я могу, что я могла взять в чемоданчик. Я взяла аккордеончик, который был.
1: Подарен Петром Константиновичем?
2: Петром Константиновичем, да. Надо... Вот и... это он до сих пор со мной возле меня все время.
1: И выехали в Россию?
2: Ну, везли меня в тюрьму.
1: Арестовали?
2: Арестовали, конечно. Это меня забрали румынские власти и передали меня через тюрьму румынскую. Привезли меня в город Констанца, где находилась наша тюрьма. И там меня держали полгода в подследственной.
1: Скажите, а судили вас где?
2: Судили меня прямо при тюрьме. Военный трибунал, тройка.
1: И дали вам?
2: Объявили меня расстрел. По статье 58.1а. Измена Родины.
1: Сколько вам лет было?
2: Сколько лет было мне?
1: Да.
2: Ну, это не важно.
1: Девчонка совсем молодая.
2: Ну, 27-28, может быть, так.
1: И для вас это был дикий удар, конечно.
2: Ну, как вы думаете?
1: Да ужасно, я думаю.
2: Как вы думаете? Я потеряла сознание, когда мне объявили расстрел, а потом меня так как-то привели в чувство. И, в общем, ну, зачитал прокурор, или кто там зачитывал, я не знаю, что заменить расстрел 25 годами строгого режима лагеря. Ну, с конфискацией всего имущества.
1: Ну, вас, значит, считали, обвинив вас как в шпионку, как врага народа?
2: Да нет, меня обвинили измена Родины, я не знаю, эта статья говорит измена Родины.
1: Ну, враг народа.
2: Я понятия не имела, я даже не знала, что это за статья. Я была всю жизнь советским человеком, воспитывалась в нашем духе, как мы все в то время жили.
1: Выйдя замуж за соотечественника.
2: Я вышла замуж по любви к искусству, по любви к человеку, которого я боготворила. Он для меня Бог был, Бог во всех отношениях. Он мне предоставил такую жизнь, которую я могла бы только во сне видеть. У меня были педагоги, которые он нанимал. Французскому языку меня обучали. Занималась там же, продолжала заниматься в консерватории по классу фортепиано. Он подходил к роялю и целовал мне в шею, когда я играла какую-нибудь классику у рояля дома. Я не могу вам передать, я не могу говорить. Его отношения ко мне, отцовские, мужа, брата, все, все в нем было. Я для него была «Лебединая песня». Вот когда будет издана моя книга, это все будет опубликовано. Я ничего не утаю. Пусть люди знают.
1: Очень хорошо. Вы сейчас сказали...
2: Левченкисты. Откуда они появились? Когда они были? В свое время умалчивали. Также и об Изабелле Даниловне Юрьевой, о Козине, о Петре Констинче. Сейчас вдруг появились клубы какие-то имени Петра Лещенко. На каком основании?
1: И даже ведь
2: по какому праву?
1: И не подходя к вам, не разговаривали.
2: Со мной даже ни слова. Я как будто бы вообще не существую в природе.
1: То есть какие-то сочиняются легенды?
2: Да. Она ничего не помнит. Она ничего не знает. Она была с ним недолго, встретилась с ним поздно. Вот такие толки.
1: Ну, так какая разница? Вы же его жена были. Вы должны были...
2: Напрасно так многие думают. Я о муже знала все. Он всегда со мной был откровенен. И рассказывал о детстве, юности, о своих родных. Мы были знакомы и дружны с его сыном, ныне покойным Игорем. О чем Петр Константинович не говорил, так это о семейных разборках с первой женой. От сплетен склок... оберегал меня.
1: Ну, естественно, конечно, Вера Георгиевна, потому что он вас любил, он вам дарил жизнь свою, он делился с вами обо всем, как вы могли не знать о его жизни. И, конечно, те люди, которые обходят вас стороной, даже не консультируются, не спрашивают,
2: абсолютно,
1: было это или нет, сочиняют какие-то, в общем, легенды, и вы как бы здесь ни при чем. Это, конечно, ужасно, обидно. Давайте так тогда вернемся к тому, что вот вы говорили о Петре Константиновиче, сейчас поговорим больше. Вот что они спрашивали о нем, как они говорили?
2: Когда меня вызвали на очередной допрос и показали протокол допроса Петра Константиновича, меня как током ударило. Он был рядом. А накануне в камере я слышала мужской крик и стоны. Еще тогда подумала, вдруг это мой муж. И вдруг узнаю, что его именно в тот день допрашивали.
1: И могли бы крики и шум быть это от него, конечно.
2: Безусловно. До сих пор мучает меня эти воспоминания. Порой просыпаюсь от этих стонов. И голос так похож был на голос моего мужа, я передать не могу. Для меня это... Я с этим встаю и с этим ложусь. Каждый день молюсь, подхожу к его портрету и прошу прощения у него за всех, кто его так безбожно наказал.
1: Вера Георгиевна, ну вот прошли годы, и истина как бы торжествует. Петр Константинович сейчас звучит, о нем рассказывают... Искренние люди, друзья, есть все же у него. Пластинки издаются, ну и пишут о нем. Скажите, вот как вы относитесь к этому?
2: Конечно, это прекрасно, что имя Петра Константиновича, его творчество реабилитированы. Проходят вечера, звучат его песни, радио и телевидение, делают о нем передачи. Но насколько же сильна была пропаганда? Как запачкали имя Лещенко, если до сих пор некоторые люди оспаривают его невиновность перед Россией? При обществе знания есть прекрасный лектор Давлетханов. Он ведет большую работу по пропаганде жизни и творчества Петра Константиновича. На одной такой встрече его прямо-таки в угол загнали, утверждая, что Петр Лещенко работал на немцев, что были целые программы, в которых звучали его песни, и он призывал сдаться Гитлеру. Чушь! Такого не было. Годы войны мы с Петром Константиновичем прошли рядом. Он, как румынский поданный, должен был быть в армии и воевать против своей родины. Петр Константинович в тылу устроился на интендантские службы, то ли в госпиталь. Даже операцию ему делали для достоверности. Вырезали аппендицит, который его не беспокоил. Его даже судили румынским офицерским судом за уклонение.
1: Вы имеете в виду за уклонение от службы, да?
2: Естественно. Наконец я получила возможность ознакомиться со своим досье.
1: Досье вашего допроса?
2: Да. Помогла мне редакция журнала «Крестьянка», кстати.
1: Я знаю, что «Крестьянка» проявляет огромный интерес к творчеству.
2: Очень большой, очень большой. Большое им спасибо. Они принимают большое участие. В материалах дела есть допрос Петра Константиновича, где он по дням и часам расписывает те годы войны, и есть документальное подтверждение тому, что я рассказываю. Немцы видели, как он любим и популярен, к тому же эмигрант, как говорили. Вот и воспользовались его записями. А призывы свои читали, подделываясь под Лещенко. И это легко доказать, что то был не голос Петра Константиновича.
1: То есть там была подделка, фальсификация?
2: Безусловно. Петр Константинович никогда никаких призывов не делал. Как видите, до сих пор не все верят в невиновность моего мужа. А он был весь в своем творчестве, никогда не лез в политику. Очень бережно и с любовью относился ко мне, моей семье.
1: С теплотой, с добрым сердцем.
2: Петра Константиновича связывала нежная дружба с моей мамой. Он страшно ее любил. Помню первые вечера после нашего с ним знакомства в Одессе. Я аккомпанировала, а моя мамочка очень хорошо пела. И вот они в дуэте с Петром Константиновичем пели романсы, народные песни. Знаю, сколько вы, Владимир Васильевич, делаете для Лещенко. Вот и сегодняшняя передача. Ваша инициатива.
1: Спасибо.
2: Неутомим и бескорыстен филофонист из Ростова Михаил Иванович Мангушев. Мы переписываемся, созваниваемся с ним. Он очень помог нашему центру ретро, президентом которого я являюсь. Я прошла лагеря, да и потом было не сладко. Но я ни о чем не сожалею, кроме того, что не была рядом с Петром Константиновичем до конца. Он моя самая дорогая потеря. Потому и аккордеон так оберегала все годы, а он оберегал меня, как будто и после смерти, и далеко от меня Петр Константинович продолжал заботиться обо мне.
1: Вера Георгиевна, а вот сейчас вы часто бываете дома, ну, одна, предаетесь воспоминаниям, как и каждый человек вспоминает о прожитых годах, и хорошие воспоминания, и грустные, и радостные. У вас не бывает таких моментов, что вот в один из вечеров вы сядете к роялю, к пианино, у вас пианино, начнете играть и петь песни, ну, напевать, что ли, песни, как воспоминания из репертуара Петра Константиновича Лещенко?
2: Как же не бывает? Даже очень часто бывает. Я хотела бы вам рассказать один эпизод о зайцах. Петр Константинович любил быть щедрым. Я не о денежных знаках, а о щедрости его чувств, хочу сказать. Были мы на гастролях в роковом городе Брашове.
1: Роковое это потому, что вас там арестовали?
2: Арестовали Петра Константиновича в этом городе во время концерта. До концерта мы с ним прогуливались по городу. Это очень красивый был зеленый, цветущий город. Хотя это было уже позднее время, но тем не менее мы прогуливались. И вдруг вижу, на улице торгуют зайчиками игрушечными. У меня вырвалось: «Ой, какие симпатичные, такие же добрые и беззащитные, как ты», — говорю мужу. А он тогда несколько раз обращался с прошением о возвращении на родину. И ему отказывали. Он очень переживал. Хотя как раз в те годы его приглашали в капстраны на записи пластинок, на гастроли. Прими он те приглашения, может быть, был бы жив по сей день. Он же жил одной надеждой – вернуться в Россию. И такой он был беспомощный перед этой адской машиной правления Сталина, что я невольно сравнила его с этими беспомощными милыми существами. Прошли мы мимо торгового лотка. Вдруг он попросил меня подождать немного и ушел. возвращается с этими зайцами, всех скупил. И в этот же вечер, а вот вам судьба, в этот же вечер, во время концерта, Петра Константиновича забирают, арестовывают. Так что я даже не видела, как он исчез из комнаты театральной. Домой я приехала с этими игрушечными зайцами, поставила их на рояль и разложила его гитару в футляре, с которой я приехала, с аккордеоном, и с его гитарой, без моего живого зайца, вся в слезах. И вот в этом состоянии рояль был все время, до последнего дня ареста моего. Так он и остался с зайцами, с открытым футляром, в котором лежала его незабвенная гитара, в которой он все время работал, и на всех портретах, на всех клише он с этой гитарой, где там есть дарственная надпись для меня, очень теплая и очень нежная. И я его так и назвала «Зайчик». Он даже подписался там в скобках «Петр Лещенко, Зайчик».
1: Спасибо за встречу, за интервью.
2: Спасибо и вам за приглашение. Желаю вам всего-всего хорошего и продолжать нашу творческую работу.

0: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Владимир Ильич. Американец уже ждет.
0: Отлично. Зовите его сюда.
2: Мистер Ленин, я рад приветствовать вас. Счастлив познакомить читателей моей страны с вашими мыслями.
0: Товарищ Чичерин просил меня встретиться с вами и ответить на ваши вопросы. Я к вашим услугам.
3: Мистер Ленин, что вы можете сказать о нынешнем положении Советской России?
0: Мы сейчас переживаем переломный момент. Основные силы иностранной интервенции и внутренней контрреволюции разгромлены. И мы вплотную подошли к вопросу мирного социалистического строительства. Ну, конечно, опасность еще не миновала. Все еще тянутся переговоры о мире с Польшей. И если под давлением французского империализма поляки создадут конфликт и сорвут мир, мы ничего сделать не можем. Для того, чтобы примириться, нужны добровольные согласия двух сторон, а не только одной стороны.
3: Вы имеете в виду добрую волю двух государств?
0: Безусловно.
3: Мистер Ленин, говорят, что вы собираетесь привлечь весь мир под свое знамя. Каким путем вы хотите это сделать? Путем войны?
0: Это ерунда. Мы будем привлекать другие народы под знамя социализма и коммунизма силой примера, доказывая преимущество социализма перед капитализмом практическими достижениями нашего хозяйственного строительства.
3: Извините, это самый важный вопрос. Прошу вас повторить вашу мысль.
0: Охотно. Мы говорили и говорим, что социализм имеет силу примера. Насилие имеет значение только по отношению к тем, кто хочет восстановить свою власть. Но этим и исчерпывается значение насилия. И дальше вступает в силу влияние и пример. Нам надо практически, на деле, показать значение коммунизма.
3: Понимаю, мистер Ленин, понимаю.
0: Мы рассматриваем установление взаимовыгодного сотрудничества с деловыми буржуазными кругами как первый шаг по пути нормализации отношений с капиталистическими странами. В установлении и развитии экономических связей, торговли мы видим гарантию, ну, одну из гарантий против новых войн. Вам надо торговать? Надо. И нам надо торговать. Мы хотим торговать с выгодой для нас, а вы хотите торговать с выгодой для вас. Отличная основа для того, чтобы сесть за стол переговоров. Нам дороже всего мир и полная возможность посвятить свои силы восстановлению хозяйства. А противоречия между нами мы будем разрешать не на полях войны, а в борьбе на хозяйственном фронте.
3: Мистер Ленин, вы уверены в этом?
0: Убежден. Убежден. Но вместе с тем, пока наша Советская Республика остается единственной среди капиталистического мира, мы не можем думать об исчезновении военной опасности, новой войны. Угроза нападения остается. Мы должны быть начеку. Мы должны укреплять свою армию. Чем мы и занимаемся. Поэтому напишите, что глубоко ошибаются те, кто хотят навязать советское

0: Ну, пусть даже самому плохенькому.
1: Добрый вечер, сударыня.
2: Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Подсаживайся к нам.
4: Но самая центра города поразительна. Пятна, кубики, квадраты, одна километрия. Ваши художники сделали из Фешензи стена города. Большая выставка. Это стены домов. Они рисуют на лавках, на дымах. Монастырь тоже весь в рисунках.
3: Да, да, да, Страстной монастырь. А около Кремля сад Александровский. Столетние липы. Футуристы решили украсить этот сад к 1 мая. Что же они сделали? Они выкрасили все деревья фиолетовый цвет. Но мы их вправду пропесочили как следует.
5: Да, это было ужасное зрелище.
4: Какая-то сумасшедшая жаста творить. За эти несколько дней я буквально утонула в море культуры. Театр, вернисаж, вечера поэтов. Это поразительно, это затрагивает, это говорит о многом. Я вижу титанизм большевиков. Нет. Титаническую работу большевиков культуры. Все хотят пробить новую дорогу для нового искусства. Verstehen Sie mich?
6: Клара, sprechen Sie Deutsch, Sie haben leichter.
4: Ja, danke.
6: Am meisten erschütterte mich ein.
7: Больше всего меня потряс небывалый расцвет творческих сил. Такой радостной атмосферы творчества не было нигде и никогда. Все, с кем мне приходилось говорить, я имею в виду людей искусства, охвачены сумасшедшей жаждой творчества. А это характерная черта только свободного человека. Не скрою от вас, иногда я наблюдала неуверенности, неясные нащупывания, пробные шаги, пустые эксперименты, даже модничание, подражание, слепое подражание тому, что делают в Париже или Берлине. Но и в зеленых океанских волнах бывает белая пена прибоя.
4: Я пойду. Очень похожая на мать. Когда я получила телеграмму, умерла Инес Арманд, но я была убита, мертва. Я прекрасно помню Инесу. Это был большой друг.
3: А что делает ее дочь? Иночка успела побывать на фронте, была политработником в Астраханском округе, а сейчас работает в Московском комитете партии. А вот ее сестра Варя будет художницей. Она учится в высших художественно-технических мастерских в Хутемаса.
4: В Хутемас. Надо запомнить и обязательно прийти туда. Молодежь очень увлекательна.
8: Владимир Ильич, словари достали, привезут через час.
9: Спасибо, Инночка. Вот вы говорите, что есть очень много интересного. Но не кажется ли вам, что есть много и художественного лицемерия? Мы чересчур большие неспровергатели живописи. Старое искусство сплошь и рядом нам не признается. Я с этим не согласен. Мне кажется, красивое нужно сохранять. Нужно взять его за образец и исходить из него, даже если оно старое. Почему мы должны отворачиваться от истинно прекрасного, отказываться от него и не взять его за образец для развития дальнейшего только на том основании, что оно старое? По-моему, это ерунда.

0: Конечно, никто не призывает отталкиваться от старого, чтобы строить старое. Нет, новое, конечно, новое, но когда берут нечто и объявляют это нечто новым, и все должны ему поклоняться только потому, что оно новое, по-моему, это бессмыслица, сплошная бессмыслица.
1: Но почему произведения футуризма, кубизма и прочих измов – это высшее проявление художественного гения человечества? А все искусство прошлого, что надо зачеркнуть?
2: Простите, а разве и у вас так стоит вопрос?
3: Вот вы все ворчите, а молодежь ко всему этому по-другому относится.
2: Да-да, слово Инночка.
0: Ну-ка, сударь, не отвечайте.
4: Мне это не близко. Но мне Варя рассказывала. Маяковский, он футурист, они его очень любят.
0: Да, дорогая Клара, ничего не поделаешь. Очевидно, мы оба старые, и за новым искусством нам не угнаться. Но в этом нет ничего страшного. Важно не наше мнение об искусстве. Важно также не то, что дает искусство нескольким сотням или даже нескольким тысячам. Очевидно, искусство должно принадлежать народу. Но чтобы искусство пришло к народу, а народ к искусству, нам еще очень много надо делать. Очень да. много.
5: Ну, в смысле образования мы делаем много.
3: Многое только по сравнению с грехами прошлого.
5: Ну, это я понимаю, но с точки зрения сегодняшнего момента много.
0: Все это капля в море. Нам нужна революция. Подлинная культурная революция. Безграмотность плохо уживается с задачами строительства. Нам, Клара, гигантски не хватает культурных работников из рабочих и крестьян. Мы вынуждены обращаться к чиновникам старого стиля. И у нас уже кое-где начинает вырастать цеховой бюрократизм. Я его от души ненавижу. Правда, среди чиновников встречаются иногда и дельные люди. Но я ненавижу бюрократическую систему. Она парализует дело. Она вносит разврат как внизу, так и наверху. Я убежден, что самым решающим фактором для уничтожения бюрократизма, а также для создания нового искусства, будет широкое народное образование и повышение культуры.
2: А каковы же ваши перспективы?
0: Перспективы на будущее. В первую очередь, самое широкое народное образование и воспитание. Оно создаст почву для культуры. На этой почве вырастет действительно новое, действительно коммунистическое искусство, которое создаст форму, соответственно, своему содержанию. И это искусство будут творить те, кто сегодня молод. Конечно, эстетические симпатии, антипатии могут быть разными, когда идет речь о конкретном произведении. Нельзя преступно подгонять всех под один знаменатель. Это было бы ни с чем несравнимое и неоправданное давление на людей. Но я боюсь, что все эти погружения в измы, которые нынче так модны, в конце концов, не явятся ли они объективно для молодежи отрывом, бегством от революции? Или это болезнь рост?
6: Наверное, машина за Кларой.
2: Да-да, очень поздно.
0: Да, Клара. Вопросы, вопросы, вопросы, вопросы.
2: Этот разговор очень интересно.
0: А мы его продолжим. Я вас завтра жду в 10 утра.
2: Да, я помню, все записано.
6: Нет, ваша Клара.
0: А почему сестра не приехала на 10 собрание?
4: Действительно.
0: Как она живет? Ей хорошо в общежитии? Там тепло? Как с питанием?
4: Все хорошо.
0: Все хорошо, Надя. Все хорошо.
4: Спасибо.
0: Итак, Клара, значит, завтра в 10.
2: Да-да. Я помню.
5: Спокойной ночи.
7: Все, свидание.
0: Все хорошо.
7: Я провожу Клару.
0: Значит, молодежи нравится.
4: Нравится.
0: Так-так. Надя, поедем, навестим Варю. Посмотрим, как молодежь живет. Там же все художник.
4: Да.
0: Как раз к нашему разговору.
5: Когда? Сейчас?
0: Конечно.
5: Володя, 12 час.
0: А какие же студенты ложатся спать 12 часов?
4: Таких нет.
0: Поедем, я уже отдохнул.
4: Знаете, как они будут рады?
5: Ох, выдумщик ты, Володя.
0: Ну и отлично. Я иду вызывать машину, а вы, сударыня, извольте побыстрее одеваться. А то прокопаетесь до утра.
8: Где 82-я квартира?
9: Выше.
8: Кого ищете?
10: Квартиру 82.
8: А там кого?
0: Варю Арманд.
8: Лезьте выше, она сейчас идет в собрание.
0: Ну, извольте, сударыни, лезть наверх.
4: Тут уже близко.
0: Угу.
4: Это кухня. Здесь они обедают и ужинают.
0: Так, куда дальше?
8: Товарищ. Товарищ, это кто пришел? Товарищ Ленин?
11: Что там, ребята?
8: Да, о, у нас Ленин!
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
11: Товарищ Ленин! Тихо, ребят! Товарищ Ленин, ведь мы вас не узнали. Мы тоже хотим с вами поговорить.
12: Да, очень.
13: Если не возражаете, то...
0: Ну, если хозяйка не против.
12: Ну что, Владимир Ильич?
0: Ну, если хозяйка не возражает, пожалуйста, проходите.
14: Можно!
11: Ребята,
14: можно,
11: заходите.
0: Располагайтесь. Ну что ж, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Ну расскажите, как живете?
14: Хорошо.
0: Вы что же теперь все время хором будете отвечать? Значит, хорошо живете. Так. Ну, по вашему-то виду не скажешь, что очень хорошо.
15: У него температура 38, а то и он лучше выглядит.
0: Так, ну. Расскажите о работе, учебе.
12: Хорошо. Хорошо.
11: Вашу речь студируем.
0: Какую речь?
11: На третьем съезде Союза.
0: А зачем ее студировать?
11: А мы хотели разобраться. Много спорили,
12: спорили.
0: Интересно, а можно поподробнее?
12: А пусть Артем расскажет.
11: Даешь, Артем!
16: Дело в том, что я был на съезде.
0: Делегатом?
16: Да, с решающим голосом.
17: Дело в том, что в вашей речи было много неожиданного.
0: Это я заметил, но почему?
16: Ну, дело в том, я хочу сказать, что мы все в то время жили... горячкой, гражданской войной, лозунгами, ожиданием мировой революции со дня на день. А вы с учением, безграмотностью, чистотой, распределением пищи, подгородными огородами, опять учением.
0: Так-так.
16: Ну, я хочу сказать, мы о старой школе ведь сами по принципу шапками закидаем. Ком чванство на основе, ком увлечения у нас хоть отбавляй. А вы, старая школа и такая, и сякая, это верно, но извольте выбрать из нее то, что... нужно для коммунизма. Я не искажаю вашу позицию.
0: Нет, нет.
16: Ну вот, мы долго обсуждали ваше выступление, неудовлетворенность вашей речи была большая. И мы решили, что вы просто не понимаете задач юношеского движения, поскольку оторваны от него. Ну и возраст, конечно.
9: Так-так.
16: Но потом, я хочу сказать, произошла определенная переоценка. Мы решили, что вы в определенной степени правы. А мы не правы, но вот и учимся, я хочу сказать.
9: Ну и как у вас получается?
4: Хорошо получается, Владимир Ильич. Вот только сегодня на ячейке постановили, что у профессора перерабатывала программы при участии студентов. А то они только говорят, а дела никакого. Теперь вот дело пойдет.
9: Вот как? Только сегодня?
10: Так ведь, Владимир Ильич, очень трудно и учиться, и учить учителей. Они ко всему относятся спустя рукава. Пока их обломаешь, нужно много времени. И то мы кое-чего добились.
9: А вы с водой ребенка не выплесните?
10: Что, Владимир Ильич, мы выплескиваем только идеалистическую воду.
9: Ну, если только идеалистическую. Но лучше осторожнее. Попросите людей знающих.
13: Мы организовали общежитие исключительно силами студентов. Мы организовали ячейку комсомола.
9: А вы, значит, постарше.
18: Мы РКП.
19: РКП.
20: Мы РКП.
19: Мы большевики.
3: А мы и так, Владимир Ильич, по сравнению с другими вузами идем впереди. У нас теперь рабфак будет.
9: Ну и что же вы делаете в школе? Должно быть, с футуристами боретесь.
13: Ну что вы, Владимир Ильич?
18: Мы же сами все футуристы.
13: Я и машинист.
18: Долой машинистов!
13: Мы футуристы.
18: Даешь футуристов!
21: Даешь футуристов!
18: Даешь футуристов!
9: Ах, вот как, это занятно. Нужно будет с вами поспорить, непременно. Нужно поспорить.
10: Мы вам, Владимир Ильич, доставим литературу, и мы уверены, что и вы будете футуристом. Не может быть такого, чтобы вы не были футуристом.
19: Может быть, чтобы вы, старый революционер, были задряхлый, гнилой реалистический хлам. Тем более, что футуристы пока что единственная группа, которая идет вместе с нами. Остальные тю-тю к Деникину.
9: Ну, я теперь прям боюсь с вами спорить, с вами не сладить. А вот почитаю, и тогда посмотрим, кто кого.
19: Мы вас.
9: Посмотрим. Я ведь так тоже просто на лопатки не лягу.
10: Диспут назначается на послезавтра в то же самое время здесь. У нас как раз свободный вечер. Договорились?
9: Я попрошу дать мне время побольше. Надо как следует подготовиться. Ведь вы же спецы в этом вопросе, а я профан.
10: Ну, сколько?
9: Я тогда сообщу вам через Ваю. Не возражаете?
22: Конечно.
9: А это что? Тоже футуризм. Кто автор? Покажите-ка на свет.
16: Это я. Называется «Динамические линии». Имеет прикладное значение.
9: То есть?
16: Так надо красить все паровозы. Такая раскраска отразится на скорости движения. Динамические линии переходят в резкое увеличение скорости. Ну вот, спецы саботируют. Завтра пойду к товарищу Дзержинскому.
9: А вы, простите, физику начали изучать?
16: Скоро приступаем, Владимир Ильич. Разрешите хоть один так покрасить?
9: Не знаю, боюсь что-нибудь обещать. Я ведь не спец в этом вопросе. Ну, а как вы относитесь к обычной живописи? Мне говорили, отвергаете.
10: Частично. Мы считаем, что живопись, как и все искусство, должна идти в ногу с революцией, в ногу с партией. Она должна отражать мировоззрение и классовую точку зрения пролетариата.
16: Правильно.
9: Хорошие слова. Я бы добавил и открыто отстаивать идеалы социализма. Если не возражаете.
10: Не возражаем. Мы считаем, что живопись должна быть пронизана духом классовой борьбы пролетариата. Должна быть политически острой. Выйти из музеев на улицу и мобилизовать массы на революционную борьбу.
9: Декларация чудесная. Но как это вы себе представляете?
10: Мы ищем. Но одно мы знаем точно, что единственный путь революционного искусства – это футуризм. Поэтому мы и хотим вас сделать футуристом. Владимир Ильич, неужели вы можете выступать за станковую живопись?
9: Мне редко, правда, но все-таки удавалось заглядывать в парижский музей. И вы знаете, там много интересного. В том числе и станковая живопись. А может быть, правильнее будет если у нас будет много разных художников. А судьей будет народ. Рабочий класс, крестьянство, наша интеллигенция, все мы молодые и старые.
10: Нет, Владимир Ильич, вы ошибаетесь, потому что плохо знакомы с футуризмом. Футуризм – это коммунистическое искусство. А вот...
9: Ну, не знаю, не знаю. А не бывает ли так? Лозунги революционные, форма сверхреволюционная, а на деле уход от революции. Уровень художественный ниже всякой критики, зато лозунгов много. Ну, вот это. Что это?
20: Это Серега. Серега, объясни.
21: Этот рисунок я сделал для сборника памяти Кропоткина.
9: Так, а что это изображает?
21: Это Владимир Ильич ничего не изображает. Старые художники обманывают себя и других, что они умеют изображать. Никто не умеет. А мы учимся, и нашей задачей является связать искусство с политикой. И мы непременно свяжем искусство с политикой.
9: Это я уже слышал. Но как вы хотите связать искусство с политикой?
21: Владимир Ильич, мы пока еще не умеем, но все-таки добьемся этого. А пока только к этому и готовимся. А это есть... Это же есть аналитическое изображение основных элементов. Ну, чтобы научиться владеть ими, для того, чтобы соединить элементы в одно целое.
9: Ну, может быть, может быть.
20: Владимир Ильич, вот вы сказали, что судьей должен быть народ. Хорошо, но... А кто же должен командовать, руководить в искусстве?
9: Командовать не должен никто. Руководить партия. Высокообразованные, одаренные люди, которых партия выделяет из своей среды и доверяет им это деликатное и очень важное дело.
20: Согласен.
9: А это что такое?
22: А это города будущего.
9: Вы и об этом подумали?
22: Ну а как же, Владимир Ильич, ведь это же будет такое время, что...
9: Весьма любопытно. Я, знаете, тоже иногда между пудами картошки и вагонами хлеба об этом подумываю.
22: Ну, я словами плохо могу выразить, я вам лучше рисунки покажу.
9: Пожалуйста.
22: Вот такие будут комнаты. Светло, удобно, красиво. Это город коммунизма. Передвигаться будут на аэропланах. Это городок молодых граждан. От 3 до 10. Их воспитывает общество. Это торжественный дворец. А это... Это дворец интернационализма.
9: Прекрасно, товарищ. Прекрасно. Большое спасибо. А вы что же, тоже футурист?
22: Ну, а как же?
9: Надо разобраться с этим футуризмом. Этот мне определенно нравится. А вот предыдущий с паровозом, извините, не понял. Прекрасно. А это ваша стенгазета?
4: Да уж 20 номеров выпустили.
23: Владимир Ильич, вот первый номер.
9: Мы разносчики новой веры красоты, задающие железный тон. Чтоб природами хилыми не осквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон. Маяковский. Шарахаем. Так ведь это, пожалуй, не по-русски.
10: Зато по-пролетарски.
23: Нет, Владимир Ильич, это точное выражение экспрессии мысли.
9: Ну, насчет экспрессии не знаю. А вам Маяковский, конечно, нравится.
24: Мы его
23: Владимир Ильич! Нам Маяковский близок, потому что он революционный футурист.
9: Знаю, знаю. Читал газетную политику.
23: А «Окна роста»? Разве это не художественная работа?
22: Маяковский пришел к нам и позвал в «Роста». Он доказал нам, что только в «Роста» возможна настоящая творческая работа.
1: Ребят, вы помните, он сказал? Сейчас не время писать тоскующих девушек и лирические пейзажи. Сейчас нужно писать агитационные плакаты. Красная армия, истекающая сейчас кровью, картинки ни к чему.
20: Владимир Ильич, вот эти окна роста. Они делались здесь у нас. Разве это не революционное искусство?
9: Это интересно. Это даже хорошо, не спорю.
4: Владимир Ильич, один агитпропщик сказал, что искусство вообще не имеет будущего. Ибо рабочему классу, когда он встанет на ноги, понадобится не искусство, а наука. А раз так, то и Маяковский в будущем не понадобится. Разве это правильно?
9: Наверное, это был не агитпропщик. Прислушиваться к нему не надо.
2: Правильно! Правильно!
9: Значит, Маяковского любите?
20: А вы читали Маяковского?
23: Вы Каменского почитайте «Паровозную обедню».
13: Долой Каменского, лучше Маженистов.
20: Да всех их долой, оставим только
1: да
20: Маяковского.
1: Нет, ну и Маженистов тоже любят.
6: Да кто их любит?
20: Кто их почему? Любит? Их всех их долой, Ахматову и Каменского.
6: Калантай долой.
9: Калантай? А почему же Калантай долой? Ведь она стихов не пишет.
20: А это вот пусть Рыжий скажет.
4: Пусть Рыжий.
9: Ну, Рыжий так Рыжий. Давайте его сюда.
7: Я здесь, Владимир Ильич. Мы обвиняем Калантай.
9: В чем же?
7: Можно я прочту?
9: Это что, целый реферат? Тогда, если можно, тезисно.
7: Хорошо, тезисно. Товарищ Калантай, не клевещите. Вы заявили, что пролетарская культура должна строиться и с мужской, и с женской точки зрения. Что борьба женщин за самостоятельность ставит ее в ряды пролетариата. И что тому и другому можно учиться по стихам. Возьмем для примера стихи одного чистого лирика. Вся поэзия носит резко выраженный, страдальческо-надрывный, слезливо-болезненный характер. Разберемся. В книге «Четки», про которую говорит Калантай, слово «смерть» и производные от него встречаются 25 раз. Слово «тоска» – 7 раз, «печаль» – 7 раз, и «томление» – 7 раз. «Мука», «боль», «грусть», «горе», «скорбь», «тяжесть» – соответственно по 3 раза. Вот перлы. Как не весело нам вместе. Скорбные скрипки. Горько вспоминаю тяжкий день. Горькие слова. Из эпитетов особенно часты. Тайной и страшной. Ну а где же слова революция, красное знамя, гражданская война, пролетариат? Этих слов в книге нет. Товарищ Калантай говорит относительно пролетарской трактовки любви в произведениях поэтов. С точки зрения товарища Калантай, поэзия воспевает новую, самостоятельную любовь. Но для марксиста, товарищи, это еще ничего не значит. Ему важно, что под этим кроется, чем социально характеризуется поэзия.
9: Вот дает.
7: Вновь беру четки и выписываю названия вещей. Ну, мир вещей, пожалуй, наиболее показателен для личности поэта. Самое частое слово в книге – окно – 18 раз. Затем гостиная, столовая, спальня, терраса по 7 раз. Крокетная площадка, оранжерея, парник, платок, вуаль, кольцо, устрица. Итак, маленькая, узкая, будуарная, квартирно-семейная поэзия. Любовь от спальни до крокетной площадки. И это рекомендуется работницам. Еще одна показательная черта. Любимые суффиксы поэта уменьшительные. Рожок, прудок, хлыстик, лампадка, ветерок, тропинка, снежинка. И вот это томное, инфантильное, это называется новой культурой? Не клевещите, товарищ Калантай!
9: Да, так можно все. Даже Пушкин.
7: Конечно, можно, даже нужно. Я скоро это проделаю. Это универсальный метод.
9: Да, так можно все. Даже Пушкин. Но ведь тогда ничего не останется. Вы не находите. Вы в Большой театр в оперу ходите.
6: Что? Ну, что там совсем делаете? Ничего интересного нет.
9: Как же так? А вот товарищ Луначарский очень бьется над тем, чтобы сохранить оперу.
20: Это старье.
9: Старье. А где же новые? Вы-то сами ничего нового не указываете. Как же быть?
13: Есть новое.
20: Маяковский новое.
10: А разве это не новое? Бейте в площади бунтов топот, выше гордых голов гряда. Мы разливом второго потопа перемоем миров города.
5: А это? Вам, который сквозь дым и чад, жизнью, едва державшейся на йотке, ржавым железом, шестерней скрежеща, работали все-таки, делали все-таки. Вам неумолкающих слав слова, ежегодно расцветающие, вовеки не вянув. За нас замученные, слава вам, миллионы живых, кирпичных и прочих Иванов.
8: Есть лучше. Через час отсюда, в чистый переулок, вытечет по человеку ваш обрюзгший жир. А я открыл столько стихов, шкатулок. Я, бесценных слов, мод и транжир. Вот вы, мужчина, вас в усах капуста где-то недокушенных, недоеденных щей. Вот вы, женщина, на вас белила густо.
14: Нет, нет, вот это лучше. Это душа моя клочьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни.
15: Где глаз людей обрывается куцей, главой голодных орд, в терновом венце революций грядет 16-й год, а я у вас его предтеча.
24: Только это! Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу истории загоним! Левой, левой, левой!
25: Тише, ребят, тише. Так все равно не договоримся. Конечно, Владимир Ильич, нового еще мало. Но все-таки оно есть. Все мы по-разному понимаем это новое, но зато все мы единодушно против Евгения Онегина.
26: Евгения Онегина
25: нам в зубах навязли.
27: Правильно, Серега.
14: Мы против Евгения Онегина.
27: Правильно.
28: Вот как. Значит, вы против Евгения Онегина. Ну уж мне тогда придется быть за, я ведь старый человек. Ну а как вы считаете Некрасова?
23: Единого мнения у нас нет, Владимир Ильич. Но все-таки согласитесь, что для нашего времени он устарел. Нам нужно другое.
28: Ну не знаю, не знаю. А я люблю Некрасова. А вы, значит, против Евгения Онегина. Вот приеду в следующий раз, тогда поспорим.
29: Товарищ Ленин, а что вы думаете о международном положении? Мир скоро подпишут?
28: Думаю, что скоро.
29: А подробнее вы не смогли бы? Вы не смущайтесь, здесь все члены РКП.
28: Ну, раз вы РКП, тогда действительно постараюсь не смущаться. Вы знаете, что войну с Польшей мы закончили осенью, заключив перемирие. Переговоры о мире длятся в Риге уже 5-й месяц. Все наши враги всякими кознями и интригами стараются сорвать этот мир. В последнее время дело дошло до того, что приходилось опасаться серьезного кризиса. Но мы решили пойти еще на некоторые уступки не потому, что считали это справедливым.
30: А потому, что считали важным сорвать интриги русских белогвардейцев и Антанты, которые стремятся этот мир не допустить. Владимир Ильич, а правильно будет так полагать, что мы не боимся делать уступки по отношению к буржуазной Польше, также для того, чтобы оторвать польских рабочих крестьян от Антанты и доказать им, что рабоче-крестьянская власть национальной грязнёй не занимается?
28: Абсолютно правильно.
30: Значит, мы можем быть настроены оптимистически?
28: Думаю, что можете. Хотя это только догадка. Не следует хвалить утро, пока не наступит вечер.
29: А внутреннее положение?
28: Положение ухудшилось. Рост бандитизма и кулацкие восстания. С продовольствием и топливом громадное ухудшение. Прошлый год мы истратили в первом полугодии 15 миллионов пудов хлеба, во втором только 8. А в этом году уже в первом полугодии израсходовали 25 миллионов пудов. Сейчас мы должны срочно сократить паёк, и даже нет уверенности, что его будем выдавать регулярно. Очевидная ошибка заключается в том, что мы неправильно распределили хлеб в первом полугодии. Нельзя было расходовать 25 миллионов и ничего не оставить на черный день. Так хорошие хозяева не поступают.
29: А Сибирь?
28: Сейчас из Сибири подвоза нет. Кулацкие повстанцы перерезали железную дорогу. Так что с 1 по 10 марта улучшений с продовольствием не будет. Придется еще на одну дырочку пояса затянуть.
31: Спасибо, что вы так честно все рассказали. А то находятся некоторые, даже в наших рядах, я не буду персонально уточнять, Они считают, что нам лучше все рассказывать оптимистически.
28: Я думаю, правда лучшая основа для оптимизма.
0: И мы правда. Да.
3: Владимир Ильич, а я завхоз коммуны. Петя Лямин.
28: Очень приятно, Петя Лямин.
3: Коммуна приглашает вас к себе на ужин.
28: Спасибо, да. Я вам уже поужинал.
3: Владимир Ильич, пойдемте с нами, там уже все накрыто. Может, чайку попьете? Да.
28: Ну, от чаю я не откажусь. Как Надя?
11: Нет, а я попробую, чем они тут друг друга почуют.
28: А уж эти сокращения, сам черт ногу сломит.
3: А вам не нравится сокращение?
28: Откровенно говоря, дорогой товарищ Артем, нет. Ну, я сам грешен. Это мы же допустили совнарком, ЦИК, ЦАТО.
3: А нам нравится сокращение, коротко и понятно, Владимир.
11: Проходите.
3: Проходите.
30: Артем,
3: да. Давай, Петя, сажайте. Пожалуйста, присаживайтесь.
30: Спасибо.
3: Владимир Ильич, давай.
30: Садитесь, Владимир.
3: Пожалуйста.
28: А почему вы... Спасибо. А почему вы называетесь коммуной?
3: А когда у нас тут общежитие было, Владимир Ильич, было много грязи, и мы никак не могли от нее избавиться. Но потом мы постановили и организовали коммуну. Все в общий котел. Ну и сразу чище стало.
28: Это у вас-то чисто, да?
0: Вы посмотрите, Владимир Ильич, в других квартирах. Там ведь невозможно в квартиру войти. А у вас хорошо. Девушки, конечно.
28: А что вы всегда так питаетесь?
11: Всегда. Теперь в Хутемасу дают иногда пайки, мы их складываем вместе и варим сразу на всех. Так что считаем себя вполне обеспеченными. В общем, только дней 10-12 в месяц сидим без хлеба.
12: Самое трудное, Владимир Ильич, позади. Теперь чувствуем себя превосходно.
28: Ну, великолепно. 3 часа. Самое ваше время. Засиделись мы у вас.
0: Спасибо. Сейчас ладно еще.
28: Обязательно. Обязательно приеду. А спать все-таки пораньше ложитесь. А то что же получается? Поучитесь, а сил-то против Евгения Онегина не хватит. Берегите, берегите свои силы, пригодятся.
11: До свидания.
3: До свидания. До свидания. Всего хорошего.
28: До свидания. А город ваш прекрасный, чудесный город.

0: то на меня произвело самое большое впечатление. Полны радости, жизни. И какие они в туристы.
1: В головах у них, конечно, не все устоялось. Еще никак не могут найти самых точных слов, чтобы выразить себя.
0: Найдут. Они связаны с пролетариатом, найдут. В них много душевного здоровья. Черт возьми, заглянуть бы вперед, посмотреть.

0: Да. Доброе утро, Анатолий Васильевич. Да, был, был. Хороший, очень хороший у вас молодежь. Но только чему вы ее учите? Но это верно, футуризм у них наносной, идущий от моды. И я бы добавил от некоторых учителей. Так. Но согласен. Согласен. Позиции наших здесь мы сдавать не должны и не будем. Одно дело, сбивающие молодежь с толку взрослые люди, претендующие на то, чтобы вести и учить других. С ними необходима беспощадная борьба, Анатолий Васильевич. И другое дело, молодежь, которая учится. Ну, конечно. Таким людям надо всячески помогать, к их ошибкам надо относиться как можно терпеливее. Стараться исправить их постепенно и путем преимущественно убеждения, а не борьбы. Ну, естественно. Согласен. За самостоятельность молодых художников, но и за полную свободу товарищеской критики их ошибок. Так, мы льстить талантам не должны, Анатолий Васильевич. Нет. Ну и прекрасно. Значит, я вас жду в час, так? Хорошо. Всего хорошего. Доброе утро.
1: Здравствуйте, Владимир Ильич. Американец уже ждет.
0: Отлично. Зовите его сюда.
2: Good morning.
3: Good morning, Mr. Lennon. Very pleased to meet you. I'm very grateful for this opportunity to acquaint the public in the United States with your views.
0: Please, take a seat.

0: Шел третий съезд комсомола.
1: На сцене была трибуна, но Ленин вышел из-за нее и ходил. Двигался очень осторожно, чтобы не задеть комсомольцев, сидевших плотным кольцом на подмостках. Зал был большой, микрофонов не было. Ленин ходил по сцене, часто останавливаясь в разных концах ее, чтобы каждый мог слышать его слова.
2: Ведь в руках наших вся политическая власть. Нефть, уголь, металл, земля, леса, воды. Да все в руках советского государства. Чего же нам не хватает?
3: Да чего может нам не хватать?
2: Вообще, кому тут чего не хватает?
4: Да погоди ты, дай разобраться. Ну,
3: да чего вам, товарищ, вам чего-нибудь не хватает?
5: Мне чего не хватает?
2: Да чего нам не хватает?
6: Умения, культуры не хватает нам. У предыдущего поколения задача сводилась к свержению капитализма. Перед новым поколением стоит задача более сложная. Мы должны построить коммунистическую

0: Я буду их перечислять.
1: Не надо перечислять. Давайте их сюда, сказал Ленин. И подал председателю скомканную старую кепку, в которую тот сыпал все вопросы. При этом он приговаривал. Вот так, ох, как много, хорошо, что спрашивают, надо чаще спрашивать, не бояться спрашивать, если не ясно.
0: А что, товарищи, кушать хотите?
2: Нет, поели сегодня, как положено, целую буханку.
0: Буханку на всех?
2: На восьмерых.
0: А сколько всех делегатов?
3: 620.
0: Значит, 77,5 буханок. Так, а сколько девушек?
3: 34.
0: Мало, очень мало. И хлеба, и девушек. А это что у вас?
4: Где?
0: Ну вот, сбоку. Оружие?
4: А, это кобура.
0: Вы что же, на съезд вооруженные пришли?
4: Не, это чемоданчик.
0: Не понимаю, кобура или чемоданчик?
4: Чемоданчик. Здесь все мое имущество.
0: Интересно. Сколько живу на свете, а такой оригинальный чемоданчик в первый раз вижу. Какое же имущество может здесь поместиться?
4: Ну, одежда на мне. Есть еще, правда, ватник. А лишнюю зачем заводить? Так легче с места сниматься, если что.
0: Если что?
4: Ну, если позовут.
0: Куда позовут? Кто?
4: Партия позовет. Куда нужно?
0: Куда нужно?
4: Старое разрушать.
0: Старое уже разрушено. Его и следовало разрушать. Надо строить, кропотливо строить. Мы, старики, к тому времени перемрем, а вы что будете делать? Бабахать? А ведь вам строить коммунизм. История так распорядилась. Разрушать-то ведь легче.
5: А разрешите спросить, когда же мы преодолеем все трудности?
1: А вы хотите легкой жизни?
2: Мы-то определенно нет. Не хотим. Но встречаются еще комсомольцы.
5: Покажем.
6: Действуй.

0: Дело было в одной ячейке.
1: Комсомольской, конечно.
0: Да, дело было в одной комсомольской ячейке в городе...
1: Ну, неважно каком.
0: Сначала куплет.
2: Мы синие блузники, мы профсоюзники, мы знаем все и обо всем, дрем-трем, мы всему миру свою сатиру, как факел огненный, несем. Мы суд.
1: Я товарищ Ефимов, например.
0: Ну, а я товарищ Внуков, что ли.
3: Введите подсудимую.
0: Мы прокуратура в лице товарищей Ефимова и Внукова предъявляем следующее обвинение кандидату РКСМ, гражданке Лебедевой, 20 лет.
3: Первое.
0: Гражданка Лебедева во время нахождения в рядах комсомола вращалась вне комсомольской среды, что не только не приближает ее к психологии РКСМ, а наоборот, все более отдаляет ее от союза.
3: Второе.
0: Гражданка Лебедева часто посещает танцы в общественных местах, не говоря уже о вечеринках, несмотря на ряд предупреждений о недопустимости подобного поведения.
3: Третье.
0: Гражданка Лебедева, вращаясь в обывательской среде, дошла до всех скверных привычек, как то курение, кривляние перед обществом, что выразилось вот в обмороке на последнем спортивном вечере. Четвертое.
1: Погоди. Гражданка Лебедева, ты хоть на суде-то не кури.
4: А что? Если мне так хочется.
0: А что думает по этому поводу ваша матушка?
4: Ничего не думает.
0: Как так? Почему?
4: Просто ее нет. Никого у меня нет.
3: Четвертое.
0: Гражданка Лебедева, ничем не отличаясь от обывательской молодежи, употребляла косметику. Как то пудра, завивка, ну и там прочее. Расхаживала в брюках.

0: Для чего вы все это делали, гражданка Лебедева?
1: Главное, чтобы понравиться. Это первое дело.
2: Дело? Здорово окрестила. Дело.
3: Это вы, простите, любовь имеете в виду?
1: Стакан воды.
3: Какой стакан?
1: Полюбить, что стакан воды выпить.
0: Так.
4: Формулировочка.
1: А что? Я одна так думаю. Все, спросите, спросите.
3: Неправда.
1: И не вру вовсе. Сейчас все молодые так рассуждают. Революция старому конец. И любви старой тоже конец. Свобода. Всему свобода. И любви свобода.
5: Свобода любви означает прежде всего свободу от серьезного в любви. Свободу адюльтера.
1: С адюльтером я не гуляла. Но лучше так. Лучше мимолетная. Но зато неподдельная страсть.
5: Значит, стакан воды?
1: Да, стакан воды.
5: Ну что ж, конечно, жажда требует удовлетворения. Но разве нормальный человек при нормальных условиях ляжет на улице в грязь и будет пить из лужи? Или даже из стакана воды, край которого захватан десятком губ? Важнее всего общественная сторона.
1: Это мое дело. Личное.
5: Питье воды – это действительно личное дело, индивидуальное. Но в любви участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь уже кроется общественный интерес. Возникает долг. Да, долг по отношению к коллективу.
0: Так как же мы поступим с гражданкой Лебедевой? И вообще, как поступать в подобных случаях?
4: Действительно, как?
5: Преимущественно убеждать. Настойчиво, кропотливо, бережно. Без ханжества и притворства.
6: А что вот иногда, если выпивают? Некоторые.
5: Алкоголизм, знаете ли, род безделья. А ленивый человек по своей сущности прирожденный враг советской власти. А что, товарищи, Пушкина вы читаете?
4: А что он сделал для рабочего класса? Он же буржуй!
5: Читайте Пушкина.
0: Не, мы современных. Мы в небеса шарахнем железобетоном.
5: Это зачем же в небеса? Железобетон нам и на земле пригодится. Читайте Пушкина.
7: Трум, трум, трум, труд труби, труд труби, труд труби в трубу. Бей барабан, борьбу. Мы разливом второго потопа перемоем миров города. Бей барабан, бей, хей, хей, хей.
5: Ну это, товарищи, черт знает, что такое.
4: Но ведь нам нужна своя культура, пролетарская.
5: Марксизм отнюдь не отбросил ценнейших завоеваний буржуазной эпохи, а напротив усвоил и переработал все, что было ценного в более чем 2000-летнем развитии человеческой мысли и культуры, говорил Ленин.
6: А зачем нам бабкина культура? Эти Лебединое озеро, Бетховен и Блоки. У нас свои идеалы.
5: Это все сплошной вздор. Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда. Не является выдумкой людей, называющих себя спецами по культуре. Это все чушь и чепуха. Разумеется, теоретической ясности и твердости от поколения бурлящей, кипящей, ищущей молодежи дождемся не сразу. Но одно дело, сбивающие пролетариат с толку взрослые люди, претендующие на то, чтобы вести и учить других, с ними нужна беспощадная борьба. Другое дело, молодежь, которой надо помочь, отнесясь терпеливее к ее ошибкам, стараясь исправить их постепенно, путем преимущественно убеждения, а не борьбы.
4: Можно вопрос? Как вы смотрите на взаимоотношения Союза молодежи с партией большевиков?
5: Союз должен руководствоваться общими директивами партии, если действительно хочет быть коммунистическим.
4: А практически?
5: Что практически?
4: Как это установить организационно?
5: Об этом высказываться не могу. Об этом лучше скажут ваши старшие товарищи, ответил Ленин.
2: Вопрос разрешите?
5: Пожалуйста.
2: Можно ли одним махом, объявив всероссийский аврал, скорым стремительным штурмом прорваться в грядущее царство всеобщего и полного коммунизма?
5: Работа нами рассчитана на долгое время. Будущее общество, к которому мы стремимся, общество, в котором не должно быть никаких различий, это общество придется долго строить. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительному быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и так далее.
4: В таком случае торопиться некуда. Стоит подумать каждому о своем месте.
5: Этим коммунизма не создашь. Если я имею свое местечко, как врач, как инженер, учитель, служащий, мне дела нет до другого. Может быть, потворствуя, угождая власть имущим, я сохраню свое местечко, да еще смогу и пробиться. Вот такой психологии и такого настроения у коммуниста быть не может.
4: Не должно.
5: Нет, не может. Быть членами Союза молодежи значит вести дело так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу. Превратить коммунизм в руководство для вашей практической работы. Вот задача ваша, которой вы должны руководствоваться в деле образования, воспитания и подъема всего молодого поколения.

пусть хотя по капле, по две, ваши души в мир вольются и растят рабочий подвиг, именуемый эволюцией.

0: видим уже расцвета коммунизма. Вы его увидите, вы его достроите. Нам суждено было пойти невероятно суровым, трудным путем, путем кровавой борьбы. Мы должны были пробивать дорогу. Многие из вас счастливы тем, что вам не придется идти этой трудной, жестокой дорогой. Из речи Владимира Ильича Ленина на третьем съезде РКСМ.
1: Плюньте на изящный ореол, даденный певцу во время она. Жалко мне поэта, если он занят подновлением ореола. Пусть он лучше в доме сор гнетет, спорит о классических газеллах, в булочную ходит, снега ждет, застывает у витрин газетных. Пусть он режет хлеб, кричит во сне, морщится от строчки неудачной, мчится по делам, звонит жене, с дочерью колдует над задачкой. Покупает яблоки ранет, разминает в пальцах сигарету. Ничего таинственного нет в жизни настоящего поэта. Вот он на огонь глядит в упор, вот он разговаривает с кем-то, вот с друзьями едет на футбол и не носит нимба, носит кепку.

0: у оберкондуктора Стычкина в один из его недежурных дней сидела Любовь Григорьевна, солидная крупичатая дама лет 40, занимающаяся сватовством и многими другими делами, о которых принято говорить только шепотом. Стычкин, несколько смущенный, но, как всегда, серьезный, положительный и строгий, ходил по комнате, курил сигару и говорил.
1: Весьма приятно познакомиться. Весьма приятно. Да. Семен Иванович рекомендовал вас той точке, что вы можете помочь мне в одном щекотливом, весьма важном деле, касающемся счастья моей жизни.
2: Да.
1: Мне, Любовь Григорьевна, уже 52 года. То есть такой период времени, в который весьма многие имеют уже взрослых детей. Должность у меня основательная. Состояние, хотя и не имею большого, но могу около себя прокормить любимое существо и детей.
2: Да.
1: Скажу вам между нами, что кроме жалования я имею также и деньги в банке, которые сберег вследствие своего образа жизни. Человек я положительный и трезвый. Жизнь веду основательную и сообразную, так что могу многим себя в пример поставить. Но нет у меня только одного – своего домашнего очага,
2: да.
1: Подруги жизни. И не с кем мне посоветоваться. А будучи болен, некому мне даже воды подать и прочее. Кроме того, Любовь Григорьевна, женатый всегда имеет больше веса в обществе, чем холостой. Я человек образованного класса при деньгах, но ежели взглянуть на меня с точки зрения, то кто я? Бабы или все равно. А потому я весьма желал бы сочетаться узами игуменея, то есть вступить в законный брак с какой-нибудь достойной особой.
2: Хорошее дело.
1: Человек я одинокий и в здешнем городе никого не знаю. Куда я пойду и к кому обращусь, если для меня все люди в неизвестности? Вот почему Семен Иванович посоветовал мне обратиться к такой особе, которая специалистка по этой части и в рассуждении счастья людей имеет свою профессию.
2: Да.
1: А потому я убедительнейше прошу вас, Любовь Григорьевна, устроить мою судьбу при вашем содействии. Вы в городе знаете всех невест, и вам легко меня приспособить.
2: Да, это можно.
1: Кушайте, кушайте, покорнишь, прошу.
2: Это можно. А какую вам, Николай Николаевич, невесту угодно?
1: Мне-с, какую судьба пошлет?
2: Оно, конечно, это дело от судьбы, но ведь у всякого свой вкус есть. Один любит брюнеток, другой блондинок.
1: Видите ли, Любовь Григорьевна, я человек положительный, с характером. Для меня красота и, во всей видимости, имеет второстепенную роль. Потому что, сами знаете, с лица воды не пить и с красивой женой весьма много хлопот. Я так предполагаю, что в женщине главное не то, что снаружи, а то, что находится изнутри. То есть, чтобы у нее была душа и все свойства. Кушайте, покорнишь, прошу.
2: Благодарю. Хорошо. Благодарю.
1: Оно, конечно, весьма приятно, ежели жена будет из себя полненькая.
2: Так.
1: Но это для обоюдной фортуны не суть важно. Главное – ум. Собственно говоря, в женщине и ума не нужно, потому что от ума она об себе большее понятие будет иметь. И думать разные идеалы.
2: Да, да.
1: Без образования нынче нельзя, это конечно, но образование разное бывает. Приятно, ежели жена по-французски, по-немецки, на разные голоса там. Очень приятно. Ну и что из этого толку, ежели она не умеет тебе пуговки положим пришить? Я образованного класса, с князем конетельным, могу сказать все одно, как вот с вами теперь, но я имею простой характер.
2: Да.
1: Мне нужна девушка попроще.
2: Так.
1: Главнее всего, чтобы она меня почитала и чувствовала, что я ее счастливый.
2: А, ну, дело известно.
1: Ну, теперь насчет существительного.
2: Так.
1: Богатую мне не нужно.
2: Так.
1: Я не позволю себе такой подлости, чтобы на деньгах жениться.
2: Так.
1: Я желаю, чтобы не я женин хлеб ел, а чтобы она мой, чтобы она чувствовала. Но и бедной мне тоже не нужно.
2: А можно и с приданым сыскать.
1: Кушайте, покорнишь, прошу.
2: Благодарствую.
1: Видя с вашей стороны такое благорасположение, позвольте теперь спросить, сколько вы возьмете за ваши хлопоты насчет невесты?
2: Да мне немного надо. Дадите четвертную и материи на платье, как водится, и спасибо. А за приданое особо. И это уже другой счет.
1: Это дорого.
2: И нисколько не дорого, Николай Николаевич. Прежде бывало, когда свадеб было много, брали и дешевле. А по нынешнему времени какие наши заработки? Ежели в скоромный месяц заработаешь 2/4, и слава богу, и то, батюшка, не на свадьбах наживаем.
1: Да разве 2/4 мало?
2: А стало быть, мало. В прежнее время мы побольше 100 добывали, случалось.
1: Я никак не ожидал, чтобы такими делами можно было зарабатывать такую сумму. 50 рублей. Не всякий мужчина столько получит. Кушайте, покорно прошу.
2: Благодарствую.
1: 50 рублей. Это значит 600 рублей в год. Кушайте, покорно прошу.
2: Благодарствую.
1: С этими, знаете ли, дивидендами вам, Любовь Григорьевна, нетрудные партии себе составить.
2: Мне-то?
1: Да.
2: Да я старая.
1: И нисколько, и комплекция у вас, и лицо белое, и все прочее. Вы еще весьма можете понравиться. Если муж попадется вам положительно, степенно, бережливый, то при его жаловании... Да с вашим заработком, о, вы можете даже очень ему понравиться и проживете душа в душу.
2: Ой, да бог знает, что вы говорите, Николай Николаевич.
1: А что ж, я ничего.
2: А вы сколько получаете, Николай Николаевич?
1: Я 75 рублей, помимо наградных. Кроме того, мы имеем доход от стеариновых свечей и зайцев.
2: Охотой занимаетесь?
1: Нет, зайцами у нас называются безбилетные пассажиры.
2: Так.
0: Прошла еще минута в молчании. Стычкин поднялся и в волнении заходил по комнате.

0: Мне молодой супруги не надо. Я человек пожилой, и мне нужна, которая такая... Ну, вроде как бы вы степенная и солидная, и вроде вашей комплекции.
1: И бог знает, что вы говорите.
0: Да что ж тут долго думать, вы мне по сердцу, и для меня вы подходящие в ваших качествах. Человек я положительный, трезвый, если вам понравилось, то чего же лучше? Позвольте вам сделать предложение.
2: Сваха прослезилась, засмеялась и, видимо, в знак своего согласия произнесла:
1: «Кушайте, покорнейше прошу».

Не сердитесь, к лучшему, что себя не мучая, вам пишу от случая до другого случая. Письма пишут разные, слезные, болезненные, иногда прекрасные, чаще бесполезные. В письмах все не скажется и не все услышится. В письмах все нам кажется, что не так напишется. Коль вернусь, так суженых некогда отчитывать, а умру, так хуже нет письма перечитывать, чтобы вам не бедствовать, не возить их пачкую. Будут путешествовать с вами тонкой пачкою, а замужней станете, обо мне заплачете, их легко достанете и легко припрячете от него и внивого, заперевшись в комнате. Вы меня, ленивого, добрым словом вспомните, скажете, что к лучшему, память вам не мучая, он писал от случая до другого случая.

Пойдет восьмой десяток, ты все чаще и чаще начинаешь вспоминать свою молодость. А друзья у тебя, как ни странно, становятся все моложе. Юность тянется к мудрости старости, а старость видит свое будущее в делах молодежи. Вот и недавно собрались в моем доме молодые друзья мои. И один юноша спросил меня: скажите, Заман Ата, как вы стали поэтом? Как я стал поэтом? На этот вопрос не ответишь одним словом. У нас в Туркмении поэт — это всегда певец, импровизатор. А певцов рождает время, эпоха. Поэтом меня сделала революция. Потому и начал я свой рассказ с далекого и славного 1918 года.

Я вспоминаю далекие дни своей юности. Я вспоминаю о самом прекрасном событии моей долгой жизни, о встрече с великим Лениным.

Произошло это в тяжелый год. В результате антисоветского мятежа, поднятого эсерами по указке и прямой помощи английской военной миссии в Мешхеде, 12 июля 1918 года советская власть временно пала в Ашхабаде и Кызыл-Арвате. Для управления Закаспийской областью интервенты создали марионеточное правительство, временный исполнительный комитет во главе с правым эсером Фунтиковым. Эсеры и меньшевики требовали отторжения Туркмении от России. Они направили послов к эмиру. Они сговаривались с англичанами о прямой интервенции. В это трудное время чарджоушские большевики решили направить ходоков к Ленину. И мне вместе с моим другом Ларсы выпало счастье побывать в Кремле у Владимира Ильича. Ленин сказал нам тогда: смотрите, вот карта, а вот самая южная точка Туркменистана – Кушка, а вот ваш Чарджоу – ключ к Амударьинскому мосту. Сейчас только в этих двух крепостях живет советская власть. Отдать Кушку – это значит открыть ворота в Среднюю Азию интервентам. Передайте своим товарищам, – сказал Владимир Ильич, – чтобы не падали духом, во что бы то ни стало нужно нам удержать и Чарджоу, и Кушку. А помощь вам мы уже организовали.

0: так это было просто удержать кушку. Но мы держались, ждали помощи Ленина, ведь он сказал нам, что у большевиков дело со словом никогда не расходится. А потом пришлось мне ехать в числе трех товарищей в Ашхабад на переговоры с Фунтиковым. А Фунтиков этот двоих моих товарищей как заложников в Зиндан упрятал, а меня как переводчика при себе оставил. Несколько дней я был вынужден служить Фунтикову. Свой рассказ о героической кушке я начну с вагона-ресторана, специального поезда, в котором полковник Зыков отправлялся из Ашхабада в Кушку для переговоров. Они сидели за столиком. Фунтиков, премьер нового ашхабадского правительства, и полковник Зыков, толстый, лысый, самоуверенный господин.
1: Занавеску закрыть, что ли? Вот так она лучше.
2: Ты обратил внимание, полковник, на тон, именно на тон, каким англичанин сообщил нам о том, что оружие, которое они послали для нас, задерживается в пути.
1: Еще бы. На это оружие теперь рассчитывать не приходится. Нам нужно взять Пушкинскую крепость. Там наше оружие. Арсенал Кушки — наше спасение.
2: Взять. Не так просто. Легко сказать «взять». Вы же знаете, ни уговор, ни угроза ни к чему нас пока не привели.
1: Сильным кулаком и шерстяной кол в землю вогнать можно.
0: В этот момент я подошел к их столику.
2: В чем дело?
0: Я вам чай холодный принес.
2: Хорошо. Оставьте.
0: Пейте на здоровье, вкусный напиток. Я не спеша поставил кувшин на стол и вышел. Но мне было смешно. Они говорили при мне о самом сокровенном и не боялись меня.
2: И оружия у нас мало, и людей не хватает. Хуже всего то, что большинство туркмен против англичан. Если нас не поддержат туркмены...
1: С каких это пор волки стали бояться овец? Это стадо баранов. А этот английский капитан не дурак. Он советовал натравить туркменские племена друг на друга. Дескать, пусть ханы перегрызутся, а мы станем посредниками. Хитер Гудбай.
2: Англичанин прав. Большевики, как саранча, повсюду оставляют личинки. Если большевики овладеют Туркестаном, эпидемия распространится на Афганистан, на Иран, на Индию. Это и нам, и англичанам яснее ясного.
1: Понятно, что не из жалости англичане предлагают нам свои услуги.
0: Товарищ Фунтиков, какая-то дама вас спрашивает, в салон рвется.
2: Дама?
1: Дама? Ай, момент, господин премьер.
3: О, Мэри! Прошу!
4: Чего не опоздала? Портниха не успела отрешить пуговицы.
1: Разрешите представить, мадам Шульц.
2: О, Мэри, какой сюрприз!
4: Мерси, Федор Андреевич.
2: А что, милая Мэри, мой друг, доблестный муж ваш, с большевиками заодно?
4: Я не знаю. Я человек искусства.
1: О, браво, красавица Кушки.
4: Где мое купе?
1: А, сию минуточку. Капитан Давич.
5: Я здесь.
1: Проводите, мадам.
5: Прошу вас.
1: Пожалуйста, прошу.
2: Что там еще?
0: Кешские дыхани переругались из-за поливной воды. Ломятся к вам, товарищ Фунтик.
2: Как они узнали, что я здесь?
0: Я им сказал, что вас нет. Но они не поверили. Вы, говорят, пролетку председателя видели.
2: Всех выпроводят. Всех, всех, всех. Пусть завтра в комитет придут.
0: Слушаюсь. Сюда нет и сюда нет.
4: Где я видела этого человека?
2: Да переводчик какой-то.
0: Ну, расходитесь, расходитесь, кому говорят.
2: Полковник, Рахманьязухану передайте. Пора начинать. Чума какая-то появилась под именем Ларсы. Замешкается хан. Этот Ларсы его проглотить может. Ларсы не из темных туркмен. Количество его джигитов уже достигло 200.
1: Понятно, господин премьер. Недолго осталось горцовать этому Ларсы.
2: Если кушкинцы не сдадутся...
1: Господин премьер, пусть этот вопрос решат наши пушки.
2: Все в свое время, полковник, в свое время. Ну, с Богом. Поезжайте в Кушку и помните, что от вашей миссии я надеюсь на вас.
1: Все будет исполнено, господин премьер.
6: Передайте привет вашему супругу,
4: милая Мэри. Фёдор Андреевич.

0: Я хорошо помню расширенное заседание Якушкинского совета. Происходило это в депо. Чтобы получить большинство голосов, большевики пригласили на этот митинг не только всех жителей и солдат крепости, но и крестьян двух близлежащих поселков. Кого только здесь не было. Ребятишки, женщины, офицеры. На одной из стен красные буквы «Рабочие и дыхание братья». За столом, покрытым красным сатином, президиум, председательствует фон Шульц, инженер гарнизона.
1: Тише! Тише! Соблюдайте революционную тишину! Тише! Тише, люди! Тише! Ну что вы корланите? Мы вопрос революции решить должны. Мы с вами признаем новое правительство Ашхабада. Мы с вами выполним требования этого правительства или нет?
2: Нет, признаем. Расчет его. Решенного Бог бережет.
3: Лиса, лиса, время выиграть хочет.
1: Птицу, в которую он целится, мы уже ощипали. Слово имеет представитель исполнительного комитета нового закаспийского ашхабадского правительства.
4: Кто это? Полковник Зыков из Ашхабада.
5: Граждане, рабочие, солдаты, крестьяне сражались, проливали свою кровь, а власть загребли в свои руки свора насильников, называющих себя большевистскими комиссарами.
2: А что, большевики с Луны, что ли, свалились?
5: Новое демократическое правительство Ашхабада – свободное правительство. Оно борется не против советов, а против большевиков, которые продали Россию немцам.
2: Советы без большевиков все равно, что печь без угля.
6: Кто это? Маргунов, гарнизонный механик.
5: Сейчас не время показывать свое остроумие, граждане. Мы боремся за создание независимости, за создание вольного Туркестана. Во имя свободы, во имя демократии предлагаю вам передать арсенал крепости нашей славной и героической армии. Поскольку я представляю новое революционное правительство Закаспия...
7: Слушай, одну минуту. У меня вопрос к тебе. Я не эсер, не есер. Есер по-нашему значит шустрый. Я простой машинист. Если твое правительство справедливое, скажи, за что брата моего арестовали, да?
6: Кто брат его? Виссарион Теле, народный комиссар Закаспийской области, известный большевик.
5: Вопрос с арестом вашего брата пока нам не ясен.
7: Ага, вы слышали, люди, да? Опять не ясен, им все не ясно. Оказывается, этот вопрос тоже не ясен. Что такое тюрьма, рай или ад? Этот вопрос господам нашим тоже не ясен.
5: Даже не солдаты, офицеры, почтенная публика, не губите себя, не поддавайтесь уловкам сумасбродов, не пролейте невинной крови.
8: Можно скажу я? Мой повелитель парламентер. У нас говорят, если ты сказал раз, я поверил. Если ты второй раз говоришь, я задумаюсь. А когда ты третий раз мне об этом толкуешь, я начинаю понимать, что ты лжешь.
3: А, молодчина мой, товарищ!
2: Просто!
9: Полагано на заседание!
3: Кончай говорильню!
1: Теперь кто хочет говорить, пожалуйста, у нас полная демократия.
10: Я говорить буду!
1: Прошу.
10: Вот тут господин Зыков заявил, что большевики, мол, оскверняют мечети, расстреливают мусульман. Как же это так? Я мусульманин, и все это знают, что я большевик. И мать моя верующая мусульманка, это тоже все знают. Так что ж выходит, что я сам себя должен казнить, и мать свою застрелить должен?
11: Не горюй, сынок! Мы тебе еще объясним это.
10: Ты, баяга, капитан Дабич, хвостом не верти. Товарищ, Фунтиков от нас оружие не получит. Это как день, ясно?
11: Тебе жизнь или нож нужен?
10: Нож, капитан Дабич.
12: Тихо, тихо.
5: Тише, тише. Настала пора выбрать одно из двух. Или вы поддерживаете правительство и передаете нам арсенал, или...
2: Или революционное правительство эсера Фунтикова приведет армию для того, чтобы истребить всех нас. Не так ли, господин полковник?
5: Только так.
2: Парламентер прав. Настала пора сделать выбор. Но вы опоздали, господин Зыков. Мы свой выбор уже сделали. К свободе двух дорог нет. Единственную дорогу к свободе нам указали большевики. Здесь сейчас решается судьба не только Кушки. Решается судьба Туркменистана.
13: Дело толкует.
2: Как сказать, как сказать.
4: Давай, давай, рубани, Гриша.
2: Исход сражения решает оружие. А это оружие у нас, господин полковник. Это оружие в руках кушкинских рабочих и крестьян. В руках наших солдат. Не зарьтесь на крепость. Ржавой гильзы и то от нас не получите.
11: Мы офицеры, мы клятву свою не нарушим.
10: Заставим, господин капитан Дабич.
2: Вы угрожаете, господин Зыков, что уморите нас голодом. Осадой нам угрожаете. Этому мы верим. Но мы у вас пощады просить не станем. Лучше погибнем от голода, но арсенал не откроем. Кушка – советская крепость. Мы не позволим почернеть красному знамени. Лучше превратить крепость в пепел и погибнуть самим.
10: Я с тобой, Геноцвали.
2: Не нужно нам ни правительство Фунтикова, ни его распрекрасные слова.
11: Тихо!
1: Тихо!
11: Тихо! Сам генерал идет.
4: Генерал, генерал. А мы знаем, кому он служит.
14: А ну разойдись, пожалуйста, разойдись, пропусти, пожалуйста.
15: Сюда, пожалуйста, генерал-хозяин. Сюда, пожалуйста, генерал-хозяин.
4: А мировой пролетариат генералам не верит.
16: Я России служил. И если надо, готов еще послужить России.
17: Правильно, ваше превосходительство.
5: Как вы расцениваете, Александр Павлович, предложение ашхабадского правительства?
16: Я человек военный, с политикой я не в ладу. Но поскольку я депутат совета, я обязан доложить свою точку зрения.
17: Разумеется, ваше превосходительство.
16: Рыбам море, птицам воздух, человеку отчизна. У меня нет двух сердец, и родин двух у меня быть не может. Вот почему я не могу поддерживать правительство, раболепствующие перед чужеземцами. Англичан я хорошо знаю.
5: Генерал, что вы говорите?
2: Как вас понять?
16: Я все сказал.
15: Сюда, пожалуйста, генерал-хозяин. Сюда, пожалуйста. Сюда.
4: Генерал изволил нам в глаза пыль пускать.
5: Граждане, граждане, позднее раскаяние вас не спасет.
10: И вот тут случилось то, что решило остальной ход событий. Вбежала девушка Маша, вбежала и звонко крикнула.
18: Гриша, Гриша, Маркумов, телеграмма от Ленина, телеграмма от Ленина. Только что из Ташкента по радио. Читай, давай читай.
4: Читай, читай, читай всем, Гриша. Читай, Моргунов.
13: Ташкент, председателю Совета народных комиссаров Туркестанской Республики. Принимаем все возможные меры, чтобы помочь вам. Посылаем полк. Не предавайтесь отчаянию. Председатель Совнаркома Ленин. 17 июля 1918 года.
19: Да здравствует Ленин!
20: Да здравствует Ленин!
21: Проклятием заклеймённый весь мир.
22: Одумайтесь, граждане! Позднее раскаяние вас не спасет!
23: Иди ты к черту! Жаль, что парламентеров трогать нельзя, а то я бы тебя контра!
18: Да

Наступили тяжелые дни. Захватив власть на огромной территории от Ашхабада до Красноводска, эсеры-белогвардейские мятежники предприняли поход против Ташкента. По всему Туркестану началась расправа над советскими гражданами. 22 июля 1918 года между станциями Анау и Геурс были расстреляны 9 ашхабадских комиссаров и командиров Красной Армии. Тысячи рабочих и крестьян стали жертвами контрреволюции. Среди этого мутного, бушующего белогвардейского моря Кушка стояла, как маленький неприступный островок, сильный не столько своими пушками, сколько несгибаемой волей горстки большевиков, сплотивших вокруг себя все лучшее, что было среди населения и гарнизона крепости.

0: крепости тревожная напряженная тишина. Среднеазиатское полуденное солнце безжалостно. Кажется, все вымерло. На фоне гор и безоблачного неба лишь силуэты часовых. Я в штабе обороны. Дежурю у телефона. На стене лозунг: «Свобода или смерть?» Решительными мы тогда были. Вот тогда я и сочинил свои первые, самые первые строчки. У крепостной стены врага мы удержали. Мы в смертный бой, последний бой идем. Свобода или смерть, мы клятву дали. Если нужно, как один умрем.
1: Слушаю. Я Заман. Заман, говорю, Заман. Что? Как?
2: Ай, не шути, Зайцев. Как это ротмистр Дабич хотел утащить паровоз? Что ты, паровозы на разъезде валяются, что ли? Ай, не морочь голову, усильте охрану.

Седлайте же, друзья, коней своей отваги. Мы живы, значит, смертным будет враг. Огнем побед пылают наши флаги. В глазах врага отчаяние и страх.

0: you.
1: Командир, фон Шульц, ищи ветра в поле, комиссар.
2: Нам бронепоезд необходим, а в депо рабочих не хватает. До сих пор отремонтировать не могут. Слыхал, полковник Зыков уже двинулся на Мары. Он в пятеро сильнее нас. И Нукер и Рахминияс хана с ним тоже.
1: А Ларсы не успеет? Неужели Ларсы не успеет помочь нам?
2: Наш Ларсы, ты его не знаешь, он заднего колеса к Богу за пазуху залезть сможет. Да только крепость уже в кольце. Дай закурить лучше. Куда же это фон Шульц задевался?
1: У нас, говорят, змея на шкуру меняет, а нрав у нее все равно змеином остается. Не верю я ему, комиссар.
2: Почему?
1: Почему, почему? Классовая кровь у него другая. У них у всех мозги буржуйские. А вот ты почему-то веришь?
2: Ах, заман, палки нет, кулаком бить нужно. Нам командир нужен, командир, знающий военное дело. А Шульц инженер крепости. Он один знает всю систему обороны крепости.
1: А мы с тобой тоже знаем, отлично знаем, что ни мясо, ни рыба, Шульц.
2: Да это... Знаю, знаю. А что делать, если своих командиров у нас пока еще нет?
1: Не верь контре, комиссар.
2: А кому верить? Не все же офицеры, в конце концов, подлецы.
3: Господа, в совдеп передали ультиматум от Зыкова. Угрожает, если завтра к полудню не откроем ворота, он превратит нас в пепел.
4: А вы что ответили, товарищ командир?
3: Мы ответили. Что мы можем ответить? По-моему, их надо опередить. Если мы этой ночью предпримем неожиданное наступление...
4: Какое наступление? Зачем?
3: Да, наступление. Ой, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, опять схватил.
4: Кто?
3: Ай, радикулит, будь он проклят. Ах ты. Да, слушаю. Ну да, это я. Что? Куда? Саботажники. Офицеры оставили батарею. По кабакам распрялись. Ну, я им...
1: Вот тебе и командир. Я ведь говорю тебе, комиссар, сколько волка не корми, он все в лес смотрит.
2: Терпи, казак, атаманом будешь.
5: Стой, идет! Стой, стрелять буду! Стой! Слушай, друг, да. Пусти, пожалуйста.
6: Не могу,
5: нам комиссар нужен, понимаешь? Комиссар нужен мне. У меня весь хороший
6: случай. Что, он работает.
4: Откуда?
3: Мой повелитель, комиссар. Вот еще добровольцы, еще крестьянский взвод. Ты не смотри, не смотри, что такая молодая. Не смотри, она отчаянная, ребят. Мои друзья, мои друзья, мои друзья, друзья советов.
4: Вот это дело, молодец, Датхуда.
7: Здравствуйте, братцы.
4: Датхуда, Датхуда, брадар, молодчина.
7: Присоедините их к роте Цыбизова.
3: Правильно. Правильно, комиссар, мой повелитель, правильно.
5: Отряд! Смирно! Шагом! Марш! Летуси! Летуси!
1: От орел, парень, а?
2: Да. Маша, тебе чего, сестра наша милосердная?
8: Товарищ Моргунов, три верблюда с мукой, направленные к нам ларсы, ограблены в ущелье Нукера-Механа.
3: Ах ты, черт.
8: А провианты у нас кот наплакал, и купцы все попрятались, гады.
2: Надо очистить амбары этих купцов.
1: Правильно, комиссар, правильно.
7: Алло, алло, алло, это ты? Ты, Зайцев? Вот что, Зайцев. Немедленно взять под стражу все купеческие склады на рыночной площади. Немедленно! Да-да, шуруйте, шуруйте, говорю!
2: Ах, заман, куда ж разбежались офицеры-пушкари?
1: Чёрт их знает!
6: Комиссар здесь!
0: Здесь.
6: Маня комиссару!
0: Нельзя!
6: Что значит нельзя?
0: А что значит, что нельзя?
6: Обязательно на эти комиссару!
9: Я помню, как появился у нас в штабе этот молодой энергичный дидар. На голове тюбетейка в белой рубашке, на ногах чепики, а подошвы привязаны веревками. За ним в красном халате, опоясанном шелковым кушаком, в надвинутом на лоб мохнатом тельпеке, в сапогах робкой какой-то стеснительный парень.
4: Ну что там еще?
0: Да вот к вам, товарищ комиссар.
4: Ну так впусти! Проходи. Спасите, братья! Кто вы?
6: Я пастух Джумабая. Зовут Дидаром. Убежали от бая мы!
4: А как в крепость попали?
6: Через западный ход.
4: А кто вот этот товарищ?
6: Это имя-то и настоящее Карагыз.
9: Как?
6: Но я зову Неженкой.
4: Карагыз? Так это что, девушка, что ли, Дидар, а?
6: Может быть.
9: Дидар вдруг сорвал мохнатый тельпек друга, и черные волосы девушки упали на плечи, рассыпались по спине, а девушка схватилась за голову, закрыла глаза. Ей было стыдно.
8: Какая девушка!
4: Ну что ж, устройте гостей.
6: Я бы хотел оружие!
8: Я к себе домой ее отведу, товарищ комиссар. И Карагыз маме моей не даст скучать.
10: Ой, нет, нет, господин мой, не разлучайте меня с Дидаром, пожалуйста.
6: Схватили у самого арсенала, подлюка!
4: Кто такой?
11: Я раб Аллах!
4: Ну что ты раб, это мы без себя знаем. Кто ты? Имя твое?
11: Аллах у меня один, я у него тоже.
4: Обыскать?
6: Мы его обыскали, ощупали гада, но сначала ничего не нашли. И вдруг в кушаке маленький кусочек чурека. Я разломил чурек, и в нем бумажка в трубочку свернутая. И я ему сказал тогда, не плюй вверх, сам в себя попадешь.
4: А ну-ка, дай сюда эту бумажку.
6: Это из тех, которых как гадюк давить нужно.
4: Ротмистр Дабич, предложение ваше поддерживаю. Выступайте из крепости. Засада будет у Гребенчуковой рощи.
9: Засада?
4: Полковник Зыков.
9: Ай-яй-яй-яй-яй.
4: Ах ты, подлец, Дабич.
6: Ух ты, шпион божий! Так вот, как у Малаху ты служишь, да?
4: Уведите.
0: А ну, пошли!
4: Вот что задумали гады. Телия.
9: Да?
4: Разыщи этого подлеца, ротмистра Дабича.
9: Так?
4: И арестуй его. Только тихо, чтобы никакого шума.
6: Есть, к отцу, есть!
4: А ты, Заман, тебе задание потруднее.

видно все было хорошо и слышно неплохо. Мэри сидела за роялем и что-то пела –

0: Браво, браво! Какой прелестный романс!
1: В музыке моя жизнь, а эти, они уничтожат все. И нас уничтожат. Разве им понять, чем дышит душа благородного человека? Вам не хочется в Петроград?
0: Quelquefois, но я привыкла уже. Je me sens bien ici. Мне здесь хорошо.
1: Все это как сон. Как далекий сон. Хочется плакать.
0: Так отчего, Мэри? Вы к англичанам собираетесь, а не в Петроград рветесь.
1: Англичане – это временно. Как только очистят Петроград...
0: Вы верите?
1: Да. И полковник мой верит. Не думаю, чтобы не верил в это ваш генерал. В Ашхабаде власть опять наша.
0: Далековато, кажется, милая. Петроград от Ашхабада.
1: А ротмистр Дабич говорит, освобождение России начнется, может быть, даже с Туркестана.
0: О, Мэри, вы, оказывается, и в политике разбираетесь.
1: Вера Петровна, меня очень просили предупредить вас. Офицеры крепости на ногах. И вас ждет английское командование.
0: Кто сказал?
1: Дабич. Если вовремя уйдем, то минуем беду. Большевики крепости, кажется, сговорились вчера вечером о том, чтобы казнить генерала и вас. Мой полковник сам слышал. Бежать. Бежать сегодня же. Сейчас же бежать надо. Вера Петровна, так будет вернее.
2: Я, пожалуй, пойду, графиня. Обдумайте хорошенько, чтобы потом не раскаиваться. Auf Wiedersehen.
0: Спасибо. До свидания, ma chérie.
2: Здравствуйте и до свидания, мой генерал.
3: Честь имею. Честь имею. Что эта стрекоза тут делала?
0: Офицеры крепости собираются перебираться к...

0: англичанам.
1: Скажи, стрекача дают. Нет ли холодного молока, Петровна?
0: Сию минуту, милый, сию минуту. Арнавес.
2: Сейчас принесем, госпожа.
1: Ну, вот и все. Ключи от погребов арсенала я передал совету. Теперь человек я вольный.
2: Вот, пожалуйста, молоко, госпожа.
0: Пей, пей, милый.
1: Спасибо. Да, генерал без армии, сам себе голова.
0: Вот и Мэри говорит, все офицеры переезжать собираются к англичанам.
1: Ишь ты, и нашла же, что говорить, переезжать к англичанам.
3: Можно?
1: О, входите, входите, Георгий Эдуардович.
3: Александр Павлович, совершенно секретно.
4: Арнавес, пойдем.
3: Вам пакет от премьер-министра Фунтикова. Английские войска перешли границу в районе Артык, двинулись на Мары.
1: Ишь ты, вон как. Он, видите ли, назначает меня главнокомандующим. Нет, господин Фунтиков, покорно благодарю за столь великую честь. Во имя чего и против кого должен я воевать, скажите мне, полковник? Нет, господин Фунтиков, такая честь к лицу Зыковым и им подобным. Как вы расцениваете эту наглость, полковник?
3: Александр Павлович, я не в счет. Я человек нейтральный.
1: Как же это так? Как же начальник военной секции совдепа и теперь командир обороны крепости может быть нейтральным?
3: Александр Павлович, я ни в какой партии не состою. В совет избрали, я не возражал. Командиром артиллерии просили быть, я согласился. Но я не сторонник ни той, ни другой стороны. Я инженер.
1: Просили, согласился. А что, разве у инженера нет родины? Нет совести? Вы на меня не обижайтесь, полковник. Хотя вы и немец, но выросли на русской земле, русским хлебом, солью.
3: Простите меня, Александр Павлович, родину я люблю не меньше, чем кто-либо.
1: Не забывайте, враг туркменов – это враг России, наш враг. Мы не можем их бросить в беде. Нет, я остаюсь в крепости. Вот так-то, полковник.
2: С большевиками?
1: Нет, Георгий Эдуардович, вам хорошо известно, я тоже, как и вы, ни в одной партии не состою. Ни меньшевик, ни большевик, и даже не демократ. Я сын земли русской. Кстати, полковник, вы обитаете среди большевиков. Откройте мне одну тайну. Как это они, всего полдюжины большевиков этих, смогли увлечь за собой почти всю крепость?
3: А да, это, конечно, удивительно, господин генерал, но им не удержать крепость. Вы!
1: Я вам не глина, милейший полковник. Петровна! Петровна!
3: Я могу быть свободным, Александр Павлович?
1: Несколько лет вместе укрепляли мы эту крепость, полковник. А сегодня в разные стороны. Вольному воля, от судьбы не уйдешь.
3: Честь имею.
2: Ай-яй-яй-яй-яй, какой сердитый.
1: И ты здесь, Арнавес. Слышал? Господин Фунтиков назначает меня главнокомандующим.
2: А что, генерал-хозяин, англичане? Кушку придут.
1: Если пропустят, придут, мой садовод. Петровна, пошли побродим по Батхузу.
0: Александр Павлович, большевики крепости сговорились вчера о том, чтобы казнить генерала вместе с женой. Мэри сама слышала.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, Петровна, Петровна. Ранавес?
2: Я готов, генерал-хозяин. Я никак в толк не возьму, хозяин. Прямо как в поговорке, бегущие и догоняющие оба призывают Аллаха. Кто слово не проронит, и всяк от имени народа, ради народа. Вот поди разберись, где золото, а где медь.
1: Время рассудит, время. Сам же ты говоришь, что сила дерева в корнях, а человека в народе. Он фон Шульца возьми. Ишь, как рассуждать смеет. Я не на той и не на другой стороне, а я эту крепость своими руками строил. Если вдруг кушка падет, мне к зеркалу подойти в собственные глаза глянуть стыдно будет.
4: Этой же ночью и ротмистр Дабич, и фон Шульц, и Мери, и еще несколько офицеров бежали из крепости, унеся неприятелю все военные секреты обороны. Кушка оказалась обнаженной перед глазами неприятеля.

и мы бы погибли, если бы к нам в крепость не прорвался отряд Ларсы. О, это был настоящий народный герой Туркмении, Ларсы. О нем ходили легенды. Это был магнит для простых туркменских сердец.

0: Не один день и не два обороняли мы крепость. Она была за нашей спиной. Там далеко между горами красовались ее высокие стены. А сбоку проходило полотно железной дороги. Оно впадало прямо в оранжевые ворота Кушки. Перед воротами проволочное заграждение. На правой стороне был полевой штаб обороны и окопы. Я, как всегда, рядом с Моргуновым, моим комиссаром.
1: Набирают. Ну что там, депо?
2: Сейчас, комиссар. Депо! Депо! Не отвечаю, товарищ комиссар.
3: Дай я попробую.
2: Депо! Депо! У депо! О, есть депо! Товарищ комиссар, получай депо.
4: Каранда! С бронепоездом закончили? Да? Хорошо. Значит, ровно через полчаса. Через полчаса, говорю. Что? Что?

0: подлецы расстреляли.
1: Кого расстреляли, комиссар?
2: Кого?
0: Братья только что сообщили, англичане расстреляли комиссара Полторацкого и еще 9 ашхабадских товарищей.
3: Собаки.
2: Расстреляли? Значит, они расстреляли и брата моего, Виссариона Телия.
0: Вот он, социал-революционер Фунтиков.
2: Око за око, зуб за зуб.
4: Товарищ комиссар! Товарищ комиссар!
5: Что ты, Коля?
4: Сегодня ночью на рассвете еще 2 офицера стрекача дали.
3: А чёрт, а куда же вы глядели?
0: Положение осложняется. Значит, почти все офицеры нам изменили. Бежали.
2: А я бы и остатки все перестрелял. Вот увидишь, комиссар, ни к добру они в крепости.
0: Хуже придумать нельзя. Остались без командиров.
6: Мой комиссар, ты для нас теперь и комиссар, и командир. Моргунов, товарищ.
0: В такой момент.
6: Если клинок короткий, надо вперед шагать. Длинней будет.
1: Молодец, Датхуда.
7: А ну смотрите, что? Смотрите.
1: Что?
7: Вон кто-то скачет.
8: Кто здесь? Кто есть здесь?
5: Не стрелять! Не стрелять! Смотрите, смотрите. Рубашка-то вся в крови, на лошади еле сидит, валится.
7: А ну лови коня.
5: Держи коня, говорю. Откуда?
2: Хан сбежал. Они стреляли, гнались за мной. 50 всадник хана пробирался по западным долинам. Убил ваши дозорный.
5: Но
2: он уже близко к западным воротам.
7: Разрешите я. Разрешите мне, товарищ комиссар.
5: Нет, пусть лучше Заман пойдет, он эти места хорошо знает.
7: Есть, готов?
5: Жми, брат, да побыстрее, жми.
7: Ясно.
5: Давай, Заман.
9: Эскадрон! Эскадрон! По коням!
10: Быстро!
5: Успеют или не успеют перехватить?
2: Их надо было их пулеметом поддержать.
6: Кто такой?
2: Что это? Что
11: смотри, наш генерал из крепости в пролетке едет при всех царских регалиях.
0: Господин генерал,
12: господа, простите. Товарищ комиссар,
13: я остался сегодня один у себя во дворе, как сова на развалинах. Лучше со всеми вместе быть нищим, чем одному мудрецом, так, кажется, говорят у вас. Так вот, если вы мне доверяете...
0: Если доверим?
13: Да. Если доверите. Я могу взять командование на себя.
10: Вот уж не ожидал.
2: Смотри, пожалуйста, какой правильный старик оказался.
14: Генерал, мой повелитель.
0: Александр Павлович, дорогой Александр Павлович, товарищ ты, командир наш.
12: Будет.
0: Действуйте, Александр Павлович.
12: Прежде всего, приказываю вернуть эскадрон Замана. Иначе всех перебьют в ущелье.
5: Дадхуда, выполняй приказ.
15: Слушай, мой комиссар.

0: Комиссар! Товарищ комиссар, тебя Депо вызывает.
1: Слушаю. Так. Так. Понял. Товарищи, из Ташкента сообщают, полк, посланный товарищем Лениным из Москвы, прибыл в Ташкент!
2: Ура!
3: Ура!
4: Теперь нам сам черт не страшен, Александр Павлович.

0: Уже прошло более месяца. Более месяца, как осаждена крепость. Изнуренные боями, жарой, голодом, оборонцы расположились отдельными группами в ожидании очередного артиллерийского обстрела врага. Маша меняет мне повязку, а я рассказываю, как было. А мы увлеклись и попали в ловушку. Чудом спаслись. В узкой долине погнались за ними. Скачут, а мы, ясно, за ними. А потом они вдруг развернулись, и тогда мы увидели, что попали в капкан. И впереди, и сзади, как в склепе. Скалы кругом. Ох, как нас, как кошму трясли. Ну и мы их уложили порядком.
1: Офицер-то упустили?
2: Тому подлецу удалось скрыться. Ротмистр Дабич, ты помнишь, который самый первый из крепости драпанул?
1: А, это тот, который вместе с фон Шульцем стрякача дал?
2: Ну да, вот он у них теперь командир вроде.
3: Товарищ комиссар, к вам женщины идут.
4: Попросите их сюда, я сам с ними поговорю.
3: Проходите, уважаемый.
4: Подходите, пожалуйста. Подходите, подходите. Уважаемые матери, сестры мои, иссякли последние запасы пищи. Если вы не хотите погибнуть от голода, вы должны покинуть крепость. Вам нужно уйти в поселок. Ночью под охраной мы вас проводим.
5: Нет, нет, нет, я никуда не уйду. От сына своего я никуда не уйду. Мы потерпим, товарищ комиссар.
4: А дети? Дети не выживут.
6: Все равно от Зыхова пощады не будет.
5: Да, да. Уж лучше здесь.
7: Товарищ комиссар, разрешите, товарищ комиссар, я с 5 бойцами пробьюсь в имение Джумабая. Одно из двух или хлеб, или смерть.
5: Побереги себя, родимый мой.
7: Разрешите, товарищ комиссар. Ну,
4: подожди,
7: я прошу вас.
4: Подожди, подожди.
7: Ну, чего ждать, товарищ комиссар?
8: Что это? Смотри, откуда? Комиссар.
9: Что, кларне, пусть это гест пурга? Ларсы.
8: Что это за груз у вас, Ларсы?
10: Генерал-командир, мы, значит, с Датхуда пошли на разведку, как вы велели. А набрели на обощить Джумабай. Отсюда 5 км будет. Дыни, арбузы.
11: Вот они. Смотрите, смотрите, какие посадки. Кукуруза, кукурузочка.
10: 3 лошади нагрузили.
12: А часовой?
11: Комиссар, мой повелитель, мы его душу в рай цветочки забирать отпустили.
8: Ну что ж, уважаемые женщины, идите варите кукурузу. А дыни только ребятишкам.
5: Дай бог здоровья тебе, Ларсы.
1: Вот спасибо, господин ты наш.
5: Маша,
6: ой, слава Богу.
5: Машенька, поди-ка сюда. Поди сюда, родная моя Машенька, да хранит тебя Аллах. Вот у меня лепешка есть последняя. Пока кукурузу варят, подели ее на всех, пусть люди подкрепятся. Родная моя Машенька.
1: Спасибо вам.
5: Ну, пойдем.
1: Спасибо.
5: Пойдем, родная.
1: Доброй души.
10: Надо Бахчу штурмовать, товарищ комиссар.
4: Как вы считаете, Александр Павлович?
8: Кто пойдет?
10: 20-25 хватит. Одним эскадроном управлюсь. Ну, разрешите мне еще раз, генерал-командир. Я же теперь дорогу знаю.
8: Тогда готовьтесь, Ларсы.
10: Слушаюсь.
9: Самбей и Брам, погибаю. Утрудеса ваша рога. Писи меня.
13: Слушай, куда это они собрались, а?
14: За дынями, мило.
13: За какими дынями? С ума сошли, что ли? Зачем дыни? Что нам мало своих дынь?
14: Свои уже кончились.

Ох, и печет нынче. Что это контр нас со вчерашнего дня прекратил снарядами тешить? Молчит, сволочь. Эх, ну ладно.

0: Слушай, Джигит, откуда у него такая охота петь сейчас?
1: Что?
0: Пока тебе растолкуешь, 4 раза можно в Мекку сходить. Я говорю, в желудке у него собаки воют. А он поет.
1: А, поет.
2: Ай, молодец, Лобонос.
3: Сколько лет прошло, а я тот день, как сейчас, вижу. В тот день я в первый раз прочитал вслух мои стихи. Враги еще не добиты, девиз наш «Свобода». Седлайте коней, джигиты, ради Родины и народа.
4: Молодец, милок, молодец, Заманжан.
5: И все сам сочинил.
4: Брадары, брадары, идите сюда, послушайте, что он говорит, идите скорее. Скорее, ну, Заман, давай, давай.
3: Крепость мы не сдадим, клинки наши в руки влиты. Товарищи, мы победим, седлайте коней. Джигиты!
4: Ты слышал, да?
6: Вот это да!
5: Ай-яй-яй, как красиво, а! И все сам сочинил.
3: Сам?
5: Да.
7: Слушай, Геннадзоли, из тебя со временем Пушкин получится, да?
1: Молодец, молодец, молодец.
3: Эй, эй, пропусти его! Этот Джарат, племянник мой, пропусти, часовой!
7: Откуда ты? Ты где пропадал, Джарат?
8: В море. В моры ходил.
7: В моры?
8: Да, к своему брату. Он адъютант хана.
7: Так.
8: Дядя Заман, он ничего не заметил. Я плакал, просил у него денег, что дома плохо, мать больна. Тогда он меня повел в чайхана. Дядя Заман, а в чайхана я слышал, что хан уговаривает Зыкова удрать в Саракасу.
3: Товарищ комиссар.
9: Да.
3: Идите-ка сюда, послушайте, что Малец говорит.
8: Ага. А хан готовит свою конницу в обход через Мургаб. Понятно?
9: Александр Павлович, подожди, парень. Александр Павлович, идите сюда.
10: Что случилось, комиссар?
9: Рассказывай.
8: Денька, я домой не пошел. Долго бродил по базару, все искал. Ну, где же Зыков? И увидел его офицеров. Они все спрятались от жары в вагонах. И Зыкова увидел. Он кричал в черную трубку. Звал Ашхабад, просил бронепоезд.
10: Так, как звать-то тебя?
8: Джара.
10: Молодец, молодец. Разведчик, герой. А ты точно слышал бронепоезд?
8: Бронепоезд?
10: Да. Теперь понимаешь, комиссар, почему со вчерашнего вечера перестали они обстреливать крепость? Бронепоезда ждут.
9: Как же теперь, Александр Павлович?
10: Так, ну... Собрать ко мне всех командиров.
3: Есть.
11: Собрать? Радар, генерал, вылазка сорвалась. Мы с трудом пробились крепость. Их бронепоезд подходит к крепости.
3: Бронепоезд так. Подходит. Как?
10: Слушать мою команду. Всем командирам рот занять исходные позиции.
12: Первый взвод за мной.
13: Первый взвод занять исходную позицию.
12: По окопам.
10: Связной? Связной
14: есть,
10: ко мне.
14: Есть связной.
10: Передать командиру крепостной батареи. Держать под прицелом железнодорожное полотно. Огонь по моей команде.
14: Есть.
10: Ларсы, приготовь своих джигитов к атаке.
11: Слушаюсь.
8: Ларсы, подожди.
12: Жирина, другие солдаты. Артемьян.
3: Слушаю! Заман! Заман слушает! Радиограмма? Из Черджоу? Сейчас, сейчас, одну минуточку! Товарищ комиссар!
9: Да?
3: Радиограмма из Черджоу!
9: Слушаю! Так, давай диктуй!
3: Заман, записывай! Есть!
9: Полк! Полк из Черджоу?
3: Полк из Черджоу, так!
9: Идет к вам на выручку!
3: Идет на выручку!
9: Наши перешли... Наши перешли наступление по всему фронту.
3: Наши перешли в наступление по всему фронту.
9: Арсенал оборонять насмерть.
3: Так.
9: Арсенал оборонять.
3: Так.
6: из Москвы к вам на помощь спешит товарищ Фрунзе.
3: Ура, товарищи!
9: Звездой! Передайте всем командирам рот.
6: Есть!
3: Ура, Геноцвали! Ура!
4: Наши наступают!
9: Александр Павлович! Александр Павлович! Читайте!
10: Так. Так. Так. Ну, слава богу.
15: Эй! Кто там? Генерал!
10: Подожди. Подожди, не стреляй. Это, кажется, ротмистр Дабич. Что ему нужно?
16: Что тебе надо, собака?
15: Генерал, вы меня слышите? Последний раз, генерал! Переходите на нашу сторону! Последний раз предупреждаю, ваше превосходительство! В противном случае...
3: Ах, молодец, Заманчан! Вовремя, очень вовремя ты его! Я видел, Дабич начал целиться в генерала, я хотел... А ты...
10: Заман, дорогой мой, остаток моей жизни принадлежит тебе. Скажи мне, Заман, ты на самом деле в Кремле был? Ты видел Ленина?
17: Правда, мой повелитель, правда. Он никогда не лжет.
10: А что он тебе сказал, Заман? Что он сказал?
3: А он сказал, что у большевиков слово с делом никогда не расходится.
4: Их бронепоезд подходит к крепости!
15: Слушать мою команду! Командирам по местам бою готов! По бронепоезду!

Что такое? Слышите? Откуда бьют? Смотрите, смотрите, снаряды рвутся в окопах наших врагов. Вон, видите? Да это Фрунзе идет! Это Москва!

у крепостной стены. Врага мы удержали, мы в смертный бой, последний бой идем. Свобода или смерть, мы клятву дали, и если нужно, как один умрем. Седлайте же, друзья, коней своей отваги. Мы живы, значит, смертным будет враг. Огнем побед пылают наши флаги, в глазах врага отчаяние и страх. Как я стал поэтом? На этот вопрос не ответишь одним словом. У нас в Туркмении поэт – это всегда певец, импровизатор. Меня поэтом сделала революция. Все, что могли, тебе мы все отдали, отчизна. Помни о сынах своих. Еще взойдут тенистыми садами сердца, что пали в тех песках.

Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Музыкальная передача рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». У микрофона я, автор и ведущий, Оскар Борисович Хацет. В нашей прошедшей передаче вы услышали его первые записи на грампластинке, сделанные в 1937 году, и две из четырех, записанных уже в 1938 году. И вот две оставшиеся записи 1938 года мы хотим сейчас предложить вашему вниманию. Музыка и слова Яскевича «Тихий день угасал» исполняется в сопровождении оркестра под управлением Бокру Крупышева.

Сейчас вы услышите произведение, которое уже прозвучало в нашей предыдущей передаче. Это «Последний табор», но это уже будет совершенно другая запись. В отличие от первой, 1937 года, где Козин напел «Последний табор» под фортепиано, запись, которая прозвучит для вас сегодня, сделана Козиным в сопровождении джаз-оркестра под управлением Бокру Крупышева. И вот что я еще хочу сказать. Что это одно из лучших произведений Бориса Прозоровского на слова Маковского, знакомо большинству наших радиослушателей в исполнении Петра Лещенко по одной из лучших его пластинок, выпущенных английской фирмой «Колумбия» в начале 30-х годов. А уж о пении говорить нечего, поет Лещенко превосходно, присущий только ему неповторимой манере исполнения. Но мне кажется, что и Вадим Козин, записавший вторично «Прощай, мой табор» на грампластинку значительно позже, в 1938 году, можно так сказать, бросил ему вызов. Но так или иначе, оба этих исполнения, и Лещенко, и Козина, вошли в историю мировой музыкальной эстрадной классики на равных паритетных началах. Итак, «Прощай, мой табор» поет Вадим Козин.

В два предвоенных года, 1939 и 1940, Вадим Козин достигает пика популярности. Он становится кумиром миллионов любителей музыки. Во всех уголках нашей Родины, как по радио, так и с граммофонных пластинок, звучит его прекрасный неповторимый голос. И именно в эти годы выходит наибольшее число его граммофонных пластинок, которые моментально исчезают с прилавков магазинов в первые же часы после их появления в продаже. Давайте мы с вами послушаем эти пластинки. Сейчас для вас будут звучать записи, сделанные Вадимом Алексеевичем в 1939 году. Музыка Сидорова на слова Козина и Ивановой «Маша». Очень популярная песенка тех лет. Исполняется в сопровождении фортепиано Аркадий Покрас и аккордеона Яков Хаскин.

Увы, в то время Козину приходилось петь, и если можно так выразиться, и другие песни. Он просто не мог поступить иначе. Но надо тут отдать ему должное. Пел он их крайне редко, а на пластинке записал всего ничего, только 4 песни, что, несомненно, являлось, если хотите, мужественным поступком в условиях существовавшего тогда режима и могло привести к далеко непредсказуемым последствиям. Вы услышите в наших передачах все эти песни, но в сегодняшней для вас прозвучат его первые 2. Музыка Волкова, на слова Болотина и Сикорской, «Шел отряд», у фортепиано Аркадий Покрас.

Слова и музыка Павла Армандо. Песенка Кости из кинофильма «Человек с ружьем». Партию фортепиано исполняет Аркадий Покрас, аккордеона Яков Хаскин.

прямом эфире независимой радиостанции «Ракурс» очередная музыкальная передача рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». Сегодня вторая наша передача, посвященная памяти Вадима Козина. Слушайте ее продолжение. Сейчас в его исполнении вы услышите произведение, которое подобно «Бесаме Муче» в Мексике, «Джовенеце» в Италии, могло бы стать в конце 30-х и начале 40-х годов как бы вторым национальным гимном нашей Родины. Это «Танго осень», музыку которого написал сам Вадим Алексеевич, а текст он же совместно с Елизаветой Белогорской. Замечательная, легко запоминающаяся мелодия и текст, а также проникновенное исполнение осени ее автором Вадимом Козиным, поднесли ей небывалый успех. Осень стала, пожалуй, самой популярной мелодией тех далеких прошлых лет. Мне кажется, что только за одну осень Козина просто были обязаны принять существовавший в то время Союз советских композиторов. Но, увы, ему была уготована совсем другая участь. Через несколько лет его, если можно так выразиться, принял на вечное поселение далекий, необъятный Колымский край. Забегая вперед, скажу, что за свою жизнь Вадим Алексеевич написал около 200 романсов и песен. Но несмотря на то, что в нашей стране уже почти 10 лет, как царствует полная свобода и демократия, дело не изменилось. Никому из наших теперешних руководителей культуры даже сама мысль хотя бы посмертно увековечить его память не только как выдающегося артиста, но и композитора, так никому из этих господ от культуры и не пришла в голову. А вот что еще я хочу сказать. Я ни в коем случае не хочу делать каких-либо сравнений, но когда звучит осень, мне всегда вспоминаются вечно живые пушкинские строки. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный». Ну а теперь слово Вадиму Алексеевичу. Музыка Козина, на слова Елизаветы Белогорской и его собственной «Осень», исполняется в сопровождении танго-оркестра под управлением Якова Хаскина.

Еще одна запись с танго-оркестром под управлением Якова Хаскина. Музыка Вадима Козина на слова Якова Ядова. Любушка.

Наша передача подходит к концу, и в ее завершение давайте послушаем в исполнении Вадима Козина один из самых лучших старинных романсов «Нищая». Музыка Алябьева на слова Беранже. Партия фортепиано исполняет Михаил Валовац.

На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Наша следующая встреча ровно через неделю в это же время. Благодарю за внимание. Всего вам доброго.

Мы продолжим знакомить вас с записями Вадима Козина на пластинках «Грампласт Треста» выпуска 1939 года. Музыка Михайлова на слова Пугачева «Жалобно стонет». Исполняется в сопровождении гитарного дуэта «Орлов и Дубов».

том же 1939 году, когда Козин впервые записал на пластинке Машу и песенку Кости из кинофильма «Человек с ружьем», которые прозвучали в нашей предыдущей передаче, он еще раз возвращается к этим произведениям и вновь вторично записывает их на грампластинки, поменяв при этом своего аккомпаниатора на фортепиано, Аркадия Покраса на Михаила Воловатца. Новая запись песенки Кости не представляет особого интереса. Только большой специалист может сказать, в чем, собственно, отличие этой второй записи от первой. А вот второй вариант Маши звучит как-то интересней, не говоря уже о том, что продолжительность звучания этой очень популярной песенки увеличилась более чем на полминуты. Да и Козин, пожалуй, поет здесь получше. Давайте мы послушаем эту запись. Итак, музыка Сидорова на слова Козина и Ивановой «Маша». Партию фортепиано исполняет Михаил Воловатц, аккордеона Яков Хаскин.

Теперь мы послушаем две последние записи Вадима Козина, сделанные им в 1939 году. В сопровождении фортепиано Михаил Воловац и аккордеона Яков Хаскин в его исполнении прозвучат две русские народные песни. «Коробейники» – музыка народная на слова Некрасова. И «Тройка почтовая» – музыка и слова народные. –

Во второй части нашей сегодняшней музыкальной программы для вас прозвучат несколько записей Вадима Козина, сделанных им в 1940 году. Партию фортепиано во всех них исполняет Давид Ашкенази, о котором надо бы сказать несколько слов, но ввиду явной нехватки времени я сделаю это в нашей следующей передаче. Музыка Якова Пригожина, слова с напева Козиной Ильинской «Я люблю вас так безумно». Старинный цыганский вальс.

Наша передача подходит к концу, и в ее завершение послушаем старинную цыганскую мелодию «Смейся, смейся громче всех» на слова Якова Ядова, музыкальной обработке Вадима Козина.

А вы знаете, уже сейчас в фонд памятника собрано более 43 тысяч рублей. Благотворительные спектакли дали Кировский и Малый оперный театр, филармонический оркестр. И вот любопытно, что пока самую крупную сумму, 11 тысяч рублей, перечислил в фонд памятника ансамбль «Аквариум». А вот какая творческая и, по-моему, прекрасная идея возникла у организаторов этих благотворительных сборов в Фонде культуры. Если привлечь к осуществлению идеи ленинградцев всемирно известных лауреатов конкурса имени Чайковского, то с их помощью можно организовать цикл блистательных концертов в Нью-Йорке, в Париже, в Лондоне, во всех крупнейших странах мира. И такая договоренность, как выяснилось, уже есть. Ведь музыка Чайковского не может не объединять, не пробуждать в нас лучшие, прекраснейшие качества души. Она утверждает человечнейшее из прав – право на счастье, на красоту и на радость. Бессмертное наше право.

0: Ну а теперь я хочу рассказать о том, как проходило само обсуждение будущего памятника великому композитору. Оно состоялось в корпусе Бенуа Русского музея, где целый месяц была развернута выставка проектов. Неудивительно, что выступления ленинградцев были в то же время и признанием в любви.
1: Вопрос этот, к счастью, встал наконец у нас на Руси, чтобы отблагодарить человека, который продлевает нам жизнь, возвышает нас, очищает души наши. Мне хотелось бы, чтобы в памятнике Чайковского в первую очередь отобразилась его вдохновенность, нежность, ранимость, его огромная любовь к человечеству, к простым людям.
2: Чайковский чрезвычайно притягательный человек, именно очень человечный. Он умел разбить любые ссоры, сбирить любых людей, свести их к одному. Да, это мы и в музыке чувствуем. Он нас объединяет. Так вот, этот памятник должен быть, прежде всего, объединяющим, притягивающим к себе.
0: Так каким же он все-таки будет, памятник Петру Ильичу Чайковскому? Пока сказать трудно, и очень трудно, это было ясно уже по выставке проектов, воплотить в нечто конкретное, осязаемое нашу великую любовь к Чайковскому. Впрочем, давайте остановимся, задумаемся, пройдемся по залам корпуса Бенуа. Представлю только моего гида, секретаря конкурсного жюри Аллу Владимировну Соловьеву.
3: Я могу понять авторов, которые предлагают памятник Чайковскому установить в Летнем саду, в Михайловском саду, в Таврическом. Ну, для многих творчество Чайковского связано с мотивами природы. Это, опять же, лебеди.
4: Насколько я понимаю, это все-таки не связано с какими-то привязанностями или местами, где жил Чайковский.
3: Да, дело в том, что в Ленинграде с его жизнью связано много адресов, а нет какого-нибудь адреса постоянно. Поэтому, конечно, образное восприятие Чайковского влияет на выбор места установки.
4: Ну, честно говоря, когда я просто услышала о том, что предполагается, допустим, один из проектов «Памятник в Летнем саду», это вызвало у меня какой-то протест сразу же.
5: Правильно.
4: Просто резкий.
5: Правильно. Правильно.
4: А вы просто посетитель выставки?
6: Я посетитель выставки.
4: Как
6: считаю, что Владимир Николаевич.
4: Фамилия?
6: Соловьев. Конечно, я согласен, что памятник Чайковского обязательно должен быть на ландшафте, на природе. Но не в Летнем саду, потому что Летний сад является законченным садово-парковым ансамблем, памятником. И вторгаться туда, по-моему, не нужно.
0: Вот так неожиданно завязалось у нас обсуждение, и продолжили мы его в лекционном зале Русского музея, где собралось немало ленинградцев. Споры снова разгорелись о месте для памятника, и предлагались, например, такие еще варианты. Театральная площадь, площадь искусств, сквер у Никольского собора, улица Чайковского, много самых неожиданных адресов.
7: Товарищи, здесь уже достаточно основательно досталось площади театральной. Я тоже против нее, потому что действительно это холодная площадь, очень неуютная. Там нет ни травинки, ни листа. Кроме того, там грохот трамваев, грохот транспорта. Я был там полтора месяца тому назад и смотрел на этот самый флигель, который построен уже при советской власти. И думал, вот здесь будет стоять памятник Чайковскому. И вы знаете, ничего не видно. Солнце было, оно резало мне прямо в глаза. И мы будем, собственно, вот так вот смотреть на этот памятник. Кроме того, еще с той точки зрения, что Чайковский будет стоять в компании могучей кучки. У них были прохладные отношения. В конце концов, хотят поставить... Площадь заселять памятниками можно только в том случае, я считаю, ежели она так задумана.
8: Я хочу сказать, что вот, в общем-то, мы стоим на пороге 21 века. А такое чувство, что я была на выставке где-то там в 18 веке, и на выставке не профессионалов, а полупрофессионалов. Я очень огорчена, потому что ведь вот у нас был, допустим, на площади Восстания сквере. Что там теперь поставили? Ведь в народе, как теперь говорят, поставили стамеску. Правильно? Это же ужасно. Ну, кто как, кто стамеска, кто штырь, правильно? Я считаю, что нам этого достаточно уже. А тем более это Чайковский все-таки. Ну, я не специалист, конечно, но мне вот кажется еще, что нет чувства современности у ни у кого вот из людей, которые представили проекты, нет чувства современности. Вот даже вот возьмите «Медный всадник» Фальконе, когда он был сделан. А вы знаете, он современен до сих пор. А Шопена, допустим, в Варшаве, все знают, да, в Лазенках? Он тоже современный, будет всегда современен. Не знаю, мне так кажется, ну, его приблизить к природе. Не делать из него какой-то вот этот вот постамент, там, этот монумент. А вы знаете, что Чайковский же был и поэт великим.
9: Вот я согласен с женщиной, которая говорит, а Чайковский, это, мне кажется, это зелень, это природа, это вода. Понимаете, обязательно природа, широта, музыкальность, воздух, объем. Понимаете? Ну, не знаю, я так чувствую Чайковского. Это Чайковский, это композитор.
0: Итак, каким же будет памятник? Чем больше звучало выступлений, тем сложнее оказалась задача, поставленная перед скульпторами. И все мы, пришедшие на обсуждение проектов, начинали это осознавать. Может быть, сам Петербург, который неласково встретил еще в юные годы доброго, отзывчивого, ранимого мальчика, будущего студента училища правоведения и будущего несравненного гениального русского композитора, может быть, сам Петербург слишком замкнут и слишком официален, чтобы вписать в себя образ Чайковского, его музыку? Есть и такая точка зрения. Есть и иные. Но тут мы должны положиться на решение жюри. В состав его вошли люди очень уважаемые, талантливые, творческие. Из ленинградцев, например, композиторы Андрей Петров и Сергей Слонимский, художественный руководитель капеллы Владислав Чернушенко, народный художник СССР Андрей Мыльников. В жюри представлены и известнейшие деятели искусств из других республик. В минувшую среду комиссия совершила поездку по городу, чтобы окончательно определить место для установки памятника. И, представьте себе, не определила. Выбор так и не был сделан. Но принято решение объявить второй тур конкурса. Присуждены три премии, причем все отмеченные работы связаны с театральной площадью, как это ни странно. Первой премии удостоен проект Михаила Константиновича Аникушина и Сергея Леонидовича Михайлова, они соавторы. Но, тем не менее, ни один из проектов не принят. Была идея воздвигнуть памятник к юбилею, к 150-летию композитора. Мы будем отмечать его в мае 1990 года. Но, может быть, успеть и не удастся. Еще предстоит работа, и всем нам предложено как можно шире участвовать в обсуждениях. Быть может, такое наше участие поможет не только жюри, но и сами мы еще раз почувствуем себя ленинградцами». Ну, а главный памятник Петру Ильичу Чайковскому – это сама его великая музыка.
10: В программе «В воскресенье, когда вы дома» и прозвучит музыка Петра Ильича Чайковского.

0: сыграй мне из пиковой дамы, едва ль не больнейший из опер, столь трогательный в этой самой рассудочно черствой Европе. Сначала сыграй мне вступление, единственное в своем роде, где чуть ли не до преступления мечта человека доводит. Мечта, ты отринута миром, сестра твоя страсть во смеянии, и сердцу, заплывшему жиром, не ведать безумства желаний. О, все, что ты помнишь, что знаешь, играй мне, играй в этот вечер у моря и в северном мае Чайковский особо сердечен.
1: Какие прекрасные стихи вы выбираете. Игорь Северянин, 27-й год.
0: Да, о замечательной музыке писало много прекрасных поэтов. Согласен с вами, хорошие стихи.
1: Но мы продолжим нашу программу. Одно из значительных событий этого месяца – присуждение государственных премий СССР за 88-й год. Не сравнивая то, что было, и то, что есть, хотя это необыкновенно принято сейчас, мы, тем не менее, отметим одну отрадную особенность. Каждое имя в списке новых лауреатов известно, и каждое произведение, названное в нем, имело широчайший общественный резонанс. Ну, а нам, ленинградцам, особенно приятно, что там много имен ленинградцев. И вот одно из них нам сейчас назовет журналистка Наталья Милях.
2: Я думаю, всем, кто интересуется литературой, известно имя Лидии Яковлевны Гинзбург. Выдающийся советский литературовед, она более 60 лет работает в области теории литературы.
1: Да, это широко известные книги о Лермонтове и Герцене.
2: Ну а кроме того, Лидии Яковлевной написано множество статей о поэтах и писателях XIX века, о Бенедиктове, Вяземском, Пушкине, Герцене, а также о поэтах XX века, Ахматовой, Мандельштаме, Заболоцком.
1: И, кроме того, она автор тоже широко известных, мы часто сегодня повторяем это слово, мемуаров и, ну, своеобразной такой очень неповторимой, очень гинзбурговской прозы, да?
2: Да, совершенно верно. И в литературных, и в научных кругах имя Лидии Яковлевны пользуется громадным авторитетом. И так что вполне закономерно, что она стала лауреатом государственной премии за нынешний год. И это радостное событие не только для самой Лидии Яковлевны, но, я думаю, для всех тех, кто по-настоящему любит литературу. И, конечно же, неудивительно, что в последние недели ее буквально осаждают корреспонденты. Уже опубликовано столько бесед с нею, сколько, пожалуй, не было за всю ее долгую, большую, насыщенную предыдущую жизнь.
1: Надо сказать, что вы тоже были в числе этих корреспондентов.
2: Ну, не совсем. Дело в том, что в предварительном телефонном разговоре, согласившись встретиться со мной, Лидия Яковлевна очень просила сделать этот сюжет в другой форме.
1: С тем большим любопытством мы будем слушать запись.
3: Эта премия вам присуждена за две книги о литературном герое и литература в поисках реальности. Вот одна из них, литература в поисках реальности, как раз сейчас лежит перед нами. Может быть, вы прочтете какой-нибудь фрагмент?
4: Ну, такая вещь — возвращение домой. У меня такие несколько промежуточные жанры. Ну, так что, не знаю, назвать ли это повестью или как-то иначе. Но вот я могла бы оттуда прочитать фрагмент, посвященный Ленинграду, ленинградской белой ночи, которую я всегда так любила и до сих пор люблю. Через канал Марсово поле, фонтанку к Неве. У города тоже есть своя легкость, свои способы вызывать ровный шаг, который уже не хочется остановить. Асфальт и большие ряды домов помогают телу найти меру шага, меру дыхания и меру покачивания рук. Когда же вдали улицы, между домами, открывается вдруг слабо окрашенное небо, путник переживает чувство дороги, темную необходимость идти до конца. Он переживает больнее и взволнованнее, чем ему случалось пережить ее в лесных просеках. Ведь что бы путник ни говорил по этому поводу, он знает в душе, что идти ему не лесом, не полем, а городом. Ровнее всего дыхание на Неве, где внезапно прервавшийся широко расставленный город. Фонтанка изогнулась серым парапетом. В конце мост короткой дугой, и на Неву выходят три пустых овала. В левом овале прошла маленькая моторка. Фонтанка блестит на солнце гранитом и сальной водой с рыжей и радужной накипью у парапета. Вода затенена деревьями и облаками. Крупные, черные, синие и серые пятна зелени неба и облаков сплываются в медленной вязи желатиновых овалов. У летнего сада в воду падают листья. Пестрые листья засыпали темное отражение листвы. Над выгибом моста верхушки зданий, которые в этом городе сочетаются так, как если бы лучше уже нельзя было сочетаться. Этот город не только социальное целое, он существует еще и сам по себе, подобно фактам природы или искусства. Но в какой-то другой инстанции оказывается, что он своими плоскостями и широкими поворотами, водой, камнем, листвой имеет близкое отношение к способности мыслить, к упрямству, к тому, как человек поднимает свою тяжесть, к движению судьбы, которую надо отжимать и отжимать, пока она не станет целесообразной.
1: Вот слушаешь такую запись и не перестаешь удивляться, сколько написано о Петербурге и Ленинграде, и каждый автор находит новые какие-то свои пропущенные через сердце слова.

0: зрелая достаточно давно, и даже в самые трудные времена. Ну, жизнь вообще была трудная в этом смысле, но действительно я старалась ее прожить, не говоря того, чего я не думала. А это было трудно. Но все-таки в какой-то мере это удалось. В смысле раскаяния, я думаю, что какая-то историческая вина есть на всех, без исключения. Потому что даже те, которые не совершали никаких поступков предательских, но все-таки они молчали. Это безмолвие, именно в каком-то историческом смысле, это какая-то всеобщая вина. Хотя каждому отдельному человеку кажется, что иначе это было невозможно. То есть иначе, если заговорить, то это значило просто идти на прямую гибель. Следовательно, тут вот какая-то всеобщая историческая ответственность. Ну, которая, конечно, чем-то отличается от индивидуальной вины человека.
1: А над чем вы сейчас работаете?
0: В данный момент я читаю корректуры вот книги, которая должна выйти в 89-м году «Человек за письменным столом». Но в отличие от моих предыдущих книг, там нет литературоведения, там только мемуарная, эссеистическая проза. Ну, затем мне предстоит сделать статью о Мандельштаме для нового издания библиотеки поэта. Кроме того, я продолжаю от времени до времени свои записи.
1: Лидия Яковлевна, а как вот вы в результате своего такого жизненного человеческого опыта, опыта общения с писателями и с поэтами также, вот как вы считаете, что главное для того, чтобы поэт, писатель, ученый, чтобы они осуществились?
0: Ну, прежде всего, нужен талант.
1: Да, но если он есть.
0: А если он есть, то нужна честность. Потому что когда писатель начинает говорить не то, что он думает, то он уже не писатель. Потому что, в конце концов, искусство – это есть какая-то форма познания действительности. А познание не может быть основано на лжи, на неправде.
2: Поблагодарим Лидию Яковлевну за интересное интервью. И снова мы слушаем музыку.
3: В нашей программе американский певец и гитарист Рой Кларк.

Концерты Роя Кларка состоялись на прошлой неделе в концертном зале «Октябрьский». Там и навещали его корреспонденты, чьи материалы об американском госте уже публиковались в газетах, шли в передачах телевидения, звучали по радио. Ну, а интервью нашей программе Рой Кларк дал при несколько необычных обстоятельствах. В конце гастролей Рой Кларк получил приглашение принять участие в «Интерджеме», который, можно сказать, специально для американских музыкантов организовал театр музыкальных идей. Есть теперь в Ленинграде и такой театр. Им руководит пианист, композитор и режиссер.

0: Актер Юрий Касьяник.
1: Итак, дворец молодежи, интерджем, то есть совместное музицирование музыкантов разных направлений, стилей и, добавим, разных стран.
0: Группу Роя Кларка сопровождали теле-, видео- и радиокорреспонденты. Среди них и Джудит Масса, шеф музыкального отдела радиостанции «Голос Америки».
2: I think that is the greatest thing. And I think it is wonderful that we've had a chance to come here and again for us to listen and to meet.
3: Это интереснейшая идея, это замечательно. Прекрасно, что мы получили возможность побывать здесь, встретиться и послушать выступления молодых музыкантов. Очень важны личные контакты. А что сближает людей лучше, чем музыка? Благодаря ей возникает ощущение общности всех людей.
4: Sprayed upon my tongue.

Рой Кларк, его гитара и песня «Вчера, когда я был молод», по общему мнению, замечательно вписались в экстравагантное, авангардное шоу Юрия Касьяника. Ощущение того, что все участники этого необычного представления охвачены красивой и грустной мелодией Роя Кларка, было полное.

0: После концерта Джудит Масса отправилась за кулисы брать интервью у Юрия Касьяника. Ну а корреспондент нашей программы Зоя Кравчук и переводчик Сергей Бек попросили ответить на несколько вопросов Роя Кларка.
1: Мистер Кларк, вы не впервые в Советском Союзе, не впервые в Ленинграде. Скажите, пожалуйста, какие изменения вы почувствовали вот в этот ваш приезд?
2: I think what I have felt is a more openness and a more freedom. The people have really been exceptionally nice.
3: Больше стало открытости. Люди стали более доброжелательны, более открыты. И я стал более открытым. Когда я был здесь в первый раз, то смотрел на все с оглядкой. Это нельзя, это нельзя. Ну а теперь, когда я приехал во второй раз, я чувствую себя как дома.

0: Like, it seems that there are a lot of Soviet people who like country music. In fact, it's surprising that maybe
1: country music любят очень многие. Если в первый раз люди приходили из любопытства, то сейчас они приходили на мои концерты, потому что им нравится эта музыка. Единственное неудобство, которое я испытываю в России, это то, что я не могу говорить по-русски. Но я уже начал изучать русский язык и думаю, что в следующий мой приезд я сам буду общаться с моими зрителями.
2: Ну, вот сегодня вы участвуете в таком необычном, может быть, для вас представлении «Интерджем». Как вообще вам эта идея, и что бы вы хотели внести в нее, скажем, у себя дома?
1: Когда я приехал, я был очень растерян. Но когда пианист и режиссер Юрий Косяник сказал мне, что я должен делать, все стало на свои места.
2: Но нам тоже понравилось, что вы сыграли одну из своих самых хороших песен, и поэтому мне кажется, что маленький сейшн все-таки с вашей песней получился.
0: Спасибо.
2: Последний вопрос. Что вы хотите сказать ленинградцам, которые приходили в том числе на ваши концерты?
1: Я бы хотел поблагодарить их за то, что они так доброжелательны. Я чувствовал себя как дома, и я еще вернусь.
0: And I will be back. Спасибо. Пожалуйста.

0: Нам очень нравится, когда авторы программы приходят к нам со своими предложениями. И вот рядом с нами в студии сейчас сидит журналист Сергей Калинин. И, как я понимаю, Сергей, у вас такое предложение есть?
1: Да. И думаю, не ошибусь в том, что мое желание совпадет с желанием слушателей нашей программы. Уже одно имя скажет о многом – Белла Ахмадулина.
0: Да, вы правы, конечно. Но Белла Ахмадулина довольно частая гостья у нас в Ленинграде, и я даже однажды, мне посчастливилось, я была на ее литературном вечере, конечно, зал был переполнен, и впечатлений было очень много.
1: Надо сказать, что Ахмадулина очень любит Ленинград, посвящает ему много своих стихов.
2: Ленинград просто, хоть я урожденная москвичка и всю жизнь прожила в Москве, но Ленинград... притягательно для меня. Ну, то есть я разделяю со всеми его почитателями восхищение к этому городу. Но, конечно, это еще город судьбы, город трагедийно, высоко на меня действующий.
3: Ну, у вас в основном идет через Ахматову. Вот Ленинград, почему-то я вот чувствую, что вот это имя всегда незримо присутствует, Анна Андреевна,
2: да,
3: в ваших стихах.
2: Конечно, ее имя и ее образ всегда в моей жизни присутствовали и так или иначе влияли на меня. Ну, то есть я разделила это ощущение со всеми моими современниками, так я думаю.
3: Совсем недавно вышло постановление партии правительства, отменяющее постановление 1946 года. Это позорное постановление.
2: Да, чудовище.
3: Ну, вы, наверное, наверняка это встретили с большой радостью в сердце. Но вот что бы вы хотели еще отменить в наших литературных делах? Что мешает нашему литературному делу развиваться свободно и без указки?
2: Чудовищно это и трагическое для всех людей, во всяком случае, моего поколения, восстановление. Ну, еще про себя скажу такую малую подробность. Дело в том, что когда я училась в школе, то нам вменялось в обязанность изучать это постановление. Поверьте, что, будучи совершенно непросвещенной ученицей средней школы, я ощутила на себе обратное воздействие этого постановления. Что-то в нем было такое. Что-то такое роковое, что я, будучи совершенно мало подготовленной, мы мало имели возможности читать. Наши молодые соотечественники много счастливее в этом смысле. Но я, реакция моей души была совершенно обратной. Я еще в детстве написала стихотворение, которое уже означало преклонение перед Ахматовой. Так как-то на меня это подействовало. Потому что все-таки столь грубые, столь чудовищные деяния не на все души действуют повелительно, не всякий их соблюдает. Что касается отмены этого постановления, конечно, это замечательно, но, по правде говоря, я его никогда не соблюдала. У меня был смешной случай, я в Свердловске выступала, и не только в Ленинграде и в Москве, но и в городах далеких от столиц. Я находила слушателей, находила тонкую, внимательную публику. И помню, что когда я там выступала и ощущала любовь, зала, я помню, что когда за кулисами уже собралось много людей, чтобы поговорить со мной или попросить у меня автограф, вдруг в эти закрытые уже двери кто-то начал грубо ломиться и очень довольно агрессивно стучать в дверь. Не допускали не потому, что хотели разлучить меня с публикой, а просто директор этого дома культуры, он соблюдал какой-то свой другой порядок. Я сказала, почему вы не пускаете, говорит он, знаете ли, я боюсь, что он огорчит вас, я знаю его претензии. Я сказала, все-таки откройте дверь, пусть он войдет, пусть он скажет. И вот он был действительно очень возмущен, у меня много посвящений Анне Ахматовой. Свободно это писал, свободно это читал. Значит, вот этот человек, он был уже почтенного возраста, он действительно был совершенно возмущен, совершенно оскорбленный. Он сказал, как же вы смели читать эти стихи, когда постановление 1946 года никем не отменено. Но ему ответил только смех.
3: То есть его все равно нужно было отменить, хотя бы для таких людей? Вот.
2: Конечно, конечно, это замечательно, потому что это позор нашей жизни. Я уж не говорю о том, какой трагедии это кончилось. То есть сколько лишнего страдания, хотя уж не знаю, Аня Андреевна, немного выпала на долю страданий. Но что это значило для Зощенко, мы это знаем. Судьбу Зощенко, как говорится, она такая, как есть, она непоправима, хотя будем ее в литературном смысле считать счастливой. Все-таки он таки встретился со своим читателем. Жестокость и преступность обращения с этим писателем.
3: Как вы относитесь к своим эпигонам? Вот кто к вам сознательно подражает?
2: А ну, я не знаю, есть такие, да? Конечно, я больше всего из них люблю тех, которые похожи лишь как бы на себя, такие есть. Вот вы знаете, что я очень люблю Лену Шварц, которая живет живет в Ленинграде, и я всегда ее люблю и никогда не утомлюсь любить ее. Но я видела, что я сколько раз мне хотелось содействовать ей и в напечатании ее стихотворений, и никогда у меня из этого ничего не выходило.
3: А кроме Лены Шварц, какие еще ленинградские поэты вам интересны?
2: Я уж не говорю про Бродского, который все равно остается всегда русским поэтом, ленинградцем.
3: Вы были с ним знакомы, да?
2: Да, и я была с ним знакома, и когда он жил здесь, и я видела его в Америке. И, конечно, я была счастлива, когда он получил Нобелевскую премию. Я считаю, что это удача нашей отечественной словесности, что это счастье для всех ленинградцев и вообще для почитателей Бродского, которых у нас немало и становится все больше и больше. Я очень радовалась, очень гордилась и имела удовольствие его поздравить сразу же, потому что так получилось, что мы
3: сошли.
2: Ну да, и Кривулин, Игнатова в Ленинграде. Ну, потом некоторые ленинградцы теперь живут в Москве, скажем, Рейн. Да, ну, Кушнер мой ровесник, но это я уже говорю не о молодежи, а просто о ленинградцах. Битов, которого вот Москва теперь присвоила, мой ближайший товарищ. И тоже для меня огромное счастье, что он после долгих-долгих лет трудной, тягостной жизни возмел успех, признание. И, кстати, признание не только в нашем Отечестве, но и во всем мире. Я имела случай в этом убедиться. И удачи моих коллег всегда были для меня подлинным наслаждением. Это уже тоже, я считаю, что такое счастливое устройство личности.
3: Ну, кстати, свои книги вы считаете самой значительной, Балахатовна? Вот ваши друзья-грузины говорят, что ваша лучшая книга – это «Сны о Грузии», да?
2: Это составил, собрал и добился выхода этой книги действительно мой друг Георгий Маргелашвили, Гей Маргелашвили. Это его такой вот поступок в отношении меня, потому что я бы, конечно, пальцем о пальцы не ударила. А со мной даже немножко боролся, я хотела, чтобы книжка была меньше. Но он хотел, чтобы она была более полная. А я говорила, что Гей, ну не надо, куда столько ранних можно выкинуть, чем-то поступиться. Вот. Но, тем не менее, он настоял на своем, книжка вышла.
3: Давайте будем говорить, что вот я, как ваш читатель, я скажу, что вы занимаете очень прочное, четкое место поэзии, русской поэзии.
2: Да, как бы, в общем, я кое-что так о себе знаю, что можно истолковать в мою пользу. Все-таки я старалась соблюдать свою совесть, соблюдать опрятность человеческого поведения.
0: Это очень хорошо сказано, опрятность человеческого поведения, если бы мы всегда думали об этом. Но вернемся к разговору. Сережа, мне кажется, что встреча с поэтом не может быть без чтения стихов. Белла Ахмадулина читала вам стихи?
1: Да, она прочитала свои стихи новые, но я хотел бы предложить ее более раннюю запись, тем более, что эта запись была сделана вот в этой же студии, и Белла Ахатовна читала стихи вот прямо перед этим микрофоном.
4: «Люблю, Марина, что тебя, как всех, что как меня, озябшую гортанью, не говорю тебя, как свет, как снег, усилием шеи, будто лед глотаю, так силюсь вымолвить тебя, как всех, учили музыки, о, крах ученья, как если бы под Богов плач и смех свече внушали правила свечения». Не ладили две равных темноты, рояль и ты, два совершенных круга, в тоске взаимной глухонемоты, терпя иноязычие друг друга. Два мрачных из-под лобья сведены в неразрешимой и враждебной встрече. Рояль и ты, две сильных тишины, два слабых горла, музыки и речи. Но твоего сиротства перевес решает дело, что рояль, он узник безгласности, покуда в до диез мизинец свой не окунет союзник, а ты одна, тебе подмоги нет, и музыке трудна твоя наука, не утруждая ранящий предмет, открыть в себе кровоточение звука. Марина, до детства, до судьбы, до ре, до речи, до всего, что после, равно, как вместе мы склоняли лбы в той общей детской предрояльной позе, как ты, вцепившись в табурет, о, карусель и гедики ненужность, раскручивать сорвавшую берет, свистящую в круг головы окружность. Марина, это все для красоты придумано, в расчете на удачу, раз накричаться, я, как ты, и крикнула бы с радостью, да плачу. Что сделалось? Зачем я не могу? Уж целый год не знаю, не умею слагать стихи, и только немоту тяжелую в моих губах имею. Вы скажете, ну вот уже строфа, четыре строчки в ней, она готова. Я не о том, во мне уже стара привычка ставить слово после слова. Порядок этот ведает рука. Я не о том, как это прежде было, когда происходило не строка, другое что-то, только что забыла. Да, то другое, разве знала страх, когда шалила голосом так смело, само как смех, смеялась на устах и плакала, как плач, если хотел.
1: Когда слушаешь Беллу Ахмадулину, понимаешь, что самое лучшее исполнение стихов – это, конечно, авторское. Но вообще интересы Беллы Ахмадулиной не замыкаются на поэзии и поэтах. Она очень разносторонний человек. Я, например, знаю, что она очень любит театр, и особенно театр на Таганке, с которым прочно связана узами дружбы. И, конечно, ей нелегко далась ситуация, которая сложилась в свое время в этом театре, и затем отъезд Юрия Любимова.
2: Очень тяжело все это переживала, и когда Любимов работал на Таганке, то он имел обыкновение устраивать такие открытые художественные советы, как бы в фойе обычно театра, и приглашал всех, с чьим мнением он считался, и меня в том числе. И вот на одном таком художественном совете, когда были запрещены подряд сначала спектакль, посвященный памяти Высоцкого, потом Годунов. И вот на одном таком художественном совете, где выступали там разные деятели искусства, и я в их числе, вот я сказала, вот как здесь пахнет сердечными лекарствами, и как вы думаете, чем это может кончиться? И запах этих сердечных лекарств, которые театр этому всегда сопутствовал, потому что просто это трудно выдержать. За этим последовали все-таки драматические события, потери как бы любимого. Не потери театра, но
3: трагедия театра, то есть, произойдет, то есть она ожидалась.
2: Я это тогда еще могла предвидеть, и это, то есть надо было быть совершенно невменяемым, чтобы этого не видеть, или совершенно равнодушным, просто хотя бы к здоровью.
3: Но вы этот театр очень любили, насколько я знаю.
2: Да, я любила всегда этот театр, дружна с артистами. Да, но я помню, что там вот я сказала, обращаясь к в этом фойе присутствовали, кроме приглашенных, любимым, там присутствовала труппа и также служащий театр. Но вот я сказала, вот меня зовут так-то, и я литератор. Могу ли я увидеть один раз тех, кто запрещает эти спектакли? Ни один человек не отозвался. Я сказала, что в таком случае я полагаю, что здесь много таких, которые передадут то, что я имею в виду. Не знаю, как это повлияло на мои собственные обстоятельства, но на обстоятельства театра благоприятно это не повлияло. То есть мое скромное заступничество. Как-то не удалось с этим. Ну, это театр. Сейчас, правда, без меня известно, как мы вдруг нечаянно преуспели в открытии многих-многих театральных коллективов, которых, кажется, у них тоже множество проблем. Там многие из них не имеют своего помещения, сценических площадок и так далее. Но, во всяком случае, это доказательство того, что мы талантами не оскудели, несмотря на все, что с нами выделывали.
0: Мне кажется, что судьба самой поэтессы подтверждает правоту ее последних слов. Жаль расставаться с Беллой Ахмадулиной, но у нас есть еще возможность послушать ее стихи, так сказать, в необычной форме. «По улице моей» – песня из кинофильма «Ирония судьбы». Музыка Микаэла Таривердиева, стихи Беллы Ахмадулиной. А поет, ну, конечно, вы узнаете, Алла Пугачева.
5: По улице моей, который год,

одиночество, как твой характер крут, посверкивает циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоей

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

секреты. И вот тогда из слез, из темноты

0: черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Как пересекаются в сфере наших интересов разные области культуры: поэзия, музыка, театр.
2: Да.
1: Изабелла Ахатовна Ахмадулина, рассказывая о себе, неожиданно коснулась проблемы, о которой мы сегодня тоже хотели говорить в своей передаче. Кстати, вам она особенно близка. Это проблема театральной жизни. Вот шла речь о молодых театральных коллективах, о театрах-студиях. Их бурный рост в последнее время многими специалистами театрального дела выдвигается как, ну что ли, альтернатива кризисным явлениям в этой сфере искусства.
2: Ну что же, новые творцы выходят на авансцену новых театров, ничего не поделаешь.
1: Добрый час, как говорится, да?
2: И по законам диалектики их количество должно переходить в качество, в новый уровень всей театральной культуры, я так думаю, во всяком случае.
3: Только случается, что творцы, полуохрипшие от долгого молчания, начиная вступать с нами в диалог, зачастую остаются неуслышанными.
2: А вот это уже интересное мнение, требующее расшифровки. Мы представляем вам Наталья Дьяконова-Иванова, научный сотрудник Ленинградского музея театрального и музыкального искусства. Однако, простите, Наташа, я перебил вас, продолжайте вашу мысль.
3: Их не слышат не от того, что говорят невнятно, а от того, что нередко мы не имеем представления об их существовании. Поскольку новые театры материально живут более чем скромно, они не могут обеспечить себя достаточной рекламой, нет ни счетов с броскими афишами и фотографиями, ни великолепных стационарных зданий. Актеры этих театров не мелькают постоянно на теле и киноэкранах.
1: И все-таки название этих театров знают в «Театр реального искусства». Театр современной драматургии, театр-студия 87, театр-студия «Народный дом», «Четвертая стена». Ну, этот театр-студия создан при театральном музее. И мы начнем наше знакомство с музыкальной сценки из спектакля «Капустника», «Выбранные места» из «Перебранки с начальством».
4: Когда спектакль вы

0: играть капустник.
1: А что еще осталось нам? Осталось вам смотреть капустник.
0: А что еще осталось вам?
2: Ну, что еще играет театр, это мы сейчас узнаем, потому что Наталья Васильевна пригласила в студию художественного руководителя театра Вадима Семеновича Жука. Вадим Семенович, вопросов будет, конечно, несколько, и, наверное, первый напрашивается сам собой. Вот такое неожиданное название вашего театра.
3: Для меня оно очень неожиданное, потому что это термин системы Станиславского, четвертая стена, это воображаемая стена между зрительным залом и сценой, между актерами и зрителями. И задача каждого спектакля – это прошибить, проломить эту стену, дойти до сердца, до интеллекта зрителя, так сказать, сделать его соучастником спектакля, и, так сказать, сопереживальщиком и так дальше.
2: Скажите, пожалуйста, ну а программа театра? Каждый театр имеет свою программу, правда? Ваша.
3: Театр «Четвертая стена» – это театр о театре. Он находится, его база основная, в Театральном музее. В Театральном музее есть экспонаты, и захотелось там сделать театр, чтобы рассказать о таком понятии емком, гигантском, как театр. Театр, в котором работают очень живые, очень разные люди. Театр, который, так сказать, параллелен всему гигантскому миру. Процессы, которые происходят в мире, всегда очень ярко отражаются в театре. И хочется рассказать... Вот, так сказать, об актерах, людях очень странных, людях больных театром. Хочется рассказать о процессе создания спектаклей, хочется рассказать о прошлом театре, хочется рассказать о различных театральных стилях. В общем, хватает репертуара очень надолго, если заниматься даже только одним театром.
4: Я вот слушаю вас, Вадим Семенович, и думаю, что, конечно, то, что вы придумали, это затея очень смелая. Ведь сегодня, когда партийные заседания или общественные диспуты собирают у телевизоров больше зрителей, нежели даже какой-нибудь суперматч, когда на встречах с Виталием Коротичем или редакциями газет яблоку негде упасть, а на концертах даже любимейших актеров залы не всегда заполнены, открытие театра, в определенной степени рассчитанного на подготовленного зрителя, кажется безрассудной смелостью. И создатели театра, наверное, понимают это, судя хотя бы вот по такой короткой сценке «Театральный разъезд» из спектакля «Выбранные места» из «Перебранки с начальством». Зрители, выходя из театра, обмениваются впечатлениями. Как это у вас, напомните?
3: Я украл эту идею у Гоголя, это идея театрального разъезда, то есть сам, так сказать, творец выписывает реакцию зрителей на свое произведение. Вот, так сказать, несколько фрагментов. Например, солидный зритель выходит и говорит: нельзя сказать, чтобы совсем бездарно, но как-то слишком элитарно. Ну, мне понятно, вам, а много ли нас, идущих во главе народных масс? А рядом с ним восторженная зрительница говорит: а вы поэт, художник? Нет. Артист? Не приведи Господь, я протезист. Или выходят другие, разочарованные, и говорит: ждал, ждал, сказали бы хоть полслова. О чем? О чем, о чем? Про Горбачева. Напрасно только протомили. Политбюро вообще не подкузмили. Зачем? Теперь ведь можно, ты пойми. Раз можно, то возьми и подкузми. Вот, вероятно, такие разговоры, может быть, и происходят после наших спектаклей.
4: Ну, это, конечно, замечательно, что вы, предвосхищая всевозможные толки и предположения, отвечаете на них и пытаетесь при этом делать действительно искусство. Но ведь в жизни любого театрального коллектива существует масса, так сказать, житейских проблем. А ваш театр на хозрасчете, и если публика не пойдет на спектакли, то он просто вылетит в трубу. И никакое высокое искусство его не спасет. Так как же зритель относится к четвертой стене? Ходит ли? Нравятся ли ваши спектакли?
3: Вы знаете, Наташа, пока, ну, насчет вылетания в трубу, мне не хочется такие горькие перспективы себе представлять. Но я вам должен сказать, что когда приходит, то нравится. Единственное, что я могу сказать, что пока мы отвечаем за то, что мы сделали. Пока эти три спектакля, которые идут, я могу уверенно сказать, это хорошие, достойные, смешные спектакли. Какие три спектакля? Это «Сказанный уже капустник», «Выбранные места из перебранки с начальством». Это спектакль «Немая сцена», которую играет блестящий ленинградский актер Сергей Дрейден. Актер с очень трудной творческой судьбой, причем эти трудности он всю жизнь себе создавал сам, потому что он не хотел работать скучно, он не хотел работать, как работает неинтересный театр, он искал и строил себя сам. И доигрался до того, что он придумал спектакль «Немая сцена» вместе с режиссером Варварой Шабалиной. Он сам один играет всего ревизора. Но это очень необычный ревизор. Он не говорит так, как это написано у Гоголя. Он по-актерски пытается прожить и передать зрителю чувства каждого своего персонажа. На другом тексте он прямо на ходу, прямо перед зрителем импровизирует внутреннюю жизнь гоголевских персонажей. Это уникальная совершенно
4: из-за
3: работа.
4: Из-за этой вот импровизации нельзя дать спектакль на радио?
3: Нет, это настолько единственное, настолько каждый раз происходит дыхание в дыхание актера и зрителя, что, так сказать, на радио это, к сожалению, невозможно. Да, еще спектакль «Лягушки», поставленный Львом Стукаловым, режиссером очень умным, очень, так сказать, твердым режиссером, владеющим формой. Он взял древнейшую пьесу, 2500 лет, «Лягушки», и сделал из нее живое, современное, яркое зрелище с великолепными актерскими работами.
4: Его обязательно надо видеть. Это точно сделанный театральный спектакль. И в иной форме он теряется, становится беднее. А вот ваш спектакль, Вадим Семенович, который вы сделали и сочинили, выбранные места из «Перебранки с начальством», ну, как бы я скажу вам, он решен в традициях старых артистических кабаре и театров, что очень петербургская традиция. Это спектакль «Капустник». И благодаря капустной форме действия можно, смеясь, не только расставаться со своим прошлым, но, иронизируя, входить в настоящее и даже в будущее.
3: То есть вы хотите сказать, что мой спектакль можно не смотреть, можно только послушать?
4: Нет, ваш спектакль обязательно надо смотреть, но благодаря своей форме его можно и слушать, ведь он идет в двух действиях. Первое связано с временами застоя, второе – наше сегодня. Мы-то как раз хотим и дать послушать радиослушателям сцену из этого спектакля, в которой будут участвовать ваши актеры Александр Романцов, Игорь Акрепилов, Сергей Лосев и Ирина Пярсон. Ту самую сцену, где Немирович Данченко и Станиславский встречаются в Славянском базаре в 1898 году и в наши сегодняшние дни.
5: Владимир Иванович, дорогой, что за беседа на пустой желудок?
6: Так, Лука, подлец, не тот фраг подал, бумажник-то.
5: Да, Владимир Иванович, стоит ли беспокоиться? Прошу.
6: Благодарю.
5: Любезный, как тебе?
7: Прохор, я ваше основоположство. Прохор, Прошка.
5: Прошка, голубчик, проводи нас с его основательством туда, где б тебе удобнее было нам подавать.
7: Прошу.
8: Благодарю, Прошка. Благодарю.
7: Константин Сергеевич.
5: Вот тебе, голубчик, за услугу. Это билет на нашу премьеру.
7: О, Константин Сергеевич! Христом Богом! Что несть?
5: Владимир Иванович,
6: да-да.
5: Вы гость, повелевайте.
6: Ну, разве что-нибудь для свежести ума. Что-нибудь из рыбы.
7: Блю сюкапе? Или, как предпочитает господин Алексеев, карпаша англес?
5: Неси обоих.
7: Обеих-с.
5: Что?
7: Из рыб у нас особо только прекрасного пола. Самцов не держим, жестки.
5: Да. И с соусом шантии.
7: Шантии?
5: Да.
7: Об это время суток?
5: Да.
7: Константин Сергеевич, в каторгу пойду, детей малых не пожалею, только не шантии.
5: Эх, ты прав.
7: Ну что, Константин Сергеевич?
5: Хорошо, пусть не шантии, пусть другой. И пошли в подвал к Полухину за пуи. Ваш-то горчи.
7: Уже бегу.
5: Да.
7: Вот только скатерку сменю.
6: Ну, она чиста, друг мой.
7: Как слеза Офелии. До с утра стелено. Народ ходит. Надышать могли.
5: Так. Владимир, голубь.
7: Я думаю. Все-таки. Блюсюка. Карпаша. Англес. Пуис.
5: Ступай.
7: Ступай, Брошенька, ступай. Вы останетесь?
5: Я ступай.
7: Я думаю,
5: я думаю,
7: что в нашем театре...
5: Да,
3: Луначарский.
7: И вера, естественно, покатит. В тот вечер основоположники договорились буквально обо всем. Только Константин Сергеевич предлагал вышить на занавесе театра блюсю капе, а размягчившийся Владимир Иванович настаивал на карпаша англес. Сошлись, однако, на предложении Прохора.
9: Чайку! Чайку, господа! Чайку! Чайку!
7: Вышили чай. Попробуем себе представить, как та же встреча происходила бы в наши дни.
10: Мужчины!
5: Да.
10: Заранее предупреждаю. Через 10 минут еду в парк.
7: Не понял.
10: Понималки в ремонт отнеси. Через 10 минут у меня обед.
5: Да. А, голубушка, какой же обед в обедное время?
10: А себя бы послушали, небось, грамотный человек. Мне что, в отпуск обедать, что ли? Горячее ждать будете?
7: А, сколько?
10: Сколько я тебе в конце скажу?
5: А, будем, будем.
10: Водку портвейн.
7: А вот пуи.
5: Пуи, да.
10: Ой. А вы что, смеяться сюда пришли? Пуи старые.
5: Вот, вот, вот. Чем старее, тем лучше. Желательно урожает.
10: Ага, сейчас урожу.

0: просто все было и славно, изящно, уютно, тепло. И каждый любил свое место, что Бог ему определил.
1: И каждый трудился
0: усердно и честно по мере таланта и сил.
2: И говорил в сигарном дыме господину господин. Нормально, Владимир!
3: Отлично, Константин!
4: Нормально, Владимир! Отлично, Константин!
0: Умчались картины былого, как сладкие детские сны.
1: Что в самом деле плохого, что сделались люди равны?
0: И мы с вами чай не дворяне, а все не привыкнем никак. И все удивляемся, все повторяем, что, видимо, что-то не так.
2: И хоть родились мы другими, а все за ними мы грустим.
1: Что делать, Владимир?
0: Не знаю, Константин.
2: Что делать, Владимир?
3: Не знаю, Константин.
1: Зовет нас эпоха к свершениям, а что мы не скажем в ответ?
0: Базарные есть отношения, базара славянского нет.
4: Увы, в полутемном парадном, припомнив и Бога, и мать,
0: со студнем свиным и вином виноградным, хоть тресни, а МХАТ не создать.

0: охотно, Константин!
1: Пошел ты, Владимир! Охотно, Константин!
2: Вот такая сцена. Можно добавить к этому, что многие ленинградцы могли видеть фрагменты из спектакля «Выбранные места из перебранки с начальством» по телевизору в сентябре. На что театр тотчас же откликнулся. К спектаклю была дописана еще одна маленькая сцена. Суматошная зрительница. Ты видел? Их для телека снимали. Ее спутник. Теперь такое указание дали. Снимают всех, кто любит говорить. Суматошная. Зачем? Спутник. Чтоб после легче было отловить.
3: Ну что же, дополнение, по-моему, со смыслом и с глубоким. От Музея театрального и музыкального искусства на площади Островского, где мы только что знакомились с театром-студией «Четвертая стена», до дома на Фонтанке с вывеской «Ленконцерт», что называется, рукой подать. Казалось бы, ничем особым не примечательный ленинградский дом – обычное деловое учреждение, но, оказывается, за его стенами есть свои сюрпризы. Мы спустимся сейчас из вестибюля по лестнице в самый нижний этаж, в подвал. Небольшое помещение, отдаленно напоминающее внутренность бочки. Уютное освещение. В углу у входа сцена. Десятка-полтора столиков. Все места за ними заняты весьма плотно. Но что это? Вдруг гаснет свет –

0: В скрещенных лучах прожекторов на сцене появляется человек в морской фуражке.
1: Эти чарующие звуки музыки дают вам всем понять, что мы открываем наш кабачок «Чижик-пыжик», а форма, надетая на мне, говорит вам о том, что это морской кабачок «Чижик-пыжик» на Фонтанке. Он и должен быть морским. Морской актерский кабачок.
0: Я давно слышала, что раз в месяц в Ленконцерте бывают такие заседания в актерском кабачке «Чижик-пыжик». Ну, знаете, «Чижик-пыжик, где ты был?» на Фонтанке. И звали меня на эти собрания не раз, но все как-то, что называется, ноги не доходили. А тут спасибо недавнему фестивалю сатиры и юмора. Его участников, гостей и журналистов в один из вечеров пригласили на Фонтанку. Так и я оказалась за столиком в кабачке. Должна вам сказать, что такого удовольствия я давно не получала. Это был поистине вечер смеха. Традиции питерских актерских кабачков известны издавна. «Бродячая собака», «Привал комедиантов». У Чижика свое лицо в прямом и переносном смысле. В прямом, потому что все здесь определяет один человек. Его организатор, его душа, его летчасти режиссура, неизменный ведущий этих ежемесячных капустников Владимир Борисович Дорошев. Человек, наделенный, по-моему, необычайным даром импровизации. Ведь заранее составленной программы вечера нет. Все разговоры, шутки, анекдоты рождаются по ходу вечера, в диалоге со зрителями. Недаром о Дорошеве, известном ленинградском конферансье, в шутку говорят, что он родился в капустнике. Мне так все понравилось, что тогда же на вечере я пригласила Владимира Борисовича в нашу программу. Тем более, что, как говорится, есть повод побеседовать за жизнь. Владимир Борисович родился именно в ноябре.
2: Что произошло настолько давно, что уже, по-моему, тогда еще летоисчисление не велось. Я родился ведь очень давно, в 1918 году. Биография очень простая, незатейливая. Я окончил школу, поступил на исторический факультет Ленинградского университета. 25 июня мы сдавали последний государственный экзамен. В 1941 году. И все ребята нашего курса пошли добровольцами на Ленинградский фронт. Я воевал не очень долго, примерно полтора года. Потом был контужен, после чего долго лечился. Потом, по рекомендации Николая Павловича Акимова, с которым я имел счастье быть знакомым, меня взяли, поскольку какие-то театральные способности, вероятно, во мне, я имею в виду актерские, так будет точнее, все-таки спали, а время от времени просыпались, меня взяли в ансамбль военно-морского флота. Но через некоторое время я поступил в студию эстрадного искусства, хотя первоначально мои планы были несколько иные. И опять-таки не без влияния Николая Павловича я все-таки вступил на, ну, если не театральную, то эстрадную стезю.
0: На скользкий путь эстрады.
2: На скользкий, тяжелый путь эстрады, где до сих пор тружусь. Я вам должен сказать, что юмор, сатира, все смешное – это патологическая черта моей жизни, потому что я не мыслю себе вообще жизни без этого. Это мне не только помогает жить, это делает мою жизнь наполненной, потому что без этого я просто не мыслю существования.
0: Вот то, что вы говорите, подтверждает, я бы сказала, философское изречение одного из ваших коллег, который сказал, что конферансье – это состояние души.
2: Ну что ж, это правильно.
0: Правильно?
2: Немножко странно, что это сказал один из моих коллег, они философствует редко, но это приятно. Я-то конферансье старого толка.
0: Вы у меня украли вопрос. И это толк, который утвердил на эстраде славу очень многих мастеров ее, и которые обладали таким даром импровизации, такой
2: вот, вот
0: легкостью,
2: понимаете,
0: реакции. Говорите тогда дальше вы.
2: Вот я единственное, что я умею делать, и что, может быть, в какой-то степени отличается от того, что делают мои товарищи по работе, это я импровизирую. У меня, как ни странно, это физиологическое что-то. Просто ответ на вопрос рождается в момент задавания этого вопроса. И вот были разные очень смешные случаи. Ну вот, например, у нас на кабаке был, не стану называть его фамилией, человек довольно модный, я имею в виду литератора, автора. Я не знал тогда, кто это, Я знал, что очень много говорит на эту тему он сам. И когда мне на вопрос о том, кто это, сказали, что вы, это автор нашумевшей пьесы. Я сказал, он у меня производит впечатление нашумевшего автора пьесы.
0: Остроумно, хорошо.
2: Ну, более-менее. Ну вот, однажды мне пришло в голову сказать моему, ну, наверное, самому любимому артисту, Басилашвили, вы знаете, сказал я, Олег Валерьянович, когда я вас вижу, у меня сразу наступает какое-то блаженное спокойствие. Может быть, дело в вашем отчестве. Валерьянович все-таки. Вот. Когда в нашу ленинградскую эстраду поступил новый художественный руководитель, и вот пришел он к нам на заседание речевого отдела и сказал, ребята, я ведь в ваших делах еще очень мало понимаю. Я же только учусь. С такой стипендией, сказал я, бы 40 лет учился. Ну, вот так было.
0: И вот то, о чем вы сейчас говорите, вот это качество отличное, с моей точки зрения, у артиста, оно как-то, наверное, расцветает в условиях кабачка «Чижик-пыжик». Это просто такая найденная для вас форма счастливой дар фортуны.
2: Ко мне всегда очень хорошо относилось начальство, и мне в самые трудные годы застоя, как теперь говорят, разрешили приказом артисту Дорошу, то есть мне импровизацию на разрешенном материале. С моей точки зрения, это просто для крокодилов. Но такой приказ был. Вот.
0: Правом вы пользуетесь до сих пор.
2: Не только этим. Мой папа, когда мне было лет 6 или 7, когда мне делал какое-нибудь замечание, а я ему там что-то отвечал, он говорил, единственное, что ты умеешь, так это ответить. Идея кабачка родилась совершенно случайно. В помещении нашей бывшей столовой как-то проводили вечер отдыха.
0: И меня пригласили. Неужели может быть вечер отдыха в любой из наших столовых?
2: Наверное, потому что наша столовая – это уже пища для острот, с моей точки зрения. И когда я пришел на этот вечер, я понял, надо хватать мне это в свои руки и вот там-то все это и делать. И дирекция пошла мне навстречу. У нас был очень интересный директор, очень деятельный, но очень любивший искусство.
0: Директор столовой или Ленконцерта?
2: Не дай бог. Директора нашей столовой не любили наш кабачок. Это был директор Ленконцерта Георгий Михайлович Коркин. Я вам уже говорил, что начальство ко мне всегда хорошо относилось. Он мне поверил и разрешил этот кабачок организовать. И мы его уже 15 лет, значит, более или менее удачно осуществляем.
0: Вот вы принесли сюда, по моей просьбе, в студию вот эту красную книжку. Я просто опишу нашим
2: Можно
0: слушателям.
2: Можно мне вас перебить?
0: Да, пожалуйста.
2: Мария, это не просто книжка. К нам пришел Аркадий Исаакович Райкин. Надо вам сказать, что это был самый интересный и удачный кабачок за все время. Мы с ним договорились так, что если он захочет выступить, он сделал протестующий жест рукой. Мы скажем, не надо. Но если он потребует микрофон, он его потребовал после кабачка. Встал и сказал своим неподражаемым голосом. «Вы знаете, — сказал он, — вас надо просто записать в красную книгу».
0: И так возникла красная книга.
2: И мы сделали эту красную книгу. Вот здесь на обложке чеканка с изображением нашего герба, чижик-пыжик на бочке, плывущий по волнам. В нашем кабачке были и оставили свои очень интересные отзывы все. Ну, что значит все? От Райкина до Гоголевой. От Лаврова до Соломина, от Джигарханяна до Сенкевича, от Ульянова до Евстигнеева. Самое главное, что каждый писал в своем плане, в своем стиле. А начал эту книгу своей надписью Кирилл Юрьевич Лавров. Он написал «Ай да чижик, ай да пыжик». Вот видите, орел ты, а не чижик.
0: Спасибо, это прекрасная книга. Я считаю, что просто нужно не пожалеть и потратить несколько дней на ее изучение. А самое главное, что это экспонат истории, потому что такого собрания автографов, наверное, не у многих.
2: При моем возрасте она скоро как раз, наверное, и поступит в институт эстрады или там истории.
0: Ну, не будем говорить о грустном в юбилейные дни.
2: Конечно.
0: Вот сейчас вы, как у вас будет, значит, у вас юбилейное заседание кабачка, а дальше?
2: А дальше будет очень большой и трогательный праздник, который мне готовят в Москве. Потому что, посмотрев наш кабачок,

0: с 5 копеек. В Москве мы их догоняем, ну, я, наверное, догоняю, до 50-60 рублей. И вот однажды что-то продавалось, начали набавлять цену. Юрский сказал 3 рубля. Сенкевич сказал 20 рублей. Евстигнеев сказал: Юра, только не скажи 22, потому что будет перебор. На что я сказал: Евгений Александрович, для вас перебор наступил, когда сказали рубль. Вот таких случаев было много в Москве.
1: Так, ну а были у вас безнадежные ситуации?
0: А я провалился однажды очень сильно. Я выступал в Академии наук. Первый вечер в Институте микробиологии прошел на ура. А второй раз я выступал тоже в Академии наук в одном из загородных пансионатов. Ну, там было очень неудачно, потому что там был зал примерно 1000 мест, там сидел человек 40, было полутемно, они все время ходили, разговаривали, и только я хотел привязаться к одному пожилому человеку, как меня толкнули сидящие рядом на сцене, сказали: вы с ума сошли? Он же придумал новый закон физики. Значит, трогать их было нельзя. Ну, не говоря о том, что на афише было написано: сегодня выступает эстрадный оркестр под управлением Владимира Дорошева, что меня повергло в ужас. Так что я там ушел, как говорится, под шорох своих ресниц. Вот, бывало и так.
1: Вот вам никогда не хотелось, скажем, прийти на какую-то молодежную аудиторию и кликнуть клич? Ребята, вот кто хочет хорошо работать на эстраде или в театральном институте взять такую группу и передать им что-то вот от этого опыта, который не изложишь ни в одной книжке?
0: Должен сказать, что у меня педагогических способностей, вероятно, нету. Но какие-то азы, с моей точки зрения, азы нашей профессии, наверное, я мог бы их рассказать и попытаться заинтересовать, потому что эстрада – это действительно любовь моя настоящая. Эстрада в таком...
1: В высоком смысле этого слова,
0: вы правильно сказали. Наверное, это было бы интересно. Тем более, что сейчас такой период, мы же можем говорить обо всем. Нет запретных зон почти что. И, значит, надо воспитывать людей, которые обладают этой способностью, и, как вы правильно сказали, искать их среди молодежи.
1: Ну что ж, Владимир Борисович, я понимаю, что 70 лет – это возраст мудрости, и можно его назвать возрастом надежд?
0: Хочется. Я знаю, что вы скажете дальше. Вы скажете: да, Владимир Борисович, но, как говорят на телевидении, наше время исчерпывается.
1: Нет, я этого не скажу, хотя время действительно, конечно, будет заканчиваться. Но мне не хотелось бы заканчивать этот разговор какими-то банальными пожеланиями. Я бы хотела просто, если вы позволите, закончить его просьбой.
0: Можно? Пожалуйста, конечно.
1: Пригласите меня еще раз в кабачок.
0: Вопрос неправомерный. Можете считать себя приглашенной вообще на каждый кабачок.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста.

0: Ну что ж, вот так с улыбкой мы и закончим нашу передачу.
1: И целый месяц будем готовиться к следующей встрече, понимая ее особую ответственность. Ведь она состоится в последнее предновогоднее воскресенье.

0: Запись 2006 года.
1: Звезды не гаснут. Авторская программа народного артиста России Александра Белинского.
2: Дорогие мои радиослушатели, давайте с вами условимся раз навсегда, чтобы я бы не повторял. Когда я говорю «до войны», «после войны», «во время войны», я имею в виду только Великую Отечественную войну. Ни афганская, ни чеченская, никакая другая война не входит в мое восприятие, кроме той войны,

0: который я пережил от звонка до звонка, победой, которая для меня является величайшей победой человечества, перед которой я преклоняюсь, и моя жизнь делится, в общем, на две части. Детство до войны, а потом уже театр послевоенный, которому я служу вот уже 60 лет и которому мысленно служу и сейчас. Так вот, Люся, Люсенька, Людмила Осина Макарова вышла на эту сцену до войны. На эту, я имею в виду, Большой драматический театр ныне имени Товстоногова, а тогда имени Горького. Вышла она не более не менее, будучи ученицей тогдашнего художественного руководителя театра, знаменитого нашего Чапаева Бориса Андреевича Бабочкина, в «Вишневом саду». Спектакль, который был поставлен специально для планеты, о котором мы с Ириной Филипповной Вайной рассказывали, и будем упоминать очень часто Елену Маврикиевну Горановскую. Так вот, играли она, я сидел в зрительном зале, а она сыграла Аню Вишневом саду, и прямо с подмостков ее снял наш общий с вами любимец Ефим Захарович Капелян и стал ее любимым мужем. Нету Ефима Захарыча Капеляна, нету Кирилла Ефимовича, сына. А Люся, слава богу, играет. И играет до сих пор очень хорошо. В чем ее прелесть, вы поймете сразу, по первому звуку. Ее волшебного зовущего голоса. В ней, как в актрисе, от Ани в «Вишневом саду» до Лизы в «Горе от ума», которую он сыграл уже у Товстоногова, до ее, может быть, самой любимой, самой знаменитой роли «Хонумун», где она пела, есть какая-то зазывность. Вот, наверное, это было у Комиссаржевской. Это было у замечательной нашей артистки Лидии Штыкан. Это было у Грановской. Это была какая-то зазывность амплуа. Что это за амплуа? В оперете это называется субретка. В драме это раньше называлось инженю. Потом это очень важно называлось инженю кокет. То есть это Лиза в «Горе от ума», ее, слава богу, Людмила Осина сыграла. Это Мария Антонна в «Ревизоре». Это Дарина в «Тартюфе». Таких ролей инженю бесчисленное количество. И в тот момент, когда Людмила Осина вырывалась из этого инженю, для меня она становилась еще интереснее. Но это сначала давайте послушаем ее рассказ. Типичный рассказ в этом амплуа. Тем более, что она обожает Чехова. И начала, как видите, Чехова с «Вишневого сада» из рассказа Чехова, который мы вам просто дадим послушать целиком, не прерывая.
1: «Месть женщины».

0: кто-то рванул за звонок. Надежда Петровна, хозяйка квартиры, в которой происходила описываемая история, вскочила с дивана и побежала отворять дверь. «Должно быть, муж», — подумала она. Но, отворив дверь, она увидела не мужа. Перед ней стоял высокий, красивый мужчина в дорогой медвежьей шубе и золотых очках. Лоб его был нахмурен, и сонные глаза глядели на мир Божий равнодушно-лениво. «Что вам угодно?» — спросила Надежда Петровна.
1: «Я доктор, сударыня. Меня звали сюда какие-то Челобитьевы. Вы Челобитьевы?»
0: «Мы Челобитьевы. Но, ради бога, извините, доктор, у моего мужа флюсы и лихорадка. Он послал вам письмо, но вы так долго не приезжали, что он потерял всякое терпение и побежал к зубному врачу».
1: «Он мог бы сходить к зубному врачу и не беспокоя меня».
0: Доктор нахмурился. Прошла минута в молчании. «Извините, доктор, что мы вас беспокоили и заставили даром проехаться. Если бы мой муж знал, что вы приедете, то, вероятно, он не побежал бы к дантисту. Извините». Прошла еще одна минута в молчании. Надежда Петровна почесала себе затылок. «Чего же он ждет, не понимаю», — подумала она, косясь на дверь. «Отпустите меня, сударыня», — пробормотал доктор. «Не держите меня. Время так дорого, знаете ли, что...» «То есть я не держу вас».
1: «Но, сударыня, не могу же я уехать, не получив за свой труд».
0: «Труд? Ах, да», — залепетала Надежда Петровна, сильно покраснев. «Вы правы, за визит нужно заплатить. Это верно. Вы трудились, ехали, но, доктор, мне даже совестно. Мой муж пошел из дому и взял с собой все наши деньги. Дома у меня теперь решительно ничего нет».
1: «Странно, как же быть? Не дожидаться же мне вашего мужа. Да вы поищите, может быть, найдется что-нибудь. Сумма-то в сущности ничтожная».
0: «Ну, уверяю вас, что муж все унес. Мне совестно. Не стала бы я из-за какого-нибудь рубля переживать подобное глупое положение».
1: «Странный у вас у публики взгляд на труд врачей. Ей-богу, странный. Словно мы и не люди, словно наш труд не труд. Ведь я ехал к вам, терял время, трудился».
0: «Ах, я это очень хорошо понимаю, но согласитесь, ну, бывают же такие случаи, когда в доме нет ни копейки».
1: «Ах, да какое же мне дело до этих случаев? Вы, сударыня, просто наивны и нелогичны. Не заплатить человеку – это даже нечестно. Пользуйтесь тем, что я не могу подать на вас мировому, и так бесцеремонно, ей-богу. Более чем странно».
0: Доктор замялся. Ему стало стыдно за человечество. Надежда Петровна вспыхнула, ее покоробило.
2: «Хорошо», — сказала она резким тоном. «Постойте, я пошлю в лавочку, и там, может быть, мне дадут денег. Я вам заплачу».
0: Надежда Петровна пошла в гостиную и села писать записку к лавочнику. Доктор снял шубу, вошел в гостиную и развалился в кресле. В ожидании ответа от лавочника оба сидели и молчали. Минут через пять пришел ответ. Надежда Петровна вынула из записочки рубль и сунула его доктору.
3: У доктора вспыхнули глаза.
1: «Вы смеетесь, сударыня?» – сказал он, кладя рубль на стол. «Мой человек, пожалуй, возьмет рубль, но я... Нет, извинитес».
0: «Сколько же вам нужно?»
1: «Обыкновенно я беру 10. С вас же, пожалуй, я возьму и 5, если хотите».
0: «Ну, 5 вы от меня не дождетесь. У меня нет для вас денег».
1: «Пошлите к лавочнику. Если он мог дать вам рубль, то почему же ему не дать вам и 5? Не все ли равно? Я прошу вас, сударыня, не задерживайте меня. Мне некогда».
0: «Послушайте, доктор... Вы нелюбезны, если не дерзки. Вы, нет-нет, вы грубы, бесчеловечны, понимаете? Вы гадки». Надежда Петровна повернулась к окну и прикусила губу. На ее глазах выступили крупные слезы. «Подлец, мерзавец!» — думала она. «Животное! Он смеет! Смеет! Нет, не может понять моего ужасного, обидного положения!» «Ну, подожди же, черт!» И, немного подумав, она повернула свое лицо к доктору. На этот раз на лице ее выражалось страдание, мольба. «Доктор!» — сказала она тихим, умоляющим голосом. «Доктор, если бы у вас было сердце, если бы вы захотели понять, вы не стали бы мучить меня из-за этих денег. И без того много муки, много пыток». Надежда Петровна сжала себе виски, словно сдавила пружину. Волосы прядями посыпались на ее плечи. «Страдаешь от невежды мужа, выносишь эту жуткую, тяжелую среду, а тут еще образованный человек позволяет себе бросать упрек. Боже мой, это невыносимо!»
1: «Но поймите же, сударыня, что специальное положение нашего сословия, судар...»
0: Но доктор должен был прервать свою речь. Надежда Петровна пошатнулась и упала без чувств на протянутые им руки. Голова ее склонилась к нему на плечо. «Сюда, к камину, доктор!» Шептала она через минуту. «Поближе, я вам все расскажу. Все!» Через час доктор выходил из квартиры Челобитьевых. Ему было и досадно, и совестно, и приятно. «Черт возьми!» – думал он, садясь в свои сани. «Никогда не следует брать с собой из дому много денег. Того и гляди, что нарвешься».
4: Так вот, популярность Макаровой была до того, как Большой драматический театр стал величайшим театром страны Европы, а может быть даже мира, под руководством гения Товстоногова, который отметил... Люсю, вы извините, я не могу ее назвать Людмилой Осиной, мы всю жизнь рядом, всю жизнь на «ты», который, в общем, приметил Люсю сразу. И в первом же своем спектакле «Шестой этаж» там лучше всего играла Люся Макарова, Елена Маврикина Грановская и вообще все это очаровательное французское каше, которого требовал Товстоногов. Весь этот искрометный юмор, который он вложил в эту очаровательную французскую штуку, и Макарова, и Грановская, и, естественно, Капелян делали замечательно. После этого пошли ее звездные роли. Она была не обижена Товстоноговым ни на одну секунду. Я вам повторяю, она играла Лизу в «Горе от ума», она играла Марию Антонну в «Ревизоре», она просыграла всю классику. И она замечательно сыграла трогательную роль Анечку. Это была такая Анечка в пьесе Штейна «Океан», жена моряка. И тогда у нее был дивный дуэт с Лавровым. Они до этого с Лавровым сыграли дивную пьесу, чудную пьесу. Чешскую ставил Агамерзян «Такая любовь», а потом вот сыграли «Океан», который, с моей точки зрения, называется клирическим ролям Людмилы Осиной, в которой я ее очень люблю. Но, повторяю, знаменитой она стала раньше. Она не бывала, я вот до сих пор не могу забыть, сыграла Снегурочку. Да-да, Снегурочку Островскую, постановки Ивана Семеновича Ефремова, записи нет. Но она была такая русская, она была такая из русской сказки, она была такая чарующая. Ой, как не хотел, чтобы она растаяла, и как все время все симпатии зрителей находились на ее стороне, а не на стороне Купавы, которая очень хорошо играла артистка Зина Карпова. Но прогремела она, прогремела. Это в постановке пьесы Лопе де Вега «Девушка с кувшином», в которой прогремела и Нина Альхина, и Стрижельчик, и, ну, если так говорить на переточном языке, то, что играли Альхина и Стрижельчик, это герои, а Простака и Субретка играли Людмила Иосифовна Макарова и Ефим Захарович Капелян. И это какое-то просто счастье, что каким-то чудом у нас сохранился кусок записи спектакля, где вы увидите всех дотовстоноговских звезд БДТ. Дотовстоноговских. Вот это вы сейчас услышите в отрывке «Девушки с кувшином», спектакль, который прославил Александр Васильевич Соколов, который вообще очень много стоял в этом театре, и должен сказать, что, пожалуй, он был наиболее доступный для публики и наиболее любимый дотовстоноговский режиссер в тяжелые годы Большого драматического театра имени Горького.
5: Донья Мария, дочь знатного сеньора Дона Бернардо, отомстив оскорбителю своего отца ударом кинжала, вынуждена была бежать из родной Андалузии в Мадрид. Под именем Исабель она нанимается в служанки к богатому купцу. Однажды у бассейна ее увидел молодой дворянин Дон Хуан. Она стояла девственно горда, держа кувшин в руке своей лилейной. В него лилась прозрачная вода. Она красой сияла несказанной, величием в ней дышали все черты. В сандалиях с подошвой деревянной, в переднике царица красоты. Не считаясь с феодальными условностями, Дон Хуан влюбляется в эту девушку с кувшином. Он ищет свидание с ней. И вот, наконец, на одной из улиц Мадрида он встречает ее.
6: Наконец-то мне удача! Исабель, куда спешишь?
7: Исабель, куда спешишь?
8: За любовным объяснением! Уж не думаете ли вы, что во мне ума ни капли?
6: О, напротив! Мне сдается, притворяешься ты, будто многого не понимаешь.
8: Что не нужно, не пойму. И понять мне право трудно, что воспитанный, изящный кабальеро вдруг снисходит к девушке такой, как я. Вы бедны?
6: Ты знать желаешь, беден я или нет? Зачем?
8: Да если денег не хватает, чтобы ухаживать за дамой, то, пожалуй, умно подарить своим вниманием ту, которая не будет ничего почти вам стоить.
6: Объяснять бы так не стало ты намерений моих, если б только ты увидеть в зеркало себя могла.
8: В зеркало себя увидеть. Вы со мною так учтивы, полагаю, что могу я вас понять. Ну что ж, сознаюсь, да, я вас могу понять. Хоть давно уж я отвыкла от учтивых разговоров. Грубо мне кричит хозяин: эй, проснись, пошевелись, за работу, сделай то-то, поскорее почисти плащ. Это ты пересолила, это ты недосолила. Только это я и слышу. И других речей не знаю. Но совсем не потому, что понять их не могла я. В самом деле, что ж вам нужно?
6: Ты, твоя любовь нужна мне.
8: Так, решительно и быстро, так и знала. Вам, сдается, неразумию моему указать дорогу надо без окольного пути. Но оставьте эти речи. Я отвечу вам, как негры. Я черна, быть может, телом. Но душа моя бела. Хоть и плохо я одета, уважать меня прошу.
6: Исабель, скажу я прямо. Правда, как тебя увижу я за черной работой, вспоминаю я, кто ты. Но в лицо твое взгляну я и тебе поклоняюсь. На слова моей любви огорчаться не должна ты. Цель, к которой я стремлюсь, им послужит оправданием. Что ты мне на это скажешь?
8: Хоть почтительны слова, но намерение мне ваше подозрительно, сеньор. О, сеньор, клянусь вам в этом вашей и моей жизнью. Не хочу, чтобы обманули чувства, честное мое. Успокойте ваши мысли. Будем мы тогда друзьями, если дружба будет честной.
6: Исабель моя, послушай. Боже, я сказал «моя». Как неверно это слово. Ты своим предположением, что тебя я домогаюсь, и ищу, и умоляю от того лишь, что я беден, отнимаешь всю награду моих поступков честных. Исабель, клянусь душою, я из-за любви к тебе пренебрег прекрасной дамой, самой умной и изящной из мадридских знатных дам, потому что мне дороже лента от твоих сандалий, жемчугов с ее груди. Драгоценнее мне видеть, как своей белой ручкой поднимаешь ты кувшин. видеть, как твоей улыбке повинуется вода, как завидуют струи, остающиеся в речке, тем, что ты с собой уносишь. Это слаще мне, чем видеть, как разряженная дама в разолоченной карете едет томно развалясь, и зеленые шторы складки нежной ручки раздвигает, чтобы показать прохожим блеск своих колец алмазных. Исабель, с меня довольно было под тебя услышать. Я люблю тебя, Хуан. И в тебе люблю я душу, а не только красоту, ведь не вся любовь телесна. Что ответишь, свет мой ясный?
8: Свет мой ясный? Что ответить, если ваш он? Что же ответить? Я одно могу сказать, если душу полюбили вы во мне, то на прощание я скажу вам, что вы первый, чья любовь мне не противна.
6: Больше ничего.
8: Чего же вам еще? Довольны будьте, или это отниму?
6: Больше ничего.
8: Мало, но прошу вас, уходите, чтобы я не рассердилась.
6: Можно ручку взять твою. Хоть боюсь я с тех пор, что увидел, как искусно ты фехтуешь острой шпагой.
8: Вы не знаете, меня забавляет фехтованием, никого и не убил.
6: Нет, убила ты глазами.
8: Уходите. Вон хозяин.
6: Где же вечером тебя я увижу?
8: У фонтана! Там, где сходятся все слуги!
6: Красота моя! Прощай!
8: Исабель! Друг Леонора!
9: Ты говорила с ним?
8: Ну что ж,
10: презрением это ты зовешь.
8: Но в честном чувстве нет укора. Любви он стоит.
10: Я сама его охотно полюбила. Его наружность, ум и сила совсем тебя свели с ума.
8: Как не любить его? А все ж, где нету равенства ни в чем, согласной жизни не найдем.
11: Вот почему в природе тоже не утихает никогда борьба из вечных сил природы. Так землю заливают воды, теснима воздухом вода, а пламя воздух пожирает. Но он живет одной мечтой, и отвечать любви такой, поверь, ничем не угрожает.
8: Нет, многим.
11: Чем же?
8: Многим.
11: Как?
8: Тебе скажу я без утайки. Хуан, предмет моей хозяйки. Их, видно, скоро свяжет брак. Оставь же ты его в покое.
11: И это верно?
8: Да, клянусь.
11: Ах, запоздала я, боюсь, предупреждение такое. Хоть не дала ему, поверь, я чем-нибудь хвалиться, право.
8: Но поздно.
11: И любви отрава живет в душе моей теперь. Безумно я была, мечтая, что этот гордый Дон Хуан мне, может быть, судьбою дан.
9: Нет, ты послушай, дорогая, есть для тебя другой жених, приятель моего Мартина.
10: Красивый, видный он мужчина, всех за пояс заткнет других. Работает, смотреть приятно. Верь, я добра тебе хочу. Руби деревья по плечу. Дался тебе поклонник знатный.
8: Итак, у вдовушки твоей поклонники бывают в доме.
10: Граф Дон Хуана на приеме почтительно представил ей. Теперь она о нем мечтает, о нем тоскует.
8: Какова твоя смиренная вдова? А глаз с земли не поднимает.
10: Она 2 месяца вдовеет. Просторно слишком ей кровать.
8: Она влюбилась?
10: Что скрывать? Его завидя, так и млеет.

0: ждем. Бери кувшин, пойдем на Прадо. Твой суженый придет туда, когда отпустят господа. Вас познакомить буду рада.
1: Но вот пришел Товстоногов. Из поколения, которое он не набрал, потому что имеет в виду, что и Юрский, и Лоспекаев, и Борисов, и Попова, и Шарко, и Кузнецов. Ну, Лавров застал кончик, самый кончик того до Товстоноговского театра. Он набрал новую труппу, а из старых, в общем, остались и занимали то положение, которое им положено. Это Макарова, это Капелян, это Корн, это Полицемако, и это до определенного периода Нина Алексеевна Ольхина, до тех пор, пока не появилась новая героиня по фамилии Татьяна Васильевна Доронина. В этот период Товстоноговский, кроме тех ролей, которые были по амплуа, она прекрасно играла Елену Мещанах. И, в общем, это бессмертный спектакль. Он снят в кино, и он записан. Это, конечно, одна из ее лучших ролей. Но я вот как человек, который с ней очень много работал на телевидении, очень много. Я всегда восхищался не только ее дисциплинированностью. Она первая выучила весь текст. Она всегда была радостна. Она никогда не завидовал своим партнершам. Я ставил Женю Белугина, где Елену Кармину играла молодая Наташа Тинякова. Она играла ее мать. Ну, не тени зависти к молодости, потому что она уже в зрелом возрасте, уже в сильно зрелом возрасте создала, может быть, свою самую знаменитую, а может быть, даже самую лучшую роль. Или, как я говорю, я не играю, Саша. Я пою, я сегодня пою Хануму. Она обожала оперетту. Я снял для нее фильм, он называется «Карамболин и Карамболет». Вы много раз его видели. Там поет и Синявская, и Мазурок, и Чеханков, и Петрова. И, в общем, все звезды опереты. Она играет старую костюмершу. И только кое-где напевает. Но она проносит через все это такую бесконечную влюбленность в этот жанр, который ей, к сожалению, на сцене удалось осуществить. Только один раз, но зато как осуществить. Ведь «Ханума», слава богу, снята, есть кассеты, их можно приобрести, и тогда вы поймете, что такое Людмила Осина в этом жанре. Но закончить нашу передачу я все же хочу не чисто комедийной истории. Она очень длинная, поэтому покажу вам только отрывок. Это дивная повесть Альфонсо Доде «Прекрасная Неверная». Два слова о Доде. Автор знаменитого Тартарена из Тараскона и не менее любимого мной малыша, «Прекрасная Неверная» почему-то никогда не шла на сцене. Хотя она, ну, условно, рождена для сценического воплощения. Но у нас на радио артист может сыграть то, что на сцене он сыграть не может никогда. В силу ли возраста? Ну, какой же огромный красавец Симонов, Пушкин на сцене. А он обожал Пушкина. А на радио он сыграл Пушкина. Вот так Макарова, с моей точки зрения, прочла страницы удивительной повести Альфонсо Доде «Прекрасная Неверная», которой мы заканчиваем эту передачу, но отнюдь не заканчиваем рассказ об этой негаснущей звезде, потому что, во-первых, мы обладаем редким материалом, а во-вторых, что она заслуживает того сияния, которое мы ей пытаемся придать нашими радиопередачами.
2: Поздний вечер. Один за другим зажигаются газовые фонари в узкой улице на окраине Парижа, застроенной высокими каменными домами, где в верхних этажах живут рабочие, а в нижних помещаются всевозможные лавчонки. На этой улице вы не встретите ни экипажа, ни нарядных дам, только одни разносчики расхваливают свой залежавшийся товар, да торопливо шагают фабричные со свернутыми блузами под мышкой, возвращаясь домой. В большой жарко натопленной комнате винной лавки, облокотившись на прилавок, сплавщик леса дядюшка Луво чокается, широко улыбаясь, со столяром Дюбак. «Итак, дело кончено, дядюшка Дюбак. Вы покупаете у меня партию досок по назначенной цене?» «Решено», — покупаю за ваше здоровье. Они чокаются и пьют. Надо сознаться, белое вино – слабость дядюшки Луво. Да и как ему не выпить? Он занимается тем, что скупает в деревнях лес, а затем сплавляет его по реке и продает в городах. При такой жизни, когда ноги постоянно в воде, а голову все время печет солнце, как не выпить иногда стаканчик, ведь он так редко позволяет себе это удовольствие. Так утешал себя дядюшка Луво, возвращаясь домой. А мысль о скорой получке денег за проданный лес еще больше усиливала и без того веселое расположение духа. Что-то скажет тетушка Луво, когда узнает, как выгодно продал лес ее муж. Еще одна-две такие продажи, и можно купить новое судно. Бросить здесь прекрасную Невернезу, которая начинает уже слишком течь. Эх, славное было когда-то суденушка, и немало послужило своему хозяину. Ну что ж делать? Все старится, и люди, и вещи. Поглощенный такими мыслями, дядюшка Луво не замечал дороги, как вдруг его путь преградила толпа. Что случилось? Народ столпился перед одной дверью, а посреди толпы стоит полицейский и что-то записывает в своей книжечке. Дядя Луво расталкивает толпу, чтобы посмотреть, что там такое. На деревянном стуле сидит маленький мальчик. Волосы у него растрепаны, щеки измазаны в варенье, он трет кулачками глаза и плачет. Городовой расспрашивает мальчика, отмечая что-то в своей книжке. «Как тебя зовут?»
3: «Тотор».
2: «Виктор?» Ответа нет. Мальчуган заплакал еще сильнее. «Мама! Мама!» Тогда из толпы выступила какая-то прохожая женщина, таща за собой двоих детей, и обратилась к полицейскому. «Дайте-ка я попробую добиться толку». Она подошла к мальчику, опустилась перед ним на колени, вытерла ему глазки, поцеловала его запачканные щечки и спросила: «Как зовут твою маму, милый?»
3: «Не знаю».
2: Городовой обратился к толпе. «Эй, дворник, ты должен знать его родителей!» Но дворник не знал. Он знал только, что они пожили здесь около месяца, целые дни проводили в драке и ни копейки не заплатили за квартиру, так что хозяин попросил их выехать. Они ушли с утра, а этого несчастного малютку мать посадила на стул и сказала: «Будь умником!» Когда он заплакал от голода, торговка, живущая напротив, дала ему ломтик хлеба с вареньем. Но ломтик хлеба давно уже съеден, и мальчик снова начал плакать. Он боялся собак, бродивших вокруг него, боялся наступающей ночи, боялся незнакомцев, заговаривающих с ним, и его маленькое сердечко колотилось в груди, как пойманная птичка. Толпа вокруг него все росла. Тогда городовой, которому это надоело, взял его за руку, чтобы вести в участок. «Значит, никто не желает взять его к себе? Подождите минуту!» Все обернулись. «Если никто не хочет взять, я беру его!» Со всех сторон раздались восклицания. «Вот хорошо! Это вы отлично делаете! Вот хороший человек!» И торжествующий дядя Луво отправился вслед за городовым к полицейскому приставу. Там, как принято в подобных случаях, его подвергли допросу. «Ваше имя?» «Франсуа Луво, господин пристав». «Ваше занятие?» «Сплавщик леса, господин пристав, хозяин прекрасной Невернезы, славного судна с замечательной командой. Спросите речную полицию, она вам скажет, какая удивительная у меня команда». Публика улыбалась, пристав продолжал. «Кем вы сделаете этого ребенка?» «Сплавщиком, честным сплавщиком». «А у вас есть дети?» «Если дети, с этим вот будет трое». «Ничего, когда хватает на двоих, хватит и на троих. Немножко потеснимся, поменьше будем есть, да постараемся подороже лес продать». И дядюшка Луво громко рассмеялся. После того, как он подписал, то есть поставил крестик внизу страницы, так как писать не умел, пристав передал ему мальчика. «Возьмите малыша Франсуа Луво и постарайтесь получше воспитать его. А я, если узнаю что-нибудь о его родителях, сообщу вам». Едва только Луво очутился на улице со своим приемышем, и ночной туман и холод охватили его, все его веселье сразу исчезло. Неужели он никогда не поумнеет, никогда не перестанет вмешиваться в то, что его совсем не касается? Как он теперь вернется домой? Что скажет его жена? Лво размахивал руками, разговаривал сам с собой. Виктор тащился за ним, шлепая по грязи башмаками. Он изнемогал от усталости. Тогда дядя Лво остановился и взял его на руки, завернув его в свою куртку. Прикосновение ручонок, обвившееся вокруг его шеи, вернуло ему некоторое мужество. Будь что будет, он решился. Если тетушка Лво выгонит на улицу, у него есть еще время снести мальчика назад в полицию. Они дошли до моста, где была привязана прекрасная Невернеза. Острый запах, шедший от свежего леса, наполнял ночной воздух. Длинный ряд судов шевелился во мраке ночи. От движения волн мигали фонари на них, да скрипели перепутавшиеся между собой цепи. Чтобы дойти до своего судна, дядюшке Лво нужно было перейти две барки, соединенные между собой перекидными мостиками. Он подвигался вперед боязливыми шагами. Ноги его дрожали. Какая темная ночь! Только маленькая лампочка освещала окно каюты, да светлая полоса под дверью оживляла темноту. Из кухни был слышен голос тетушки Лво, бронившей детей. «Отступать назад!» Было поздно. Сплавщик толкнул дверь. Тетушка Лво стояла спиной к нему. Узнав шаги мужа, она произнесла, не оборачиваясь: «Это ты, Франсуа? Что так поздно?» В шипящем сале жарился картофель, и пар, несшийся от чугунка к открытой двери, заволакивал двери каюты. Франсуа поставил мальчика на пол. Ребенок, охваченный теплом, улыбнулся от удовольствия и произнес: «Тепло!» Тетушка быстро обернулась. «Это что такое?» – закричала она сердитым голосом. «Подарочек, подарочек!» И Лво смеялся до самых ушей, чтобы скрыть свое замешательство. Жена смотрела на него грозным взглядом. Путаясь, избиваясь и умоляющими глазами, глядя в лицо жены, стала рассказывать дяде Лво все, что произошло. Когда он кончил, тетушка Лво разразилась страшным криком. «Да ты с ума сошел или выпил много? Что ж ты находишь, что мы слишком богаты? Или у нас чересчур много хлеба и есть лишняя кровать?» Франсуа молчал. «Несчастный, посмотри на себя, на всех нас, на свое судно, продырявленное, как решето, и ты еще подбираешь чужих ребят на улице!» Сплавщик молчал. Он знал, что все это правда, и не думал возражать. «Сейчас же снеси мальчишку к приставу и скажи, что жена не хочет оставлять его у себя, слышишь?» Она грозно наступала на него со сковородкой в руках. «Ну, Пол, ну, не сердись. Я думал сделать лучше, а вышло не так. Не будем больше говорить об этом. Сейчас свести его назад в полицию». Покорность мужа смягчила тетушку Лво. А может быть, ее глазам представилась ужасная картина, как один из ее детей затерялся как-нибудь ночью и протягивает руку прохожим. Она отвернулась, чтобы поставить сковороду на огонь, и сказала отрывисто: «Сейчас поздно, участок закрыт. Но раз ты взял его, не выгонять же его на улицу. На эту ночь надо уж оставить у себя. А завтра утром...» И тетушка Лво изо всей силы мешала угли в печке. Наступило молчание. Хозяйка накрывала на стол, стуча тарелками и швыряя вилки. Как вкопанная стояла в углу, пораженная всем происходившим, маленькая Клара, старшая дочь Лво. На постели возился грудной ребенок, а найденыш, не отрывая глаз, с восхищением смотрел на красные угли. Казалось, он в первый раз в жизни видит их. Когда сели за стол, и на его тарелке очутилась груда картофеля, он набросился на еду, как птичка, которой накрошили зимою хлеба. Тетушка Лво с сердитым видом подкладывала ему, но в душе была растрогана аппетитом ребенка. Маленькая Клара, ласкаясь к нему, лезла со своей ложкой ему в рот. Когда убрали со стола и дети улеглись спать, тетушка Лво уселась у огня, взяла мальчика к себе на колени и стала приводить его в порядок. «Нельзя ложиться таким грязным. Право, готова побиться об заклад, что он никогда не видел ни губки, ни гребешка». И ребенок, как волчок, вертелся в ее руках. вымытый и причесанный, со своим розовым, как у пуделя, носиком и красными щечками, мальчик имел очень привлекательный вид. Тетушка Луво с удовольствием на него посмотрела, сколько ему может быть лет. Сплавщик отложил свою трубку, радуясь, что с ним заговорили, ведь это означало, что он прощен. Он вынул из кармана бечевку. «Сколько лет? Сейчас узнаем». Он схватил мальчика в охапку и обвязал его веревкой, как это делают с деревьями, чтобы определить их возраст. Тетушка Луво с изумлением смотрела на мужа. «Что это ты делаешь? Мерку снимаю». Она вырвала у него веревку и швырнула ее на другой конец комнаты. «Боже, как ты глуп! Да ведь ребенок не дерево!» «Не везет сегодня несчастному Луво». Он смущенно отошел в угол, а тетушка Луво уложила мальчика в кроватку Клары. Девочка уже засыпала, раскинувшись на кровати. Почувствовав во сне, что около нее лежит что-то, она повернулась, отодвинула соседа в угол, положила ему на глаза свои локотки и крепко заснула. Потом потушили лампу. Прекрасная Невернеза тихо раскачивалась на волнах. Маленький потерянный ребенок почувствовал, как его охватила приятная теплота, и в темноте ему показалось, будто чья-то ласковая рука тихо гладит его по голове. Клара просыпалась очень рано. В это утро она была необычайно удивлена, не видя матери в каюте и найдя рядом с собой на подушке чью-то чужую голову. Она потерла глаза ручонками, потом дернула своего соседа за волосы и начала щекотать его. Мальчик открыл глаза и с удивлением обвел ими вокруг себя, как бы не понимая, что с ним и где он находится. Вверху над ними раздавались шаги. С глухим стуком падали доски на набережную. Это началась разгрузка леса. Столяр Дюбак приехал в 6 часов утра с лошадью и тележкой. И дядюшка Луво принялся за дело с таким усердием, какого за ним никогда не видели. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз при мысли, что утром нужно вести к приставу этого ребенка, который так много холодал и голодал. С утра он стал со страхом ждать минуты, когда тетушка Луво напомнит ему об этом. Но у нее голова была занята другими мыслями, и она не заговаривала с ним о Виктории. И сплавщик старался как можно дальше отодвинуть минуту объяснения. Он только думал о том, чтобы жена забыла про него, и всячески старался не попадаться ей на глаза, работая изо всех сил. Груда досок заметно уменьшалась. Дюбак уже 3 раза отвозил лес, а тетушка Луво, стоя на перекидном мостике с маленькой мимиль на руках, еле успевала считать доски, пока их переносили с барки на берег. В своем усердии Луво выбирал доски подлиннее и потяжелее. Когда же доска оказывалась слишком тяжела, он звал на помощь экипажа. Экипаж был единственным матросом прекрасной Невернезы. Это был инвалид с деревянной ногой. Несколько лет тому назад Луво из милости приютили его на время, а затем и совсем оставили у себя. В то время это тоже послужило причиной горячего спора между мужем и женой. Теперь же он составлял как бы часть прекрасной Невернезы. Луво работал, не отдыхая, с самого утра. Когда Дюбак предложил пойти выпить по стаканчику, он мужественно ответил: «Потом, еще будет время». Франсуа отказался от стаканчика? Тетушка Луво ничего не понимала. Ей подменили мужа. Подменили и дочку. Пробило уже 11, а девочка, всегда встававшая рано, еще не показывалась. Тетушка Луво спустилась в каюту, чтобы посмотреть, что там делается. Франсуа в оцепенении остановился на мостике, опустив руки. Теперь, конечно, жена его вспомнит о Виктории. Сейчас выведет его наверх, и придется отправляться в дорогу к полицейскому приставу. Но тетушка Луво появляется одна. Она смеется и знаками приглашает его следовать за собой. Луво ничего не понимает, и в радостном предчувствии идет он за женой, весь дрожа от волнения. На кровати В одних рубашонках с голыми ножками сидят оба ребенка, обхватив ручонками миску с супом, которую мать поставила около кровати утром. В миске лежит одна ложка. Они поочередно кормят друг друга, как птенчики в гнездышке. И Клара, которая обыкновенно так капризничала во время еды, теперь, смеясь, подставляет свою мордашку к ложке. На ресницах, на ушах, на носу у них были хлебные крошки, но они ничего не разлили, не разбили, и оба веселились от всей души. Тетушка Луво не переставала смеяться, глядя на них. Если бы они постоянно так занимались, то не надо было бы и смотреть за ними. Франсуа Луво быстро вернулся наверх в восторге от того, какой оборот приняло дело. Обыкновенно в дни разгрузки он отдыхал целыми днями, то есть обходил все кабачки, посещаемые сплавщиками леса. Тогда разгрузка тянулась целую неделю, и тетушка Луво не переставала сердиться. Но на этот раз он не вспоминал об отдыхе. А в каюте не прекращалось веселье. В первый раз в жизни Клара провела целый день без слез, ни разу не упала, не разорвала себе платье. Ее товарищ занимал ее, убирал за ней, готов был на все, чтобы остановить ее слезы, когда она собиралась заплакать. И девочка обеими руками таскала его за волосы, дразнила его, приставала к нему, как маленькая собачонка, задирающая пуделя. Тетушка Луво все это видела и думала про себя, что эта маленькая нянька очень удобна. Можно оставить мальчика до конца разгрузки. Еще будет время перед отъездом отвезти его к приставу. И вечером она ни словом не намекнула о том, чтобы отослать Виктора. Накормила его до отвала картофелем и положила спать, как накануне. Засыпая, Клара обняла мальчика за шею и, казалось, он составляет часть семьи Луво. Разгрузка прекрасной Невернезе продолжалась 3 дня. Наконец, последние доски были выгружены, и на следующий день прекрасная Невернеза должна тронуться в путь. Луво провозился целый день во внутренней части судна, поправляя его обшивку, а в его ушах неотвязно жужжали слова «Отведи его к приставу». За ужином он дрожащим голосом спросил: «Ну что ж, отведем его или нет?» Тетушка Луво не отвечала. Казалось, она придумывает предлог, чтобы оставить его. А Клара, услышав вопрос отца, в слезах каталась по полу. Наконец, тетушка Луво заговорила. «Милый мой, ты сделал глупость, а теперь приходится за нее расплачиваться. Ребенок привязался к нам, Клара его полюбила, и нам всем будет тяжело, если он уйдет. Я согласна оставить его, но с условием. В первый же раз, как Клара раскапризничается или ты напьешься, я отведу его к приставу». Дядюшка Луво сиял. Решено. Отныне он больше не пьет. Он смеялся и пел на палубе, свертывая канаты, в то время как буксирный пароход тащил вверх по Сене прекрасную Невернезу.
4: Вы слушали передачу из цикла «Звезды не гаснут». Программу подготовили народный артист России Александр Белинский и Ирина Ванина. До новых встреч!

0: Московский совет по туризму извещает любителей лыжных прогулок, что в связи с большими морозами поездка коллективов на поездах здоровья с 6 февраля переносится на 8 марта.
1: Всесоюзное радио и телевидение объявляет конкурс на замещение вакантных должностей в симфоническом оркестре. Артист – скрипки первый, четвертый – пульт. Артист – скрипки первый, пятый – пульт. Артист – кларнет третий, регулятор С и Ре. Артист – тромбон регулятор, бас – труба. Артист – контрабас третий – пульт. Конкурс продлится до 10 февраля. Справки с 10 до 16 часов по телефону К4.
2: Ну, теперь, господа, как хотите, а я сегодня заслужил мою вечернюю папиросу. Пусть Николаша морщится и фыркает. Этот мой вечный угнетатель, ворчливая нянька. Благодарю вас. Крепкий или слабый, это все равно. Из-под тишка, прикрыв глаза ладонью, через щелочку между пальцами я наблюдал этого изумительного артиста. Большой, мускулистый, крепкий, белотелый, с видом простого, складного русского парня. Белоресницей. Русые волосы лежат крупными волнами. Глубоко вырезанные ноздри. Наружность сначала как будто невыразительная, ничего не говорящее, но всегда готовое притвориться в самый неожиданный сказочный образ. Только час тому назад из театральной ложи я видел не его, а подлинного Иоанна Грозного, который под звон колоколов при реве огромной толпы въехал на площадь города Пскова, что перед собором. Под ним был старый белый рослый конь, и странен был вид легендарного тирана. Маленький сухонький старичок с козлиной бородкой, с узкоглазым подозрительным и жеванным татарским лицом, в серой кольчуге, утомленный длинным походом, с недаемой сотнями хронических болезней, развратник, кровопийца, женолюб и женоненавистник, интриган, трус, умница, ханжа и безбожник. Над собором в дымных пепельно-оранжевых облаках катилась луна. И я всем сердцем ощутил темный ужас, овладевший коленопреклоненными псковитянами, о которых Грозный потом упомянет со свойственным ему простодушным цинизмом и едким краткословием. Имена же их ты, Господи, веси! Каким чудом, думал я, может человек, обыкновенный смертный человек, достигнуть такой силы перевоплощения? И где граница между восторгом искусства и муками исканий? Вот сейчас я гляжу на него, и мне кажется, что он говорит почти механически. Он улыбается, шутит, отвечает трем сразу, а всеми мыслями и до сих пор еще там, на сцене, где такими уродливыми кажутся вблизи прекрасные декорации, где слепит глаз свет рампы, играет взыскательный оркестр, поет непослушный хор, угрожает капельмейстерская палочка, шипит голос суфлера и шевелится черная бездна зрителей, то обожаемая и презираемая, милостивая и щедрая, тысячеглавое животное, которому имя – публика. И как должны быть сладки для творцов немногие минуты полно удовлетворенного отдыха после совершенного радостно тяжелого подвига. Недаром же Пушкин, закончив монолог Пимена и поставив последнюю точку, взволнованно бегал взад-вперед по комнате, потирал руки и один в своей гениальной ребячливости хвалил сам себя. Вот так Пушкин, вот молодец! Лениво-лениво рассказывает артист о первых своих успехах в Ля-Скале в Милане. Оговаривает, что история эта давняя, почти всем известная, история его дерзкой победы не только над избалованной и придирчивой миланской публикой, но и над соперниками, над хором, оркестром, клакой и газетами. Но вот он оживился. Забыл даже о давно желанной выпрошенной папиросе. Глаза его блестят юношеским задором. И опять перед нами новый человек. Ему 25 лет, он полон здоровья, внутреннего пыла и кипения, беззаботный, проказливый. Бродит он, подобно всем талантливым мятежным русским людям, по городам, рекам и дорогам своей великой несуразной родины. Все видит, всему учится и точно разыскивает сам себя. Попал я тогда в один приволжский городишко, в хор. Понятно, в хоре не разойдешься, да еще имея такой неблагодарный инструмент, как бас. Ни размеров своего голоса, ни его качеств я тогда еще не знал. Да и как их узнаешь, если тебе все время приходится служить фоном, рамкой, или, скажем, основой ковра, на котором вышивают узоры сладкоголосый тенор или колоратурная сопрано?

0: не стоит. А народ все тертый, языкатый, меткой на словечко и на прозвище. Мистификаторы. Да и то сказать, нелегкая их жизнь. Бедность, неудачливая карьера. А тут же рядом чей-нибудь громадный успех. И часто совсем незаслуженный. И всегда гложет мысль, почему же не мне эти лавры? Где справедливость? Вот почему я и побаивал своих товарищей. А меня как раз и ожидал в то время мой счастливый случай. Ходил, видите ли, к нам в театр один местный меценат. Богатый человек, страстный любитель музыки. Старик. Конечно, дилетант, но с очень тонким слухом и со вкусом. И я давно уже замечал, что он на репетициях и на спектаклях очень внимательно ко мне приглядывается и прислушивается. Даже стесняло меня это немножко. И вот однажды после репетиции сталкиваемся мы в коридоре, идем вместе. Он меня вдруг спрашивает: «Послушайте, дорогой мой, а чего бы вам не попробовать выступить на эстраде? Хотя бы так, для опыта. Ведь, наверное, у вас есть что-нибудь готовое, любимое». Я ему, конечно, и признался в своих тайных стремлениях. И сердце у меня, помню тогда, ёкало, как никогда в жизни. «Да вот чего же лучше, — говорит он мне, — через 2 недели у нас будет большой благотворительный концерт в дворянском собрании, а я вас сегодня же поставлю на афишу. Фрака нет». «Это пустяки. Правда, на такого верзила трудновато будет найти. Но ничего, это мы сделаем как-нибудь. Главное, не оробейте ли».
1: «Оробею, — говорю, — знаю себя. Голос сядет. Да на эстраде не знаешь, куда ее руки девать. Боюсь, Сергей Васильевич, пустой мы затеваем. Я-то провалюсь, это ничего. Я вытерплю, а вот вам за меня стыдно будет. Как вы думаете?» «Ладно, — отвечает, — мой риск, мой ответ. С Богом. В холодную реку лезть надо не понемногу, а так, бух, каштан в воду, и дело с концом. Я лично враг всяких подъемных мер и средств, но вот вам мой совет. Попробуйте принять перед концертом Гоголь-Моголь». С этим мы расстались. Я шел домой и думал: «Гоголь-Моголь. Хорошо ему говорить такие слова. Но что это за штука таинственная, и из чего она делается?» Промаялся я с этой загадкой чуть ли не до самого вечера. И чем ближе к концерту, тем все больше волнуюсь. Наконец решился зайти к товарищу, к Цепитовичу. Это был мрачный бас, тихой пьяницей, и, вероятно, если бы судьба ему улыбнулась, он был бы хорош в ролях наемных убийц. А в тот вечер, когда я навестил его, уже висели на всех заборах и в лучших магазинах красные афиши с программой концерта. Правда, мое имя было напечатано петитом, и за мной следовало идр. Но понимаете ли, как кружится голова, когда видишь впервые свое имя на афише, набранное печатными буквами. И вот пришел я к Цепитовичу и сказал: «Да, брат, видишь, тебя на концерты, небось, не приглашают, а меня пригласили в самое дворянское собрание». «Ну так что ж», — ответил он спокойно и показал рукой на стол. «Это водка, это котлеты, это яблоки. Подкрепись, концертант. Дальше. Во фраке я буду и с нотами в руках. Ну, не наукой, не запряг. А когда ты добьешься такой чести, так в хоре изгниешь. Гоголь-Моголь, между прочим, буду принимать. Ну так что ж, вот и тот уж. Гоголь-Моголь — это вещь серьезная и недешевая. Понимаешь ли ты что-нибудь в Гоголях-Моголе? Куда тебе?» И вдруг этот спокойный человек рассердился. «Я не понимаю, дурак. Гоголь-Моголь делается просто. Берется коньяк, сахар, лимон, яйца, и все. И вообще пошел вон. Не отягощай меня своим глупым обществом». У него была привычка выражаться в высоком стиле. Я ушел. Я был ему бесконечно благодарен. Итак, Гоголь-Моголь, яйца, лимон, сахар.

0: Коньяк, черт возьми, как бы не спутаться. У меня в то время были завалящие 3 рубля, о которых я как будто забыл, сам перед собой притворялся, берег на крайний случай. Купил я 0,5 бутылки коньяку за 90 копеек, 2 лимона, 1 фунт сахара, 5 крутых печеных яиц. И все это добросовестно проглотил. Но опьянел. Вы сами знаете, что я ненавижу пьяниц, но тогда, с непривычки, был хмелен, что греха таить. И сказал сам себе, что будет, то будет. Взбираюсь по лестнице, мраморные ступени, красная дорожка, светло, пахнет духами, тропические растения. Сергей Васильевич встречает меня наверху. Дорогой мой, не слишком ли вы? Разве можно? Зачем? И тут же в огромном от пола до потолка зеркале я вижу высокого человека в черной фрачной одежде с чужого плеча, с белым вырезом на груди. Вижу бледное лицо и глаза, которые сияют так неестественно, так остро и возбужденно. Я или не я? Как я дождался своего выхода, не помню. Помню только, что я сидел в глубоком кресле, и коленка о коленку у меня стучали. Наконец позвали меня. Вышел. Зала полнёшенько. Фраки, мундиры, дамские светлые платья, веера, афиши, теплота, женские розовые плечи, блеск, прически, движение какое-то, шелест, мельканье, ропот. Аккомпанировать мне должен был наш хормейстер, очень строгий человек. А рояль врал на четверть тона. И сразу я как будто позабыл все мои разученные романсы. Говорю Карлу Юльчу, держите, во Францию 2 гренадера. Он послушался. Удивился, но послушался беспрекословно. Не мог не повиноваться. Такой был день и такой час. Ах, боже мой, как я тогда пел, если бы еще раз в жизни так спеть. Я понял, почувствовал, что мой голос наполняет все огромное здание и сотрясает его. Но от конфуза, от робости первые слова я почти прошептал. Во Францию 2 гренадера из русского плена брели. И только потом, много лет спустя, я узнал, что так только и можно начать эту очаровательную балладу. Забыл я о публике, и вот подходит самый страшный момент. Тут выйдет к тебе император, навстречу твой верный солдат. О, великий император! Бессмертная легенда, да-да, я видел его скачущим между могилами ветеранов, видел его сумрачное каменное лицо, прекрасное и ужасное, как лик судьбы. Я видел, как разверзались гробницы, и великие мертвецы выходили из них, покорный зову вождя. У меня стекленели волосы на голове, когда я бросил эти слова в зрительный зал. И публика встала. Как один человек, да, встала. Ну, конечно, аплодисменты и всякая такая чертовщина. Сергей Васильевич жмет мои руки. Газетный сотрудник вьется вокруг меня с записной книжкой. Незнакомые дамы поздравляют. Но вот что меня поразило и растрогало до глубины сердца. Выхожу я в полутемный коридор, что ведет в артистическую. Руки влажные и холодные, голова горит, в горле сухо, как в бреду. И вдруг кто-то прижимается ко мне и плачет у меня на груди, под мышку мне. Гляжу, Цепитович, ангел мой, дорогой, я никогда не смел думать, что ты так талантлив. Прости меня, какой у тебя путь впереди? Он умер, и потому я о нем рассказываю так свободно. Но он, только он, толкнул меня на путь, где тернии переплетаются с розами. Толкнул потому, что его словам я поверил всеми недрами моей души.
1: Товарищ, мне тут одну дали маленькую нагрузочку. Я быстренько с вами проведу беседу о вреде самогонки, поскольку с ею, с проклятой в нашем селе не совсем благополучно. Значит, прежде чем с ею бороться, с нашим общим врагом, самогонкой проклятой, давайте мы как следует ее обсудим и изучим. Первонаперво слово «самогонка». Оно чисто русского происхождения, без всяких латинских примесей. Состоит она из двух корней. Само значит сами, гон значит гоним.
2: Так. А вот вы сейчас про корни говорили. Из них что, тоже гонят, да?
1: А что? Не, это другие корни. Ну и из чего гонят же? Сами знаете вы.
3: Да.
1: Ну, знаете, это первонаперво. Ведь это же вред народному хозяйству. Потому что ведь на это дело что только ее только не переводит. Ведь и зерно, и свеклу, и сахар, и кукуруза, и черти что не переводит. Вот для того, чтобы вы все поточнее знали, я рецепт тут выписал. Вот, пускаю по рядам, чтобы товарищи могли ознакомиться.
2: Так. А из чего лучше?
1: Что лучше из чего? Все одно плохо, поскольку вред народному хозяйству. Ты что, по вкусу, что ли, спрашиваешь,
2: да? Ну да.
1: А, которые потребляют ее проклятые, говорят, что нет лучше, как из свеклы. Ой, очищенная на меду. Ой, так забирай. Да, значит, я говорю, значит, вред народному хозяйству. Во-первых, да, еще она по цвету, она отличается. Ну, скажем, вот из ячменя проклятый цвет мутный, да. Смотреть тошно. Из свеклы фиолетовый отлив. От денатурат тоже фиолетовый, но со свеклой никакого сравнения. Вот я тут экспонаты принес, значит, чтобы товарищи могли вот, значит, ознакомиться. Вот, пожалуйста, давай понюхай, передай товарищу. Сейчас, одну минуточку, я только попробую сейчас. Вот, вот это, видишь, это вот это будет это, из ячменя. Во, мутный цвет. Во. Гадость. Фу. Вот это будет уже это очищенное на меду. Вот так, смотри-ка. Совсем другое дело, понимаешь? Так, это будет узнаете, да? Это денатурат, видишь? Вот, так, еще. Совсем это уже другой калинкор пошел. Так, вот передай, понюхай, передай товарищу. Так. Значит, что же это получается? Вред народному хозяйству, во-первых. Во-вторых, так, не гигиенично. Не гигиенично, прямо из горлышка тянешь. Вот, держи стакан, что ты понимаешь? Значит, я говорю, вред народному хозяйству, во-первых. Вы помните, Михайлов в прошлом годе дом спалил?
3: Да.
1: Вот, все от ее, от проклятой. Это ведь вред народному хозяйству. Значит, потом драка, мордобой, и стенка на стенку, и мелкосемейные. И вы помните, Дарья Петру змеевиком голову пробила?
3: Да.
1: Правда, Петр тоже молодец, не растерялся, свернул ей нос на сторону. И за дело. Не умеешь обращаться с аппаратом? Не лезь. Все от вина. Ну, правда, тут и наша вина, поскольку мы не предупредили, не провели беседу. Значит, что же это получается? Вред народному хозяйству, во-первых. Во-вторых, драка, мордобой. Да и что же это получается? Ты уже по полной наливаешь, да? А может, в задних рядах люди тоже интересуются? Значит, я говорю, как только наступают праздники, там, Успение, Благовещение, Троица, Микола, Масленица, Рождество, Духов день, Новый год, там...
3: Пасха!
1: Да, Пасху чуть не забыл, прости Господи. Так сразу уже и пьянка, и драка, и уже никакой работы, никакого эссизиазму. Теперь, давайте же рассмотрим, как же он устроен, этот проклятый самогонный аппарат. Вот у меня тут чертежи имеются, значит, вот. Тут, значит, у меня и с конусом, и со змеевиком.
2: А как это с конусом? конусом, а?
1: Как с конусом? Неужели не знаешь?
2: Да я не знаю.
1: Ну как же, Гриша, как же? Давно уже и Силаев уже, и Григорьев, Семенов уже с конусом варит, понимаешь? Полгода уже это дело, понимаешь? И это дело надо изучать, ежели хочешь с этим делом как следует бороться.
4: А это... что, говорят, будто вредная она, самогонка, будто отравиться можно?
1: Можно. Ежели кто неопытный. Вы помните, Фома на вербное воскресенье загнулся?
4: Да, помню.
1: По неопытности, по халатности. Ну, вечная ему память, пошли дальше. Я говорю, значит, врачи, они ведь правильно говорят. Они говорят, что от ее, от проклятой, уже сердце увеличивается, печенка пухнет, селезенка уже, связки уже не те, уже память. Да, и эти, как ее, руки, понимаешь, трясутся. Мимо льешь. Вот, и это, значит, какая же будет наша задача в свете борьбы с ею, с родимой? Ой, это, с проклятой. Одно должны помнить, самогонка – это яд, это яд. Ведь вы по себе знаете, вот примешь банку, вторая уже не идет. Ну, не принимает душа, сопротивляется весь организм, потому что от ей ведь это, ой, разит сивуха это, вон.
2: А ежели не нюхать?
1: Ежели не нюхать, ничего тогда.
2: А если с морозу?
1: С морозу хорошо.
4: А после бани?
1: Ой, здорово.
4: Стаканчик?
1: Много, нет.
2: Полстаканчика.
1: Спасибо, что я говорю, ой, страсть, как трудно проводить беседу. Может так, мы беседу закончим, прямо приступим к борьбе с ею. Ведь у нас одно должны помнить. Все мы, как один, должны мы все бороться, должны с ею, как один, должны мы все бороться. Один должны как? Мы все. У нас что делается невозможное дело. У нас уже с вертями уже варят. С вертями. Вот у нас нонища, Белов, Петь. Печь свертей наварил, но не сварил, Белов варил, свертей пять. Срамотища, что делается у нас. Вот. Ой, куда вы все подевались? Смотря, одна занавеска болтается и народу никого. А, вот все, пересели черти. Значит, я говорю, значит, сейчас беседу закончили, так? Значит, у кого вопросы появятся, приходи к Белову, там поговорим.

0: Внимание! Третий звонок. Прошу приготовиться к началу спектакля. Геннадий Иванович, проверьте, пожалуйста, удобно ли стоит тачка. Всех участников спектакля прошу на сцену. Радио, пожалуйста, третий звонок, зрительный зал.
1: Добрый вечер. Добрый
2: вечер.
1: Говорим, удачи.
3: Здравствуйте.

0: простите.
1: Что-что?
0: Пожалуйста, простите, что я вторгаюсь к вам так неожиданно. Дело в том, что мне указали эту комнату и объявили, что я должна здесь жить.
1: Чудесно, чудесно. Администратор меня уже предупредил, что я не останусь в одиночестве.
0: Я тоже очень рада. Хотя могу здесь, прямо на диванчике.
1: Глупости, мы отлично уживемся. Судя по всему, вы довольно милые личности.
0: Не знаю.
1: Да, кстати, меня зовут Юлия Николаевна.
0: Неужели? Я хотела сказать спать. Я хотела сказать, что меня тоже.
1: Что?
0: Зовут.
1: Как?
0: Нина Леонидовна.
1: Какая?
0: Леонидовна.
1: А?
0: Господи. Вы только посмотрите-ка. Море.
1: И что? Это вас удивляет?
0: Да. То есть, конечно, нет, но в такой непосредственной близости.
1: А, вы что же никогда не бывали в этом городе?
0: Да, сама не знаю как. Совершенно неожиданно приехала сюда. Я из города Киева.
1: Бывает. Ну и надолго, совершенно неожиданно.
0: Вот этого я абсолютно не знаю. Иногда в жизни случается все удивительно странно.
1: Да, что верно, то верно. А я вот 19 лет прожила здесь. Хороший городок.
0: Да, без зелени. О, а что это у вас там?
1: Не удивляйтесь, под нами ресторан. Теперь до 12 спать не дадут. Уж это простительно, веселятся люди. Ведь завтра день победы.
0: О, да.
1: Да.
0: Завтра же 9 мая.
1: Выпьем в честь победы.
0: Я?
1: Да.
0: Ну что вы, я не пью.
1: Я же тоже не алкоголик, деточка. Прошу.
0: Простите.

0: Нет, нет, нет, давайте.
1: О,

0: тоже сохранилась кое-какая пища.
1: Ну чудо!
0: Возникает пир, в ресторане многолюдство, все столики заняты. Отужинаем дома. Вот и музыка по соседству. За лучшее в мире число.
2: За 9-е.
0: Да, 9 мая, день победы. Порой ночной,
2: еще маленькой была,
0: мы расставались с тобой.
2: Помню, стою на кухне, кукле платье стираю.
0: Нет прежних ночи.
2: Вошла мама и говорит:
0: где ж ты, платочек?
2: Закончилась война,
0: милый, желанный, родной.
2: И заплакала.
1: Что, отец погиб?
2: Да, первый год.
0: Выпьем.
2: Выпьем за этих ребят. Странно.
0: Что?
2: Странно. А вам-то тогда сколько было?
0: Мне-то 19.
2: 19. Синенький, скромный платочек.
0: Юность. В медсанбате
2: закончил. С опущенных плеч.
0: Как я пела тогда.
2: Ты говорила, что не забудешь.
0: В танцах мастер был. Вся полковая самодеятельность на мне держалась. Я не хвастаюсь.
2: Ну что мне, порой.
0: Дело началось только в 46-м.
2: Мы расставались.
0: Да, хорошо жить.

0: Да, начала ты жизнь, я
1: хорошо. А сейчас ты готова?
0: Я-то?
1: Да.
0: Смеяться будешь?
1: Я? Зачем?
0: Да ну, я сама иногда смеюсь.
1: Ну кто? Ну ничего, да, ничего. Главное, не огорчаться. Я не огорчаюсь. Я свою профессию люблю отчаянно. Хотя, если вникнуть, смешно. А ты кто такая?
2: Ну, я врач.
0: О, как ловко. Во время войны очень врачом быть хотела.
2: Да.
0: Хирургом.
2: Хирургом?
0: Да.
2: Я зубной врач.
0: А, ну, это послабее.
2: В общем, это глупости. Глупости, и почему-то все так думают. А между тем, несмотря на всеобщий прогресс, человечество по-прежнему страшно страдает.
0: А чего?
2: От зубной боли.
0: А ты милая.
2: Не знаю.
0: А тебе сколько?
2: 30.
0: А, ну, детей завела, да?
2: Господь с вами, какие же дети у меня... Мужа-то нет, и не было никогда.
0: О, а что же так?
2: Не знаю. Я, понимаете, видимо, не произвожу
0: то
2: на мужчину.
0: А?
2: Нужного им впечатления. Чего-то во мне не достает. Вот. Чего-то вот этакого, какого-то слагаемого. А? Секса у меня нет. А к тому же женщина в очках. А женщина в очках может быть привлекательна только в какой-то мере. Я об этом неоднократно размышляла, даже пробовала ходить по улицам Киева без очков. Очень за это поплатилась. Сбила какого-то рассеянного велосипедиста. После этого смирилась и вновь надела очки. Хотя абсолютно убеждена, что могла бы быть заботливой женой. Но почему-то никто, кроме меня, не разделяет этого убеждения. Между тем, скажем, вот, я становлюсь все старше и старше, а надежды с этим все меньше и меньше. Ну, знаете, я вообще вина не пью, а ваше какое-то удивительное вкусное вино.
0: Господи, о чем ты?
2: А, когда умерла моя мама, я осталась абсолютно одна.
0: Ничего. Главное, не робеть.
2: Я не робею. Я стараюсь. Я... Подкрепите меня вином. Освежите меня яблоками. Боюсь, не могу.
0: Вы знаете, я даже не думала, что могу так полюбить бесповоротно. Вы знаете, когда смотрю на него, у меня все в горле пересыхает, начинаю заикаться. Ну, а он?
2: Ну, он тоже начинает. Он начинает, но почему-то не в такой мере.
0: Вы знаете, мы познакомились с ним в одном путешествии, вокруг были удивительные пейзажи.
2: Ну, вот там все и произошло. Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Я там все время ужасалась самой себе, возвратившись. Мы вообще решили никогда не расставаться, потому что там с ним чуть не расписались. В городе Киеве. Ну, в общем-то, не расписались. Взяли себя в руки. Дело в том, что у него в этом городе мама. Он ее боготворит, еще целая куча каких-то родственников. Вы даже представить себе не можете, до какой степени я волнуюсь.
0: Да, вот увидите, обязательно что-нибудь произойдет вдруг в последнюю минуту, что-нибудь непоправимое. И...
2: Сейчас я за твое счастье выпью.
0: Спасибо. Пусть все по-твоему случится.
2: Ай, пусть. Странно, но когда-то я в этот город тоже за счастьем приехала. Вот как ты сегодня...
0: И что же повезло вам? Очень. Очень мне повезло.
1: догадаться бы об этом.
0: Аккордеон,
1: военный инструмент. Сразу 45-й вспоминается. Помню, как-то перед самым концом войны приехали в нашу часть артисты. Ну, они кончили концерт. И вдруг полковник Смехов, ну, прямо как сейчас помню, мне петь приказывает. Да, говорит, покажи, говорит, артистам, Юлька, армейский образец. Выхожу, нет моего аккордеониста. Ну, в разведку ушел. Тогда музыкант из их бригады помочь оказался. Представь, такой оказался талант. Такой талант оказался, что не запоет, он все на аккордеоне подхватывает. Но в конце свою любимую спела. Давай, закурим. Смотрю на своего музыканта. У него слезы на глазах. Плач. Такой он милый. Музыкант этот оказался, что в конце концов я даже замуж за него вышла. Да. И после демобилизации привез он меня сюда. В свой родной городок. И прожили мы здесь с ним 19 лет. Немало по нашим временам, да?
0: А сейчас-то он где?
1: Сейчас-то. Сейчас-то он далеко-далеко.
0: Где же?
1: Здесь, в этом городе. А я вот здесь, гостиница. С визитом дурочка явилась.
0: Так вы что же с ним разошлись? Он что, другую полюбил?
1: Нет, не то. Это я полюбила.
0: Он, так слава богу. Это же совсем другое дело. И счастлива вы теперь?
1: Да, да, я счастлива. У меня в Москве такая квартирка прелестная. Успех в театре, да. Статейки там, газет. Муж. Весельчак, такой довольно красивый мужчина. Ну, чего ж тебе еще, девочка, чего ж тебе еще?
0: Мне-то ничего. Я очень рада за вас. А сюда вы зачем приехали?
1: Я-то? Детей навестить.
0: Как? Вы что, дети были?
1: Были. Ты это сказала довольно точно.
0: Ну,
1: были.
0: Нет. Нет. Я бы так не смогла. Поступить так.
1: А, я бы тоже не смогла.
0: Так вы же поступили.
1: Ладно, вино осталось, давай напьем.
0: Да, только я больше не пью.
1: Не беда, мне больше достанется.

0: Моцарт написал свою маленькую ночную серенаду за 2 года до смерти. А какая беззаботность, легкость и прозрачность.
1: Все это так, Раиса? Но ты могла бы избавить меня от излишних волнений и не снимать в это ветреное утро своей меховой накидки. Тебе уже 68.
0: Раз.
1: 68. А ведет ты себя как какая-нибудь 35-летняя девчонка.
0: Уверяю тебя, что утро сегодня совершенно безветренное.
1: Я уже сказал, что оно ветреное, следовательно, безветренным оно никоим образом быть не может.
0: Приходится просто удивляться, какой ты все-таки зануда, Эраст.
1: После подобных выражений никакого разговора о Моцарте я поддерживать не стану.
0: Ах.
1: Тебе следует учитывать, Раиса, что женщина, утратившая женственность, становится для меня абсолютной фикцией.
0: Это угроза, дорогой. А?
1: Запомни, я полюбил твоих детей.
0: А.
1: Вот почему я тебя никогда не оставлю.
0: Детей? Значит, сама я совершенно не в счет.
1: Вот уже 5 года я свержу тебе, что ты моя радость.
0: Правильно. Куда это ты, Макар?
2: Доброе утро, бабушка.
0: Доброе утро.
2: Сам не знаю. Надо взглянуть на мир.
0: Когда они закончат репетицию?
2: Вероятно, никогда. Наш милый Фридерик, по-моему, совсем осатанел. 1.5 часа они толпят одно и то же. Это День Победы.
0: А что, отец? Отец встал?
2: Да.
0: Ну?
2: Сперва ходил из угла в угол. Сейчас лежит в гамаке. По-моему, что-то стряслось.
0: В каком смысле?
2: Ну, у него крайне многозначительный вид.
1: Замечательный юноша.
0: Да, ужасно жаль, что он выпал из квартета. С тех пор, как он ушел в армию, мы никак не можем подобрать вторую скрипку.
1: Отхлопотать. Неужели нельзя было его отхлопотать?
0: Он сам не захотел отхлопотать.
1: Настоящий мужчина.

0: забыл? Забыл, зачем я сюда явился? Ах, да, конечно. Доброе утро, мама.
1: Доброе утро, мама.
0: Так, что я еще должен был здесь сделать? Да, конечно. Ирас Петрович, здравствуйте.
2: А что ты спал, мой родной?
0: Тревожно.
1: Костик, ты меня пугаешь.
2: Костик, не пугай маму.
0: Ни под каким видом я не стану этого делать, хотя она и должна знать правду, как-то не печально. То есть печально, но не слишком.
1: Боже мой, что ты натворил?
0: Я приехал из Киева.
2: Ну, это уж не так печально.
0: А, как сказать?
1: Костик, ты меня страшишь.
0: Уверяю, что я решительно тебя не страшу, тем более, что после Киева я попутно заезжал в Херсон, добиваясь нужных нам материалов.
1: Ну, хорошо, а ты их не добился?
0: Добился.
2: Тогда в чем же дело?
0: Дело в том, что я решил жениться.
1: Что? Ну ведь ты уже был однажды в женах.
0: Ну, мало ли что.
1: Как ты странно рассуждаешь.
0: Ну почему же, мама? Огромная масса народу все время женится. То тут, то там. Некоторые даже довольны.
1: Костя, дорогой, но, по-моему, ты подходишь к делу как-то абстрактно. Ведь для того, чтобы жениться, надо по меньшей мере полюбить кого-то как-то.
0: Ну так ведь именно это я и проделал.
1: Что?
0: Я полюбил.
1: Кого?
0: Нину Леонидовну.
1: Боже мой, какую Нину Леонидовну?
0: Нину Леонидовну Бега.
2: Как?
0: Бега.
2: Ну так.
0: Мою спутницу по туристской группе. Именно там, на рыночной площади в Братиславе. Я это окончательно понял. К тому же я полюбил ее безумно. Вот.
2: По-моему, он сошел с ума.
0: Конечно, именно это и радовало меня сегодня ночью, когда я так тревожно спал.
1: Костик, дорогой, пойми, я вовсе не против твоего брака. Но ведь это же, несомненно, унесет некоторую сумятицу. У нас в семье уже все как-то определилось. Встала на свои места.
2: Да.
1: Возникла определенная мелодия. И вдруг какая-то Нина Леонидовна... Нет, Костик, это все спутано.
0: Ну
1: это
0: и пусть все спутано. Нина Леонидовна для меня все.
1: Ну хорошо. На каком инструменте она играет?
0: Это ужасно, мама, ни на каком.
1: Как? Ну этого еще только не хватало. Она что, музыкальный критик?
0: Вот и нет.
2: Женщина-дирижер?
1: Да? Ну не томи меня, Костя, кто она дирижер?
0: Зубной врач. Представляете, как интересно?
1: И ты мог на это решиться?
0: Мог.
1: У нас в семье все и всегда были музыканты. В честь Шопена ты назвал своего сына Фредериком. Даже этот человек, прежде чем выйти на пенсию, был администратором филармонии. И вдруг, боже мой, зубной врач. Нет,
0: вдруг,
1: это,
0: мама,
1: это
0: вдруг.
1: Нелепость, это нелепость. Я всегда мечтала, чтобы ты женился на второй скрипке. Она так необходима нам для квартета. Неужели ты для меня не мог этого сделать?
0: Ну не мог, мама. Ну, ничего не выходило.
1: Почему?
2: Ну, очевидно, среди вторых скрипок как-то не попадалось ему того, что нужно.
0: Совершенно не попадалось.
1: Это от того, что ты был чересчур мягкий.
2: Ну, а во всяком случае, в данную минуту от его мягкости не осталось и следа.
1: Костик, дорогой, но ведь совсем недавно ты уверял, что не можешь забыть Юлию. Ты даже писал ей об этом?
0: Ты даже представить себе не можешь, до какой степени я огорчен собственным легкомыслием. Ведь только 2 года назад, как мы расстались с Юлей, и вот я уже снова помышляю о браке. И совсем недавно я о ней непрестанно думал, и вдруг на тебе. Полюбил Нину Леонидовну Бегак. Просто распутник какой-то и все.
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну, Костик, тебе не следует огорчаться до такой же степени. В конце концов, Юлия поступила с тобой не лучшим образом.
0: Кто?
1: Променяет тебя, Константина Гусятникова, на какого-то Михаила Филипповича, ну, знаешь.
0: Ну, почему же, мама? Михаил Филиппович редкостная личность, прекрасный инженер, вот, опять перевернули.
3: Ну, не будь я на месте Юлии, я бы точно поступил точно таким же образом.
1: Кто?
3: А вот так бросил бы меня, без всякого сожаления. Ну, кто я такой, в конце концов? Прекрати. Урядный пианист, не самый замечательный музыкальный педагог.
1: Костик, ты музыкант. И музыкант самого тонкого вкуса. Ты ярчайший представитель нашей музыкальной семьи, семьи Гусятниковых. Я тебе неоднократно писал наша областная пресса.
3: Областная? Наша... А Михаил Филиппович столичная штучка, до того обаятельный, что хочется руками развести. Юлия поступила очень дальновидно, что оставила меня, вот.
1: Ты прав, он сумасшедший.
3: А вот и нет, просто я искренний, правильный человек, вот я какой, к тому же я безумно, безумно полюбил Нину Леонидовну Бега. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоком, ибо я изнемогаю от любви.
2: Нет, как интересно. Я никогда не видел его в подобном состоянии.
1: Это удивительно, я тоже. Да, Костик!
2: Костик!
1: Костик!
2: Костик!
1: Костик, тебе уже почти 45.
2: Родись.
1: Ну хорошо, 48 лет. Правда, ты выглядишь значительно моложе, но поверь, это же не дает тебе оснований вести себя столь аффективно.
3: Я уже предупреждал, что провел крайне напряженную ночь. Почти до 6 утра я обдумал и взвешивал случившееся, и, наконец, без 10:06 принял решение. Так вот, я немедленно сообщу детям о моем близящемся брате с Ниной Леонидовной Бега. Дети!
1: Костя, Костя, Костя, тебе не кажется, что это будет несколько опрометчивым поступком с твоей стороны?
3: Ни в коем случае. После того, как нас покинула Юлия, мы учредили круглый семейный стол, за которым все вопросы решаются сообща. То есть коллегиально. До сих пор это давало... блестящий
1: результат. Я хочу тебе сказать, что... Почему ты смеешься, раз?
2: Пустяки, просто представил, что сейчас произойдет.
1: Костик, дорогой, мне кажется, что вопросы подобного свойства не следует выносить на всеобщее обсуждение. В конце концов, они все еще дети.
3: Для меня они стали взрослыми в тот день, когда от нас ушла Юлия. Вот почему я не вижу никакого резона менять наши обычаи сегодня.
1: Костя.
4: С праздником, папа.
3: Карл.
4: Пец.
3: И вот.
4: Тогда.
3: Нас посылала.
4: Страна. Я говорю, что-то стряслось.
3: Макаров, скажи Фенрих, пусть он немедленно прекратит репетиции. Мне надо срочно с вами поговорить.
1: Костя, дорогой, мне ужасно не хочется, чтобы дети огорчали тебя. Пойми, они все еще обожают Юлию. И, между прочим, своим благородным отношением к ней ты сам способствовал этому. И вдруг какая-то Нина Леонид...
5: Все, прекратите репетицию.
1: Нет, нет, дети никогда не прекратили. Ну, я ничего не вынаграждаю. Должно случиться, чтобы очарование Юли исчезло.
5: Все вниз к концу. Рассаживайтесь кто куда. Здоровайтесь. Судя по его лицу, он должен сообщить там нечто замечательное.
6: Отец, мне все же кажется... что останавливать репетицию ради рассказа о Чехословакии вряд ли осмотрительно.
3: Я вовсе не собираюсь рассказывать о Чехословакии, Фредерик. Однако вопрос, который нам следует рассмотреть, носит семейный характер. Я не предполагал, Макар, что ты пригласишь Аленьку и Митю. Форма их присутствия здесь в какой-то мере не обязательно.
7: Митя, сиди.
5: Аля.
7: Здрасте, бабушка, здрасте, Раст Петрович. Гусятников, я удивлена. Стоит ли забывать, что тотчас после сдачи экзаменов Митенька станет моим мужем, а следовательно, все наши семейные дела должны его интересовать самым живейшим образом. Да? Да? Что ты молчишь?
6: Дело в том, что я совершенно согласен с Сашей.
3: Да?
7: Не забывай, Гусятников, что мы уже не маленькие дети. Пожалуйста, не забывай.
1: Кстати, я давно утверждаю, что нашей семье не хватает совсем маленьких детей. И это как-то сужает наши возможности и ограничивает наши горизонты. Я думаю, что вам этот вопрос следует форсировать.
7: Надо ли твои слова, бабушка, принять как прямое обращение к нам?
3: Спокойно, спокойно, так нельзя, мама. Ты постоянно забегаешь вперед, отдай сюда.
7: Нет, никак.
3: Вопрос об их браке еще только ставится, а ты уже говоришь о детях.
6: Отец, я совершенно не понимаю, почему мы сидим здесь, а не репетируем Моцарт.
3: А, Фредерик прав, перейдем к делу. Итак?
7: Итак, я, пожалуй, пойду.
6: Аля, сиди. Отец, мне почему-то кажется, что Аля не меньше Мити имеет право остаться.
7: Ой, какое любопытное заявление. Это почему же, братец?
6: Трудно объяснить, сестричка. Но мне почему-то кажется, что и Аля... вскоре станет членом нашей семьи.
2: Да, просто замечательно. Такие интересные вещи можно услышать по утрам в нашем саду.
6: А вы, Эраст Петрович, человек в нашей семье несколько неожиданный. Но тем не менее и вам. Должно быть известно, что в основе наших отношений лежит полная откровенность. Так вот, стоит ли закрывать глаза на то, что и Аля вскоре станет членом нашей семьи?
8: По-моему, все куда-то ужасно торопимся.
6: Как раз наоборот, отец. Долгие-долгие годы мы с Макаром безумно любим Алю. Надеюсь, ты подтверждаешь это, Макар.
5: Да, приходится сознать.
6: В течение ближайших месяцев Аля, надо полагать, придет, наконец, к окончательным выводам, и мне, а, возможно, Макару, придется, стиснув зубы, признать свое поражение.
7: Ну что ж, такова жизнь.
6: Она полна трагических коллизий. Но мы с Макаром смело идем им навстречу.
3: Идем.
8: Так вот, дело в том, что я... Все вы помните, что после того, как нас покинула Юля, мы решили еженедельно собираться за круглым столом и решать различные неразрешимые вопросы. Я напоминаю об этом, потому что вы намекали, что Аленьке и Хрустикову грозит возможность стать членами нашей семьи. Так пусть же знают, что их ожидает. Так вот, дело в том, что я напоминаю, что наш эксперимент стоит в выполнении всего лишь двух пунктов. А при всех случаях жизни...
9: А при всех случаях жизни...
8: Говорить правду...
9: Говорить правду...
8: И Б не терять при этом...
9: И Б не терять при этом...
8: Чувство юмора...
9: Чувство юмора...
8: Так вот, дело в том, что я...
9: Так вот, дело в том, что я...
8: Вообще не скрою, что все это не так просто.
2: Коги, ну я...
8: Вот что мы видим на примере примкнувшего к нам Эраста Петровича. Вот, который почему-то не всегда удается в выполнении пункта А. Подтянитесь, Эраст Петрович, подтянитесь.
7: А Витеньку я уже охватила нашим экспериментом. Он все время говорит только правду.
8: Прекрасно. В таком случае я перехожу к сути вопроса, который меня волнует. Так вот.
1: Эраст, передай мне валидол.
2: Я его уничтожил. Юмор вместо валидола.
8: Браво, дети, этот человек, несомненно, прав. Юмор, да. Но мне бы хотелось, чтобы вы не ограничивались чувством юмора и проявили определенную выдержку и самообладание. Дело в том, что я... Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю. Дело в том, что я решил жениться.
6: Интереснейшее заявление.
7: Все это довольно любопытно. Но я решительно не понимаю, зачем ему жениться.
8: Ну как-то так все-таки.
1: Он меня тоже очень удивил. Очень.
6: По-моему, у него решительно никаких причин для того, чтобы жениться. Дети у него уже есть.
5: Да.
6: Он отличный пианист. Да. Да и не мог, к тому же.
8: Ну ладно, не мог.
7: Но с другой стороны, почему бы ему и не жениться?
6: Действительно. А на каком инструменте она играет? А?
1: Вот в этом весь ужас.
7: Боже мой, на барабане.
2: Если бы на барабане.
8: Да ни на каком инструменте она не играет.
7: Какой, вероятно, скучной, блеклой и неинтересной жизнью живет этот человек.
6: Ну, просто не знаешь, что и сказать.
7: Да.
5: Кто же она в конце концов такая, а?
8: Представляете?
7: Нет.
8: Зубной врач. Представляете, как интересно, она нам будет все время лечить зубы. Но не находками, так сказать, помощь на дому.
6: Нам это вряд ли подойдет.
8: Почему?
6: К тому же не исключено, что у Сашеньки появятся дети. Или у нас с Макаром. А вдруг потом они появятся у вас? Таким образом, племянники могут оказаться старше своих теть
7: и
6: дядь. Согласись, что это спутает нам все карты.
7: Да.
8: Во-первых, почему это мои дети должны появиться позже Сашеньки? Это меня даже как-то обижает. И потом, вы совершенно не учитываете того обстоятельства, что я ее полюбил.
7: Константин Иванович, Любить человеку дано только один раз в жизни.
2: Ну-ну-ну-ну-ну. Преувеличивать тоже не надо.
7: Да. Тарас Петрович, я не новичок на этой земле.
8: Может быть, я не прав, но нам надо подумать и о маме.
3: В каком смысле?
8: Ну, а что, если она сюда вернется?
7: А как ты прав? Мама так часто пишет нам, посылает подарки, заботится о нас.
1: Ваша мать никогда сюда не вернется. Если она могла предпочесть вашему отцу, какого-то Михаила Филипповича, она сюда не вернется.
3: Я еще раз решительно заявляю, что абсолютно с тобой не согласен. Юлия прекрасный человек. Если она полюбила другого, это твердая ее прозорливость. Михаил Филиппович редкостная личность. Вот, опять перевернули. Вот. И это еще не все. Она не взяла вас с собой только потому, что не хотела нарушать учебу, которую так планомерно и заботливо организовала ваша бабушка, являющаяся по совместительству директором нашего музыкального училища. Словом, ваша мать святая женщина.
6: Мы отлично знаем это, отец.
3: Вот.
6: Тем более, что в разводах обычно бывают виновны те, от которых уходят.
3: Что?
7: Конечно. Если уж совершенно откровенно, то не станут людей бросать зря.
3: Я как-то не думал над этим вопросом. Пожалуй, надо будет как следует поразмышлять, дабы не попасть снова в просак.
6: Значит, ты все-таки настаиваешь на своем браке, а?
7: А?
3: Видите ли... Уж очень я ее полюбил.
6: Тогда продолжим репетицию.

0: Мы оставляем решение этого вопроса до нашего с ней знакомства.
1: Оно произойдет через несколько минут.
2: Кто?
1: Прибывшая из Киева Нина Леонидовна Бегак.
3: Как?
1: Бегак.
3: Бегак, Бегак, Бегак, Бегак.
1: Только что звонила мне из гостиницы, что она уже заказала такси.
3: Бегак!
2: Такси! Смотрите, какая-то женщина расплачивается шофером.
1: Боже мой!
0: Мне кажется, на вашей встрече мы будем лишними. Продолжим репетицию.
4: Да. Эксперимент закончился несколько раз вчера.
5: Вот видишь, Костик, ты ничего не добился, и дети только обидели тебя.
1: Чепуха. Зато они были совершенно откровенны, а именно это я и ценил в людях. Однако я, кажется, страшно взволнован.
5: Эраст, оставим его одного. К тому же меня страшно беспокоит, что по данному вопросу мы не выработали определенной позиции.
4: Мне тоже как не в себе родиться. Идем в дом и постараемся выработать ее. До обеда.
5: Да.
1: Однако, вот она, поднимается по тропинке в наш сад. Я вижу, как в аллее мелькает ее платье. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну и волнуюсь я. Вот это волнуюсь, так волнуюсь, черт возьми. Ну какое это счастье так любить! Просто прелесть! Как хорошо и молодец я, что цветы достал, умник и все. Ну и счастливый же я человек!

0: Какое счастье, что вы наконец приехали. Я так ждал вас.
1: Ты ждал меня?
0: Глаз не сомкнул всю ночь.
1: Странно, но откуда ты узнал?
0: Ну, мы же договорились. Юля!
1: Ну, да?
0: Это, оказывается, ты, а вовсе не она. Я, кажется, от волнения все на свете перепутал. Значит, и ты приехал?
1: Да?
0: Да нет, я тоже очень рад. Только смотри, как я волнуюсь. Удивительно замечательный человек.
1: Да.
0: Значит, и ты приехал.
1: Ну, да.
0: Знаешь, ты прекрасно выглядишь.
1: Да?
0: Да, я давно хотел тебя спросить.
1: Что?
0: Как ты здесь оказалась? А?
1: Вот приехал и все.
0: Это очень мило с твоей стороны. Только неожиданно.
1: А? Вот тебя-то мы совершенно не ждали. Что же теперь будет?
0: Ну что будет? Надо немедленно звать детей. Дети! Юля, ты даже не представляешь, как они тебя любят. Ты для них своего рода кумир. Сейчас пойду и приведу их сюда. О, мама.
1: Да.
0: Мама, если меня спросят, ну ты понимаешь.
1: Боже.
0: Проводи в дом, я немедленно вернусь.
1: Господи, мама. Раиса Леонидовна. Да. Появилась ты крайне, неожиданно крайне. Впрочем, вполне в твоем вкусе. Но я вижу, что ты с некоторым интересом разглядываешь этого субъекта. Да-да. Представь себе, это мой самый первый муж. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.

0: Вернулся, не вернулся. Ну, следующий мой брак представляет значительно меньший интерес, зато третий, о, третий был исключительно удачен. Он принес мне моего Костика. Да. И вообще, Иван Гусятников был яркой личностью. Многие до сих пор с восторгом вспоминают его выдающуюся игру на волторне, не говоря о том, что он безумно меня любил, безумно. И, потеряв его, решил до конца жизни оставаться безутешным, но затем вдруг откуда-то появился этот тип. Боже мой, почти 50 лет пропадал где-то, и вдруг на тебе, жив, курилка. Пришел как-то полгода там назад в четверть одиннадцатого и объявил: а вот и я.
1: Любящий человек, Раиса, всегда отыщет дорогу к любимой.
0: Раз, раз. Своеобразие этой истории, моя милая, состоит в том, что я никак не могу определить, кто же он мне теперь. Первый мой муж или четвертый.
1: Стоит ли об этом задумываться, солнышко? Важно, что мы нашли друг друга. И, наконец, счастливы, бесконечно.
0: Самое забавное, что он мне действительно в какой-то мере мил. Ну, а где же твой багаж?
2: Ну, я решила остановиться в гостинице. Я подумала, что так все будет выглядеть гораздо благополучнее.
0: Как знать, как знать. Надеюсь, ты не станешь снова настаивать на том, чтобы дети переехали к тебе в Москву?
2: Нет. Мне кажется, я уже больше ни на чем не буду настаивать. Раиса Александровна,
0: я очень рада, что ты образумилась. В конце концов, они все гусятниковы и очень благополучно учатся вместе. Да и я, как директор училища, никогда бы не позволила распасться квартету. А тогда я так поступила еще и потому, что надеялась удержать тебя, твоего опрометчивого поступка.
2: Я этим не воспользовалась. Мне остается только поблагодарить вас за заботу о моих детях.
0: Я почему-то убеждена, что в равной степени могла бы назвать их и своими детьми. Впрочем, Михаил Филиппович тоже очень милый человек. И где уж до него нашему Костику? По вечерам в кругу семьи мы часто читаем о тебе в газетах. Пишут немало, особенно о песенке, которую ты исполняешь в последнем спектакле. Говорят, ее даже передавали поэтому по телевидению.
2: И вы меня видели?
0: Нет.
1: К сожалению.
0: К счастью, в наш дом этот ящик еще не проник. Мы слишком ценим вечерние беседы друг с другом.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Мама.
2: Макарик, Макарик, солдатик ты мой. А ты как тут оказался, а?
3: Нет, это надо же. На 5 дней получил увольнительную, конечно же, сюда, в дом родной. Вот, в довершение всего и ты здесь. Это удача из удачи.
2: Постарел-то как совершенно взрослый мужчина. Сколько мы не виделись?
3: Ровно год.
2: Год, да.
3: Да, помнишь, в Москву приезжал на майский. На пароходик еще по Москве-реке катались. Футбол, чешское пиво. Незабываемое.
2: Давай поедем опять на лодке.
3: Давай.
2: Как прежде, да.
3: И уведут. Когда я им сообщил о твоем приезде, почему-то бросились переодеваться.
4: Мама!
3: Наконец-то! Явилась все-таки.
5: Нет, вы посмотрите, какая красотка! Это же, черт побери!
2: Но вы-то как изменились! Особенно ты, братик, подтянутый, аккуратный, вполне интеллигентная личность.
3: С большим трудом дается, мама.
6: Юль, он у нас замечательный музыкант. Я писал тебе феноменально.
1: И какая ухитчивость.
5: Всех нас замучил, подлец, несчастный Фредерик. Вот как мы его зовем.
0: Несчастный, что вы понимаете? Мальчик живет одной только музыкой. Да.
5: Мамочка, мамочка, ты сюда посмотри. Ты посмотри. Ну иди сюда. Посмотри, кто стоит. Посмотри. Это Митенька мой стоит.

0: стоит и комнату у нас снимает. Если ты не будешь против, мамочка, я так и быть, замуж за него выйду. Да, он у нас в квартете виолончель, музыку сам сочиняет, нежный, доверчивый. Ну что ты молчишь, Костик? Ну?
1: Дело в том, что я совершенно согласен с Сашей.
0: Мамочка, он золотой человек, он со мной во всем согласен. Да? Он немножечко, ну, немножечко молчаливый, понимаешь? Но он все время думает. Он живет большой внутренней жизнью. Да.
2: Мама, с Алей познакомься.
0: Да, да.
3: Она у нас Аль. При подвижнической работе над собой может выработаться в серьезного музыканта.
4: Мне очень приятно. Мне Фредерик писал о вас, а Макар рассказывал.
5: Да?
4: Да.
5: Ваши дети очень скучают без вас. Ну что ж, такова жизнь.
6: Парного молока хочешь?
0: Да, но...
6: Помнишь, как ты его любила?
0: Да.
3: А, это отличная идея. Мама, ты будешь пить парное молоко, а мы сыграем тебе
6: в нос. А вы учили сегодня встану на голову, понимаете?
7: Да. Неожиданность самого крупного калибра. Не так ли, Костик?
8: Знаешь, ну, поразительно. Я в первые минуты перепутал с Ниной Леонидовной Бегак.
4: Боже.
8: Просто непостижимый какой-то феномен. Ну, в общем-то, я ужасно рад.
4: Чему ты рад, несчастный?
8: Ее приезд. Ужасно соскучился. Все-таки этому Михаилу Филипповичу здорово повезло. Ты заметил, какая она стала? Красивая.
7: Она пленительна.
4: Эраст.
7: Пленительна. Я не побоюсь повторить это при Раисе. Пленительна. Нужно быть совершенно идиотом, чтобы лишиться такой женщины.
8: Какое неуместное замечание. И вовсе я не идиот. Она полюбила. А любовь это великое чувство. Теперь уж я знаю наверняка.
4: И приезд Юлии ничего не изменит в твоих планах, Кость?
8: Что же может измениться, мам? Ведь ты же видишь, как весела Юлия, она же просто светится счастьем.
4: Это не вызывает у тебя ни малейшего сожаления?
8: Какие могут быть сожаления, мам, когда в данную минуту Нина Леонидовна Бегак бессилие осуждает нерасторопность нашего таксомоторного фабрика?
7: Твой сын мне абсолютно не интересен, я ухожу.
4: Куда?
7: К детям.
4: Раз. Пытайся хотя бы при мне скрывать страсти, которые в тебе все еще бушуют.
7: Она пленительна.
4: Раз.
7: Пленительна.
4: Раз.
7: Пленительна.
4: Дом, пленительна. Что там пленительно?
8: С каким огромным интересом я наблюдаю сам себя. Подумай, сколько замечательных чувств приходится мне сейчас испытать. То одно, то другое. Боюсь, прихожу в отчаяние, восторгаюсь и торжествую. И все из-за Н.Л. Бегак. Непостижимо. Кто?
5: Я. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
5: Это вы?
8: А что скрывает?
5: Боже, я снова вижу вас. Какое счастье.
8: Что там?
5: У меня опять.
8: Что опять?
5: Горло.
8: Горло?
5: У вас нет воды.
8: Ну как же, есть, конечно. Вот. То есть нет, есть, но эту воду пить нельзя.
5: Почему?
8: Букет.
5: Какой букет?
8: Букет я отсюда уже вынул, увы.
5: А с букетом было можно?
8: Тоже нет. Но букет я предназначал вам, а вот на совершенно другой женщине.
5: Господи, а почему?
8: А перепутал с вами. Дело в том, что когда-то я ее тоже ужасно любил. Вам же нельзя было говорить об этом. Ведь вы же еще не посвящены в наш эксперимент.
5: Эксперимент?
8: Ну да.
5: Ну нет. А? Вы говорите какими-то страшными загадками.
8: Почему загадки?
5: Может, мне тогда лучше взять и уехать?
8: Куда?
5: Не знаю.
8: А?
5: Киев.
8: Как в Киев? Нет, нет, это меня просто убило. Я бы просто места себе не нашел. До такой степени это бы меня просто убило. Нет, ни за что.
5: Правда?
8: Да.
5: Ну, хорошо. Я тогда останусь. Потому что вы для меня все. О, а? Какая-то музыка.
8: Музыка?
5: В последнее время я все время видела вас во сне.
8: Во сне?
5: А я в связи с этим даже стала спать больше обычного. Мне ужасно повезло, я теперь в отпуске. Да, то ведь на работе зубной врач спать не может, это исключено. А так я все время спала и спала. Вот как мне было хорошо.
8: Наяву будет еще лучше. Доверьтесь мне. И в ближайшее время нам вовсе не придется спать.
5: Не может быть.
8: Честное слово.
5: Так это прекрасно. Петь музыка.
8: Но я решительно не понимаю, почему вас намерились в гости?
5: А я уже все объясню.
8: Почему вы не приехали к нам?
5: Все дело в том, что...
8: Да я здесь, я здесь.
5: От страха.
8: От страха?
5: Я безумно боялась, что вы и забыли про меня.
8: Да как же вам могло в голову такое прийти?
5: Ну что, со мной вечно.
8: Что?
5: Вечно случаются несчастья, когда дело касается любви. Ну, это... Имейте в виду, я же неоднократно пыталась выйти замуж. Каждый раз меня постигает неудача.
8: Ну это же черт знает что.
5: Да, да, и кроме того.
8: Что?
5: Да, ну я все теряю. Самые разнообразные предметы, их обычно, видимо, куда-то запихиваю, и, несомненно, это тоже в какой-то мере и отпугивает от меня мужчин. Я им кажусь ужасно ненадежной.
8: Наоборот, вы страшно надежны.
5: Да, не думаю.
8: Да.
5: И вот, кстати...
8: Что?
5: Еще одна вещь.
8: Какая?
5: 5 лет тому назад мне исполнилось 30 лет. Страшно подумать, или 4-й десяток, я по существу уже просто старая дева. А последний раз несчастная сила меня вот именно 5 лет тому назад. Я очень сильно полюбила одного человека.
8: Вот этого не надо было делать.
5: Да, да, да, да, да. Но я... Я даже пыталась выйти за него замуж. Я так страшно его тогда полюбила.
8: В конце концов, могли не говорить мне об этом.
5: Ну как же так? Я теперь...
8: И так не говорите.
5: Я же чистосердечный человек, и теперь я уже не в состоянии что-либо скрыть от вас.
8: А, черт.
5: Так вот, его тогда взяла, безумно полюбила.
8: Черт.
5: Повторяю вам, что я чистосердечный человек. Я всегда говорю то, что думаю. Вот и получается.
8: Постойте. Это же совершенно замечательно. Значит, и вы осуществляете наш эксперимент.
5: Какой эксперимент?
8: Разными путями мы шли с вами к одному и тому же. Видите ли, на вранье уходит ужасно много времени.
5: Да, наверное.
8: Времени жаль?
5: Безумно жаль.
8: Ужасно жаль.
5: Так это просто удивительно, какие мы с вами схожи натуры. Ну вот увидите, нам не сдобровать.
8: Почему?
5: Ну потому что говорят, что сходятся только противоположности.
8: Да чепуха. Эта мысль пришла как-то где-то одному дураку в голову, а потом все остальные стали ее повторять. Уверяю вас, счастливы бывают только схожие индивиды. Ой, простите.
5: Да ничего, ничего, пожалуйста. Однако послушайте дальше.
8: Что?
5: Ну, я дорасскажу эту историю.
8: Какую историю?
5: Ну, начала рассказывать-то про мужчину, за которого я в прошлый раз чуть не вышла замуж.
8: За что?
5: Ну, как же так?
8: Ну, так.
5: Ну, я же теперь должна вам все о себе рассказать.
8: Все о себе.
5: Итак.
8: Так.
5: Когда мы решили наконец с ним пожениться... Я только о том и помышляла, как доказать ему свою любовь.
8: Ну,
5: а как? А что я могла тогда для него сделать? И вот я стала мечтать. Да, я стала мечтать, чтобы у него заболели зубы. И вы знаете, эта идея, она как-то вдруг переполнила меня. и стала постепенно идеей фикс.
8: Да?
5: Да. Ну, пробил час, его зубы заболели. А меня охватила вдруг какая-то дикая, страшная радость, когда я поняла, что мне можно вырвать.
8: Что?
5: Ну, как что? Этот его... Коренной суп.
8: А, коренной, надо рвать и все.
5: Я была почти без памяти, когда приступала.
8: Ничего, ничего.
5: Нервы были напряжены до предела,
8: что?
5: И я...
8: Что?
5: Я так непроворно.
8: Непроворно.
5: Судорожно.
8: Судорожно.
5: Начала действовать, что он...
8: Что?
5: Он вырвался.
8: Как?
5: Из моих рук.
8: Да.
5: И, схватившись за щеку, ушел.
8: Куда?
5: Да как куда? Навеки! Навеки! Еще заявил мне при этом, будто бы я...
8: Что?
5: Гон...
8: Что он сказал?
5: Господи.
8: А? Что он сказал?
5: Мама, это что так вам?
8: Что он сказал?
5: На мой взгляд, вздор.
8: Что?
5: Он почему-то сказал, что я никогда, никогда тебя не забуду.

Какую страшную историю вы мне рассказали. Но, несомненно, она многому должна научить нас обоих. Я выслушал эту душераздирающую историю с огромным вниманием. И полюбил вас еще больше. Заверяю, что теперь никогда не дам вас в обиду.

А теперь пройдемте в дом, и я познакомлю вас с моими близкими.

0: готовься.
1: Что ты? Что ты? Больно?
2: Да нет, ничего страшного.
1: Да что с вами? А что с руками?
2: Что?
1: Холодные руки.
2: У меня? Да нет.
1: Ну, холодные, что с вами?
2: Да боюсь я. Ну, это музыка.
1: Музыка? А, это дети играют.
2: Дети?
1: Да.
2: Какие дети?
1: Ну.
2: А, все забыла, вы же рассказывали. Конечно, у вас при школе детское отделение. О, это должно быть прекрасно. Я ведь ужасно люблю детей.
1: Да?
2: Да.
1: Это очень приятное сообщение.
2: И вы знаете, делается так печально.
1: Что?
2: Так грустно, что они мне уже вряд ли будут. А, поздно. А жаль. Бесконечно жаль, что они мне уже вряд ли будут.
1: Да и не надо.
2: Почему?
1: Дело в том, что у меня уже есть несколько детей.
2: Несколько?
1: Да, то есть ряд детей. Я надеюсь, вас это не очень беспокоит, а?
2: Нет, ну почему?
1: Что почему?
2: То есть как? А!
1: Ну да.
2: А почему мне там в Братиславе не сказали, что у вас есть дети?
1: Вы знаете, я прямо теряюсь в догадках. Я, наверное, боялся испугать вас.
2: Меня?
1: Ну да.
2: Господи, я вам сейчас скажу, да такая ерунда и
1: глупость. Нет, ведь если вы узнали, что у меня есть, так сказать, ну, ряд детей, вы бы могли сюда не приехать.
2: Я бы все равно приехала.
1: Нет, вы знаете, мои дети не совсем обычные дети.
2: Ну, конечно.
1: Да, вы знаете, мы с ними проводим один весьма опасный эксперимент.
2: Да быть-то. С ними?
1: С ними. И, вы знаете, при этом возможны различные эксцессы. Вот, например, они мне только что заявили. Ой, как же это мне вам объяснить-то?
2: Ну, как-нибудь объясните. Я же все пойму.
1: Ну, понимаете, они не полностью приветствуют мое решение вступить с вами в брак. Понимаете?
2: Да, вы этого не
1: понимаете. Да.
2: Что-то они не полностью приветствуют.
1: Они. Понимаете?
2: Вы очень неприятные известия.
1: Ну, а почему неприятные?
2: Ужасные
1: известия. Да нет, ну ведь они же выражают это совершенно открыто, а не как-нибудь там из-под тишка.
2: Как?
1: Ну, не из-под тишка.
2: Господи, из-под тишка. Ну, хорошо. А кто у вас еще есть, кроме детей?
1: Еще у меня есть мама. Очень хорошая женщина. Всю жизнь она играла на арфе и в результате стала директором.
2: Каким директором?
1: Ну, нашего музыкального училища.
2: Ах, училище.
1: Да, да. Также есть у нас ее четвертый муж, который в то же время является ее первым мужем. Словом, все говорит за то, что мы с вами сможем быть бесконечно счастливы.

первый, четвертый муж. И дети, дети, дети. Как это должно быть замечательно.

0: становится вызывающим.
1: Извините, я вас не сразу заметил.
2: Серьезно? Ну, так и ничего. Ничего, пожалуйста.
3: Ну, бега.
4: Бега.
5: Бега.
2: Бега. Бега. Это я.
6: Вот, наконец, мы все здесь вместе. Безусловно, это знаменательное происшествие, которое повлечет за собой дальнейшие события. Не так. Ну-ка, кто-нибудь? Ну, кто? О, Митя! Ну, давай. А?
7: Дело в том, что я совершенно согласен с Сашей.
6: Да. Ну, так или иначе, это Нина Леонидовна Бегарка. Если говорить правду, то она прибыла из Киева, чтобы как-то здесь осмотреться. Вы, конечно, заметили, что я страшно взволнован. Дело в том, что путешествие с Бегарка по Чехословакии, мы с ней все время наблюдали различные приметы старины. Это волновало нас тогда, это волнует нас теперь. Вот.

Ho passato. Oh.

0: Доброе утро.
1: Прекрасно сказано, не правда ли? А теперь, дорогая Нина Леонидовна, позвольте вам сообщить небольшую новость. Это мои дети.
0: Как? Все?
1: Ну, в какой-то мере. То есть в ближайшем будущем.
0: Ну что ж, я очень рада. И мне это все... доставляет огромное удовольствие.
2: По-моему, вы все тоже, несомненно, очень рады. Не правда ли?
3: Дело в том, что я совершенно согласен.
2: Митенька, помолчи, ты это уже говорил.
4: Да. Знакомство с каждым человеком познавательно, а следовательно, не безинтересно.
5: Скажите, а вы что, действительно не играете на одном инструменте? А?
0: А?
1: А?
4: А?
6: А?
1: А?
0: Ну, подождите, ну почему? Я просто еще не пробовала.
1: Да, да, но зато, зато если у вас у всех заболят зубы...
0: Зубы или... не надо, зубы!
1: Да, этот пример я уже приводил.
5: Нет, все-таки хотя бы на одном инструменте вы могли бы играть. Хотя это не важно, прежде всего душа.
4: Да, она, несомненно, тоже Аля.
1: Постойте, неужели вы все сомневаетесь? Что Нина Леонидовна Бегак является исключительно душевным человеком?
4: Нельзя не признать, что чужая душа всегда потемки.
1: Да.
4: Я не хотел сказать ничего дурного, Нина Леонидовна. Я просто констатировал факт.
0: Да, конечно. На здоровье.
2: Только мог бы не констатировать.
0: Я не знаю, правда, почему, но мне вдруг ужасно захотелось пообедать. Да, несмотря на раннее утро, очень странно, но я, пожалуйста, хочу в гостиницу.
1: Я вас провожу.
0: Нет, а я...
5: Константин Иванович.
0: Я позвоню.
5: Константин Иванович. Я, конечно, могла бы промолчать. Но вправе ли вы, Константин Иванович, покидать дом, в который только что вернулась мать ваших детей?
0: Нет.

0: Я сейчас все объясню. Дело в том, что она приехала без телеграммы, без телефонного звонка. Я не сумел вас предупредить, понимаете?
1: Да, да. И ничего страшного.
0: Нина.
1: Знаете, мне действительно, не провожайте меня, Константин Иванович. Мне абсолютно необходимо пообедать.
0: Нина.
1: Я позвоню. А? Я позвоню. Сама не знаю, что. К вам приехала Маша.

0: Он и попал в какое-то ужасно затруднительное положение. И каким образом я в нем оказался, приходится только догадываться. Но неужели все вы не поняли, что Нина Леонидовна Бегак является исключительно робким человеком? Особенно ты, Аня, с своим совершенно неуместным замечанием.
1: Константин Иванович, вы не должны меня обвинять, я ничего такого не сделала. Я просто осуществляла эксперимент. А при всех случаях жизни говорит только правду.
0: Нина Леонидовна посвящена в него далеко не полностью. Наши отношения настолько хрупки, трепетны, что любое неуместное замечание может выйти боком каждому из нас. Все вы, ну, кроме Саши, проявили удивительную нечуткость. И я решительно не могу с вами согласиться. Решительно ни с кем.
2: А с Митенькой?
0: Ну ладно, с Митенькой тоже, но остальные. Видеть вас не хочу, черствые, грубые, невоспитанные дети.
2: Ну, каково?
3: Не знаю. По-моему, она нам решительно не годится.
1: Ну, она какая-то необаятельная.
2: Страшилик какой-то.
3: По-моему, решительно не подходит.
4: Но в то же время нельзя ущемлять интересы и этого человека.
3: Ну, конечно, в какой-то степени он может поступать по-своему. Взрослый человек, в конце концов.
0: Что вы натворили? Как вы вели себя? Мне же стыдно за вас. Ведь вы же мои дети. Все потеряли юмор.
3: А ты?
0: Я тоже. А это совершенно непозволительно.
3: Мы просто считали совершенно необходимым остеречь тебя,
0: отец. Остеречь?
2: Вот именно остеречь, папа. Ну, скажем, не кажется ли тебе, что это Нина Леонидовна Бегак, что она несколько
0: что?
2: Не...
0: Да подожди, ну подожди.
2: Подождите, ну что она не так, ну как бы.
0: Ну что, что как?
2: Ну не слишком хороша собой. Вот, да, вот.
0: Что? Что она сказала? Что она сказала? Что она сказала?
5: Я совершенно согласен Сашенькой.
0: Невероятно. Нина Леонидовна Бегак хороша до такой степени, что у меня слезы навертываются на глаза. Не слишком хорошо знает. И вы заявляете мне об этом. В тот момент, когда я даже не знаю номер ее телефона. Не ведаю, в какой гостинице. Не слишком хороша собой. А вы все! А ты! А ты! А ты! Ты еще с ней соглашаешься? Забыл, что у тебя двойка по композиции «Модернист несчастный».
2: Тройка! Ты ему сам поставил тройку!
0: Уже двойка! Что? Спиной!
2: Что?
0: Ну погоди, Хрустика! Добрая! Принципиальная, беззащитная! Вот кто она такая!
6: Лидичка, рассердился, никогда не мог себе представить, что он на такое способен.
2: Да я вообще не видела ничего подобного. Нейрализация! Ну, чувство меры, вот чего ему не достает, к сожалению.
3: Да, по-моему, наш эксперимент в какой-то степени начинает рушиться.
6: А, мне нравится.
2: Витя.
6: Мне нравится, Витя. Он здоровый, красивый человек, он просто здорово влюбился, а вы все, дураки вы все. Лидичка тоже прорезался.
0: Добрый. Честный, беззащитный, вот кто она такая.
7: Однако он не на шутку взволнован, наш курсник.
8: Ну, положим, для этого у него есть свои причины.
7: Да.
9: Никогда не рассчитывал, что мой приезд произведет на него такое впечатление.
8: Увы, дело не только в вас, любезнейшая Юлия Николаевна.
10: Здравствуйте.
8: Дело в том, что он ждет приезда одной молодой девицы.
0: Ангел, мимолетное видение, вот. Юля, Юля, ты даже не представляешь, до какой степени эти люди меня рассердили. Из-за них я почти совершенно потерял и губы.
7: О чем ты, милый?
0: Видишь ли, Юля, ко мне явилась... Нет, тут нужны иные слова, иные оттенки. И, вероятно, только ты, Юля, со свойственной тебе проницательностью сможешь меня понять. Ну, как мне повезло! И какое же это счастье, что ты, наконец, приехала!

0: Бежать, бежать, бежать, бежать, пока не поздно. Утрачены последние иллюзии. А может быть, не утраченные, может, не так уж все ужасно.
1: Нина! Нина, ты уже вернулась. А что с тобой?
0: Что? Только что страшно опрометчиво съел на улице трубочку.
1: Какую трубочку?
0: Какую трубочку, Юля? С кремом на улице продаются, я купила.
1: Нина, ну что? Ну ты видела его?
0: Что? Нина, и все случилось не так, как я мечтала. С одной стороны, конечно, он по-прежнему меня безумно любит, но с другой стороны, у него оказалось масса детей. Ты знаешь, когда он знакомил меня с ними, они стояли плотной стеной, и их там было штук 7 или 8, и, по-моему, там было несколько солдат.
1: Среди детей?
0: Да. Юля,
1: что?
0: Случилось еще одно печальное событие. К нему вновь вернулась его прежняя жена и...
1: поселилась у него в доме.
2: Да, вот это новость-то серьезнее.
3: Видно, помыкалась баба по свету, потянула в старые места. Такие за свое потерянное счастье, знаешь, горло перегрызут.
0: Почему горло? Сразу горло. Вдруг она кажется приличной женщиной.
2: Не смеши меня, Нина, приличной, приличной. Да, не понравились мне твои новости, девочка.
0: Ой, как не понравились. Вообще-то, конечно. Хорошего мало.
2: Ужасно мало.
0: Совсем просто нет.
2: Совсем просто нет.
0: А о себе уж что молчить? Вы-то хоть посетили свой дом?
2: Посетил этот милый старый дом.
0: Да, этот милый старый дом.

0: Сколько тебе? Сколько?
1: У меня двое.
0: Даже у тебя двое, а у моего, пожалуй, многовато.
1: И что я говорю? Нет, у меня не двое, у меня трое.
0: Тут двое, тут
1: да
0: трое.
1: Да нет, трое. Третий приемный, такой хороший мальчишка. Солдатик, Макарушка.
0: Солдатик?
1: Угу.
0: А чей же он был? Почему приемный?
1: Нет, он мой. А сын подружки моей военной. В 46-м году погиб. Уже год мир был. Ах, недопустимо.
0: Ну,
1: что?
0: И вы видели их всех сегодня?
1: Видели всех.
0: И снова.
1: В том числе.
0: И простил он тебя?
1: Да, он меня давно простил. В тот день, когда расставались. Улыбнулся мне, поцеловал меня.
0: Поцеловал.
1: И сказал, будь здоров.
0: Господи, как у тебя все удивительно.
1: Самый странный, человек на свете.
0: А ты о нем так никогда не пожалеешь, не вспоминаешь? Юля, Юля! Так ты что, ты больше не любишь того человека, с которым ты уехала отсюда?
1: Нет, с тем покончено, я уехала оттуда навсегда.
0: А где же ты теперь, где ты живешь?
1: Здесь, в гостинице.
0: О, как плохо-то,
1: да? Хорошего мало.
0: Ужасно.
1: Ужасно мало. Совсем просто нет. Ты знаешь, что самое удивительное? Мне кажется, его я тоже потеряла. Он встретил какую-то молодую девушку, полюбил ее. Винить-то некого.
2: Сидеть и говорить об этом так спокойно. Там же твой дом. А это вообще девица-то откуда она взялась? Посел на чужой решил женить его на себе? А ты что же, ты все снесешь?
1: Ну так а если он действительно полюбил?
2: Только не смеши меня, Юля, он полюбил. А с тобой что тогда будет, ты подумай.
1: Ничего, я поеду в театр в Ростов, меня приглашали. И потом у меня там друзей много очереди.
0: Ты посмотри, Юль, ты что, не видишь, какая ты?
2: Юль, ты ж пленительная. Да, и тебе стоит только захотеть. Ты войди к нему, улыбнись. Давай закурим, давай шпатну. Давай закурим,
1: Ну, хорошо, будь по-твоему. Все сделаю, чтобы он остался со мной.
0: Что такое? Вот это что такое? Там твои вещи, ты что, укладывалась?
2: Что? Юля, счастья не будет. Лучше уехать.
0: А я не позволю тебе
2: уехать. Я не позволю тебе уехать, мы должны помириться. Я с ним никогда и ни за что.
0: Но это твоя судьба.
2: Юля, да. Это моя судьба.
0: Вы любите друг друга?
2: Безумно! Ну тогда, слышишь, Нина, сейчас же ступай к нему. Юля.
3: Ну куда ты в таком виде не собрана? Нет, так нельзя, девочка. Посмотри, надень вот такое платье. Да, да, и вот это.
2: Длинное.
3: Вот. И это очень пойдет к твоим глазам.

0: ночью, в одиночестве.
1: Страшно, ужасно страшно.
2: Тебе так страшно остаться одной.
1: Ужасно страшно. Так и не повторяй мои ошибки, девочка. Слышишь, сейчас же ступай к нему и помни. Я сделала из тебя красавицу. Нина, решается твоя судьба.
3: Юля, решается наша судьба.
1: Нина, Юля!

0: вызывает людей безумная любовь. Например, я только что влезла через окно в совершенно чужой дом. А самое страшное, если я перепутала. Нет, все-таки удивительным храбрецом делает нас любовь. И махнула из самого окна, стоя ни жива, ни мертва. И решительно не понимаю, как поступать дальше. Есть ли здесь кто-нибудь? Пожалуйста, ответьте! Это вы!
1: Да.
0: Я снова вижу вас! Какое счастье!
1: Что такое?
2: У меня опять горло.
1: Горло? Петь! Умоляю вас, петь!
0: Спасибо большое!
1: Ну как вы здесь оказались?
0: Ну как? Я влезла через окно, как это не странно.
1: А в этом нет ничего странного, потому что все двери заперты, а звонки отключены.
0: Боже, а почему вы прибегли к такой страшной мере?
1: Потому что за нашим круглым семейным столом мы решили в праздничное послеобеденное время отключаться от быстротекущей жизни, спать, сосредотачиваться и все. Надо сказать, что эту установку мы выполняем с величайшей неукоснительностью.
0: Значит, вот почему вы мне не открывали двери, несмотря на то, что я трезвонила.
1: Умоляю вас, говорите тише.
0: А почему тише?
1: Я боюсь, как бы сюда не побежали все остальные, услышав, как сильно бьется при виде вас мое сердце. Слышите?
0: Ой, какое счастье! Значит, вы меня простили?
1: Что?
0: Ну как что? Тот мой неожиданный уход.
1: Да это вы должны простить меня, мою нерасторопность, бестактность моих детей и этот неожиданный приезд моей бывшей.
0: Не надо. Когда вы так говорите, у меня прямо сердце сжимается от страха. Нет, я, наверное, очень ревнивая женщина, и вы, безусловно, не будете со мной счастливы.
1: А я вам говорю, что буду с вами счастлив. Вы не спорьте, лучше скажите, что вы делали все это время.
0: Ну, все это время я ужасно страдала. Во-первых, я боялась, что вы... Я боялась, что вы обиделись на меня.
1: Ну как же вам в голову могло такое прийти? Ну...
0: Во-вторых, у меня несчастье.
1: Что такое?
0: А!
1: Что?
0: Вот съела трубочку.
1: Трубочку?
0: Трубочку.
1: Какую трубочку?
0: Обыкновенную. Что вы так?
1: Какую трубочку?
0: Господи, да что же вы так пугаетесь? На улице я купила трубочки, продаются трубочки с кремом.
1: А, трубочка с кремом. Вообще-то я трубочки с кремом тоже люблю, ну как на какой нападешь?
0: Вот именно. Мне от этого совершенно не надо было делать.
1: Я надеюсь, теперь уже все прошло.
0: Да. Теперь все встало на свои места. Да и к тому же вы теперь рядом со мною.
1: Что такое? Что? Куда?
0: Вы какой-то страшный, неразумный человек.
1: Почему?
0: Ну, почему? А? Потому. Дайте мне тогда хотя бы снять очки.
1: А, очки? Ну, пожалуйста, давайте я их подержу. А?
0: Что?
1: Очки.
0: Пожалуйста. Ой, у нас с вами так опять ничего не будет.
1: Почему?
0: Так очки.
1: А, ну может положить их куда-нибудь?
0: А куда?
1: В сумочку.
0: Не, я пришла без сумочки. Я угасила за сумку.
1: Стола нет.
0: Ну, в конце концов. К черту.

0: Ну, посадите меня теперь за это. Ну, посадите. И вы увидите, как будут потрясены все слушатели игрой моей. Все. Все до единого. Ну, посадите меня за рояль.
1: Укрепите меня.
0: Укрепите меня, вино.
1: Освежите меня.
0: Освежите меня яблоками.
1: Ибо я...

0: Нет, прыгает по горам.
1: По горам?
0: Нет, скачет по холмам.
1: По холмам. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, ибо голос твой сладок, и лицо твое прекрасно.
0: Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему.
1: О, ты прекрасна, возлюбленная моя. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе.
0: Подкрепите
1: меня вино,
0: освежите
1: меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви.
0: Мне даже в данный момент показалось, что мы можем быть бесконечно счастливы.
1: Я думаю, что не осталось никакого сомнения, что мы отправимся с вами в ЗАГС, в крайнем случае послезавтра.
0: Боже мой, в ЗАГС.
1: В ЗАГС.
0: Я должна идти?
1: Да.
0: Да. Я только не знаю, каким образом мне отсюда выбраться.
1: Я думаю, лучше всего вам было бы выпрыгнуть в окно.
0: Ради вас я готова пробить окна каждую минуту.
1: Да.
0: Да.
1: Что? Это мне?
0: Вернись к себе, Ильич.
2: Он удивительно нелогичен, твой сын.
3: Мой дорогой, в одних семьях увлечены едой, в других нарядами, в третьих мебелью.
2: Но ты же...
3: Мы же, гусятниковы, все до некоторой степени нелогичны.
2: Ну хорошо, но ты...
3: Правда не терпит логики.
2: Пойми.
3: И мой сын в этой области держит несомненный приоритет.
2: Погоди.
3: Нам остальным до него просто не дотянуться. Да. И может быть... Именно потому, что мы все до некоторой степени нелогичны, мы еще не погибли окончательно.
2: Ты знаешь, как я увлечен идеями нашего Костика, но пойми, всякая нелогичность должна быть хотя бы минимально разумной.
3: В тебе говорит возраст, Эраст. Ты все-таки удивительно стар.
2: Я не стар.
3: Нет, ты стар. Стар. Тебе трудно приобщиться к нашей жизни.
2: Я вовсе не стар. И ты это отлично знаешь.
3: Да.
2: Утром я бегаю по пересеченной местности, а по вечерам пытаюсь прыгать в высоту, и для меня это ничего не стоит. Ведь в течение всей своей жизни я увлекался почти всеми видами.
3: О, да.
2: Спорта.
3: Пардон.
2: Пойми, я любознательный человек.
3: Вот интересно, сколько же при твоей любознательности у тебя было жен?
2: Это не играет никакой роли.
3: Да?
2: Важно, что ты первая и последняя.
3: Да. Это, несомненно, мило с твоей стороны. Быть в самом начале и в самом конце. Вот жаль только, что от меня как-то ускользнула твоя золотая середина.
4: Вы кого-то мы встретили, значит, вы тоже нарушаете распорядок, бабушка.
3: А вы как попали в дом, двери все заперты.
5: А мы в окно.
3: На кухне.
2: Я вижу, что окна в этом доме начинают постепенно вытеснять двери.
3: Ну, Юлия, и как ты себя чувствуешь у нас? Не соскучилась еще по Москве-то?
6: Нет, нет, нисколько. Мне здесь чудесно, мама. О, простите, я по привычке.
2: Я тоже считаю, что здесь благодатные места. Этот дом на горе, сад, близость моря. Все так гармонично. Например, вчера вечером пели соловьи с большой отдачей, знаете ли.
3: Раз, опомнись, опомнись.
2: Я почувствовал себя счастливейшим человеком, когда тут поселился. Вы вряд ли поймете, любезнейшая Юлия Николаевна. Но одиночество...
3: Прекрати, вот это прекрати.
6: Нет, почему же? Я где-то читала, что одиночество это довольно непривлекательная штука.
2: Стоит ли вспоминать?
3: О!

0: звучал.
1: Полгода тому назад Эраст Петрович привез сюда хор пензенских учителей. Вот тогда-то мы и встретились снова. Я пришла на концерт, учителя пели прекрасно. И я вдруг вспомнила всю свою жизнь и его молодого в студенческой тушурке.
0: И плакали кругом печальные березы, встала за горой последняя луна. Мы молча шли, и набегали слезы, и дивной прелести душа была полна.
1: Ну, и надо ли говорить, что учителя в свою Пензу ехали совершенно одни?
2: Аж Костик подает сигнал. Откроем двери, Лариса. В окна, видимо, вот такой не лазить.
1: Да.

0: рассказ Александра Ивановича Куприна «Как я был актером» впервые был опубликован в журнале «Театр и искусство» за 1906 год. Изображенный в рассказе город С – город Сумы, Полтавской губернии, где весной-осенью 1899 года Куприн служил в местном театре актером на выходах. «Среда, в которой я тогда играл, – рассказывал он впоследствии, – была до невероятности некультурная. И все вместе взятое наложило, безусловно, свой отпечаток на мое отношение к театру». Антон Павлович Чехов ценил актерские способности Куприна и советовал ему поступить в труппу художественного театра. В декабре 1901 года Куприн сообщал Чехову, что не решился держать экзамен из-за большого наплыва желающих. В переписке Куприна и в прессе есть упоминание о том, что для любительских спектаклей он готовил роли Хлестакова в «Ревизоре» Гоголя, Астрова в «Дяде Ване» и Ломова в «Предложении Чехова», повара в «Плодах просвещения» Толстого, пса в «Шантеклере» Растана и другие роли. Радиостанция «Смена» представляет Игоря Охлупина, Василия Бочкарева, Нелли Пшонную, Вячеслава Шалевича, Алексея Кузнецова, Елену Мелиотти и Геннадия Фролова в радиоспектакле по рассказу Александра Ивановича Куприна «Как я был актером».
1: Эту печальную и смешную историю, более печальную, чем смешную, рассказывал мне как-то один приятель, человек, проведший самую пеструю жизнь, бывавший, что называется, и на коне, и под конем, но вовсе не утративший под хлыстом судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа. Лишь одна эта история отразилась на нем несколько странным образом. После нее он раз навсегда перестал ходить в театр. И до сих пор не ходит, как бы его ни уговаривали. Я постараюсь передать рассказ моего приятеля, хотя и боюсь, что мне не удастся это сделать в той простой форме, с той мягкой грустной насмешкой, как я его

0: Ну вот. Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? Посредине такая огромная колдобина, где окрестные хохлы по пояс в грязи продают с телег огурцы и картофель. Это базар. С одной его стороны собор и, конечно, соборная улица, с другой – городской сквер. В городском сквере возвышался летний театр. Впрочем, надо еще прибавить, что и самый город с его думой и реальным училищем, а также скверы, театры, мостовая на главной улице – все это существует благодаря щедротам местного миллионера и сахарозаводчика Харитоненко. Как я попал туда – длинная история. Скажу вкратце. Я должен был встретиться в этом городке с одним моим другом, с настоящим, царство ему небесное, истинным другом. Однажды мы с ним набрели на весьма выгодное предприятие с южным барашком и решили рискнуть. Я поехал вперед, он должен был приехать 2-3 днями позже. Так как мое ротозейство было уже давно известно, то общие деньги хранились у него, хотя в разных пакетах. Ибо мой друг был человек аккуратности немецкой. И вот начинается град несчастий. В Харькове, на вокзале, пока я ел холодную осетрину, соус провансаль, у меня вытащили из кармана бумажник. Приезжаю в Эс, это тот самый городишко, о котором идет речь, с той мелочью, что была у меня в кошельке, и с тощим, но хорошим желто-красным английским чемоданом. Останавливаюсь в гостинице, конечно, в петербургской, и начинаю посылать телеграмму за телеграммой. Гробовое молчание. Да-да, именно гробовое, потому что в тот самый час, когда вор вытащил мой бумажник, представьте, какие шутки шутит судьба, в этот час мой друг и компаньон умер от паралича сердца, сидя на извозчике. Все его вещи и деньги были опечатаны, и по каким-то дурацким причинам эта волокита с судейскими чинами продолжалась 1.5 месяца. Итак, я сижу в гостинице уже 10-й день. Хозяин, мрачный, заспанный, лохматый хохол с лицом убийцы, уже давно не верит ни одному моему слову. И вот наступил день, когда в моем кармане остался один сиротливый, позеленевший 2 гривны. В это утро хозяин грубо сказал мне, что ни кормить меня, ни держать больше не станет, а пойдет к господину приставу и пожалится. По тону его я понял, что этот человек решился на все. Я вышел из гостиницы и весь день блуждал по городу. Уже вечерело, когда я увидел на заборе красную афишу. Я машинально подошел и прочитал, что сегодня в городском саду дают трагедию Гудского Уриэля Коста при участии таких-то и таких-то. 2 имени были напечатаны большим черным шрифтом. Артистка петербургских театров госпожа Андросова и известный харьковский артист господин Лара Ларской. Другие были помельче, госпожи Вологодская, Медведева, Струнина-Дольская, господа Тимофеев-Сумской, Акименко, Самойленко, Нелюбов-Ольгин, Духовской. Наконец, самым меньшим набором стояло Петров, Сергеев, Сидоров, Григорьев, Николаев и другие. Режиссер, господин Самойленко, директор-распорядитель, господин Валерьянов. На меня снизошло внезапное, вдохновенное, отчаянное решение. По дороге к городскому саду я размышлял, в таких маленьких летних театриках каждый лишний человек полезен. Буду на первый раз скромен, 50 рублей, 40 в месяц. Будущее покажет. Попрошу аванс, 20 рублей, нет, это много, 10 рублей. Первым делом пошлю потрясающую телеграмму, на остальные как-нибудь продержусь, пока не приедет Илья. Если они захотят испытать меня, ну что ж, ну я им произнесу что-нибудь, ну вот хотя бы монолог Пимена, и я начал вслух в полголоса торжественным утробным тоном еще одно последнее сказание. Прохожий отскочил от меня в испуге, я сконфузился и крякнул, но я уже подходил к городскому саду, там играл военный оркестр.
1: Господин, получите в кассе билет.
2: Где здесь распорядитель, господин Валерьянов?
1: Господин Валерьянов? А, да вот он. На той скамейке, что недалеко от входа.
3: Могу я видеть господина Валерьянова?
4: Это я. Что вам угодно?
3: Видите ли, я хотел...
4: Ну.
3: Я хотел предложить вам мои услуги в качестве там второго комика или вот третьего простака. Также и характерный.
4: А вы где раньше служили?
3: Собственно, ни в одной солидной антрепризе я до сих пор не служил. Ну, мне приходилось играть в маленьких труппах в юго-западном крае. Они так же вот быстро распадались, как и создавались. Например, Маринич, Соколовский, еще там другие.
4: Слушайте, а вы не пьете?
3: Нет. Иногда перед обедом или в компании, но совсем умеренно.
4: Ну, хорошо, хорошо. Я беру вас. Пока что 25 рублей в месяц, а там посмотрим. Да, может быть, вы и сегодня будете нужны. Идите на сцену и спросите помощника режиссера Духовского. Он вас представит, режиссер.
3: Я пошел на сцену и дорогой думал, а почему он не спросил моей театральной фамилии? Вероятно, забыл? А может быть, просто догадался, что у меня никакой фамилии нет? Но на всякий случай я тут же по пути изобрел себе фамилию. Не особенно громкую, простую и красивую. Осинин. За кулисами я разыскал Духовского. Он, в свою очередь, представил меня режиссеру Самойленке. Режиссер играл сегодня в пьесе какую-то героическую роль и потому был в театральных золотых латах, в ботфортах и в гриме молодого любовника. Меня он принял надменно и руки мне не подал. Я уже хотел отойти от него, как он сказал...
5: Постойте-ка, как вас? Я не расслышал фамилию. Васильев, кажется.
3: Я смутился, хотел поправить ошибку, но было уже поздно.
5: А вот что, Васильев, вы сегодня не уходите, а вы Духовской. Скажите портному, чтобы Васильеву дали куту.
3: Каким-то образом из Осинина я и сделался Васильевым и остался им до конца моей сценической деятельности. В ряду с Петровым, Ивановым, Николаем, Григорьевым, Сидоровым и другими. Пришел портной, тощий хромой человек, надел на меня черный коленкоровый длинный саван с рукавами и заметал его сверху донизу. Потом пришел парикмахер. Парикмахер надел на мою голову черный парик с пейсами.
5: Василий, ну гримируйте же!
3: А как это делается? Но я мужественно провел вдоль носа белую черту и сразу стал похож на клоуна. Прищурился и устроил между бровей две вертикальные морщины. Теперь я походил на предводителя команчей.
5: Василий, приготовьтесь! Сейчас вам выходить. О, черт! Да на кого вы похожи?
3: Простите.
5: Так, как только скажут, нет, он вернется, идите. Войдете и скажете.
3: Он назвал какое-то имя собственное, которое я теперь забыл.
5: Такой-то требует свидания. И назад, назад, поняли?
3: Да.
5: Слава Богу.
3: Нет. Он вернется, слышу я, и стремлюсь на сцену. Черт побери, как зовут этого человека? Секунда, другая молчание. Зрительная зала, точно чернеющая, шевелящаяся бездна. Прямо передо мной на сцене, ярко освещены лампой, незнакомые мне грубо намазанные лица, все смотрят на меня напряженно. Тогда я вдруг выпаливаю голосом торжественного укора:
2: «Да, он вернулся!»
3: Мимо меня проносится, как ураган, в своем золотом панцире Самойленко. Слава Богу, я скрываюсь за кулисами.
6: Какое золотей!
5: Васильев, Васильев, завтра в 11 на репетицию.
3: Я возвратился в гостиницу, но, узнав мой голос, хозяин захлопнул дверь. Ночь я провел на одной из зеленых скамеечек между тополями. Спать мне было тепло, и во сне я видел Славу. Но холодный утренник и ощущение голода разбудили меня довольно рано. В половине первого началась репетиция. Ставили пьесу «Новый мир», какую-то нелепую балаганную переделку из романа Сенкевича «Кама Гридеши». Мне дали литографированный листик с моими словами. Это была роль Центуриона из отряда Марка Великолепного. Но по мере того, как шла репетиция, со мной стала происходить странная история. Я неожиданно для себя самого начал дробиться и множиться.
5: Тихо, тихо, господа. Тихо. Так, так, что там дальше? Вошел раб. Господа, а кто же раб? Духовской, поглядите, кто раб?
1: Ой, ну кто раб, кто раб? Вымороть что там?
7: То есть это как это вымороть? Раба вымороть? Нет уж, пожалуйста, извините. У меня тут эффектный выход. Я эту сцену без раба не играю.
5: Да, вот. Позвольте, позвольте. Васильев. Вы в этом акте заняты?
3: Я?
5: Да.
3: Да, в самом конце.
5: А, прекрасно.
7: Будешь рабом моим, Васильев.
5: Постойте, постойте, тише, тише. Да, вот вам еще одна роль. Раба Вероники. Читайте по книге. Раб входит.
3: Благородная госпожа.
5: Нет, громче, ну громче. Вас в первом ряду не слышно!
3: Через несколько минут не могут сыскать раба для божественной мерции. У Сенкевича она Лигия, и эту роль затыкают мной. Потом не хватает какого-то домоправителя. Опять я. Таким образом, к концу репетиции у меня, не считая Центуриона, было еще 5 добавочных ролей. Сначала у меня не ладилось.
5: Васильев! Выходите! Так, читайте!
2: О, Марк Великолепный!
5: Что-с?
2: А?
5: Ничего не слышно, не понимаю!
2: О, Марк Великолепный!
5: Ничего не слышу! Громче! Вот как надо это произносить! О, Марк! Великолепный, твое повеление. Вот как надо. Помните, молодой человек, бессмертное изречение одного из великих русских артистов: на сцене не говорят, а произносят, не ходят, а выступают. Повторите.
2: О, Марк Великолепный! О, Марк Великолепный!
5: Близко!
3: Тогда меня стали учить поочередно и учили до самого конца репетиции положительно все.
5: Великолепный!
3: Игорь Лара Ларский с пренебрежительным и брезгливым видом.
2: О, Марк!
3: И старый оплывший благородный отец Гончаров, и резонер Боев, и простак Акименко.
0: Я походил на задерганную дымящуюся лошадь, вокруг которой собралась уличная толпа советчиков. На этой же репетиции я приобрел себе мелочного, но беспощадного врага, который потом отравлял каждый день моего существования. Вот как это произошло. Я произносил одну из своих беспрерывных реплик: «О, Марк великолепный!», как вдруг ко мне торопливо подбежал Самойленко.
5: Позвольте, голуба, позвольте, позвольте. Не так, не так. Ведь вы к кому обращаетесь? Я вас спрашиваю, к кому вы обращаетесь? К самому Марку Великолепному? Ну, стало быть, вы не имеете ни малейшего представления о том, как в Древнем Риме подчиненные говорили с главным начальником. Глядите, вот, вот жест, вот это жест. Правую ногу вперед, вперед на полшага, так, вперед. Нагните туловище под прямым... Нагните туловище под прямым углом! А правую руку вниз, вот так вот. Вот так, смотрите, ладонь лодочкой. Вот лодочкой. Увидите? Вот, вот каков жест. Поняли? Повторите.
0: Извините, но мне кажется, что военная выправка, она... вообще как-то избегает согбенного положения. Кроме
5: что?
0: Того, там, ну вот, вот ремарка. Выходит в латах. А согласитесь, в латах...
5: Извольте молчать! Если вам режиссер велит стоять на одной ноге, высунув язык, вы обязаны исполнить беспрекословно. Извольте повторить.
8: Борис!
5: Что?
8: Оставь. Ну, ты же видишь, у него не вытанцовывается.
5: Да, ну, вижу, вижу.
8: И кроме того, как ты сам знаешь, история нам не дает здесь прямых указаний.
5: А, да.
8: Вопрос, так сказать, спорный.
0: Самойленко оставил меня в покое со своим классическим жестом, но с этих пор он не пропускал ни одного случая, когда можно было меня оборвать, уязвить и обидеть. 3 дня подряд я ночевал на зеленой скамеечке, подложив себе под голову узелок с бельем. На 3-ю шел мелкий долгий дождик, и, спасаясь от него под навесами подъездов, я не мог заснуть до утра. 8 часов отворили городской сад. Я забрался за кулисы и на старой занавеси сладко заснул на 2 часа. И, конечно, попался на глаза Самойленке, который долго и извительно внушал мне, что театр – это храм искусства, а вовсе не дартуар, и не будуар, и не ночлежный дом. Тогда я решился догнать в аллее распорядителя и попросить у него хоть немного денег, потому что мне негде ночевать.
4: Позвольтесь, да мне-то какое дело? Вы, кажется, не малолетний, и я не ваша нянька. Разве... вот что. Хотите, ночуйте в театре. Я говорил об этом сторожу, но он дурак, боится. Только один уговор. В театре не курить. Захотите курить, выходите в сад.
0: И с тех пор у меня был обеспечен ночлег под кровлей. Время от времени я ходил на базар и продавал там рубашку или что-нибудь другое. На вырученные 20-30 копеек я бывал сыт 2 дня. 2-я репетиция была и генеральной. Тут, кстати, мне подвалили еще 2 роли. Древнего христианского старца и Тигелина. Я взял их безропотно. К этой репетиции приехал и наш трагик Тимофеев Сумской. Это был плечистый мужчина, вершков 14 ростом, уже не молодой, курчавый, рыжий, с вывороченными белками глаз,
3: Рябой от оспы. Настоящий мясник или, скорее, палач. Голос у него был непомерный. Играл он в старой воющей манере и диким зверем завывал широкоплечий трагик. Роли своей он не знал совершенно. Он играл Нерона, да и читал ее по тетрадке с трудом при помощи сильных старческих очков. Когда ему говорили, вы бы, Федот Памфилович, хоть немного роль-то подучили, он отвечал низкой октавой.
9: Наплевать, сойдет. Пойду по суфлеру не впервой. Публика, она все равно ничего не понимает. Публика дура!
3: С моим именем у него все выходили не лады. Он никак не мог выговорить Тигелин, а звал меня то Тигелинием, то Тинегилом. Каждый раз, когда его поправляли, он рявкал плевать.
9: А, плевать. Ерунда. Стану я мозги засаливать.
3: Если ему попадался трудный оборот или несколько иностранных слов подряд, он просто ставил карандашом у себя в тетрадке Z и произносил...
9: Вымарываю.
3: Впрочем, вымарывали все. От пьесы Ботвиньи осталось только гуще. Из длинной роли Тигелина получилась всего одна реплика. Нерон спрашивает, Тигелин, в каком состоянии львы, а я отвечаю, стоя на коленях, божественный Цезарь, Рим никогда не видел таких зверей, они голодны и свирепы. Вот и все. Наступил спектакль. Зрительная открытая зала была полна. Снаружи вокруг барьера густо чернела толпа бесплатных зрителей. Я волновался. Боже мой, как они все отвратительно играли. Точно они заранее сговорились со словами Тимофеева «Наплевать, публика дура». Каждое их слово, каждый жест напоминали что-то старенькое-старенькое, давно примелькавшееся десяткам поколений. Тимофеев Сумской был великолепен. Склонившись на правый бок трона, причем его левая вытянутая нога вылезала наполовину сцены, с шутовской короной на бекрень, он вперял вращающиеся белки в суфлерскую будку и так ревел, что мальчишки за барьером взвизгивали от восторга. Моего имени он, конечно, не запомнил, он просто заорал на меня, как купец в бане.
9: Телентин, подай сюда моих львов и тигров. Живо!
3: Я покорно проглотил мою реплику и ушел. Конечно, всех хуже был Марк великолепный Лара Ларской, потому что был бесстыднее, разнузданнее, пошлее и самоувереннее всех остальных. Зато поистине была прекрасна Андросова. Все в ней было очаровательно. Вдохновенное лицо, прелестные руки, гибкий музыкальный голос, даже длинные волнистые волосы, которые она в последнем действии распустила по спине. Играла она так же просто, естественно и красиво, как поют птицы. Я в этой пьесе был так многообразен, что право в дирекции не худо было бы на афише к именам Петрова, Сидорова, Григорьева, Иванова и Васильева присоединить еще Дмитриева и Александра. В первом акте я сначала явился старцем в белом балахоне с капюшоном на голове. Потом побежал за кулисы, сбросил кут и уже выступил центурионом. В латах и шлеме, с голыми ногами. Потом опять исчез и опять вылез с христианским старцем.

0: Спектакль окончился. Сторож тушил лампы. Я ходил по сцене в ожидании, когда последние актеры разгримируются, и мне можно будет лечь на мой старый театральный диван.
1: До свидания, Васильев.
0: Я обернулся. Андросова стояла с протянутой рукой. Ее прелестное лицо было утомлено. Надо сказать, что из всей труппы только она, не считая маленьких Духовского и Нелюбова Ольгина, подавала мне руку. Остальные гнушались. И я даже до сих пор помню ее пожатие, открытое, нежное, крепкое. Настоящее женственное и товарищеское пожатие. Я взял ее руку. Она внимательно посмотрела на меня и сказала:
1: «Послушайте, вы же больны, у вас плохой вид. Может быть, вам нужны деньги, а? Займы».
0: Нет, благодарю вас. Как вы были прекрасны сегодня.
1: Я рада, что доставила вам удовольствие.
2: Андросова, где вы там? Идите, вас ждут ужины.
1: До свидания, Васильев. Ах, бедный вы, бедный.
0: Нет, я себя вовсе не чувствовал бедным в эту минуту. Но мне казалось, что если бы она на прощание коснулась губами моего лба, я бы умер от счастья. Скоро я пригляделся ко всей труппе. Признаюсь, я и до моего невольного актерства никогда не был высокого мнения о провинциальной сцене. Но благодаря Островскому в моем воображении все-таки засели грубые по внешности, но нежные и широкие в душе несчастливцевы, шутоватые, но по-своему преданные искусству и чувствам товарищества Аркашки. И вот я увидел, что сцену заняли просто-напросто бесстыдник и бесстыдница. Пьесы ставились как на курьерских. Небольшие драмы и комедии шли с одной репетицией. «Смерть Иоанна Грозного» и «Новый мир» с двух. «Измаил» сочинение господина Бухарина потребовал 3 репетиций, и то благодаря тому, что в нем участвовало около 40 статистов из местных команд – гарнизонной, конвойной и пожарной. Особенно памятно мне представление смерти Иоанна Грозного. Памятно по одному глупому и смешному происшествию. Грозного играл Тимофеев Сумской. В парчевой длинной одежде, в островерхой шапке из собачьего меха он походил на движущийся обелиск. Для того, чтобы придать грозному царю побольше свирепости, он все время выдвигал вперед нижнюю челюсть и опускал вниз толстую губу, причем вращал глазами и рычал, как никогда. Конечно, роли он не знал и читал ее такими стихами, что даже у актеров, давно привыкших к тому, что публика дура и ничего не понимает, становились волосы дыбом. Но особенно отличился он в той сцене, где Иоанн в покаянном припадке становится на колени и исповедуется перед боярами, «оступился мой ум» и так далее. И вот доходит он до слов «аки пес смердящий». Нечего и говорить, что глаза его все время были в суфлерской будке. На весь театр он произносит «аки» и умолкает.
3: «Аки пес смердящий».
4: «Аки».
3: «Аки пес».
4: «Аки».
3: «Какие каки, черт побери! Аки, пес смердящий! Убийца!»
5: «Мозги засоряет ее».
3: «Боже мой! Провал, провал!»
0: Наконец ему удается справиться с текстом. При этом он не обнаруживает ни замешательства, ни смущения. Но со мной...

0: Я в это время стоял около трона, вдруг случился неудержимый припадок смеха. Я быстро сообразил, что лучше всего спрятаться за высокой спинкой трона и там высмеяться вдоволь. Поворачиваюсь, иду торжественной боярской походкой, едва удерживаясь от хохота, захожу за трон и вижу, что там прижались к спинке, трясутся и давятся от беззвучного смеха две артистки, Волкова и Богучарская. Это было выше моего терпения. Я выбежал за кулису, упал на бутафорский диван, на мой диван, и стал по нему кататься. Самойленко, всегда ревниво следивший за мною, оштрафовал меня за это на 5 рублей. И вообще этот спектакль изобиловал приключениями. Я ведь забыл сказать, что у нас был актер Романов, очень красивый, высокий, представительный молодой человек на громкие и величественные второстепенные роли. К сожалению, он отличался чрезвычайной близорукостью. На сцене без пенсне он вечно натыкался на что-нибудь, опрокидывал колонны, вазы, кресла, путался в коврах, падал. Он уже был давно известен тем, что в другом городе и в другой труппе, играя в «Принцессе грезе» зеленого рыцаря, он упал и покатился в своих жестяных латах крампе, громыхая, как огромный самовар. В смерти Иоанна Грозного Романов, однако, превзошел самого себя. Он ворвался в дом Шуйского, где собрались заговорщики, с такой стремительностью, что опрокинул на пол длинную скамью вместе с сидевшими на ней боярами. Эти бояре были очаровательны. Все они были набраны из молодых караимчиков, служивших на местной табачной фабрике. Я выводил их на сцену, я небольшого роста, но самый высокий из них приходился мне по плечу. Притом половина из этих родовитых бояр была в кавказских костюмах с газырями, а другая половина в кафтанах, взятых на прокат из местного архиерейского хора. Прибавьте к этому еще мальчишеские лица с подвязанными черными бородами, блестящие черные глаза, восторженно раскрытые рты и застенчиво неловкие движения. Публика приветствовала наш торжественный выход дружным ржанием. Но приближался момент развязки. Питание одним чаем с черным хлебом отзывалось на мне болезненно. Я стал раздражителен и часто, чтобы сдержать себя, убегал с репетиции куда-нибудь подальше в сад. Кроме того, я давно уже распродал все мое белье. Самойленко продолжал терзать меня. Однажды утром я проснулся с больной головой, с металлическим вкусом во рту и с тяжелой, черной, беспричинной злобой в душе. В таком настроении я пошел на репетицию. Не помню, что мы ставили, но помню хорошо, что в моей руке была толстая, сложенная трубкой тетрадь. Роль свою я знал, как всегда, безукоризненно. Мне, между прочим, стояли слова «Я это заслужил». И вот пьеса доходит до этого места.
1: Я это заслужил.
2: Вы что, Васильев? Ну кто ж так говорит по-русски? Кто так говорит? Я это заслужил. Надо говорить, я на это заслужил. Бездарность.
0: Извольте справиться с текстом, господин.
2: Мне на ваш текст плевать. Я сам ваш текст! Не хотите служить? Убирайтесь к черту! Бездарность!
0: Я быстро поднял на него глаза. Он вдруг понял все, побледнел так же, как я, и быстро отступил на 2 шага. Но было уже поздно. Тяжелым свертком я больно и громко ударил его по левой щеке и по правой. И потом опять по левой, и опять по правой, еще, еще. Затем швырнул тетрадь ему в лицо и ушел со сцены в сад. Никто не остановил меня. И вот случилось чудо. Первый, кого я увидел в саду, был мальчишка рассыльный из местного отделения Волжско-Камского банка. Он спрашивал, кто здесь Леонтович, и вручил мне повестку на 500 рублей.
1: Через 2 часа вся труппа чокалась со мной шампанским и поздравляла меня. Честное слово, это не я пустил слух, что мне досталось наследство в 60 тысяч. Но я не опровергал его. Валерьянов потом клялся, что дела с антрепризой ужасно плохи. Я подарил ему 100 рублей. В 5 часов вечера я садился в поезд. В кармане у меня, кроме билета до Москвы, было не более 70 рублей, но я чувствовал себя Цезарем. Когда после 2-го звонка я поднимался в вагон, ко мне подошел Самойленко, который до сих пор держался в отдалении.
3: Васильев, послушайте, простите меня, я погорячился.
0: Простите, я тоже погорячился.
4: Васильев, голубчик, ты хорошо раба играл.
5: Прощай.
4: Я это никогда
5: прощай,
4: не забуду, Васильев. Васильев.
6: Прощай.
5: Ура!
6: Ура! Прощай. Прощай, Вася.
3: Да не Вася, Васильев.
6: Я говорю, Васильев.
3: Суфлер вам все. Прощайте.
5: Ура!
0: Мне прокричали ура на прощание. Пошел поезд. Все ушло назад, навсегда безвозвратно. И когда стали скрываться из глаз последние голубые избенки заречья, и потянулась унылая, желтая, выгоревшая степь, странная грусть сжала мне сердце. Точно там, в этом месте моих тревог, страданий, голода и унижения,

Прозвучал радиоспектакль по рассказу Александра Ивановича Куприна «Как я был актером». Автор сценария Елена Ковалевская. Режиссер спектакля Людмила Шуйская. Звукорежиссер и композитор Владимир Романычев. Роли исполняли: от автора Игорь Охлупин, режиссер Самойленко Алексей Кузнецов, директор-распорядитель господин Валерьянов Геннадий Фролов, артистка петербургских театров госпожа Андросова Нелли Пшонная, харьковский артист господин Лара Ларский Василий Бочкарев, трагик Тимофеев Сумской Вячеслав Шалевич, артистка местного театра госпожа Богучарская Елена Мелиотти. Уважаемые радиослушатели, ваши отзывы о прослушанном спектакле присылайте по адресу 113-326, Москва, Радио 1, радиостанция «Смена».

Борис Леонидович Пастернак. Начальная пора. Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать пролетку за 6 гривен через благовест, через клик колес, перенестись туда, где ливень еще шумнее чернил и слез, где, как обугленные груши, с деревьев тысячи грачей сорвутся в лужи и обрушат сухую грусть над ночей. Под ней проталины чернеют, и ветер криками изрыт, и чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд.

Вокзал. Вокзал, несгораемый ящик, разлук моих, встреч и разлук, испытанный друг и указчик, начать не исчислить заслуг. Бывала вся жизнь моя в шарфе, лишь подан к посадке состав, и пышут намордники гарпий, парами глаза нам застлав. Бывало лишь рядом усядусь, и крышка приник и отник. Прощаешь, пора, моя радость, я спрыгну сейчас, проводни. Бывало раздвинется запад, в маневрах ненастий и шпал, и примется хлопьями цапать, чтоб под буфера не попал. И глохнет свисток повторенный, а издали вторит другой, и поезд метет по перронам глухой многогорбой пургой. И вот уже сумерком невтерпь, и вот уж за дымом во след срываются поле и ветер, о, быть бы и мне в их числе. Перы. Пью горечь тубероз, небес осенних горечь, и в них твоих измен горящую струю. Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ, рыдающей строфы сырую горечь пью. Исчадья мастерских, мы трезвости не терпим, надежному куску объявлена вражда. Тревожный ветер ночей тех здравиц виночерпьем, которым, может быть, не сбыться никогда. Наследственность и смерть за стольцы наших трапез, и тихою зарей верхи дерев горят, в сухарнице, как мышь, копается анапест, и Золушка, спеша, меняет свой наряд. Полы подметены, на скатерти ни крошки, как детский поцелуй, спокойно дышит стих. И Золушка бежит в одни удач на дрожках, а сдан последний грош и на своих двоих. Метель. В посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь ворожей да вьюги, ступала нога в бесноватой округе, где и то, как убитые, спят снега. Постой, в посаде, куда ни одна нога не ступала, лишь ворожей да вьюги ступала нога до окна, да хлестнулся обрывок шальной шли. Низги не видать, а ведь это посад, может быть, в городе, в Замоскворечье, в Замостье и прочее. В полночь забредший гость от меня отшатнулся назад. Послушай, в посаде, куда ни одна нога не ступала, одни душегубы, твой вестник, осиновый лист, он безгубый, безгласен, как призрак, белей полотна. Метался, стучался во все ворота, кругом озирался смерчом с мостовой. Не тот это город, и полночь не та, и ты заблудился, ее вестовой. Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста. В посаде, куда ни один двуногий, я тоже какой-то, я сбился с дороги. Не тот это город, и полночь не та. Я понял жизни цель и чту ту цель, как цель, и эта цель признать, что мне не в моготу мириться с тем, что есть апрель, что дни кузнечные мехи, и что растекся полосой от ели к ели, от ольхи к ольхе железной и косой, и жидкий, и в снега дорог, как уголь в пальцы кузнеца, с шипением впившийся поток зари без края и конца, что в берковеце церковный язык, что взят звонарь в весовщики, что от копели, от слезы и от поста болят виски. После дождя.
За окнами давка, толпится листва, и палое небо с дорог не подобрано, все стихло, но что это было сперва? Теперь разговор уж не тот, и по-доброму. Сначала все опрометью в разноряд, ввалилось в ограду деревья развенчивать и попранным парком из ливня под град, потом от сараев к террасе бревенчатой. Теперь не надышишься крепью густой, а то, что у тополя жилы полопались, так воздух садовый, как соды настой, шипучкой играет от горечи тополя. Со стекол балконных, как с бедер и спин озябших купальщиц ручьями испарина, сверкает клубники мороженый клин, и градинки стелются солью поваренной. Вот луч, покатясь с паутины, залег в крапиве, но, кажется, это ненадолго, и миг недалек, как его уголек, в кустах разожжется и выдует радугу. Из поэмы. Я тоже любил и дыхание, бессонницы ранней ранью, из парка спускалась во враг, и в потьмах выпархивала на архипелаг полян, утопавших в лохматом тумане, в полыни и мяти и перепелах. И тут тяжелел обожанье размах, хмелел, как крыло, обожженное дробью, и бухался в воздух, и падал в ознобе, и располагался росой на полях. А там и рассвет занимался до двух, несметного неба мигали богатства, но вот петухи начинали пугаться потемок и силились скрыть перепуг, но в глотках рвались холостые фугасы, и страх фистулой голосил от потуг, и гасли стажары, и как по заказу с лицом пучеглазого свечегаса показывался на опушке пастух. Я тоже любил, и она пока еще жива может статься. Время пройдет, и что-то большое, как осень, однажды, не завтра, быть может, так позже когда-нибудь, зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись над чащей, над глупостью луж, изнывающих по жабье от жажды, над заячьей дрожью лужаек с ушами, ушитых в рогожу листвы прошлогодней, над шумом, похожим на ложный прибой прожитого. Я тоже любил, и я знаю, как мокрые пожни от века положены году в подножье, так каждому сердцу кладется любовью знобящая новость миров в изголовье. Я тоже любил, и она жива еще. Все так же, катясь в ту начальную рань, стоят времена, исчезая за краешком, мгновенье все так же тонка эта грань, по-прежнему давнее кажется давешним, по-прежнему схлынувшись с лиц очевидцев, безумствует быль, притворяясь незнающей, что больше она уж у нас не жилится, и мыслим о это, так значит, и впрямь всю жизнь удаляется, а не длится любовь, удивление мгновенная дань.

Из книги «Сестра моя жизнь». Не время ли птицам петь? Про эти стихи. На тротуарах из толку, стеклом и солнцем пополам, зимой открою потолку и дам читать сырым углам, задекламирует чердак с поклоном рамам и зиме, карнизом прянет чехарда, чудачеств, бедствий и замет. Буран не месяц будет месть, концы начало заметет. Внезапно вспомню, солнце есть, увижу свет давно не тот. Галчонком глянет Рождество, и разгулявшийся денек откроет много из того, что мне и милой невдомек. В кашне, ладонью заслонясь, сквозь фортку крикнуть детворе: «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе!» Кто тропку к двери протарил, к дыре, засыпанной крупой, пока я с Байроном курил, пока я пил с Эдгаром По, пока в Дарьял, как к другу вхож, как в ад, в Цейгаус и в Арсенал, я жизнь, как Лермонтова дрожь, как губы в вермут окунал. Сестра моя жизнь и сегодня в разливе расшиблась весенним дождем обо всех, но люди в брелоках высоко брюзгливы и вежливо жалят, как змеи во все. У старших на это свои есть резоны. Бесспорно, бесспорно, смешон твой резон, что в грозу лиловые глаза и газоны, и пахнет сырой резедой горизонт, что в мае, когда поездов расписание камышинской веткой читаешь в пути, оно грандиозней святого писания, хотя его сызново все перечти, что только закат озарит хуторянок толпою теснящихся на полотне, я слышу, что это не тот полустанок, и солнце, садясь, соболезнует мне. И в третий, плеснув, уплывает звоночек, сплошным извинением жалею, не здесь. Под шторку несет обгорающей ночью, и рушится степь со ступенек к звезде. Мигая, моргая, но спят где-то сладко, и фата морганы любимая спит. Тем часом, как сердце, плеща по площадкам, вагонными дверцами сыплет в степи. Плачущий сад ужасный, капнет и вслушается. Все он ли один на свете, мнет ветку в окне, как кружевце, или есть свидетель, но давится внятно от тягости, отеков земля ноздреватая, и слышно далеко, как в августе, полуночь в полях назревает. Ни звука и нет соглядатаев, в пустынности удостоверясь, берется за старое, скатывается по кровле за желоб и через. К губам поднесу и прислушаюсь. Все я ли один на свете, готовый на взрыв при случае? Или есть свидетель? Но тишь и листок не шелохнется, ни признака сги, кроме жутких глотков и плескания в шлепанцах, и вздохов и слез в промежутке. Не трогать, не трогать свежевыкрашен, душа не береглась, и память в пятнах икр, и щек, и рук, и губ, и глаз. Я больше всех удач и бед зато тебя любил, что пожелтелый белый свет с тобой белей белил. И мгла моя, мой друг, божуса, он станет как-нибудь белей, чем бред, чем абажур, чем белый бинт на лбу. Играла эту роль. Я забывал, что сам суфлер, что будешь петь и во второй, кто первый не совлек. Вдоль облаков шла лодка вдоль лугами кошенных кормов. Ты так играла эту роль, как лепят шлюз кормой. И не скорее на руле, касаткой об одном крыле. Ты так, ты лучше всех ролей.
играла эту.

никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой, только крыши снег, и кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит тыни, и опять завертит мной.

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых.

развлечение любимой, сложа весла. Лодка колотится в сонной груди, ивы нависли, целуют в ключицы, в локти выключены. О, погоди, это ведь может со всяким случиться, этим ведь в песне тешатся все. Это ведь значит пепел сиреневый, роскошь крашеной ромашки в росе, губы и губы на звезды выменивать. Это ведь значит обнять небосвод, руки сплести в круг Геракла громадного. Это ведь значит века напролет, ночи на щелканье славок проматывать. Звезды летом рассказали страшное, дали точный адрес. Отпирают, спрашивают, движутся, как в театре. Тишина, ты лучшая из всего, что слышал. Некоторых мучают, что летают мыши. Июльской ночью слободы чудно белокуры. Небо в бездне поводов, чтоб набедокурить. Блещут, дышат радостью, обдают сиянием на таком-то градусе и меридиане. Ветер розу пробует приподнять по просьбе губ, волос и обуви, подолов и прозвищ, газовые, жаркие, осыпают в гравий все, что им нашаркали, все, что наиграли.

занятие философии. Определение поэзии. Это круто налившийся свист. Это щелканье сдавленных льдинок. Это ночь, леденящая рист. Это двух соловьев поединок. Это сладкий заглохший горох. Это слезы вселенной в лопатках. Это с пультов и флейт Фигаро низвергается градом на грядку. Все, что ночи так важно сыскать на глубоких купальных доньях и звезду донести до садка на трепещущих мокрых ладонях. Площадь досок в воде духота. Небосвод завалился ольхою. Этим звездам к лицу б хохотать, а на вселенное место глухое. Песни в письмах, чтобы не скучало, Воробьевы горы. Грудь под поцелуи, как под рукомойник. Ведь ни век, ни сряду лето бьет ключом. Ведь ни ночь за ночью низкий рев гармоник. Подымаем с пыли, топчем и влечем. Я слыхал про старость, страшные прорицания. Рук звездам не вскинет ни один брун. Говорят, не веришь, на лугах лица нет, у прудов нет сердца, Бога нет в бору. Расколышь же душу, всю сегодня выпень. Это полдень мира, где глаза твои? Видишь, ввысь их мысли сбились в белый кипень дятлов, туч и шишек, жара и хвои. Здесь пресеклись рельсы городских трамваев. Дальше служат сосны, дальше им нельзя. Дальше воскресенье, ветки отрывая, разбежится просек по траве скользя. Просевая полдень, троицын день гулянья, просит роща верить, мир всегда таков. Так задуман чаще, так внушен поляне, так на нас, на ситцы, пролит с облаков. Елене. Я и непечатным словом не побрезговал бы, да на ком искать нам, не на ком и не с кого нам, разве просит арум у болота милостыни, ночи дышат даром тропиками гнилостными. Будешь, думал, чаял, ты с того утра виднеться, век в душе качаясь, лилиею праведница, лук дружил с замашкой, Фауста, что ли, Гамлет ли, обегала ромашкой, стебли по ногам летали или еле-еле, как сквозь сон овеивая жемчуг ожерелья на плече Офелиином ночью бредил хутор. Спать мешали перисты, тучи дождик кутал, ниву тихой переступью осторожных капель. Юность в счастье плавала, как в тихом детском храпе, наспанная наволока, думал, трое век ей, горьких губ изгиб целуя, были дивны веки, царственные гипсовые, милый мертвый фартук, и висок пульсирующий спит царица Спарты. Рано еще, сыро еще, горе не на шутку разыграло с навесели, одному с ним жутко. Сбесится, управится ли? Плач шепнула, гложет, жжет такую ж на щеку ей, пусть судьба положит, матерью ли, мачехой ли. Послесловие. Любимая, жуть, когда любит поэт, влюбляется Бог непрекаянный, и хаос опять выползает на свет, как во времена ископаемых. Глаза ему тонны туманов слезят, он заслан, он кажется мамонтом, он вышел из моды, он знает, нельзя, прошли времена и безграмотно.
Он видит, как свадьбы справляют вокруг, как спаивают, просыпаются, как общей лягушечью эти икру зовут, обредив ее паюсной, как жизнь, как жемчужную шутку в ато, умеют обнять табакеркою и мстят ему, может быть, только за то, что там, где кривят и коверкают, где лжет и кадит, ухмыляясь комфорт, и трутнями трутся и ползают, он вашу сестру, как вакханку самфор, подымет с земли и использует. И таянье андов вольет в поцелуй, и утро в степи под владычеством пылящихся звезд, когда ночь по селу белеющим бленьем тычется, и всем, чем дышалось оврагом века, всей тьмой ботанической ризницы, пахнет по тифозной тоске тюфика, и хаосом зарослей брызнется. Давай ронять слова, как сад, янтарь и цедру, рассеянно и щедро, едва, едва, едва. Не надо толковать, зачем так церемонно мареной и лимоном обрызнута листва. Кто иглы заслезил и хлынул через жерди на ноты катажерки, сквозь шлюзы жалюзи, кто коврик за дверьми рябиной иссурьмил рядном сквозных красивых трепещущих курсивов. Ты спросишь, кто велит, чтоб август был велик, кому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа, из дней экклезиаста не покидал поста за теской алебастра. Ты спросишь, кто велит, чтоб губы астр и далей сентябрьские страдали, чтоб мелкий лист ракит седых кариатит слетал на сырость плит осенних госпиталей. Ты спросишь, кто велит, всесильный бог детали, всесильный бог любви, Егайлов и Едвиг. Не знаю, решена ли загадка сги загробной, но жизнь, как тишина осенняя, подробна. Любить идти не смолкнул гром, топтать тоску, не знать ботинок, пугать ежей, платить добром за зло брусники с паутиной, пить светок, бьющих по лицу, лазурь с отскоку полосую, так это эхо и к концу с дороги сбиться в поцелуях, как с маршем бресть с репьем на всем, к закату знать, что солнце старше тех звезд и тех телех с овсом, той маргариты и корчмарши, терять язык, абонемент на бурю слез в глазах валькирий, и в жар всем небом онемев топить мочтовый лес в эфире, разлегшись с грязь в шипах, клочьми события лет, как шишки ели, шоссе, сошествие корчмы, светало, зябли, рыбу ели, и раз, сварясь запеть седой, я шел и пал без сил. Когда-то давился город лебедой, купавшийся в слезах солдаток, в тени безлунных длинных рик, в огнях баклак и бакалеин. Наверное, и он старик, и тоже следом околеет. Так пел я, пел и умирал, и умирал, и возвращался к ее рукам, как бумеранг, и сколько помнится, прощался. Послесловие. Нет, не я вам печаль причинил, я не стоил забвения родины. Это солнце горело на каплях чернил, как в кистях запыленной смородины, и в крови моих мыслей и писем завелась кошениль. Это пурпур червца от меня независим. Нет, не я вам печаль причинил.
Это вечер из пыли лепился и пышучи целовал вас задохшихся в охре пыльцой. Это тени вам щупали пульс, это вышедшие за плетень вы полям подставляли лицо и пылали, плывя по олифе калиток, полумраком, золою и маком залитых. Это круглое лето, горев в ярлыках, по прудам, как багаж солнцепеком заляпанных, сургучом опечатала грудь бурлака и сожгло ваши платья и шляпы. Это ваши ресницы слипались от яркости, это диск одичалый рога истесав, об ограды бодая скрушил палисад. Это запад карбункулом вам в волоса, залетев и гудя угасал в полчаса, осыпая багрянец с малины и бархатцев. Нет, не я, это вы, это ваша красота.

болезнь. Мне в сумерки, ты все пансионерка, все школьницы, зима, закат лесничим, в лесу часов лежу и жду, чтоб смерклося, и вот айда, аукаемся, кличем, а ночь, да это ж ад, дом ужасов, проведай ты, тебя сюда пригнала. Она твой шаг, твой брак, твое замужество, и тяжелей до знаний трибунала. Ты помнишь жизнь, ты помнишь стаи горлинок, летели хлопья грудью против гула, их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо, сладков на снег, их до панели гнуло. Перебегала ты, ведь он подсовывал ковром под нас салазки и кристаллы, ведь жизнь, как крой, до облака пунцового, пожаром вьюги озарясь хлестала. Движение помнишь, помнишь время, лавочниц, палатки, давку, за разменом денег, холодных звонких помнишь, помнишь давешних колоколов предпраздничных гуденье. Увы, любовь, да это надо высказать. Чем заменить тебя? Жирами, бромом, как конский глаз с подушек жаркий искоса, гляжу, страшась, бессонницы огромной. Мне в сумерки ты будто все с экзамена, все с выпуска, чижи, мигрень, учебник. Но по ночам, как просят пить, как пламенны, глаза ковсюль и пузырьков.

0: разрыв. О, ангел, залгавшийся, сразу б, и я б опоил тебя чистой печалью. Но так я не смею, но так зуб за зуб. О, скорбь, зараженная ложью в начале, о горе в проказе. О, ангел, залгавшийся, нет, не смертельно страдание, что сердце в экземе. Но что же ты душу болезнью нательной даришь на прощанье? Зачем же бесцельно целуешь, как капли дождя, и как время, смеясь, убиваешь за всех перед всеми? О, стыд ты в тягость мне, о, совесть, в этом раннем разрыве столько грез настойчивых еще. Когда бы человек, я был пустым собранием висков и губ, и глаз, ладоней, плеч и щек, тогда по свисту стров, по крику их, по знаку, по крепости тоски, по юности ее, я б уступил им всем, я б их повел в атаку, я б штурмовал тебя, позорище мое. От тебя все мысли отвлеку, ни в гостях, ни за вином, так на небе. У хозяев рядом по звонку отопрут кому-нибудь, когда-нибудь. Вырвусь к ним, к брецанию декабря, только дверь, и вот я, коридор один. Вы оттуда, что там говорят, что слыхать, какие сплетни в городе? Ошибается ли еще тоска, шепчет ли потом, казалось, вылитая, приготовясь футов 40, разлететься восклицанием, вы ли это, пощадят ли площади меня? Ах, когда бы вы знали, как тоскуется, когда вас раз 100 в течение дня на ходу на сходствах ловит улица. Помешай мне, попробуй, приди, покусись потушить этот приступ печали, гремящий сегодня, как ртуть, в пустоте Торричелли. Воспрети помешательство мне, о, приди, посягни, помешай мне шуметь о тебе, не стыдись, мы одни, отуши, горячей. Заплети этот ливень, как волны холодных локтей, и как лилии атласных и властных бессильем ладоней, отбивая ликованье на волю, лови их, ведь в бешеной этой лапте голошенье лесов, захлебнувшихся эхом охот в Каледоне, где как лань обеспамятив гнал Аталанту к поляне Актей, где любили бездонной лазурью свистевшей в ушах лошадей, целовались заливистым лаем погони и ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт и когтей. О, на волю, как те! Разочаровалась? Ты думала в мире нам расстаться за реквиемом лебединым, в расчете на горе зрачками расширенными, в слезах примеряла их непобедимость? На мессе псосводов посыпалась стенопись, потрясшись игрой на губах Себастьяна. Но с нынешней ночи во всем моя ненависть растянутость видит. И жаль, что хлыстанет. В потьмах моментально опомнясь, без медлящего раздумья решила, что все перепашет, что время, что самоубийство ей не для чего, что даже и это есть шаг черепаший. Мой друг, мой нежный, о, точь в точь, как ночью, в перелете с Бергена на полюс, валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух, клянусь, о, нежный мой, клянусь, я не неволюсь, когда я говорю тебе забудь, усни, мой друг, когда, как труп затертого до самых труп норвежца, в видении зим недвижущих заиндевелых мачт, ношусь в сполохах глаз твоих шутливым, спи, утешься, до свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь. Когда совсем как север вне последних поселений, украдкой от арктических и неусыпных льдин, полночным куполом полощущий глаза слепых тюленей, я говорю, не три их, спи, забудь, все вздор один. Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею налечь на борт и локоть завести за край тоски, за этот перешеек, сквозь столько верст прорытого прости. Сейчас там ночь, задушный твой затылок, и спать легли под царство плеч твоих, и тушат свет. Я б утром возвратил их, крыльцо б коснулось сонной ветвью их. Не хлопьями, руками крой, достанет, о, 10 пальцев муки с бороздой крещенских звезд, как знаков опоздания в пургу на север шедших поездов. Рояль дрожащий пену с губ оближет, тебя сорвет, подкосит этот бред. Ты скажешь, милый, нет, скричу я, нет, при музыке, но можно ли быть ближе, чем в полутьме аккорды, как дневник, меча в камин комплектами погодно. О, понимание дивное, кивни, кивни, и изумишься, ты свободна. Я не держу, иди, благотвори, ступай к другим, уже написан Вертер, а в наши дни и воздух пахнет смертью. Открыть окно, что жилы отворить.
1: Борис Леонидович Пастернак.

я их мог позабыть. Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодии, щебечут, свищут, а слова являются о третьем годе. Так начинают понимать, и в шуме пущенной турбины мерещится, что мать не мать, что ты не ты, что дом чужбина, что делать страшной красоте, присевшей на скамью сирени, когда и впрямь не красть детей. Так возникают подозрения, так зреют страхи, как он даст звезде превысит досяганье, когда он фауст, когда фантаст. Так начинаются цыгане, так открываются паря поверх плетней, где быть домам бы внезапный, как вздох моря. Так будут начинаться ямбы, так ночи летней ничком, упав вовсы с мольбой исполнся, грозят заре твоим зрачком. Так затевают ссоры с солнцем, так начинают жить стихом. Нескучный сад. Между прочим, все вы, чтицы, лгать охотницы, а лгать у оконницы учиться, вот и вся вам недолга. Тоже блещет, как баллада, дивной влагой, тоже льет.

Ты не осанка сладкоглазца, ты лето с местом в третьем классе, ты пригород, а не припев. Ты душная, как май ямская, шевардина ночной редут, где тучи стоны испускают и врозь по распуске идут. И в рельсовом витье двояса, предместье, а не перепев, ползут с вокзалов во свояси не с песней, а оторопев. Отростки ливня грязнут в гроздьях, и долго-долго до зари кропают с кровель свой окростих, пуская в рифму пузыри. Поэзия, когда под краном пустой, как цинк ведра, трюизм, то и тогда струя сохранна, тетрадь подставлена, струись. Стихи разных лет. Анне Ахматовой. Мне кажется, я подберу слова, похожие на вашу первозданность. Ошибусь, мне это трынь трава. Я все равно с ошибкой не расстанусь. Я слышу мокрых кровель говорок, торцовых плит заглохшие эклоги. Какой-то город, явный с первых строк, растет и отдается в каждом слоге. Кругом весна, но за город нельзя, еще строга заказчица скупая. Глаза шитьем за лампою слезя, горит заря, спины не разгибая. Вдыхая дали ладожскую гладь, спешит к воде, смиряя сил упадок. С таких гулянок ничего не взять, каналы пахнут затхлостью укладок. По ним ныряет, как пустой орех, горячий ветер и колышет веки, ветвей и звезд, и фонарей, и вверх, и с моста вдаль глядящий белошвейки. Бывает, глаз по-разному остер, по-разному бывает образ точен, но самой страшной крепости раствор — ночная даль под взглядом белой ночи. Таким я вижу облик ваш и взгляд. Он мне внушен не тем столбом из соли, которым вы 5 лет тому назад испуг оглядки к рифме прикололи, но исходив из ваших первых книг, где крепли прозы пристальной крупицы, он и во всех, как искр-проводник, события былью заставляет биться. Мерхольдом. Желоба коридоров иссякли, гул отхлынул, исплыл и заглох. У окна, опоздавших к спектаклю, вяжет вьюга из хлопьев чулок. Рытым ходом за сценой залягте, я обуглюсь у всех на виду, как дурак, я зайду к вам в антракте и смешаюсь, и слов не найду. Я увижу деревья и крыши, вихрем кинутся мушки во тьму. По замашкам зимы за мухорышки я игру в кошки-мышки пойму. Я скажу, что от этих ужимок еле цел я остался внизу, что пакет развязался и вымок, и что я вам другой привезу, что от чувств на земле нет отбою, что в руках моих плеск из фойе, что из этих признаний любое вам обоим, а лучшее ей. Я люблю ваш нескладный развалец, жадный проседи в сбитую прядь. Если даже вы в это выигрались, ваша правда, так надо играть. Так играл пред землей молодою одаренный один режиссер, что носился, как дух над водою, и ребро сокрушенное тер. И, протискавшись в мир из-за дисков, наобум размещенных светил за дрожащую руку артистку на дебют роковой выводил. Той же пьесою неповторимой, точно запахом краски дыша, вы всего себя стерли для грима. Имя этому гриму — душа. Другу. Или я не знаю, что в потемке тычес вовек не вышла б к свету темнота, и я

рот, и счастье сотен тысяч, не ближе мне пустого счастья ста. И разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудною клеткой и с тем, что всякой косности косней? Напрасно в дни Великого Совета, где высшей страсти отданы места, оставлена вакансия поэта. Она опасна, если не пуста. Памяти Марины Цветаевой. Хмуро тянется день непогожий, безутешно струятся ручьи по крыльцу перед дверью прихожей и в открытые окна мои. За оградою вдоль по дороге затопляет общественный сад, развалившись, как звери в берлоге, облака в беспорядке лежат. Мне в ненастье мерещится книга о земле и ее красоте. Я рисую лесную шишигу для тебя на заглавном листе. Ах, Марина, давно уже время, да и труд не такой уж ахти. Твой заброшенный прах в реквиеме из Елабуги перенести. Торжество твоего переноса я задумывал в прошлом году над снегами пустынного плеса, где зимуют баркасы во льду. Мне так же трудно до сих пор вообразить тебя умершей, как с Капидомкой миллионершей средь голодающих сестер. Что сделать мне тебе в угоду? Дай как-нибудь об этом весть. В молчанье твоего ухода упрек невысказанный есть. Всегда загадочны утраты. В бесплодных розысках в ответ я мучаюсь без результата. У смерти очертаний нет. Тут все полуслова и тени, обмолвки и самообман. И только верой в воскресенье какой-то указатель дан. Зима, как пышные поминки, наружу выйти из жилья, прибавить к сумеркам коринки, облить вином вот и кутья. Пред домом яблоня в сугробе и город в снежной пелене, твое огромное надгробие, как целый год казалось мне. Лицом повернутое к Богу, ты тянешься к нему с земли, как в дни, когда тебе итога еще на ней не подвели.

Из книги «Второе рождение». Смерть поэта. Не верили, считали бредни, но узнавали от двоих, троих, от всех, равнялись в строку остановившегося срока, дома чиновниц и купчих, дворы, деревья, и на них грачи в чаду от солнца пека, разгоряченно на грачих, кричавшие, чтоб дуры впредь не совались в грех, да будь он лих. Лишь был на лицах влажный сдвиг, как в складках порванного бредня. Был день, безвредней десятка прежних дней твоих. Толпились, выстроясь в передней, как выстрел выстроил бы их. Ты спал, послав постель на сплетни, спал и, оттрепетав, был тих. Красивый, 22-летний, как предсказал твой тетраптих. Ты спал, прижав к подушке щеку, спал со всех ног, со всех лодыг, врезаясь вновь и вновь с наскоку в разряд преданий молодых. Ты в них врезался тем заметней, что их одним прыжком достиг. Твой выстрел был подобен Этне в предгорье трусов и трусих. Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасно безизвилен, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весною слышен шорох снов и шелест новостей и истин. Ты из семьи таких основ, твой смысл, как воздух, бескорыстен. Легко проснуться и прозреть, словесный ссор из сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость. Все снег да снег, терпи и точка, скорее уж право в дождь прошел, и горькой тополевой почкой подруге сдобрил скромный стол. Зубровкой сумрак бы закапал, укропу к супу б накрошил, бокалы грохотом вокабул латынью ливня оглушил. Тупицу б двинул по затылку, мы в ту пору б оглохли, но откупорили б, как бутылку, заплесневелое окно. И гам ворвался б, ливень заслан, к чертям, куда макар телят, не ганивал и солнце маслом асфальтов залило салат. И вскачь за громом, за четверкой Ильи Пророка под струи, мои телячьи бы восторги, телячьи бы нежности твои. О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют. От шуток с этой подоплекой я подказался наотрез. Начало было так далеко, так робок первый интерес, но старость — это Рим, который взамен турусов и колес не читки требует с актера, а полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба, и тут кончается искусство, и дышит почва и судьба. Из «Доктора Живаго». Не плачь, не морщ опухших губ, не собирай их в складки, разбередишь присохший струп весенней лихорадки. Сними ладонь с моей груди, мы провода потоком, друг другу вновь того гляди, нас бросят ненароком. Пройдут года, ты вступишь в брак,
забудешь неустройство. Быть женщиной — великий шаг, сводить с ума — геройство. А я пред чудом женских рук, спины и плеч, и шеи, и так с привязанностью слуг весь век благоговею. Но как не сковывает ночь меня кольцом тоскливым, сильней на свете тяга прочь, и манит страсть к разрывам. Хмель. Под ракитой, обвитой плющом, от ненастья мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, вкруг тебя мои руки обвиты. Я ошибся, кусты этих чащ не плющом перевиты, а хмелем. Ну так лучше давай этот плащ в ширину под собою расстелим. Осень. Я дал разъехаться домашним. Все близкие давно в разброде, и одиночеством всегдашним полно все в сердце и природе. И вот я здесь с тобой в сторожке, в лесу безлюдно и пустынно, как в песне стежки и дорожки позаросли наполовину. Теперь на нас одних с печалью глядят бревенчатые стены. Мы брать преград не обещали, мы будем гибнуть откровенно. Мы сядем в час и встанем в третьем, я с книгою, ты с вышиванием, и на рассвете не заметим, как целоваться перестанем. Еще пышней и бесшабашней шумите, осыпайтесь листья, и чашу горечи вчерашней сегодняшней тоской превысьте. Привязанность, влечение, прелесть, рассеемся в сентябрьском шуме, заройся вся в осенний шелест, замри или ополоумий. Ты так же сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятья в халате с шелковую кистью. Ты благо гибельного шага, когда житье тошней недуга, а корень красоты — отвага. И это тянет нас друг к другу. Зимняя ночь. Мело-мело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела. Как летом роем мошкара летит на пламя, слетались хлопья со двора, как оконной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени, скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенья. И падали два башмачка со стуком на пол, и воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в снежной мгле, седой и белой. Свеча горела на столе, свеча горела. На свечку дуло из угла, и жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно. Мело весь месяц в феврале, и то и дело, свеча горела на столе, свеча горела.

Гул затих. Я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямо, и играть согласен эту роль. Но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти.

стихотворение о Нобелевской премии. Я пропал, как зверь в загоне. Где-то воля, люди, свет, а за мною шум погони. Мне наружу ходу нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что ж посмел я намаракать, пакостник я и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей. Все тесней кольцо облавы, и другому я виной. Нет руки со мною правой, друга сердца нет со мной. Я б хотел с петлей у горла в час, когда так смерть близка, чтобы слезы мне утерла правая моя рука. Из книги «Когда разгуляется». Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины. Все время схватывая нить судеб, событий, жить, думать, чувствовать, любить, совершать открытия. О, если бы я только мог, хотя отчасти я написал бы 8 строк о свойствах страсти, о беззакониях, о грехах, бегах, погонях, нечаянностях в попыхах, локтях, ладонях. Я вывел бы ее закон, ее начало, и повторял ее имен, инициалы. Я б разбивал стихи, как сад. Всей дрожью жилок цвели бы липы в них подряд, гуськом в затылок. В стихи б я внес дыхание роз, дыхание мяты, луга, осоку, сенокос, грозы, раскаты. Так некогда Шопен вложил живое чудо фольварков, парков, рощ, могил в свои этюды. Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука. Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях. И окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за 5-5, но пораженья от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца.

снег идет. Снег идет, снег идет. К белым звездочкам в буране тянутся цветы герани, законный переплет. Снег идет, и все в смятении, все опускается в полет. Черные лестницы, ступени, перекрестка, поворот. Снег идет, словно падают не хлопья, а в заплатанном салопе сходит на земь небосвод. Словно с видом чудака с верхней лестничной площадки, крадучись, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Снег идет густой-густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой. Может быть, проходит время, может быть, за годом год, следует, как снег идет, или как слова в поэме. Снег идет, снег идет, снег идет, и все в смятенье. Убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот.

смотришь там иной год. Снег идет густой, густой, в ногу с ним.

Единственные дни. На протяжении многих зим я помню дни солнцеворота, и каждый был неповторим, и повторялся вновь без счета, и целая их череда составила смало-помалу тех дней единственных, когда нам кажется, что время стало. Я помню их наперечет. Зима подходит к середине, дороги мокнут, с крыш течет, и солнце греется на льдине, и любящие, как во сне, друг к другу тянутся поспешней, и на деревьях в вышине потеют от тепла скворечни, и полусонным стрелкам лень ворочаться на циферблате, и дольше века длится день, и не кончается объятье.

восход молодой и счастливый, как витязь на красном коне, объехал луга все и нивы и скрылся в лесной стороне. И свет, как река золотая, в сердца людям хлынул с высот. Колосья, надежда людская, в свой звездный рванулась полет. Живи, громко птицы щебечут, живи, повторяют цветы, живи, звон пчелиный навстречу, живи, верь в любовь и мечты. Поет Родриго Фоминс, Раймонд Паулс, стихи Яниса Петерса, как в старинной песне.

0: ты убегаешь, все, ты убегаешь. Скользнет, исчезнет голубая тень, и каждый день ты словно погибаешь, и возникаешь снова каждый день. А мне дано искать тебя по свету, почти поймать и упустить опять, и след терять, и вновь идти по следу, отчаиваться, задыхаться, гнать. Пусть сердце разрывается на части, клокочет воздух в легких на бегу, но если я скажу, что нету счастья, не верьте мне, с досадой я солгу. Нашу программу завершает Лариса Долина. «Затяжной прыжок» – песня Валерия Севастьянова на стихи Алексея Ремицана.
1: Между страхом бездны и надеждой

старым вербам перед рассветом молодые приснили сны, будто праздник воды и света начинается у весны. И для них наступили сроки, зацвести подошла пора. По стволам побежали соки, смуглым глянцем блестит кора. Нацепили они сережки, самый праздничный свой наряд, и на улице вдоль дорожки, как молоденькие, стоят. И меня захватила эта соблазнительная игра. Показалось, от ласки света с плеч свалилась годов гора. «Была весна» — песня Владимира Рубашевского, стихи Ильи Резника. Поет Лариса Долина.

закончилась музыкальная программа «После полуночи». Мы прощаемся с вами, друзья. Желаем вам всего доброго. Как всегда, ждем ваших писем. До новых встреч. Вел передачу Михаил Державин.

0: живут. Это бывало раньше. Шагу нельзя было шагнуть, чтобы не дать или не взять. А теперь характер у людей сильно переменился. К лучшему. Взяток теперь действительно не берут. Вот давеча отправляли мы груз с товарной станции. Вот стоим мы на вокзале и видим такую картину в духе Рафаэлли. Будка для приема груза. Очередь, конечно. Десятичные метрические весы. За ними весовщик. И весовщик такой, знаете, в высшей степени благородный служащий. Он прикладывает гирки, приклеивает ярлыки, надписывает, взвешивает, дает объяснение. Только и слышен его симпатичный голос. 40, 50, 120, становьте, снимайте, убирайте. Не становись сюда, балда, становись на эту сторону. Такая, знаете, приятная картина труда и быстрых темпов. Только вдруг мы замечаем, что при всей красоте своей работы весовщик слишком требовательный законник. Слишком он соблюдает интересы граждан и государства. Но не у каждого, но через одного человека он отказывается принимать груз. Как у кого расхлябанная тара, он ее не берет. Хотя по лицу видать, что сочувствует. Которые с расхлябанной тарой страдают, переживают. Весовщик им говорит: за место того, чтобы переживать, укрепите вашу тару. Тут где-то шляется человек с гвоздями. Пусть он вгонит вам пару гвоздей. Пусть он подтянет проволокой. Потом подходите без очереди, я приму. Мы смотрим. Точно. За будкой ходит человек с клещами и молотком. Он трудится в поте лица и укрепляет желающим их слабую тару. И те, которым отказали, предлагают ему свою дружбу и деньги за место этого. Вот доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый в очках. Он не интеллигент, но близорукий. У него, видать, трахома на глазах. Вот он надел очки, чтоб его было хуже видать. А может быть, он служит на оптическом заводе, и там всем раздают очки бесплатно. Вот он становит свои 6 ящиков на десятичные метрические весы. Весовщик говорит: тара слабовата, снимайте, не подойдет. От этих его слов, которые в очках, совершенно упадает духом. Но перед тем, как совершенно упасть духом, набрасывается на весовщика и орет: что ты со мной делаешь, куда я сунусь? Где возьму подводу, где возьму 100 рублей, чтобы везти их обратно. Ящики не мои, ящики государственные, с оптического завода. Весовщик говорит: а мне какое дело? И делает ему ручкой. Тут по слабости своего зрения принимает этот жест за что-то другое. Он что-то мнется, что-то краснеет, что-то припоминает давно забытое. Шарит по карманам и выуживает оттуда 5 рублей. Все рублями. И протягивает их весовщику. Ну, при виде денег весовщик буквально багровеет. Он говорит: это что значит? Говорит. Это как понять, говорит, не хочешь ли ты мне, очкастая корова, взять куда-нибудь? Тот говорит: нет. Нет, говорит. Я достал деньги просто так. Я хотел, чтобы вы их
1: поддержали...

покуда я буду снимать ящики с весов, он совершенно уже теряется, плетет сущий вздор и, видать, готов, чтобы его морально уничтожали словами. Весовщик говорит: «Убирайте ваши ящики, они мне душу холодят». Но поскольку ящики государственные, с оптического завода, обратитесь до того рабочего, пущаю вам их укрепить, потом подходите без очереди, я приму. А что касается до денег, Бога благодарите, что у меня нет времени с вами вожаться. Но, несмотря на это, он зовет еще одного служащего и говорит: «Вы знаете, мне сейчас хотели взятку дать. Вы представляете, какая нелепость? А я жалею, что я для виду не взял денег, чтобы потом было легче доказывать». Этот новый служащий говорит: «Да, да, говорит, жаль, что не взяли. Надо было взять. Надо было историю развернуть, чтобы у них не было в голове мысли, что у нас рыло в пуху». Который в очках, совершенно сопревший, возится в углу со своими ящиками. Их ему приводят в христианский вид и волокут обратно на весы. Тогда мне начинает казаться, что у меня тоже слабая тара, и покуда не пришла моя очередь, я иду к рабочему и прошу его укрепить мою сомнительную тару. Он с меня спрашивает 8 рублей. Я говорю: «Вы что, обалдели? За 3 гвоздя 8 рублей. Рабочий говорит: «Понимаете, я бы вам сделал дешевле, но войдите в мое пиковое положение. Мне надо делиться вон с тем крокодилом». И тут до меня начинает доходить вся эта хитрая механика. Я говорю: «Вы что, делитесь с весовщиком?» Рабочий смущается, что наплел лишнего, чего-то бормочет насчет дороговизны жизни, маленького оклада жалования, делает мне большую скидку, приступает к работе. Подходит моя очередь. Я становлю свой ящик на 10-ичные метрические весы, любуюсь крепкой тарой. Весовщик говорит: «Тара слабовата, снимайте, не подойдет». Я говорю: «Как? Мне ее только что укрепляли. Вон тот с клещами укреплял». Весовщик говорит: «Что пардон, то пардон. Ваша тара сейчас крепкая, но была она слабая. А мне это завсегда видно. А сейчас крепкая. Что пардон, то пардон». Он берет ящик, выписывает квитанцию. Я плачу деньги, беру квитанцию, кладу в карман, иду домой и думаю по дороге о человеческой хитрости, о том, с каким трудом оставляют люди свои насиженные позиции. Что пардон, то пардон. Товарищи!

0: чувство собственного достоинства. Вот загадочный инструмент. Созидается он столетиями, а утрачивается в момент. Под бомбежку ли, под гармошку ли, под веселую болтовню сокрушается, иссушается, разрушается на корню. Чувство собственного достоинства — вот загадочная стезя, на которой разбиться запросто, но с которой свернуть нельзя, потому что без промедления вдохновенный, сильный, живой раствориться, в прах превратиться человеческий образ твой. Чувство собственного достоинства — это просто портрет любви. Я люблю вас, мои товарищи, боль и нежность в моей крови. Чтоб там зло и тьма не пророчили, кроме этого ничего не придумало человечество для спасения своего.
1: Булат Окуджава приезжал в Лондон в качестве члена жюри Букеровского литературного конкурса. Эта передача сложилась из разговоров с ним на лондонских улицах. Разговоры были в основном о Москве, о переменах, происходящих в России. Ведь любой отъезд из дому дает возможность взглянуть на свою жизнь со стороны. Но начались они с лондонских впечатлений, с попыток определить, на что похож город Лондон.
2: Судя по всему, мне показалось, что если Париж — это музей, то Лондон — это жилье. Лондон — это жилье. В нем есть очень много тепла и человечности какой-то.
3: Мне вот кажется, что мы, когда куда ни приезжаем, всегда сравниваем либо с Москвой, либо с Ленинградом.
2: Нет, я не могу сравнивать с Москвой, ни с Ленинградом. Ленинград — прекрасный город, по-своему, но он холодный город. Холодный, величественный. В Лондоне нет этого величия. Вот есть что-то такое очень человеческое, хотя город громадный, разноликий совершенно. Ну вот, вот какая-то странная особенность его, вот это свое величие, маскировать обыкновенное, теплое, такое добротное место проживания.
3: Мне всегда кажется, что он именно такой вот своей нелепостью, как бы таким, что вот люди живут, строили как-то так, как муравейник, что это все-таки он на Москву больше похож.
2: В этом смысле, да, конечно. Москва более хаотичная, и Москва по характеру мне милее, конечно, чем Ленинград, чем Петербург, потому что Петербург был официальной столицей, и это наложило свой отпечаток. И это в генах, это остается и сейчас больше. А Москва всегда была безалаберная, шумная, хлебосольная, хамская. Все это было в ней, конечно, перемешано.
3: Ну, если мы заговорили про Москву, можно я тогда сразу спрошу, какие изменения? Вот сейчас все-таки она изменилась очень сильно. Вот вы ощущаете...
2: Москва не сейчас изменилась. Москва менялась в течение десятилетий. Очень резко менялась, приспосабливалась под режим. Потом стала столицей, и это тоже накладывало свой отпечаток. А потом появилась масса такой, ну, большевистской безвкусицы, понимаете, это уже от низкого уровня культуры, и в строительстве, и в отношении к людям, и во всем этом, конечно.
3: А у вас нет ощущения, что сейчас все-таки жизнь переломилась, вот, что произошел слом?
2: Нет, я очень счастливый человек в связи с тем, что произошло и происходит. Хотя я очень удручен пониманием того, что это все надолго, и выход очень нелегкий, непростой. И я удручен жизнью многих людей, и всей этой ситуации трагической. Вот. Но я счастлив, что наконец-то это рухнуло, и мы поступили в первый класс нормальной человеческой школы. Нам еще долго учиться. Нужно приспособиться, нужно выработать новые стереотипы какие-то, надо привыкнуть к этому всему. Это очень сложно. Это очень сложно. Быть сложным. Быть сложным. Ну что же теперь? Резко. Все будет. Смена происходит, но очень постепенная и незаметная. А тут произошло внезапно. Как ком снежный. Да, вот это и вызывает тяжелое состояние у людей, удрученности. Но у меня этого нет такой степени. Я вчера только узнал, как звонить в Москве по автомату. Я боялся, я несколько раз, мне нужно было позвонить, Я подъезжал к автомату, потом вспоминал, что новые обстоятельства. Я не знал, что туда надо бросать. А спрашивать мне было неудобно. Понимаете, я старый москвич, спрашиваю у прохожих, как мне пользоваться автоматом. Вот я сейчас узнал. Ну, вот, видите.
3: Чтобы звонить за границу?
2: Нет, чтобы в городе мне нужно было жене позвонить с какого-то угла. Я не мог никак это...
4: Я выселил с Арбата арбатских эмигрантов.

0: Обжитые края, все всматриваешь, всматриваешь, всматриваешь я, и в те когда-то мною обжитые края, все всматриваешь, всматриваешь.
1: А в каком, кажется, люди меняются?
2: Конечно, люди меняются под давлением обстоятельств. Они вынуждены меняться, приспосабливаться. Я думаю, что это единственное условие, которое позволит нам спастись. Жизнь заставит нас. Жизнь заставит. Конечно, с трудом, там, с муками, все это заставит. Но если говорить о каких-то приобретениях, ну вот я недавно рассказывал своему приятелю, который очень интересовался нашей жизнью, я так сразу не мог вспомнить никаких конкретных примеров, но вот я вдруг вспомнил, что в начале, когда началась перестройка, появилась, это возникла эта свобода, так сказать, да, и появилось очень много частных издательств. Во главе этих издательств стояли дельцы. Люди, совершенно не искушенные в литературе, абсолютно. Но они почувствовали, что это доходно. И они стали зарабатывать. И они стали выпускать секс-литературу, детективы в большом количестве, всякую чушь. И заполонили рынок. И мы были в ужасе. А вот теперь, последний год, мы вдруг замечаем, как постепенно возникают небольшие частные издательства, которыми руководят интеллигенты. Они уже не рвачи. Они зарабатывают, конечно, но не в такой степени. Это не главная цель. Они заботятся о капитале моральном. Вот, они выпускают интересные книги. Читатели находятся, в общем, на эти книги. Вот, это очень приятно. Я знаю, что я не доживу до идеальных дней. Но мне важна тенденция, понимаете? Вот я чувствую, ощущаю эту тенденцию. И для меня это праздник уже.
1: А новые люди, так сказать, появляющиеся, вас не пугают?
2: А, меня пугают, как и раньше пугали определенного типа люди. И они и сейчас появляются, и раньше появлялись. Сейчас они заметнее просто, обстоятельства переменились. Но появляется и много очень замечательных людей. Замечательно, особенно молодые люди, которые... Ну, часть молодых людей, которые... Вот я все время думаю о судьбе своего сына. Значит, он сейчас композитор. Он был такой маленький сынок, домашний, инфант ужасный, опекаемый. И я ужасно боялся за него. Но когда началась перестройка и все это, я запутался и ничего не понимаю. Он моментально все понял, вошел в эту новую жизнь, счастлив. И сейчас я чувствую в нем старшего, который меня учит и помогает мне жить. Понимаете?
0: Я вновь повстречался с надеждой. Приятная встреча. Она...

0: хорошо. А вот другие владельцы, я так
1: скажу. А есть и другие, как и раньше были тоже и другие, которые бросились в торговлю, плюнули на духовную жизнь, да?
2: Были всегда.
0: Ну, а вот такие, это вот сейчас будет такой провокационный,
1: да,
0: вопрос.
1: Пожалуйста.
0: Вот такие молодые люди, скажем, типа Голковского. Вот это,
1: ну,
0: как
1: нет,
0: бы, среди,
1: ну,
0: не среди торгашей, а среди интеллигентных.
1: Нет, Голковский человек талантливый, но страдающий комплексом неполноценности, очень сильным. Я думаю, что это даже болезненное что-то в нем. И самая большая беда заключается, что он, несмотря на свою образованность и на все это, он тоже продукт этого общества, и он тоже человек с не очень высокой культурой, как все общество. И поэтому решать свои противоречия с обществом он не может в нормальном цивилизованном плане. Он обязательно экстремистски решается все это. Я думаю, что это пройдет со временем. Отцы и дети были всегда, и борьба между ними шла всегда. Это же не изобретение нового поколения. Но просто на другом уровне велось. Я помню, когда я входил в литературу, и я вращался среди метров, так сказать. И среди них были люди мне очень симпатичные. Но как литераторы, много мне было в них, неинтересно уже. Но это не означало, что я должен их свергать и проклинать, там, и неистовствовать по этому. Никогда этого не было. Я не знаю, и Паустовский, с которым мы дружили, и Кирсанов, и многие другие достойные литераторы, несмотря на слабости свои, были людьми для нас. И все, мы спорили, но замечательно, и выпивали вместе, и дружили.
0: Ну вот у этих, так сказать, у новых...
1: Экстремизм очень сильный. Вот это вот.
0: Ну это почему это?
1: Почему? Очень просто. Потому что все открылось, все дозволено, и то, что было внутри, и сдерживалось какими-то, я не знаю, какими-то нормами, все вышло наружу. Палку убрали, и вот и натура вышла наружу. Вот и все. Я помню, как Голковский... Где-то, я сейчас уже не помню, где он кричал, что вот это Куджава, старый клоун, и другие там эти все старичьё, и пусть они уходят и уступают свои места, хватит. Я им сказал, что, ну, пожалуйста, я вам уступлю свое место, что вы будете с ним делать? А потом полно свободных мест, занимайте, в чем дело-то? А он начал жаловаться, что его не хотят печатать. Ну, мало ли, меня тоже не печатали, потом стали печатать постепенно, привыкли. Ну, а как же иначе-то?
0: Да,
1: Если у меня срабатывал когда-то комплекс неполноценности, я человек очень щепетильный и деликатный, я никогда не позволял себе выкрикивать это вслух. Понимаете, мне стыдно было. А это вот такая вот полная разлили малина. Вот это вот. Конечно, мне это неприятно, но я не могу сказать, что я... Вижу в них врагов каких-то. Нет, я сожалею просто. Вместо того, чтобы сидеть за письменным столом и делать, начинается драка.
0: Ну, это вот в каком-то смысле это все-таки знак времени.
1: Конечно, конечно. Вот это вот мы же Россия вообще никогда не имела института свободы. Не знала, что это такое. Ни институт свободы, ни институт демократии, ни уважение к личности, ни уважение к закону. Ничего этого не было. И вдруг все это пришло. Пожалуйста, вот, покажи себя. Вот и показали.

парке танка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая боль, а погибнем райская дорога. Живы мы, покуда фронтовая боль, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова на доске, а душа уже взлетела в роде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Спите себе, братцы.

0: Я вот думала, что когда была оттепель, скажем, все-таки она сопровождалась практически сразу таким литературным, общекультурным всплеском. Перестройка так не произошла.
1: Да, а вы знаете почему? Я вам скажу, потому что в те годы литература, поэзия в частности, была единственным средством выразить что-то новое, что было. Потому что газеты были на том же уровне, понимаете, все было на том же уровне. Только поэзия. И потому я вспоминаю эти гигантские вечера поэзии, но я не обольщался, я прекрасно знал, что в зале присутствует 300 истинных почитателей поэзии. А остальные все либо любопытные, либо желающие вдохнуть немножко свежего воздуха, либо ищущие каких-то рецептов от страдания. Вот, ну, когда бум кончился, остались опять эти 300 почитателей поэзии, а остальные все занялись своими делами. Вот и все. Так должно быть.
0: То есть вы не разделяете той точки зрения, что...
1: Погибла культура?
0: Что, ну, не то, что вы забота о хлебе, но...
1: Нет. Ну, сейчас, понимаете, Маша, сейчас такой период, у нас гражданская война идет. Ну, не в буквальном смысле, но в общем. А разве в годы гражданской войны, что, широко читали и издавали, что ли? Тоже нет.
0: Издавали?
1: Ну, Ахматову издавали тираж 300 экземпляров. Да. Это все было, но все равно такого не было, как сейчас. Понимаете? Но тогда было еще сложнее. Люди спасаются. Поэтому потом часть интеллигенции читающей живет скудно. Им трудно покупать дорогостоящие книги. Ну, в общем, вот это все. Когда стабилизируется как-то ситуация, выровняется, когда научимся многому, я думаю, что опять проснется эта потребность. А как же? Пока человеческое общество существует, не может ни культура умереть, ни литература умереть, ни искусство. Не может.

0: Вот вы сказали, что вы закончили книжку. Если вы попробуете.
1: Нет, это первая книга романа большого. Весь роман называется «Упраздненный театр». Да, это автобиографический роман обо мне, моей жизни. Но главное действие Чересу не Булат Акуджава. Я ему дал другое имя и пишу в третьем лице. И мне так легче над самим собой иронизировать, в общем.
0: У вас были ведь такие замечательные рассказы, там отдельные неудачи.
1: Это помимо романа, я пишу, помимо параллельно, я пишу автобиографические рассказы. Эти рассказы, ну, они не входят в роман, так сказать, эти эпизоды моей жизни. Они в роман не входят, но, в общем, они... Так что это двойное такое изображение своей жизни.
0: А почему? Вот чем оно отличается? Оно стилистически отличается? Или как-то от первого лица?
1: Нет, стилистически отличается, да. Потом там единая какая-то концепция. Это все-таки роман, это не мемуары.
0: А роман, вот вы говорите, это первая книжка, значит, вы собираетесь...
1: Да, я собираюсь писать дальше. Теперь вот я кончаю 37-м годом. А потом будет предвоенное время и война. А следующая книга будет «Послевоенное время. Университет и деревенское учительствование». А следующая книга будет «Возвращение в Москву». И на этом я кончу, я думаю, на 56-м году роман.
0: После 56-го года уже сколько?
1: Да, уже рассказы будут, как фотографические отдельные. Я так думаю пока, но я не знаю, я не люблю загадывать.
0: А исторические романы вы...
1: Исторические я давно уже не пишу. Я последний написал «Свидание с Бонапартом» в 82-м году. Уже 10 с лишним лет. Но я как-то охладел к истории. Но вот последнее время, недавно совсем, как-то я вдруг загорелся, и у меня появился замечательный сюжет. И я вот недавно, пользуясь перерывом между первой книгой и второй, решил написать небольшую историческую повесть. Тоже связанную со мной, и сюжет в сюжете. Смешную.
0: Смешную?
1: Да, смешную. Потому что все, что я вспоминаю о себе, всегда смешно.
0: Вот вы говорите, что песни вы не пишете, но стихи без песен вы вообще не
1: пишете? Пишу много. Стихи я просто пишу, я просто песни у меня не получаются. Мне надоела гитара. Ну, я и раньше ведь не все стихи напевал. Так, ну, из 20 стихотворений у меня одна песня получалась. И сейчас я продолжаю писать стихи. И прозу, стихи и прозу.
2: Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал. А может, это школьник меня нарисовал. Я ручками размахиваю, я ножками сучу. И победить рассчитываю, и уцелеть хочу. Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал. А может, просто вечером в кино я побывал. И не хватало оружия чужую жечь круша, и руки мои чистые, и праведная душа. А что-то мне не верится, что я не пал в бою, а может быть, подстрелены давно живу в раю, и кущи там, и рощи там, и кудри по плечам, а эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.
0: А почему называется «Упраздненный театр»?
1: Ну, театр, потому что наша жизнь – театр, а мы все в нем исполняем роли, удачные и неудачные. А упраздненный, потому что театры ведь умирают по прошествии определенного времени. То есть это не значит, что они закрываются. Публика ходит, афиши висят, спектакли ведут, но театр умер. Тот первоначальный театр, основанный, он прошел свой срок, выполнил свои задачи и умер. Он продолжает работать, все это, но уже он сделал свое дело. То же самое человеческая жизнь. То же самое. Я думаю так, что я свое предназначение литературное выполнил, сделал. Хорошо или плохо, не мне судить. Я продолжаю работать, я профессионал. Но главное, я совершил уже то, что я мог совершить.
0: Ну вот это ощущение конца театра, оно у вас связано с концом определенной эпохи, то вы выполнили свое предназначение, как бы вот вы считаете,
1: не только я. Главным образом это наше время, наш режим. Вот,
0: поколение?
1: Да, и поколение, и режима тоже. Он тоже упразднен. Понимаете?
0: То есть вы считаете, что это ваше поколение как бы дальше уже не...
1: Оно не главное. Оно сделало свое дело, оно продолжает делать, но оно уже совершило то, что оно могло совершить.
0: В какой момент, по-вашему, это произошло?
1: У меня это произошло приблизительно в начале перестройки. В 85-86 году.
0: Ну, видите, вот у вас была такая песенка про то, что вот, может быть, напрасно раскинул крыла, что делать надежда была.
1: Да.
0: Но это была все-таки надежда на изменения.
1: Да, конечно. Конечно.
0: И,
1: конечно. Но это просто моя деликатность не позволяет мне говорить, я не сомневаюсь в том, что все произошло. Нет, я человек деликатный, щепетильный. И поэтому я... Говорю, что может быть все наладится, может быть все изменилось. Я надеюсь на перемены. Я не категоричен.
0: Но и вам кажется, что вы уже в этом не принимаете участие?
1: А, не в той степени, как раньше, конечно.
0: Но все-таки вы же принимаете?
1: Я принимаю участие. А, конечно. Но сейчас уже другой театр. Другие роли.
0: А песни вы больше не пишете?
1: Нет, давно уже.
0: То есть вот тоже с тех же примерно?
1: Да, не получается. То есть я могу, конечно, что-то, но мне не хочется.
0: Примерно с того же времени, да?
1: Да.
0: Вот
1: последнюю песню я написал в 85-м году или 86-м.
0: И это было что?
1: Вот это самое.
0: Вот это самое.
2: На сретенке ночной надежды голос слышен.

0: что же делать, надежда была. Что же делать, надежда была.
1: Ну вот у вас когда-то была еще такая песня «Я выселен с Арбата, арбатские эмигранты».
2: Это раньше.
1: Чувство того, что вы живете в чужой стране.
2: Да, это все, это было у меня всегда, в общем-то. Это было у меня всегда, ну, в разной степени. В зависимости от времени, от обстоятельств, от осознания.
1: Но как вы думаете, вы бы могли на самом деле жить в чужой стране?
2: Нет, я не смог. Я давно езжу за границу и примеривался много раз, представлял себя оставшимся. Нет, я не могу. Я никого не осуждаю, и я, наоборот, завидую многим, кто вписывается и все это. Я не могу, может, потому что я действительно ленивый грузин, и у меня уже все сложилось. И заново все начинать, я не представляю, как это можно. Надо пальцем о палец ударить.
1: Ну, а вот, так сказать, другой пейзаж перед глазами. И...
2: Он не всегда интересен, он не всегда радует. И я так скроен, что я стараюсь наблюдать достоинства людей или стран, где я была. Хотя я вижу массу недостатков и слабостей, но меня больше всего привлекает достоинство и неведомые мне прелести.
1: То есть вам нравятся какие-то места, но вы никогда не думаете, вот я бы тут жил.
2: Нет. Даже если бы вдруг, ну, допустим, на меня бы свалилось колоссальное наследство дуриком, и я бы имел возможность купить себе прекрасный дом в Англии, в прекрасном месте, и мог бы жить припеваючи, ну, я бы приезжал сюда, может, на месяц, на два, но я не могу без нашей грязи, в которой я вскормлен, и без российской культуры, без общения со своими соотечественниками, без своих читателей, наконец. Это я не могу.
1: При всех переменах это все-таки все сохраняется для вас. Вот, и, ну, естественно, да, и читатели,
2: конечно,
1: и соотечественники.
2: Конечно.
1: То есть у вас нет ощущения, скажем, что все уехали? Все
2: нет. У меня бывает ощущение, что я живу в чужой стране. Ну, это так, чисто внешне. А в общем, конечно, я живу у себя и страдаю вместе с моими соотечественниками, и радуюсь с ними вместе, и переживаю. Я вообще не могу сказать, что я склонен к политике, но я современный человек, и я связан с политической жизнью общества, и не могу не интересоваться. Я знаю многих людей, которые совершенно отвернулись от прессы, от телевидения, они не хотят. Нет, я не могу так. Я слежу за всем, и радуюсь, и огорчаюсь.
3: Акуджава приезжал в Лондон еще до того, как трагедия, разворачивавшаяся в Грузии, достигла своего пика. Но ситуация уже и тогда была трагической и опасной. И когда мы сидели в маленьком кафе на Лестер-сквер, я спросила Булата Шаловича, что он об этом думает.
4: Мне очень трудно. Я недостаточно информирован. Я не берусь судить об этом, обо всем. Я-то думаю, что, в общем, это опять из той же оперы. Что палка исчезла, и эта пресловутая дружба народов развалилась, и все вышло в том виде, в каком она существовала, в глубине где-то, под спутником. К сожалению, ну, конечно, льется кровь, и гибнут дети, и женщины, и все это. Но тут, мне кажется, сдается мне, что большую роль, конечно, играет, тайную роль, но большую роль играет в этом интриги, политические интриги России, конечно. Конечно. Я не анализировал этого досконально, мне очень трудно говорить, но я это ощущаю.
1: Вы имеете в виду вот политические конфликты с Абхазией?
4: Да, соседи, да. Я уверен, что тут какую-то роль играет, существенную роль играет Россия.
3: То есть вы думаете, что Россия действует против независимости Грузии все-таки здесь?
4: Ну, началось с этого, видимо, потому что Россия не привыкла к этому просто. Она под всякими благовидными предлогами начала, в общем, бороться против независимости. А потом все это усугубилось, все это, а теперь уже честь мундира там. Значит, какая-то интрига политическая происходит, я не могу сказать точно. Потом я вам скажу, вы знаете, вот я наблюдал такую картину, поразительную совершенно. Вот идет самый разгар грузинско-осетинский конфликт, самый разгар. И льется кровь, и танки, и там и черт знает что. А мой приятель из Еревана, ученый, он должен быть часто в Москве в командировках, в институте. Раньше он летал самолетом, но вот с самолетами что-то стало трудно, а надо добираться. И там ему подсказали такой способ, он едет поездом до Тбилиси. В Тбилиси он садится на такси, несколько пассажиров садятся на такси, которые едут в Осетию. Они доезжают до границы Осетии. На границе с Осетией их ждет машина с осетинским шофером. Грузинский шофер и осетинский обнимаются и целуются. И пересаживают ему своих пассажиров. Понимаете? Вот. Пока политики там... все, а люди делают свое дело. Так что... Вот это все говорит о том, что, во-первых, это неестественная эта ситуация, искусственная. Вот. А раздуть так просто. Просто толпу ведь спровоцировать ничего не стоит. И это делают политики, провокаторы в своих личных интересах, не из любви к народу или к родине. Там, понимаете? Каждый хочет быть вождем. Вот и все. Так просто.

0: сегодня, вот говорите, что песни больше не пишутся, видимо, как-то к ним по-другому относятся.
1: Нет, нет, нет, нет, я прекрасно отношусь к песне. Я счастлив, когда люди поют, они стреляют. Вот, да. А лично я просто, может быть, в силу того, что я дилетант ужасно в музыке, особенно в гитаре, может быть, и это мне, в конце концов, однообразие возможностей моих мешает мне, заставило меня к этому относиться отрицательно. Потом возраст, потом мне трудно петь уже. И наконец, со всем этим я долгое время уже не пишу песен, а выступать, например, со старыми мне тоже уже неинтересно. Хотя публика принимает старых, но мне уже неинтересно.
0: Нет, ну вот все-таки у вас было, вы говорили, что хожу я здесь, не послушаю, она же вернулась вам.
1: Да,
0: и она больше не шевелится?
1: Иногда да, но я не развиваю этого. Я не развиваю силу вот этого, силу этого отношения. Вот, я не развиваю просто это. Раньше я бы ухватился и тут же, загорелся бы и тут же. А сейчас я вспыхиваю и гасну. Мне не хочется. Но где-то в глубине души я все время лелею надежду, что однажды я вспыхну так, что не погасну, и у меня появится что-то совсем новое. Что-то совсем новое. Конечно, это должно быть, это у любого должно быть. Всегда ожидание, наконец-то, самого главного.

0: А мы вчера сказали, что вот, у вас есть ощущение, что вы выполнили
1: предназначение. Ну, в основном, конечно, я не могу сказать, что абсолютно. Но у меня ощущение, что да, вот я в этом жанре то, что я мог, и то, что я должен был, я сказал. Хорошо или плохо, не мне судить.
0: А хочется еще сказать?
1: Хочется, конечно. Почему? Я же распален за всю жизнь, понимаете? Мне хочется.
0: А вы...
1: А надо уметь сдерживать себя.
0: А нужно? Нужно, да? Почему? Потому что иначе плохо получится?
1: Конечно. Только тогда, когда уже это начнет душить, тогда да.
0: А вы не хотите нам, если не песню, то стихи прочитать?
1: Да. Видите, стихи я плохо помню. Ну, может быть, 2-3 я помню. Но здесь очень шумно.
0: Здесь шумно, да. Ну что, можно тогда
1: там,
0: поудействовать, да?
1: Да, да, да, да. Там парочку стихотворений, которые я вспомню, я прочитаю.
0: Хорошо, спасибо.
2: Совесть, благородство и достоинство — вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь. Лик его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век. Может, и не станешь победителем, но зато умрешь как человек.

Памятник павшим воинам в Берлине. Не могу сказать, нравится он мне или нет. Когда я вспоминаю о нем или вижу его изображение, у меня возникает такое чувство, словно этот памятник я сделал сам. Это памятник мужеству, великой исторической миссии советского народа, его армии, задушившей самое страшное на земле – фашизм. А может быть и саму войну, но это покажет будущее. На тихих клумбах трептов парка, могил в торжественном покое, давно горят светло и ярко пионы, астры и левкои. И за судьбу земли спокоен, ее простор обозревая, стоит под солнцем русский воин, ребенка к сердцу прижимая. Он родом из Орла и Львятки, а вся земля его тревожит. Его в России ждут солдатки, а он с поста сойти не может. Да, это оставшееся на века в бронзе недемобилизованное поколение победителей осталось для людей земли, как надежда мира на земле, осталось для поджигателей войны, как напоминание о бесславном конце охотников до чужого. 15 лет прошло со дня победы. Мизерный срок для истории и в то же время громадный срок для нашего, наполненного небывалыми по своему размаху событиями стремительного века. Война, победа. Почему-то, когда я читаю или произношу эти слова, в моем воображении бушуют и буйствуют в каком-то яростном цветении заросли сирени и черемухи. И этот запах жизни и весны перемешивается в сознании с едким запахом тротила и пороха. И все-таки это можно объяснить. После финской войны я служил у черта на куличках от родины за 39 земель на полуострове Ханка. Я служил во взводе разведки полковой батареи. Была весна 41-го года, буйная и веселая. Стояли белые ночи. Чистейшее сонное море лениво ворочалось в прибрежных валунах. Мы, как и все солдаты земли, мечтали о доме. Мечтали об учебе, о работе, о милых тайнах любви. Чего греха таить? Нам очень хотелось поскорее закончить службу и вернуться домой. Мы сделали на шесте палатки, в которой жили 90 зарубок, 90 дней до окончания службы. Каждый вечер после вечерней поверки мы торжественно превращали очередную зарубку в крест. Еще один день службы, еще на один день ближе дом, семья. Оставалось всего 40 зарубок. Каждый из нас, поднятый по боевой тревоге в трагическую ночь июня, понял, что эта тревога не учебная, что она надолго, что надо будет делать другие зарубки и ставить другие кресты. Началась война. Наш гарнизон стоял в дачной местности, и от первых снарядов легкие тесовые домики разлетались и вспыхивали, как спичечные коробки. Цветущая сирень корчилась и горела. Милый запах цветущей земли отдавал сладковато-приторным запахом тления. На командном пункте нашей батареи в пустой снарядной гильзе на столике капитана стояла ветка сирени, живая, нетронутая огнем. Она нашла себе защиту в скупом солдатском уюте, временном и ненадежном. Казалось, сама земля всеми силами своими протестовала против смерти. Мы понимали это и шли на смерть во имя этой жизни, утверждая смертью своей право любви и песни, право человеческого разума.
Из шеста с зарубками и крестами командир батареи сделал себе палку. Командир батареи погиб под Ленинградом, и палка его осталась где-то в снегах Пулково. Но в наших сердцах, в сердцах самого советского народа, эти зарубки и кресты остались навсегда. Они не подвластны времени. Мины взрываются после войны. Об этом знают не только саперы. Всю войну, всю блокаду я был в Ленинграде. Я был свидетелем мужества, небывалого досель, упрямства человеческого характера, наступившего на горло самому страданию. Я видел голод и холод, и единственное желание людей последним усилием воли сделать свой последний шаг вперед к

Вечных на всю жизнь детей. Каждый стук костыля тротуар отдается в нашем сознании, как взрыв гранаты. Этим детям уже ничем не поможешь. Эти мины не обезвредишь. Они будут долго рваться, заставляя нас думать о бдительности, держать ухо востро. Мы дошли до Берлина. Мы штыками написали свои имена на прокопченных стенах Рейхстага, утверждая мир в мире без государственных чернил своими солдатскими подписями. Ветер нашего мужества развеял запах тления и тротила и вернул сирени запах сирени. Победа! Она пахнет порохом и кровью. Мы хотим, чтобы она пахла только сиренью и черемухой. Мы говорим это всему миру, потому что за нашей спиной стоит правда, разум и сила. Мы восстановили города. Мы пригласили радость за наши столы, на которых есть хлеб, взращенный нами и для себя, и для друзей, и для всех, кто хочет мира. Этого хлеба хватит. Никита Сергеевич Хрущев от души самого советского народа сказал для всего мира простые и откровенные слова о том, что мы хотим мира, что с войной надо покончить раз и навсегда, что это единственный выход, других путей нет. Советский народ одобрил решение правительства о сокращении армии на 1/3. Это уже не слова, а дело, достойное подражание для всех правительств. Мы строим свой мир, свое счастье, и мы не хотим, чтоб нам мешали. Мы заглядываем в космос, перед нами открывают тайны природы. Мы хозяева своей жизни. И мы хотим жизни и процветания всем народам земли. Мой бывший однополчанин, инвалид войны Константин Мякишев, пригласил меня на строительство Сталинградской гидростанции. Он пригласил меня как хозяин строительства, гордый за свою работу, за свой вклад в общее счастье. Я был на перекрытии Волги. С опалубки бетонного портала, ликуя, сокрушаясь и дивясь, я наблюдал, как Волга умирала, и помню час, как снова родилась. Она текла размашисто и гордо, седой волной вставала на дыбы, ее душили, забивая в горло литые пирамиды и кубы. Притихла Волга и сдалась на милость. Песчаный берег тычес наугад приподнялась, потом остановилась и медленно попятилась назад. А камни заполняли горловину, и на ветру свистели провода, и клокоча пошла через плотину тяжелая рабочая вода. Вот так же от Мамаева кургана, осатанев от многих неудач, раздвинув стены, первого прорана дивизии рванулись на калач. Следя воды разумное движение, я понял, размышляя не спеша, что есть у жизни только наступление всех наших дел, основа и душа. Я наблюдал эту величественную картину и радовался вместе с моим однополчанином Константином Мякишевым, его радостью, радостью человека, сознающего, что он делает счастье для других людей, человека, продолжающего победу, утверждающего мир своим трудом. Время стирает из памяти многое. Ничто не может стереть из памяти земли день нашей победы. Он останется навсегда и как слава, и как напоминание, что может случиться с теми, кто полезет в драку. Мы строим мир, и на страже нашего мира стоит наша армия, детище самого народа, надежный защитник нашего труда
и над нею шумят

0: вечные знамена победы. Наша армия бдительно стережет завоевание победы. Заморские гости попытались омрачить наш первомайский праздник. Воздушный бандит с нашивками американской армии был снят с нашего неба. Это урок и серьезное предупреждение для всех агрессоров. Это свидетельство нашей силы. Это подтвердила последняя сессия Верховного Совета. Подтвердила основательно и веско. Это подтвердил наш Никита Сергеевич Хрущев. Пусть цветет сирень и черемуха. Сирень и черемуху надо ломать и дарить девушкам. От того, что сирень и черемуху ломают, она просто от этого лучше и больше растет.
1: На одной из площадей города ломали большой каменный дом, купленный известным богачом и благотворителем города Марком Чечевицыным. Длинный двухэтажный корпус был обставлен лесами. Из окон на площадь вырывались густые облака пыли, на лесах шумно возились плотники, кровельщики, ползая по крыше, сдирали железо. Пыль точно инея села на бородах и одеждах рабочих. От нее все они посидели, и хотя задыхались в ней, но работали споро и весело. А у низенькой решетки сада, упираясь в нее руками, стоял архитектор Аким Шибуев и сосредоточенно смотрел, как ломают дом, и думал о том, как лучше построить театр. Его черное пальто из толстого драпа было выпачкано известью, и на фуражке с инженерным знаком осела пыль. На площадь тяжело подъехала старомодная колесница Марка Чечевицына. Большой и тучный купец в сюртуке, похожем на поддевку, и в сапогах бутылками медленно вылез на мостовую, остановился и, приложив руку козырьком к колбу, тоже стал смотреть на дом.
2: Марк Федорович, ты тут? Доброго здоровья! Благодарствуй! Ну, пойдем в сад, на лавочку сядем.
3: Можно?

Они вошли в сад, сели на скамейку. День был веселый, ясный и ласковый. День ранней весны. По дорожкам сада гуляли дети.

0: Из Галдяй. Ты за границей был?
1: Бывал недолго.
0: Ну, что там при работе, поют?
1: Иногда поют.
0: Лучше, чем у нас? Поют, мол, лучше?
1: Нет, едва ли. Там кричат.
0: С натуги, значит. Силы не хватает. А у нас вот поют. У нас силы вдоволь. У нас все лучше. Ну, что? Рад ты, что ломать начал?
1: Работе рад. Работать я люблю.
0: Ух, велика работа. Ходи, поглядывай. А не нравится мне твоя затея, вот как хочешь.
1: Театр-то?
0: Вот он самый. Разврат ед. Пляс, да песни, да смех. Что тут нужно для человека?
1: Для человека, Марк Федорович, все нужно. Нужно, чтобы он и пел, и плясал. Нужно, чтобы смеялся. Он и для пользы. В театр будут ходить, в кабак не будут.
0: И в церковь не будут.
1: Кому нужно, и в церковь пойдет. Театр ему дороги не загородит.
0: Верно. А все-таки театр это твой затея пустая. Вот разве для ребятишек устроить в нем, как обещал, разные там и веселья, ну и пение духовное тоже.
1: И детям, и взрослым от этой затеи только польза будет. А вам памятник на 100 лет. Хороший памятник, поверьте, выше всякой колокольни. От колокольни только звон, а от театра свет. Чем больше человек видит, тем больше умеет.
0: Слыхал я это от тебя и очень понимаю, что от ума человеку вреда не состоит, ежели ему волю не давать. И уж коли театр, пускай его, дуй тебе горой. И для детей хорошо. Что есть на свете лучше детей? Ничего нет, Яким, так и знай. Ничего. Умрем мы, они жить будут долго, много. И в ихней жизни беспорядка и склоки меньше будет, чем у нас теперь. Да, много меньше. Поэтому, брат, жизнь-то год от году все больше к порядку идет. Так?
1: Так.
0: Вот зато я люблю детей, что они лучше нас с тобой будут. Это и привлекательно сердцу. И когда они навстречу бегут, сторонюсь, дорогу им даю. Потому дети, они будут. А я уж был, да весь вышел. Потому помру скоро. Так, стало быть, и останешься вроде транзитной станции. Был я на земле, проходит через меня капитал и лежит на мне, и дальше идет. А я ни к чему. Одна задержка.
1: Нет, это немножечко не так.
0: Чего уж там, понимаю я. Отвергаешь ты меня от жизни, ученой. Очень без жалости люди ученые. Ну, а что я говорю с тобой, эдак, по откровенности души, так это от того, что нравишься ты мне, за жизнь твою нравишься. Очень, брат, тяжелая жизнь у тебя была. Теперь ты много можешь нагрешить, очень много, и все простится. И за твердый ум уважаю тебя. А прежде всего ты правду любишь. И это, брат, тоже зачтется. Кто ее любит, правду-то? А ты любишь и любить не боишься. Ну, вали, строй театр. Не могу не помочь умному человеку. Так-то. Яким, раздражитель ты человеческий. Ну, я поеду на биржу.
1: Минуточку обождите, Марк Федорович. Есть у меня к вам большая просьба.
0: Ну, опять? Чего еще?
1: Вот что. Дайте мне денег.
0: А я думал, насчет этого все. Сколько ж тебе денег-то ведь? Смотри, со мной много нет.
1: Мне нужно 38 тысяч.
0: Хо-хо, это ты того, ничего. Это, знаешь, кусок немалый. На кой телят такую уйму? Это на первый раз голову человеку можно шубенку сшить.
1: Мне нужно 38 тысяч.
0: Слыхал, сумма хорошая. В аккурат 38, а не 35, не 40. Верно счел?
1: За 35 я куплю здесь в уезде имение.
0: Чье это?
1: Скуратовка. Мне для цензу нужно. Оно сразу в земство меня пустит.
0: А, вот оно что. Да ты чудак, болотце у меня купи. У меня хорошие болотца есть. Десятин около 200. Лесок еловый, клюква, грибы. Вот тебе и поместья.
1: Болотце ваше тоже мне продайте.
0: И болото. А на что тебе?
1: Я завод сухой перегонки устрою. Лес сведу, а болото высушу.
0: Правильно. Правильно. Надо. А я вот дурак. 17 лет владел и не догадался. Вот она наука-то. Вот оно, как это будет, брать ты мой. Выйдет тогда, что с Куратова-то 1200 оценено. Правильно. Эх, кабы не пора мне умирать. Ох ты, сделай милость.
1: Ну так как же, дадите денег, Марк Федорович.
0: Денег-то? Ну, это так нельзя, это непорядок, так сразу и дай тебе. Надо подумать.
1: Да ведь дело-то правильное.
0: Ну что ж, твое дело, а деньги мои. Так сразу нельзя, дай, изволь. Нет, это так не ведется.
1: Да ведь дадите же.
0: А? Дам. Да ну ты к лесу, да. Живи, вали, не могу не помочь умному человеку. Только ты, погоди, я подумаю для прилику. Ну, прощай, брат, прощай. Уйти от тебя скорее, а то миллион попросит. Миллион. Опасный ты человек. Много ты нагрешишь на земле. Много, ей-богу, право.
1: Да ничего, не бойтесь.
0: Да я не боюсь, не сын ты мне, не сын. Ну, прощай же.
1: До свидания.
2: Чечевицын пошел из сада, тяжело передвигая ноги. С трудом уселся в свою колесницу и уехал. Шибуев снова сел на лавку и облегченно вздохнул. По дорожке сада к нему шел доктор Малинин.
1: А, Павел Иванович, откуда вы?
3: Гуляю. Я уже давно здесь хожу, да вы тут с Чечевицыным сидели.
1: Сидел, заглотался, подавился старый волк. Смерть чувствует, гадина. А я его все наталкиваю на мысль о ней. И ей-богу, мне приятно видеть, как он корчится от страха. Что вы так смотрите на меня?
3: Вы страшно меня удивили. Сколько у вас энергии. Я завидую. Вы ясно представляете, для чего вы учились и работали.
1: Да, ясно, вполне.
3: А вот мне ужасно скучно. Даже смешно, когда я вспоминаю, что 12 лет я учился лишь для того, чтобы потом обнюхивать помойные ямы, колбасные разные мастерские.
1: Слушайте, милейший Поль, хотите, я вас научу сделать солидное и очень нужное дело? Вы вот что, вы как санитарный врач обнюхиваете мастерские, обнюхивайте их и штрафуйте хозяев. Бейте их по карману сегодня, завтра, всегда. Бейте без пощады, жестоко, разоряйте. А я зайду с другой стороны. Я подъеду с проектом дешевых жилищ для рабочих и ручаюсь вам, что в 5 лет рабочие в городе будут жить в прекрасных квартирах. Я таких казарм настрою, что западные Европы рты разинут, от зависти лопнут. Вы только слушайте меня, вы только действуйте.
3: Черт! Черт! Что там?
1: Самое обыкновенное дело. Жизнь идет и разрушает старые постройки.
3: Вы уверены? Никого не задавило?
1: Уверен.
3: Фу, как перепугали.
1: Вам бы холодненькой водичкой полечиться.
3: Мне и так холодно.
1: Ну тогда влюбитесь, это согревает.
3: В кого?
1: В любимого, Варвару Васильевну.
3: Варвара Васильевна красива той завидной красотой, которая теперь встречается редко. Образованная, ласковый, умный взгляд. Высокая, стройная, с огромной копной каштановых волос.
1: Варвара Васильевна вызывает почтительное чувство, возбуждает у каждого желание нравиться ей. Быть влюбленным славно. Сейчас это захочется улучшить себя, прибраться, нарядить душу во все яркое. Захочется быть лучше всех людей. Для любимой женщины всех умней, всех сильней. Славно!
3: А потом праздничный костюм долой, и бедная женщина вместо рыцаря увидит перед собой грубого вилана с претензиями владыки.
1: Может, и увидит. Это уж ее дело. Захочет она, и праздничный костюм не износится за всю жизнь. А как вы думаете, даст мне Чечевицын денег?
3: Не знаю. Думаю, не даст.
1: А я думаю, даст. Впрочем, спрашивать вас о таких вещах, это все равно, что спрашивать соловья, любит ли он оладьи. Ну, однако, 2 часа мне надо на стройку. До свидания. Вы вечером будете, Варвара Васильевна?
3: Да, непременно. Я считаю своим долгом аккуратно посещать субботы Варвары Васильевны.
1: Ну, так значит, увидимся.
3: До вечера.
1: До вечера.
2: Сегодня, в субботу, у Варвары Васильевны Любимовой собрались самые интересные люди в городе. Они музицировали и пели.

Среди гостей доктор Кропотов, либеральный человек с роскошной бородкой. Молодой санитарный врач Павел Иванович Малинин, высокий стройный мужчина с красивыми томными глазами и острой черной бородкой. Управляющий книжным магазином Филипп Николаевич Хребтов, помощник присяжного поверенного Владимир Иванович Сурков, живой, задорный, дерзкий, похожий на ерша, всегда игравший роль дрожжей. Архиерейский певчий Кормилов, сотрудник местной газеты и горчайший пьяница.

0: Но сегодня почему-то опаздывает Татьяна Николаевна и архитектор Шибуев.
1: Татьяна Николаевна, вероятно, задержалась в школе. А вот почему нет Шибуева?
2: Я удивляюсь вам, Владимир Иванович. Чего вы носитесь с ним? Полгода как посещает наш кружок. Ходит человек, ходит, сидит, слушает. А зачем ходит? Что, собственно, его привлекает?
3: Помилуйте, у него все в голове перепутано, и он не имеет определенного миросозерцания, так сказать, диплома на звании культурного передового человека.
2: По-моему, он просто декадент и ужасный эгоист.
0: Я думаю, что этот господин, что называется, карьерист. Его быстрые успехи среди купцов поражают, господа.
2: Ведь это вы, Павел Иванович, ввели Шибуева в наш кружок.
4: Да, я.
2: Вот так расскажите нам о нем.
4: Но я ведь знаю не больше, чем вы.
2: Но вы же часто встречаетесь с ним, бываете у него.
3: Ну, определите, как он нравится вам, не нравится.
4: Я не люблю определять человека. Определять это значит обижать его, это нехорошо. Впрочем, я могу сказать, что он совершенно не похож на меня, и это одно уже большое достоинство. В нем есть сила. Помню, кто-то говорил, что он крестьянин, тихонько убежал в город, очень бедствовал, но как-то ухитрился подготовиться, попал в университет, а со второго курса перешел в институт гражданских инженеров. Вот и все, господа.
3: Я, может быть, ошибаюсь, но, несомненно, у него есть своя программа. Мне кажется, что он снисходительно относится к нам, как бы... с какой-то высшей точки зрения. Если так, то пусть объяснит.
5: Он буржуй.
3: Надо бы, знаете, заставить его разговориться. Как вы думаете, господа, а? Для меня это имеет крупное значение.
6: Вы вот попросите Владимира Ивановича, он вам его и...
0: Ну что же, если он придет, я вам его расковыряю.
6: Господа, господа, прошу в гостиную.
7: О, с большим удовольствием.
0: Идемте, идемте, господа, идемте.
8: Приближался вечер. Из сада пахло свежими листьями, сырой землей. Шумно вздрагивала листва сирени.

0: Варвара Васильевна и Малинин остались одни в небольшой комнате с двумя окнами в сад.
1: Вам было неприятно слышать то, что говорили о Шибуеве?
2: Да, мне было неприятно. Я не люблю, когда о человеке говорят худо, мало зная его.
1: Не только поэтому. Он нравится вам.
2: Да, вы правы.
1: Но если так, то зачем же вы не хотите привлечь его ближе к себе? Вы такая сильная, спокойная.
2: Павел Иванович, голубчик, не надо быть неискренним.
1: Почему вы думаете, что я говорю неискренне?
2: Разве вы можете искренне желать, чтобы мое отношение к Шибуеву?
1: Я просто хочу ускорить событие, которое должно сделать вас чужой для меня.
2: Милый Павел Иванович, право же, ничто не может измениться. Вы хороший человек, но что же между нами общего? Я простой рабочий человек и совсем не умею отвлекаться от работы в ту область, где вы живете лучшими свойствами вашей души. Вы поэт, мечтатель. Жизнь для вас как-то неинтересна. Вы ищете яркого и радостного вне действительности. И на чем мы могли бы сойтись, подружиться? Любовь пройдет. Уважение плохо греет, а жизнь холодна все-таки, и надо подружиться, чтобы жить вместе и не чувствовать себя лишними друг для друга.
1: Это верно. И как вы всегда правы. Кажется, приехал Шибуй.
2: Да, это он.
3: Господа, приехал Шибуй. Да.
4: Милости просим, Аким Андреевич.
5: Господа, в городе этом, я хотел сказать, в этом вместилище идиотов и мошенников, вы самые, господа, порядочные и интересные люди. Но и вы тоже довольно-таки бесцветные люди. И никаких новых тропинок в жизни вам не протарить, уверяю вас. Всю вашу жизнь вы будете шагать по старым дорогам, потихоньку, гуськом, так друг за другом, как слепые.
6: Почему так?
5: А потому что вы усердные и верные лакеи ваших идей. Аким Андреевич, вы, так сказать, здесь человек новый. Ну вот, извольте познакомить вас. Вы находитесь среди дворовых людей российского свободомыслия. Вот, посмотрите на этого лучшего из русских поэтов среди санитарных врачей, господина Малинина. Он является собой прекрасной иллюстрацией к моему утверждению, что умственное развитие вредно для людей. Ум у него микроскопическое такое, знаете. Извините, Павел Иванович, я хотел сказать, ум микроскопического устройства. Он постоянно ищет и рассматривает всевозможные мелочи, невидимых букашек, населяющих душу человека. И дальше этих микробов психика его никуда не идет. А все только топчется на одном месте, щупает почву, как слепой. А шагнуть вперед не может.
6: Не может, не может.
5: И когда та, которую Павел Иванович со временем полюбит и скажет ему, раскрыв объятия, иди ко мне. Он задумается и спросит ее:
7: а вы меня щекотать не будете?
5: Потому что он, наверное, не выносит щекотки, а? Павел Иванович, ведь вы боитесь щекотки, а?
8: Боюсь.
9: Позвольте, не надо больше иллюстраций. Вашей очень парадоксальной мысли истинно все-таки живая и здоровая. Я согласен с вами, что непомерно развитый интеллект всегда ослабляет непосредственное чувство, и равновесие сил у человека нарушается. Человек опережает самого себя.
1: А если этот рост интеллекта создает из человека Канта, что вы скажете?
9: А скажу, что Кант был очень жалкий и уродливый человек, ибо он ничего не знал в жизни, кроме своей философии. Но все-таки он Кант, Он наша гордость. Односторонний развитый человек не идеал человека. Канты и Спинозы только огромные головы. Бетховены только изумительно развитые уши и пальцы. Нужен человек не только умный, но и добрый. Я вижу его гордое чело и смелые глубокие глаза. В них лучи бесстрашной мысли и величавой силы. Человек должен быть всесторонен, и лишь тогда он будет уметь не только применяться к жизни, но и изменять ее. Если же в человеке будет развиваться только мысль, как возможен цельный, гармоничный человек?
10: Нет, никакой гармонии в человеке никогда не будет. И не надо гармонии. Вот. Гармония – выдумка. Как можно, чтобы гармонию, когда миллионы почти звери? Сначала очеловечим миллионы, а потом гармония, коли нужно. Надо неравновесие, чтобы все кипело, чтобы человек всегда носил в себе огонь. Надо гореть, чтобы всем было светло. Вот.
5: Все идеалы и небеса. Но ведь в небесах-то все только торжественно и чудно, и больше ничего нет. А на земле же всегда творится черт знает что, батюшка вы мой.
11: Идеал-то это хорошо, но и жирный щи с говядиной человеку необходим. И кто такие щи в продолжении четверти века и по праздникам не едал, для того они тоже идеальные щи.
1: Позвольте, позвольте, это цинизм.
11: Цинизм? Очень может быть, пускай цинизм. Но одной моральной силой ничего в жизни мы не разрушим и ничего не создадим. А вооружись мы тем же оружием, что и враги наши.
12: Кто это мы?
11: Интеллигенция. И если вооружиться нам деньгами...
1: Аким Андреевич, слышите? Это ваша мысль.
9: Почти.
11: Вы, Аким Андреевич, силу денег знаете?
9: Знаю.
11: Вот человек, который, имея миллион, мог бы черт знает что настроить.
9: Да, как бы мне так миллиона четыре.
5: И что бы вы тогда сделали?
9: Построил бы дешевые жилища для рабочих, библиотеку, читальню, театр тоже скоро будет.
5: А деньги?
9: А деньги дал известный благотворитель Марк Чечевицын.
10: Ну вот здорово, театр это штука. Я хор составлю из разных народов. Вот, в антрактах буду былины на густых играть, вот.
9: Вы это серьезно сказали о хоре?
10: А то как? Да я вам таких певцов соберу. Такие красоты поднимем со дна жизни. О, небеса возвеселятся.
5: На небесах всегда, Егор, хохочут, когда юродивые на земле восторгаются.
4: Владимир Иванович!
10: Да, ты все шутки шутишь, а тут отверзаются двери, и человек, доселе видевший лишь пакость, ныне может лицезреть красоту. Я до безумия люблю хорошую музыку, понимаю ее красоту. Я чувствую прелесть звучного стиха и горькую отраву тоски в заунывной русской песне.

0: Здравствуйте.
1: Варя!
2: Проходите, Татьяна.
1: Варя! Что я нашла? Ой, какой он смешной, нелепый.
0: Кто же это он?
1: Да я сейчас все расскажу по порядку. Какие у меня есть стихи!
0: Вы сами написали стихи?
1: Да нет, нет, вот видите, его стихи.
2: Ага, еще один Кольцов.
1: Ох, боже мой, скажите, как важно, еще один Кольцов. А я говорю, выше, чем Кольцов. И уж во всяком случае не вам чита с вашей лирикой, пессимизмом, восходами, заходами солнца, гирляндами, цветами души и прочей звонкой мишурой. Да.
0: Миленькая Татьяночка, не будьте жестокосердной.
1: А зачем он смеется, Кольцов?
0: Да прочитайте стихи-то.
2: Прочитайте, Татьяночка, ну мы просим вас.
1: Нет, я прежде расскажу все. Слушайте, хожу я вчера по базару, купила мясо, овощей и ношу на руке корзиночку. Вдруг мне говорят, барня, дайте я поношу. Смотрю, юноша оборванный, худой, коленки голые, лицо грязное, глаза огромные, половина лица, все глаза. И смотрит так прямо. Лицо самое мужицкое, простое и милое. Я его спрашиваю. Ты кто? Ты почему такой? Ты голоден? Ты откуда? И оказалось, он идет из Вятской губернии в Москву учиться. Ему 18 лет, и он учился в земской школе. Он идет третий месяц. Пешком идет. Оборванный, голодный, снег и грязь по дороге. Он просил под окнами Христа ради кусок хлеба. Он и в школу убежал против воли родных. Его ругали, били за то, что он хотел учиться. Он говорит, ничего, что били, а я вот иду. И я ведь знал, что встречу кого-то, ну, какого-то человека, который мне во всем поможет. Вы понимаете? Он знал, он верил, что кто-то ему поможет. Это вера в кого-то. Это великая вера.
2: Это любопытно.
1: Вы поймите меня, вы подумайте. Идет из Вятки в Москву пешком через леса по грязным дорогам полуголый человек, томимый жаждой знаний. Идет и верит, что кто-то ждет его, кто-то поможет ему. Вы поймите, ведь это же он в нас верит.
2: Это интересно. А почему же вы не пригласили его сюда, Татьяна?
0: Татьяночка, Татьяночка, не волнуйтесь так.
1: Ах, боже мой, да в этом волнении лучшей жизни, Варя. А сегодня утром за чаем он подает мне эту грязную милую бумажку и говорит. А я вот стихи написал. Поглядите-ка. Я взяла стихи и прочитала. В непросветной глуши я родился и рос. Много видел я зла, много видел я слез. В муках сердца я жил, рвался к свету, страдал. И в борьбе за себя не погиб, не упал. И теперь я хочу моим братьям помочь. Их стеснила собой непроглядная ночь. Оковали их жизнь и нужда, и порог. И не знают они, как мир Божий широк, как хорош человек, как велик наш народ, как все быстро кругом к свету, к правде идет.
2: Очень мило.
3: Великолепно.
2: Очень мило.
3: Великолепно.
0: Славно это сказано. Как мир Божий широк. Как хорош человек.
3: Как велик наш народ. Как все быстро кругом к свету, к правде идет.
1: И правда ли, а? Это ведь уж настоящий поэт.
4: Это талант.
1: Слушайте, я слышу детский ликующий крик. Маленький русый мальчик рос в непросветной глуши и ушел из нее, повинуясь влечению к свету. Увидел свет и радостно закричал: «Как хорошо!» Но сейчас же вспомнил, что сзади него остались в глуши, скованной нуждой и тьмой, другие русые мальчики, и затосковал о них. Как это хорошо, что он и в радости в своей вспомнил о других. Как хорошо! Хорошо, да, у него есть талант.
5: Мне жаль этого поэта. Вот он будет читать книги. Скоро он узнает, что человек не так хорош. И совсем не быстро все идет к свету, к правде. Наконец он спросит себя, где правда?
1: И пускай спросит, и пускай увидит все в настоящем свете, и пускай страдает. И уголь чувствовал боль, когда из него создавался алмаз.
4: Справедливо.
2: Именно, именно так.
4: Совершенно верно.
5: Нет, вы хотите приготовить еще одну жертву жизни? Хорошо. Но кто же выиграет от того, что жизнь пожирает людей?
0: Жизнь, да, жизнь. Потому что она от этого становится все разнообразнее, быстрее и интереснее.
5: Какая это жизнь, когда нет красоты в людях? Когда человек жалок и бессилен? Лучше его желания не поднимаются выше желания видеть всех людей равносытыми и равноумными. Я не вижу смысла в жизни. Я не знаю, чего можно ждать. Но я вижу, что чем более живет человечество, тем более видит вокруг себя и в самом себе грязь, пошлость, грубость и гадость. И все более хочет совершенного, красивого, чистого. Откуда же можно ждать счастья? Да и что такое жизнь?
0: Вы знаете, я не умею говорить о таких мудрых вещах, но я верю, что люди могут быть счастливы. Знаю, что я должна работать для их общего счастья. И мне приятно работать. Мне приятно толковать в гимназии русскую историю. Мне приятно преподавать рабочим в воскресной школе. Я даже по-детски рада, когда я вижу перед собой эти славные, пытливо сверкающие глазенки, и я думаю о том, что настанет время, и эти глаза увидят такое, что пока недоступно им. Они будут наслаждаться книгой, как я, и музыкой, и все, что мне дает хорошая минута, даст им. Это славно. Быть может, моя радость действительно только радость нищего, который делится с товарищем своим куском, быть может. Но это радость, и я дорожу ею.
1: Я не знаю. Я прожила 50 лет. Какие страшные минуты, часы, дни и даже годы переживала я. Смерть дочери, потеря мужа, арест и смерть моего сына. Но я прожила бы еще 50, еще 100 лет и готова вдвойне страдать. А если бы я узнала, что моей кровью можно еще ярче окрасить идеал, я умру хоть сейчас. Ну, а вы что же, доктор, молчите?
6: Все мы, уважаемая Татьяна Николаевна, должны, скажу, непоколебимо стоять на страже лучших заветов, святых заветов прошлого. Должны охранять наследие эпохи великих реформ.
1: Это что, как будочники на перекрестках, да? Или как столбы деревянные, да? Да как вам не стыдно, доктор?
6: Позвольте, Татьяна Николаевна, в чем же вы полагаете обязанности интеллигента, а?
2: Ну, а вы что скажете, Аким Андреевич? Что такое интеллигенция? И в чем же роль интеллигенции? Ну-ка скажите.
7: Интеллигенция, а это цвет ржи.
1: То есть...
7: Видели вы, когда рожь цветет?
1: Как это метко! Как это славно!
0: Да вы подождите ликовать. Всем известно, что интеллигенция – цвет народной массы. А в чем же роль интеллигенции?
7: А вот именно в том, чтобы цвести ныне и присно, и во веки веков.
0: Ну и это не ново.
7: Не ново, согласен. Новое, я думаю, начнется с того времени, когда вырастут зерна насущного хлеба жизни.
6: А кто же его будет есть, этот хлеб?
7: Народ.
0: Ну да, конечно, народ.
1: Боже мой, я всегда говорила, что он самое главное, и он цель нашей жизни.
0: Дайте народу образование, и он перестроит жизнь. И он сам создаст новые формы жизни, уверяю вас.
7: Нас, интеллигенцию, как известно, обвиняют в пассивности, в дряблости. Говорят, что мы люди слова и мысли, а не дела. Надо думать, что это правда. У нас много желаний хороших и честных, затем у нас потоки речей и не крупицы дела.
2: Позвольте, позвольте, Аким Андреевич.
7: Ну, крупицы, положим, есть. Одни из нас пишут, другие читают, прочитав, забывает прочитанное, а воз наших идей и ныне там. Что для нас жизнь? Пир? Нет. Труд? Нет. Битва? Нет.
2: Ха-ха-ха! Вот тебе раз!
8: Батюшки, да ведь это какая-то заупокойная литургия.
2: Именно.
8: Нет, мы такого разговора не можем терпеть.
7: Нет уж, потерпите.
6: А я решительно не могу согласиться с вашим объяснением пассивности нашей. Ведь надо же согласиться. Мы все-таки работаем.
2: Кто дает тон и направление в земстве? Мы? Вы этого не станете отрицать?
8: Журналистика. Это сплошь дело интеллигенции.
0: Воскресные школы, масса просветительских обществ.
2: Вы, Варвара Васильевна, забыли упомянуть о том, что существуют серьезные внешние преграды. Это очень важно и многое объясняет.
6: Совершенно верно, совершенно верно.
8: Вы, кажется, радикал или что-то в этом духе.
7: Я кличек не боюсь. Ведь я для вас таинственный незнакомец. Зовите как хотите, но послушайте.
8: С удовольствием.
7: Так вот, господа, всем нам пора понять, что наше время, время крутых поворотов и практических дел, требует не только энергии ума, но и напряжения, и выносливости чувств. Неправда, что жизнь мрачна. Неправда, что в жизни только язвы да стоны, горе да слезы. Жизнь – это прекрасный процесс созидания идей, накопления красоты и мудрости, неустанного творчества новых форм. Процесс таинственный, глубоко интересный и радостный. Да, радостный. Среди ее язв есть благородные раны, полученные в битвах за права людей, за расширение для них пути к свету, к свободе. Среди ее стонов звучат благородные проклятия побежденных героев, звучат и призывают к мести. В жизни не только пошлое, но и героическое, не только грязное, но и светлое, чарующее, красивое. Жизнь прекрасное, величественное, неукротимое движение ко всеобщему счастью и радости. Я верю в это. Я не могу не верить в это. Я прошел тяжелый путь страданий и унижений. С меня живьем сдирали кожу. Мне грубыми руками раздирали сердце и плевали в него плевками пошлого издевательства надо мной. Меня однажды били пучком сосновой лучины по спине, и доктор вынул 47 занос, но жизнь прекрасна. Когда мне было 15 лет, хозяин мой, безграмотный мужик и пьяница, заставил меня рассказывать о том, как Земля вертится вокруг Солнца. Но в момент моего увлечения рассказом послал меня кормить свиней. Их было 7. Они сидели в темном хлеве. Они были огромные и страшно злые от темноты. Они бросались на меня, заслышав запах корма, сбивали меня с ног и давили меня своими тяжелыми тушами. Я падал в грязь хлева и чуть не захлебнулся однажды в ней.
0: Будет, пожалуйста, будет.
7: Не бойтесь, не кричите. Жизнь все-таки прекрасна. Ведь я пришел снизу, со дна жизни, оттуда, где грязь и тьма, где человек еще полузверь, где вся жизнь только труды ради хлеба. Там она льется медленно темными густыми потоками, но и там сверкают на солнце неоценимые алмазы великодушия, ума, героизма. И там есть любовь, красота. Всюду, где есть человек, есть и хорошее. В крупицах, в малых зернах, да, но есть. И зерна не погибнут все. Они растут и расцветают, и дадут плод своей жизни. О, дадут, дадут! Поверьте мне, ибо я есть правдивый голос жизни, грубый крик тех, которые остались там, внизу, отпустив меня к вам для свидетельства о страданиях их. Они тоже хотят наверх, к самосознанию, к свету, к свободе.
2: Браво! Браво!
6: Верно!
0: Свято!
9: Здорово! Я знаю. Я тоже проходил это свинство. Я тоже все видел. Но у меня порвала струна жизни. И я дребезжу. Я дурак. Я сказал про вас, буржуй. Это мне стыдно. Простите.
2: Я прожил 40 лет. Но ни одной свежей мысли не родилось в моей голове. Ни одного оригинального слова я не сказал. И вот теперь я все понял. Аким Андреевич, благодарю вас.
7: Я очень, очень рад.
10: Я слушал вас с искренним наслаждением. Если в вашем голосе и не крик жизни, то все-таки это... жизненный голос. Это хорошо, это сильно, и хотя старо, но свежо. А новым, господа, для меня были занозы. 47 занос в спину, но жизнь все-таки прекрасна. В этом есть что-то фантастическое. Благодарю вас, благородный рыцарь.
7: Не стоит... Сочтемся, когда узнаем друг друга поближе.
10: О да, это цель моей жизни. Отныне моя жизнь принадлежит вам.
0: Владимир Иванович, вы сегодня просто невозможны.
10: Владычица сердца моего, не судите меня так строго. Ваши укоризненные взгляды вонзаются мне в душу сосновыми занозами.
0: Да перестаньте вы шутить!
9: Довольно, Владимир Иванович, ну хватит!
2: Все, что вы, Аким Андреевич, сказали нам, сказано сильно, веско, ну, хотя и субъективно. Но главной силой сказанного вами является оптимизм.
7: О, я не оптимист.
5: Нет, самое главное то, что вы, Аким Андреевич, выставили себя посланником, представителем от тех несчастных со дна жизни. Какая роль? Ведь это святая. Героическая роль.
1: Это ужасно высоко, невероятно трудно.
2: Меня поразило,
9: потрясла до глубины души ваша смелость. Я хотел сказать даже дерзость. Прийти оттуда, от тысяч живых, погибающих во мраке людей, и потрясти сердце до ужаса, до отчаяния, которое перерождается в безумную храбрость, в страстное стремление прийти на помощь им. Ведь это же нужно иметь язык пророка Исаии.
7: Вы меня удивили. Я не вижу в своей задаче ничего героического, и на роль пророка уже никак не могу претендовать. Я думаю, вот что. Был у нас интеллигент-дворянин. Он на своих плечах внес на родину культуру Запада, создал огромные вечные ценности и все-таки отцвел. После него явился интеллигент-разночинец и своей огромной силой поднял страшный груз. Он надорвался в труде и ныне тоже отцветает. Но, может быть, он возродится. На смену ему идет мужик, рабочий интеллигент, и первая его задача – расширить дорогу к свету для своего брата по крови, оставшегося внизу. Свой брат – это уж реальность. Вот и все. Посмотрим, что сделает он.
0: Да, я верю. Я верю, что люди могут быть счастливы, и мне приятно работать для их счастья.

0: Нашу программу продолжает литературная передача, посвященная творчеству Бориса Пильняка. Приглашаем вас послушать одно из его лучших произведений — «Повесть непогашенной луны». Читает народный артист России Роман Громадский.
1: На рассвете над городом гудели заводские гудки. В переулках тащилась серая мать туманов, ночи и измороси. Растворялась в рассвете, указывала, что рассвет будет невеселый, серый и изморосный. Гудки гудели долго, медленно. Один, два, три. Много. Сливались в серый над городом вой. Это в этот притихший перед рассветом час гудели заводы. Но с окраин долетали визгливые, бередящие свисты паровозов, идущих и уходящих поездов. И было совершенно непонятно, что этими гудами воет город. Городская душа, залапанная ныне туманной мутью. В этот час в типографиях редакций ротационки выбрасывали последние оттиски газет. И вскоре со дворов экспедиции по улицам рассыпались мальчишки с газетными кипами. Один другой из них на пустых перекрестках выкрикивали, прочищая глотку, так как будут кричать весь день: «Революция в Китае! К приезду командарма Гаврилова! Болезнь командарма!» В этот час к вокзалу, куда приходят поезда с юга, пришел поезд. Это был экстренный поезд. В конце его сизо поблескивал синий салон-вагон, безмолвный, с часовыми на подножках, с опущенными портьерами за зеркальными стеклами окон. Поезд вполз под крышу вокзала медленно, нешумно, встал на запасной путь. На перроне было пусто. У дверей, должно быть случайно, стояли усиленные наряды милиции с зелеными нашивками. Трое военных с ромбами на рукавах пришли к салон-вагону, поднялись по ступенькам и скрылись за портьерами. В вагоне вспыхнул электрический свет. Еще подошел человек к вагону в демисезонном стареньком пальто и не по сезону в меховой шапке-ушанке. Этот человек никакой чести не отдавал, и ему не отдали чести. Он сказал: «Скажите Николаю Ивановичу, что пришел Попов». Красноармеец посмотрел медленно, осмотрел Попова, проверил его несвежие башмаки и медленно ответил: «Товарищ командарм, еще не вставали». Попов дружески улыбнулся красноармейцу, почему-то перешел на «ты» и сказал дружески: «Но ты, братишка, ступай, ступай, скажи ему, что пришел, дескать, Попов». Красноармеец пошел,

0: вернулся. Тогда Попов полез в вагон. В салоне, потому что поезд пришел с юга, застрял этот юг. Пахло гранатами, апельсинами, грушами, хорошим вином, хорошим табаком. Пахло хорошим благословением полуденных стран. На столе около настольной лампы лежала раскрытая книга, и около нее тарелка с недоеденной манной кашей. Трое военных с ромбами на рукавах сидели в стороне от стола, в кожаных креслах вдоль стены. Сидели очень скромно, на вытяжку, безмолвствовали, с портфелями в руках. Попов пролез за стол, снял пальто и шапку, положил их рядом с собой, взял раскрытую книгу, посмотрел. Приходил ко всему на свете равнодушный проводник, убрал со стола, постелил на стол скатерть, поставил на нее одинокий стакан в подстаканнике, тарелку с черствым хлебом, рюмку для яиц, принес на тарелочке два яйца, соль, пузыречки с лекарствами и монументом стал в дверях, неподвижный, с салфеткой в руках. Тогда из купе спальни в салон прошел командарм. Это был невысокий, широкоплечий человек, белокурый, с длинными волосами, зачесанными назад. Гимнастерка его, на рукаве которой было 4 ромба, сидела нескладно, помятая, сшитая из солдатского зеленого сукна. Сапоги со шпорами, хотя и были вычищены тщательнейше, стоптанными своими каблуками, указывали на многие свои труды. Это был человек, имя которого сказывало о героике всей гражданской войны, о тысячах, десятках и сотнях тысяч людей, стоящих за его плечами. О сотнях, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, голода, гололедец и зноя походов, о громе пушек, свисте пули ночных ветров, о кострах в ночи, о походах, о победах и бегствах, вновь о смерти. Это был человек, который командовал армиями, тысячами людей, который командовал победами, смертью, порохом, дымом, ломанными костями, рваным мясом, теми победами, которые сотнями красных знамен и многотысячными толпами шумели в тылах, радио, о которых облетело весь мир, теми победами, после которых на российских песчаных полях рылись глубокие ямы для трупов, ямы, в которые сваливались кое-как тысячи человеческих тел. Это был человек, имя которого обросло легендами войны, полководческих доблестей, бессмертной храбрости, отважности, стойкости. Это был человек, который имел право и волю посылать людей убивать себе подобных и умирать. Сейчас салон прошел невысокий, широкоплечий человек с добродушным, чуть-чуть усталым лицом. Он шел быстро. Его походка одновременно сказывала в нем и кавалериста, и очень штатского, никак не военного человека. Трое штабистов стали перед ним во фронт. Для них это был человек рулевой той громадной машины, которая зовется армией. Человек, который командовал их жизнью. Главным образом их жизнью. Преуспеваниями, карьерой, неудачами. Жизнью, но не смертью. Командарм приостановился перед ними. Руки не подал. Сделал тот жест, который позволял им стоять вольно. Итак, стоя перед ними, командарм принял от них рапорты. Каждый из этих трех выступал вперед, становился во фронт и рапортовал в уверенном мне. Каждому отрапортовавшему командар жал руку по порядку, должно быть, не слушая рапортов. Тогда он сел перед одиноким стаканом, и проводник возник рядом, чтобы налить из блестящего чайника чая. Командарм взял яйцо. «Как дела?» — спросил попросту, без рапортов. Один из троих заговорил, сообщил новости. И тогда спросил в свою очередь. «Как ваше здоровье, товарищ Гаврилов?» Лицо командарма сделалось на минуту чужим. Он сказал недовольно: «Вот, был на Кавказе, лечился, теперь поправился, помолчал, теперь здоров, помолчал. Распорядитесь там, никаких торжеств, никаких почетных караулов, вообще помолчал. Вы свободны, товарищи». Трое штабистов поднялись, чтобы уйти. Командарм, не поднимаясь, каждому из них подал руку. Те вышли из салона бесшумно. Когда в салон входил командарм, Попов не поклонился ему. Взял книгу, отвернулся с ней от командарма, перелистывал. Командарм одним глазом взглянул на Попова и тоже не поклонился. Сделал вид, что не заметил человека. Когда штабисты ушли, не приветствуя, точно они виделись вчера вечером, командарм спросил Попова: «Хочешь чаю, Алеш? Или вина?» Эти двое, Попов и Гаврилов, были связаны старинной дружбой, совместной подпольной работой на фабрике. Тогда, далеко в молодость, когда они начинали свои жизни орехово-зуевскими ткачами. Там, в юности, затерялась река Клязьма, леса за Клязьмой по дороге в город Покров, в Покровскую пустынь, где собирались комитетчики. Там была галаштанная ткачья молодость с подпольными книжечками, с изданиями Донской речи, с искрой, как Евангелие, с рабочими казармами, сходками, явками, с широкой площадью у станции, где в 1905 году свистели над рабочими толпами казачьи пули и плетки. Потом была совместная Богородская тюрьма. И дальше бытие революционера-профессионала. Ссылка, побег, подполье, таганское пересыльное, ссылка, побег, эмиграция, Париж, Вена, Чикаго. И тогда тучи 14-го года, Бриндизи, Салоники, Румыния, Киев, Москва, Петербург. И тогда гроза 17-го года, Смольный, Октябрь, гром пушек над Московским Кремлем. И один начальник штаба Красной Гвардии в Ростове-на-Дону, а другой предводитель пролетарского дворянства, как сострил Рыков, в Тулле. Для одного тогда войны, победы, командирство над пушками, людьми, смертями. Для другого губкомы, исполкомы, ВСНХ, конференции, собрания, проекты и доклады. Для обоих все, вся жизнь, все мысли во имя величайшей в мире революции. Величайшей в мире справедливости и правды. Но навсегда один другому Николаша, один другому Алексей, Алешка. Навсегда товарищи, ткачи, без чинов и регламентов. «Ты мне расскажи, Николаша, как твое здоровье?» спросил Попов. «Ну, видишь ли, у меня была, а может быть, и есть язва желудка. Знаешь, боли, рвота кровью, изжоги страшные. Так, гадость страшная». Командарм говорил негромко, наклонившись к Алексею. «Послали меня на Кавказ, лечили. Боли прошли, стал на работу, проработал полгода. Опять тошнота и боли. Опять поехал на Кавказ. Теперь опять боли прошли. Даже выпил для пробы он бутылку вина. Командарм перебил себя. Алешка, а может, вина хочешь? Вон там, под лавкой. Попов сидел, подперши голову ладонью. Он ответил: нет, я с утра не пью. Ты говори. Ну вот, здоровье мое совсем в порядке. Командарм помолчал. Скажи, Алешка, зачем меня вызвали сюда, не знаешь?
1: Не знаю.
0: Пришла бумага выехать прямо из Кавказа. Даже к жене не заезжал. Командар помолчал.
1: Черт ее знает.
0: Не могу придумать, в чем дело. В армии все в порядке, ни съездов, ничего. А ты бывал на Кавказе?
1: Вот на самом деле, замечательная страна.
0: Поэты у нас ее называют полуденная. Я не понимал, к чему такое слово. Побыл?
1: Правильно. Полуденная.
0: Съешь гранат, Алеш. Мне нельзя. Ординарцев угощаю.
2: Николаша, ты толком скажи, что ты подозреваешь, сказал Попов.
0: Командарм ответил не сразу, медленно. В Ростове я встретил Потапа. Он партийной кличкой назвал крупнейшего революционера из стаи славных 18-го года. Так вот, он говорил, убеждал меня сделать операцию. Вырезать язву и зашить ее, что ли, подозрительно убеждал. Командарм помолчал, взял раскрытую книгу. Толстого читаю, старика. «Детство и отрочество». Хорошо писал старик. Бытие чувствовал, кровь. Крови я много видел, а операции боюсь, как мальчишка. Не хочу. Зарежут. Хорошо старик про кровь человеческую понимал. Вошел ординарец, стал во фронт, отрапортовал о том, что из штаба приехал с докладом, что пришла машина за командармом из дома номер первый. Просит пожаловать туда. Ординарец положил на стол кипу газет. Командарм распорядился приготовить шинель, раскрыл газету. Там в газете, где сообщаются важнейшие события дня, значилось «Приезд командарма Гаврилова». И вот на третьей странице было сообщено, что сегодня приезжает командарм Гаврилов, временно покинувший свои армии, для того, чтобы оперировать язву в желудке. В этой же заметке сообщалось, что здоровье товарища Гаврилова вызывает опасения, но что профессора ручаются за благоприятный исход операции. Старый солдат революции, командарм, полководец, который посылал тысячи людей умирать, завершение военной машины, предназначенной убивать, умирать и побеждать кровью. Гаврилов откинулся на спинку стула, вытер рукой лоб, пристально посмотрел на Попова, сказал: «Алешка, слышь, это неспроста».
1: «Да, что ж делать?»
0: И крикнул: «Вестовой, шинель!»
2: Это был уже 11 час дня, когда по городу расползалась зеленоватая муть дня, когда, собственно, не было видно этой зеленой мути, ибо над тем клочком земли, где выстроились дома, заработала машина города. Большая, очень сложная, завертевшая, завинтившая все в этом городе. От ломовиков, трамваев и автобусов, от неприбранных постелей в домах до солдат, марширующих на набережной, до торжественной тишины высокопотолочных бухгалтерских зал и наркоматских кабинетов. Сложная машина города, реками погнавшая людей за станки, за столы, за конторки, в автомобили, на улицы. Машина, за которой незаметно были серенькое небо, изморозь, слякоть, зеленая муть дня. День шел своим порядком, отсчитывая часы на часах контор, банков, заводов и фабрик, на часах у площадей и на карманных часах. Многожды начинал падать дождь и многожды переставал. Однажды посыпал было снег, чтобы гуще размешать слякоть на мостовых. Машина гордо работала, как подобает, как всякая машина. В полдень к дому номер первый, к тому, что замедлил время, подошел закрытый Ройс. Часовой открыл дверцу, из лимузина вышел командарм. В этом доме улеглась бесшумная тишина. Глухо звонили телефоны, бесшумно ходили люди. Не волновались люди, не горбились люди. Прямо стояли стены в плакатах, заменивших картины. Красные лежали половики, с красными нашивками стояли люди у дверей. В кабинете в дальнем конце дома окна были полуприкрыты гординами, а за окнами бежала улица. В кабинете горел камин. На столе в кабинете на красном сукне стояли три телефонных аппарата. Три телефонных аппарата, три городских артерии, чтобы из тишины командовать городом, знать о городе, о всех артериях. В кабинете на письменном столе массивный из бронзы стоял письменный прибор, и в подставке для перьев воткнута была дюжина красных и синих карандашей. На стене в кабинете за письменным столом был приложен радиоприемник с двумя парами наушников. И ротой во фронт выстроилась система электрических звонков. От звонка в приемную до звонка военной тревоги. Против письменного стола стояло кожаное кресло. За письменным столом в кабинете на деревянном стуле сидел негорбящийся человек. Под зеленым абажуром на письменном столе горело электричество, и лица этого негорбящегося человека не было видно в тени. Командарм прошел по ковру и сел в кожаное кресло. «Гаврилов, не нам с тобой говорить о жорновой революции. Историческое колесо, к сожалению, я полагаю, в очень большой мере движется смертью и кровью. Особенно колесо революции. Я тебя позвал потому, что тебе надо сделать операцию. Ты необходимый революции человек. Я позвал профессоров. Они сказали, что через месяц ты будешь на ногах. Этого требует революция. Профессора тебя ждут. Они тебя смотрят. Все поймут. Я уже отдал приказ. Один даже немец приехал. А мне мои враги говорили, что операции мне делать не надо, и так все заживет. Я себя чувствую вполне здоровым. Никакой операции не надо. Не хочу. Первый сунул руку назад, нащупал на стене кнопку звонка, позвонил. Вошел бесшумный секретарь. Первый спросил, есть ли на очереди к приему. Секретарь ответил утвердительно. Первый ничего не ответил. Отпустил секретаря. Товарищ командарм, ты помнишь, как мы обсуждали, послать или не послать 4000 людей на верную смерть? Ты приказал послать. Правильно сделал. Через 3 недели ты будешь на ногах. Я уже отдал приказ. Ты извини меня, говорить тут не о чем, товарищ Гаврилов. Командарм докурил папиросу, всунул окурок к синим и красным карандашам, поднялся из кресла. Прощай. Пока. Командарм красными коврами вышел к подъезду. Ройс унес его в шум улиц. Негорбящийся человек остался в кабинете. Негорбись сидел он над бумагами, с красным толстым карандашом в руках. Он позвонил, вошел секретарь. Он сказал, Распорядитесь убрать окурок вот отсюда, из этой подставки. И опять безмолвствовал бумагами с красным карандашом в руках. Прошли час и другой. Человек сидел за бумагами, работал. Входил бесшумно коридорный человек, поставил на столике у окна поднос со стаканом чая и куском холодного мяса, прикрытым салфеткой. Ушел. Тогда негорбящийся человек вновь позвонил секретарю, спросил: «Секретная сводка готова?» И вновь надолго человек безмолвствовал над большим листом, над рубриками «Наркомминотдела», «Полит» и «Экономотделов», «ОГПУ», «Наркомфина», «Наркомвнешторга», «Наркомтруда». Тогда в кабинет вошли один и другой. Люди из той тройки, которая вершила. Над городом шел желтый в туманной мути день. К трем начали синеть, сереть переулки и небо. В 4 часа, когда город заплакал мокрыми стеклами фонарей, когда особенно много людей на улицах, ревут рожки автомобилей, гудят заводы и поезда, и трещат трамваи, к дому номер 2 на окраину подъезжало несколько автомобилей. Дом кутался во мрак, точно мрак мог согреть промозглую сырость. У ворот дома стояли 2 милиционера, рядом со сторожами в фартуках и валенках. Краском с 2 орденами красного знамени, гибкий, как лозина, с 2 красноармейцами, вошел в подъезд и встретил человека в белом халате. В приемные окна выходили на заречный простор. Здесь окна были без гордин. Здесь стены были выкрашены белой краской. Из потолка здесь падал белый электрический свет. Телефонов здесь не было. С первыми автомобилями приехали профессора, терапевты, хирурги. В приемную приходили люди в сюртуках и черных жакетах. Эти люди снимали пиджаки и облачались в белые халаты. Люди входили, здоровались. Встречал их хозяином высокий человек, бородатый, добродушный, лысый. К нему навстречу прошел профессор Лазовский. Человек лет 35, бритый, в сюртуке, в пенсне с прямой перекладиной, с глазами, влезшими в углы глазниц. Он передал встречавшему профессору разорванный конверт с сургучной печатью. Тот вынул лист бумаги, поправил очки, прочел. Опять поправил очки. Недоуменно передал лист 3-му. Бритый человек торжественно: «Как видите, секретная бумага, почти приказ. Ее прислали мне утром, вы понимаете?» 1-й, 2-й, 3-й. Отрывки разговоров, негромко, поспешно. Причем тут консилиум? Я приехал по экстренному вызову, телеграмма пришла на имя ректора университета. Командарм Гаврилов, знаете, тот, который... Да, знаете ли, революция, командир армии, формула... И, пожалуйте, консилиум. Вы его видели, господа, товарищи Гаврилова? Что за человек? Да, знаете ли, батенька. Электричество здесь падало резко вырезанными тенями. Рана заката унесла за собой во мрак заречный простор. Один другого взял за пуговицу нагрудного кармана у халата. Один другого взял под руку, чтобы пройтись. Тогда в дверях громыхнули винтовки красноармейцев, топнули каблуки. Красноармейцы умерли в неподвижности. В дверях появился высокий, как лозина, юноша с орденами красного знамени на груди, гибкий, как хлыст, встал во фронт перед дверью и быстро вошел в приемную командарм. Откинул рукой волосы назад, поправил ворот гимнастерки, сказал: «Здравствуйте, товарищи, прикажете раздеваться?» Тогда профессора медленно сели на клеенчатые стулья за стол, положили локти на стол, размяли руки, поправили очки и пенсне, попросили сесть больного. Тот, который передал пакет, у которого глаза
0: под прямым пенсне вросли в глазницы, сказал: «Павел Иванович, вы, я полагаю, не откажетесь председательствовать?» «Прикажете раздеваться?» — спросил командарм и взял рукой за ворот. Председатель консилиума Павел Иванович, сделав вид, что он не слышал вопроса командарма, медленно сказал, садясь за председательское место: «Я полагаю, мы спросим больного, когда он почувствовал приступы болезни и какие патологические признаки указали ему на то, что он болен. Потом мы осмотрим больного». От этого совещания профессоров остался лист бумаги, исписанный неразборчивым профессорским почерком. Причем бумага была желта, без линеек, плохо оборванная бумага из древесного теста, которая, по справкам спецов и инженеров, должна истлеть в 7 лет. Протокол консилиума в составе проф. Такого-то, проф. Такого-то, проф. Такого-то, так 7 раз. Больной Гр. Николай Иванович Гаврилов поступил с жалобой на боль в подложечной области, рвоту и изжогу. Заболел 2 года назад, незаметно для себя. Лечился все время амбулаторно и ездил на курорты. Не помогло. По просьбе больного был созван консилиум из вышеозначенных лиц. Общее состояние больного удовлетворительно. Легкие в норме. Со стороны сердца наблюдается небольшое расширение, учащенный пульс, в слабой форме неврастения. Со стороны других органов, кроме желудка, ничего патологического не наблюдается. Установлено, что у больного, по-видимому, имеется язва, и его необходимо оперировать. Консилиум предлагает больного оперировать профессору Анатолию Кузьмичу Лазовскому. Проф. Павел Иванович Кокосов дал согласие ассистировать при операции. Год, число, 7 подписей профессоров. Впоследствии, уже после операции, из частных бесед было установлено, что ни один профессор в сущности совершенно не находил нужным делать операцию, полагая, что болезнь протекает в форме операции не требующей. Но на консилиуме тогда об этом не говорилось. Лишь один молчаливый немец сделал предположение о ненужности операции. Впрочем, не настаивал на нем после возражения коллег. Но рассказывали еще, что уже после консилиума, садясь в автомобиль, чтобы уехать в дом ученых, профессор Кокосов сказал профессору Лазовскому: «Ну, знаете ли, если бы такая болезнь была у моего брата, я не стал бы делать операцию». На что профессор Лазовский ответил: «Да, конечно, но ведь операция безопасная». Автомобиль зашумел, пошел. Лазовский уселся поудобнее, поправил фалды пальто, наклонился к Кокосову, сказал шепотом так, чтобы не слышал шофер: «А страшная фигура этот Гаврилов. Ни эмоции, ни полутона. Прикажете раздеваться? Я, видите ли, считаю операцию излишней. Но если вы, товарищи, находите ее необходимой, укажите мне время и место, куда я должен явиться для операции». Точно и коротко. «Да-да, батенька, знаете ли, большевик, знаете ли, ничего не поделаешь», — сказал Кокосов. Вечером, в этот день, в тот час, когда в кино, в театрах, в варьете, в кабаках и пивных толпились тысячи людей, когда шалые автомобили жрали уличные лужи своими фонарями, выкраивая этими фонарями на тротуарах толпы причудливых в фонарном свете людей, в этот час над городом, над лужами, над домами поднялась ненужная городу луна. Облака шли очень поспешно, и казалось, что луна испуганно торопится, бежит, прыгает, чтобы куда-то поспеть, куда-то не опоздать. Белая луна в синих облаках и в черных провалах неба. В этот час негорбящийся человек в доме номер первый все еще сидел в своем кабинете. Окна были глухо закрыты, вновь горел камин. Дом замер в тишине, точно эту тишину копили столетия. Человек сидел на деревянном своем стуле. Теперь перед ним были открыты толстые книги на немецком и английском языках. Он писал по-русски, чернилами, прямым почерком. Те книги, что были раскрыты перед ним, были и книгами о государстве, праве, власти. В кабинете падал с потолка свет, и теперь видно было лицо человека. Оно было очень обыденно, быть может, чуть-чуть черство, но, во всяком случае, очень сосредоточено и никак не утомлено. Человек над книгами и блокнотом сидел долго. Потом он звонил, к нему пришла стенографистка, он стал диктовать. Вехами его речи были СССР, Америка, Англия, земной шар и СССР, английские стерлинги и русские пуды пшеницы, американская тяжелая индустрия и китайские рабочие руки. Человек говорил громко и твердо, и каждая его фраза была формулой. Над городом шла луна. В этот час командарм сидел у Попова в гостиничном номере большой гостиницы, населенной исключительно коммунистами, поселившимися здесь в 18-м году, когда в дыму восстания необходимо было держаться друг возле друга. Номер был велик, богато обставлен, но, как все номера всех гостиниц, указывал на временность, на дорогу, сущностью своей, противную уюту. Их сидело трое. Гаврилов, Попов и двухлетняя дочка Попова, Наташка. Попов валялся на диване. Гаврилов сидел у стола, и на коленях у него гомозилась Наташка. Гаврилов зажигал спички. Удивленно, как могут удивляться таинственному в мире только дети, Наташка смотрела на огонь, складывала трубочкой губы и дула на огонь. Не сразу хватало дыхания потушить спичку. Потом спичка тухла. И тогда столько изумления, восторга и страха перед таинственным было в голубых глазах Наташи, что нельзя было не зажечь новой спички. Нельзя не склонить голову перед тем таинственным, что самою собой несла Наташа. Потом Гаврилов укладывал Наташку спать, сел около ее постельки и сказал: «Ты закрой глаза, а я буду тебе песни петь». И запел, не умея петь, не зная никакой песни, придумывая песню здесь же. «Пришел козел, сказал: ты спи, спи, спи, спи». Наташа открыла глаза, улыбнулась, а Гаврилов так и пел, пока не заснула Наташа. Потом Гаврилов и Попов вдвоем пили чай. Сидели друг против друга, говорили негромко, медленно, никуда не спешили. Чаю выпили много. Гаврилов пил из блюдечка, расстегнул ворот гимнастерки. После мелочей о том о сём, за вторым стаканом чая, не допив половины, Попов отставил стакан, помолчав, сказал: «Николай, а моя Зина от меня ушла. Ребенка бросила мне на руки. Ушла к какому-то инженеру, которого раньше любила, шут его знает. Судить ее мне неохота. Не хочу мараться плохими словами. А все-таки, надо сказать, убежала по сучке, не сказав, скрыв. Не хочется так думать, что никогда она меня не любила, а содержанилась из-за моего положения. Но все-таки так получается, что убежала от меня из-за шелковых чулков, из-за духов там и пудры. И самому мне стыдно. Подобрал человека в яме, на фронте заботился, любил и, как дурак, грел человека. А он оказался барынькой. Проглядел человека, который со мной 5 лет прожил. И Попов подробно рассказал о всех мелочах расхождения, которые всегда так мучительны именно своей мелочностью. Той мелочью, за которой не видно большого. Тогда стали говорить о детях, и Гаврилов рассказал о своей жене, которая уже постарела и все же единственная на всю жизнь для Гаврилова. Долго говорили о Наташе, с которой, ну вот, как с ней поступить Попову, когда он и на горшок как следует посадить не может, и убаюкать не умеет. Книги показывал Попов, Водовозову, Монтессори, Пинкевича, разводил руками, и чай все время пили остывшим. Луна спешила над городом. В тот час, когда городские улицы пустели, чтобы отдохнуть в ночи, в деревнях запели первые петухи, когда люди, прожевывая ужин, дневные впечатления и умные сентенции об этом дне, Гаврилов уходил от Попова. «Ты мне дай почитать чего-нибудь. Только, знаешь, попроще. Про хороших людей, про хорошую любовь. О простых отношениях, о простой жизни. О солнце, о людях и простой человеческой радости». Такой книги не нашлось у Попова. Ну, ладно. Я еще раз почитаю Толстого. Уж очень хорошо у него про старые перчатки на балу. И Гаврилов потемнел, замолчал, сказал тихо. Я тебе, Алеша, не говорил, чтобы на пустые разговоры времени тратить. Был я сегодня по начальству и в больнице у профессоров. Профессорьё умственность разводила. Не хочу резаться, естество против. Завтра мне ложиться под нож. Ты тогда приходи в больницу. Не забывай, старина, детишкам моим и жене ничего не пиши. Прощай. И Гаврилов вышел из комнаты, не пожав руки Попова. У гостиницы стояла крытая машина. Гаврилов сел, молвил, домой в вагон. И машина пошла в переулке. На запасных путях луна скользила по рельсам. У ступенек вагона стоял часовой. Замер, пока проходил командир. Вырос в коридоре ординарец, высунул голову проводник. Вспыхнуло в вагоне электричество. Такая безмолвная, глубокая, провинциальная тишина стала в вагоне. Командарм прошел в купе-спальню, снял сапоги, надел ночные туфли, расстегнул ворот гимнастерки, позвонил, чаю. Прошел в салон, сел к настольной лампе. Проводник принес чаю, но командарм не прикоснулся к нему. Командарм долго сидел над книгой «Детство и отрочество». Читал. Думал над книгой. Тогда командарм ходил в спальню. Принес большой блокнот. Позвонил, сказал вестовому, чернил, пожалуйста. И медленно стал писать, думая над каждой фразой. Написал одно письмо, перечитал, обдумал, заклеил в конверт. Второе письмо написал, обдумал, заклеил. И третье письмо написал, очень короткое, писал торопясь, запечатал, не перечитывая. В вагоне немодствующая тишина. Замер у подножки часовой, замерли в коридоре ординарец и проводник. Замерло, казалось, время. Письма долго лежали перед командармом в белых пакетах с надписанными адресами. Тогда командарм взял большой пакет, все 3 письма запечатал в него и на пакете написал «Вскрыть после моей смерти». и буднично поднялся, чтобы пойти спать. Это был час третьих петухов. И если бы проводник взглянул тогда в купе командарма, он увидел бы там неожиданно для себя, в том месте, где должна была быть голова командарма, красный огонек папиросы. Неожиданно для себя потому, что обыкновенно командарм не курил. И тогда резко зазвонил звонок от командарма к проводнику. Командарм говорил голосом полководца: «Одеться, теплую шинель, позвонить в гараж, гоночную, открытую, двухместную, править буду сам, соединить с домом советов, с номером Попова». В телефон к Попову командарм сказал: «Алексей, я сейчас выезжаю за тобой, сойди к подъезду», — говорит Гаврилов. «Не замедли. Беговая, двухместная, стосильная». Рванула с места сразу на второй скорости. Веером разворачиваясь, кинула снопы белого света. Шофер отбежал в сторону. У рулей сидел командарм. Рявкнул гудок. Машина пошла раскраивать осколки луж, переулки, вывески лавок в учреждении, рвущий ветер и пространство. Гаврилов сидел, склонившись над рулем. Внимание, точность и расчет. И все вперед, вперед, сильней, сильней, быстрее, — гнал Гаврилов машину. Попов давно уже сидел на четвереньках на дне машины, судорожно держась руками за дно машины и не выглядывая оттуда. Так в срок меньше часа машина прорвала расстояние верст в 100. Там, на опушке какого-то старого леса, машина потеряла свои скорости, обессилила, замолкла. «Дай папиросу, Алешка». Попов ответил: «Ну, тебя к черту с этими фокусами. У меня все печенки в пятки переселились. Да, кури, черт бы тебя побрал». Гаврилов закурил, откинулся, отдыхая, на спинку, раздумчиво сказал: «Когда я очень переутомляюсь, когда у меня ум за разум заходит, я беру машину и мчу. Это мчание приводит меня и мои мысли в порядок. Я сейчас машину вел безумно, с 99 шансами разбиться, но каждое мое движение точно, и разбиться нельзя. Я пьян непонятным опьянением точности. Но если бы мы разбились, мне было бы только хорошо. Давай говорить. Впрочем, молчи, мы еще поговорим. Сиди, мы еще помчим». И машина взорвала пространство обратной дорогой, зашарашила ветер, время, туманы, деревни, заставила туманы и время плясать, кричать и бежать с тем, чтобы вновь загнать Попова на четвереньки, чтобы зажмурить его глаза в страхе и переселить печенки в пятки. К заставам машина подходила в тот час, в рассветный серый час, когда над городом гудят заводские гудки. Первый снег, тот снег, что выводит землю из осени в зиму, всегда падает ночами, чтобы положить рубежи между осенней слякотью, туманом, изморосью, палыми листами и уличным ссором, что были вчера, и между белым, бодрым днем зимы, когда исчезли все трески и шумы, и когда в тишине надо подтянуться человеку, подумать внутрь и никуда не спешить. Первый снег выпал в день смерти Гаврилова. Город затих белой тишиной, побелел, успокоился. И на деревьях за окнами осыпали снег синички, прилетевшие из-за города вместе со снегами. Профессор Павел Иванович Кокосов всегда просыпался в 7 утра, и в этот же час он проснулся в день операции. Профессор высунул голову из-под одеяла, отхаркался, потянулся волосатой рукой к ночному столику, привычно нашарил там очки, оседлал ими нос, вправив стекла в волосы. За окном на березе сорились снегом синички. Профессор надел халат, вставил ноги в домашние туфли и пошел в ванную. Потолки в квартире профессора Кокосова были низки провинциально. В этой квартире профессор, должно быть, прожил лет 20, потому что по меньшей мере 20-летию надо потратить свои досуги на тщательно протертую и втертую пыль, на пожелтевшие занавесочки, на выцветшие картинки, на кожаные книги, на то, чтобы продавить диван, чтобы до ненужного приладить каждую вещь в доме и на письменном столе. От именной подарок студентов спичечницы, от истлевшей ручки для писания, обтянутой оленьей кожей, сделанной в виде оленьей ноги, память Швейцарии, до ночного под кроватью горшка, полупившего уже эмаль. В доме было тихо в тот час, когда профессор проснулся, но когда он, крякая, выходил из ванны, в столовой жена Екатерина Павловна шумела уже чайной ложечкой, размешивая профессору сахар в чае, и в столовой шумел самовар. Профессор вышел к чаю в халате и в туфлях. «Доброе утро, Павел Иванович», — сказала жена. «Доброе утро, Екатерина Павловна», — сказал муж. Профессор поцеловал у жены руку, сел против нее, удобнее устроил в волосах очки, и тогда за стеклами очков стали видны небольшие поповского склада глазки, и добродушные, и хитрые, и простоватые, и умные. Профессор в молчании хлебнул чаю, собравший сказать что-то очередное, но течение утреннего чайного обычая прервал телефон. Телефон был неурочен. Профессор строго посмотрел на дверь в кабинет, где звонил телефон, подозрительно на жену, на эту стареющую, уже пухлую женщину в японском кимоно, встал и подозрительно пошел к телефону. В телефон пошли слова профессора, сказанные особенно старческим голосом, ворчливо. «Ну, я слушаю, кто звонит и в чем дело?» В телефон сказали, что говорят из штаба, что в штабе известно, что операция назначена на 9:30, что из штаба спрашивают, не нужна ли какая-нибудь помощь, не надо ли прислать за профессором автомобиль. И профессор вдруг рассердился, засопел в трубку, заворчал: «Я, знаете ли, служу обществу, а не частным лицам, да-да-да, знаете ли, батенька, и в клинику езжу на трамвае, батенька. Я выполняю мой долг, извините, по моей совести, и сегодня не вижу причин не ехать на трамвае». Профессор громко кинул трубку, оборвав разговор, зафыркал, засопел, вернулся к столу, к жене, к чаю. Пофыркал, покусал усы и очень скоро успокоился. Опять из-за очков стали видны глаза, сейчас сосредоточенные и умные. Профессор сказал тихо: «Захворает в деревне Дракины лужи мужик Иван, будет 3 недели лежать на печи, покряхтит, посоветуется со своей роднёй и поедет в земскую больницу к доктору Петру Ивановичу. Петр Иванович знает Ивана 15 лет, и Иван Петру Ивановичу перетаскал за эти 15 лет 1,5 дюжины кур, перезнал всех детей Петра Ивановича, одному даже мальчишке уши надрал на горохе. Иван приедет к Петру Ивановичу, поклонится курочкой. Петр Иванович посмотрит, послушает. Если надо, сделает операцию тихо, спокойно, толково и не хуже, чем я сделаю. А если не заладится операция, помрет Иван, крест поставит и все. Или даже ко мне придет обыватель Анатолий Юрьевич Свиницкий. Расскажет все до 7-го пота. Я его посмотрю и пересмотрю 7 раз, изучу его и скажу ему: идите, мол, батенька, если скажет мне, сделайте операцию, сделаю. Если не хочет, никогда не стану делать». Профессор помолчал. «Хуже нет, Екатерина Павловна, консилиумов. Я не хочу обижать Анатолия Кузьмича, Анатолий Кузьмич меня не хочет обидеть. Комплименты говорим друг другу и ученость показываем, а больной неизвестно при чем. Точно на большевистских показательных процессах. Парад с музыкой. Никто больного как следует не знает. Видите ли, Анатолий Кузьмич, видите ли, Гершиман? Профессор помолчал.
3: Сегодня я ассистирую себя в больнице при операции над большевиком командармом Гавриловым.
2: Это тот, который, сказала Екатерина Павловна, который, ну, в большевистских газетах? Ужасное имя.
3: А почему не вы оперируете, Павел Иванович?
2: Ну, ничего особенного ужасного нет.
0: Конечно, ответил профессор. А почему Лазовский?
2: Сейчас время такое. Молодые в моде, им выдвигаться надо.
3: И все-таки, в конце концов, больного никто не знает после всех этих консилиумов. Хоть его прощупывали, просвечивали, прочищали и просматривали все наши знаменитости. А самое главное, человека не знают. Не с человеком имеют дело, с формулой.
0: Генерал номер такой-то, про которого каждый день в газетах пишут, чтобы страх на людей наводить.
3: И попробуй сделать операцию как-нибудь не так, по всем Европам протащат. Отца позабудешь.
0: Профессор опять рассердился, засопел, зафыркал, спрятал глаза в волосы, поднялся из-за стола, крикнул в дверь, ведущую в кухню: «Маша, сапоги!» и пошел в кабинет одеваться. Комната профессора Анатолия Кузьмича Лазовского не была похожа на квартиру Кокосова. Если квартира Кокосова законсервировала в себе рубеж 90-х и 900-х российских годов, то комната Лазовского возникла и консервировалась в лето от 1907 до 1916. Здесь были тяжелые портьеры, широкий диван, бронзовые голые женщины в качестве подсвечников на дубовом письменном столе. Стены затянуты были коврами, и висели на коврах картины, второй сорт с выставок мира искусств. Лазовский спал на диване. И не один, а с молодой красивой женщиной. Крахмальная его манишка валялась на ковре, на полу. Лазовский проснулся, тихо поцеловал плечо женщины и бодро встал, дернул шнурок занавески. Тяжелая суконная занавесь поползла в угол, и в комнату пришел снежный день. Радостно, как могут глядеть очень любящие жизнь в самих себе, Лазовский посмотрел на улицу, на снег, на небо, заботливо, как это делают по утрам холостяки, оглянул комнату, и прежде чем пойти умываться в пижаме и в лаковых ночных туфлях, стал убираться в комнате. Убрал со стола, поставил на книжный шкаф недопитую бутылку красного вина, вазу с печеньем поставил на книжный шкаф на нижнюю полку, перебрал на столе пепельницу, чернильницу, блокноты, книги, воткнул в штепсель провод от электрического чайника, всыпал в чайник кофе. Женщина спала, и видно было, что эта женщина того порядка женщин, которые любят и отдаются любви тихо и преданно. Она сказала, просыпаясь: «Милый», открыла счастливо глаза, увидела бодрый зимний день, снег на деревьях, поднялась с постели, сложила молитвенно руки, счастливо крикнула: «Милый, первый снег, зима, милый». Профессор большие белые свои руки положил на плечи женщины, прислонил ее голову к себе и сказал: «Да-да, зима, весна моя, ландыш мой». В это время позвонил телефон. Телефон у профессора висел над диваном за ковром. Профессор взял трубку. «Да, да, вас слушают». В телефон говорили из штаба, спрашивали, не надо ли прислать за профессором автомобиль. Профессор ответил, да-да, пожалуйста, об операции нечего беспокоиться, она пройдет блестяще, я уверен. Насчет машины, пожалуйста, тем паче, что мне надо перед операцией заехать по делам. Да-да, пожалуйста, к 8 часам.

Перед тем, как уйти из дому, профессор с торжественным лицом и с неким почтительным страхом звонил в телефон. Всякими окольными телефонными путями профессор проник в ту телефонную сеть, которая имела всего-навсего каких-нибудь 30-40 проводов. Он звонил в кабинет дома номер 1. Почтительно он спрашивал, не будет ли каких-нибудь новых распоряжений. Твердый голос в телефонной трубке предложил приехать сейчас же после операции с докладом. Профессор сказал, всего хорошего будет сделано. Поклонился телефонной трубке и не сразу повесил ее. Машина уже рявкала перед подъездом. В день операции, утром до операции, Гаврилову приходил Попов. Это было еще до рассвета, при лампах. Но разговаривать не пришлось, потому что хожалка повела Гаврилова в ванную ставить последнюю клизму. Уходя в ванную, Гаврилов сказал: «Прочти, Алеша, у Толстого в отрочестве насчет коммильфо и не коммильфо». Хорошо старик кровь чувствовал. Это были последние слова перед смертью, которые слышал от Гаврилова Попов. Попов шел домой в шелестах морозной рассветной тишины, пошел не по главной улице, вышел в переулок, к обрыву, за которым открывался заречный простор. Там на горизонте умирала за снегами в синей мгле луна, а восток горел красно-багрово, холодно. Попов стал спускаться к реке, чтобы полем пройти в город. За ним горел восток. Гаврилов стоял в тот миг у окна, смотрел на заречье. Видел ли он Попова? В больничном халате в ванной у окна стоял человек, Орехово-Зуевский ткач, имя которого обросло легендами войны, легендами тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч людей, стоящих за его плечами. Легендами о тысячах, десятках и сотнях тысяч смертей, страданий, калечеств, холода, голода, гололедец и зноя походов, о громе пушек, свисте пуль и ночных ветров, о кострах в ночи, о походах, победах и бегствах, вновь о тысячах и смерти. Человек стоял у окна в ванной, заложив руки назад, смотрел в небо, был неподвижен, протянул руку, написал на запотевшем стекле: «Смерть не комильфо», и стал раздеваться. Перед операцией в коридоре от операционной до палаты Гаврилова поспешно ходили люди, шептались, бесшумно суматошились. Вечером перед операцией Гаврилову засовывали в пищевод гудоперчевую кишку, сифон, которым выкачивают желудочный сок и промывают желудок. Такой гудоперчевый инструмент, после которого тошнит и угнетает психику. Точно этот инструмент существует к тому, чтобы унижать человеческое достоинство. В операционную Гаврилов пришел в больничном халате, в больничных грубого полотна, портках и рубашке. У рубашки вместо пуговиц были завязки. В больничных за номером туфлях на босу ногу. Белье на Гаврилове переменили в это утро в последний раз. Надели на него стерильное. Пришел в операционную побледневшим, похудевшим, усталым. В предоперационной шумели спиртовки, кипятились длинные никелевые коробки, безмолвствовали люди в белых халатах. Операционная была очень большой комнатой. Сплошь пол, стены, потолки выкрашены в белую масляную краску. В операционной было необыденно светло, ибо одна стена была сплошным окном. Посреди комнаты стоял длинный белый операционный стол. Здесь Гаврилова встретили Кокосов и Лазовский. И Кокосов, и Лазовский в белых халатах надели на голову белые колпаки, подобно поварам.

0: рам, а Кокосов еще завесил слюнявкой бороду, оставив наружу волосатые глаза. Вдоль стены стоял десяток людей в белых халатах. Гаврилов с хожалкой вошел в комнату. Покойно, молча поклонился профессорам и прошел к столу, посмотрел в окно на заречье, руки скрестил на спине. Вторая хожалка внесла на крючках кипящий стерилизатор с инструментами, длинную никелевую коробку. Лазовский спросил у Кокосова шепотом: «Приступим, Павел Иванович?» «Да-да, знаете ли», — ответил Кокосов. И профессора пошли мыть еще и еще раз руки, поливать их сулеймой, мазать йодом. Хлороформатор посмотрел маску, потрогал свой пузырек. «Товарищ Гаврилов, приступим», — сказал Лазовский. «Извольте, будьте добры, лечь на стол. Туфли снимите». Гаврилов посмотрел на сестру чуть-чуть смущенно, одернул рубашку, а она взглянула на Гаврилова, как на вещь, и улыбнулась, как улыбается ребенку. Гаврилов сел на стол, скинул одну туфлю, потом другую, и быстро лег на стол, поправив под головой валик, закрыл глаза. Тогда быстро, привычно и ловко хожалка застегнула ремни на ногах, прикрутила человека к столу. Хлороформатор положил на глаза полотенце, обмазал нос и рот вазелином, надел на лицо маску, взял руку больного, чтобы слышать пульс, и полил маску хлороформом. По комнате поплыл сладкий, вяжущий запах хлороформа. Хлороформатор отметил час начала операции. Профессора отошли к окну молча. Сестра щипцами стала раскладывать на стерильной марле скальпели, стерильные салфетки, пианы, кохеры, пинцеты, иглы, шелк. Хлороформ подливал хлороформатор. В комнате застыла тишина. Тогда больной замотал головой, застонал. «Нечем дышать. Снимите повязку», — сказал Гаврилов и лязгнул зубами. «Повремените, пожалуйста», — ответил хлороформатор. Через несколько минут больной запел и заговорил. «Лед прошел, и Волга вскрылась. Золотой мой, золотой, я, девчоночка, влюбилась», — пропел командарм и зашептал. «А ты спи, спи, спи». Помолчал, сказал строго: «А клюквенного киселя мне не давайте никогда больше, надоело. Это не комильфо». Помолчал, крикнул строго, так, должно быть, как кричал в боях: «Не отступать ни шагу, расстреляю. Алеша, брат, скорости все открыты, земли уже не видно. Я все помню. Тогда я знаю, что такое революция, какая это сила, и мне не страшна смерть». И опять запел. «За Уралом живет плотник золотой, мой золотой». «Как вы себя чувствуете? Вам не хочется спать?» — тихо спросил Гаврилова хлороформатор. И Гаврилов обыкновенным голосом, тоже тихо, заговорщицки, ответил: «Ничего особенного, нечем дышать». «Повремените еще немного», — сказал хлороформатор и подлил хлороформа. Кокосов озабоченно посмотрел на часы, склонился над скорбным листом, перечитал его. «Есть организмы, которые к тем или иным наркотикам чувствуют идиосинкразию. Гаврилова усыпляли уже 27 минут». Кокосов подозвал младшего ассистента, подставил ему лицо, чтобы тот поправил очки на носу профессора. Хлороформатор озабоченно прошептал Лазовскому: «Быть может, отставить хлороформ, попробовать эфир?» Лазовский ответил: «Попробуем еще хлороформ. В противном случае операцию придется отложить. Неудобно». Кокосов строго посмотрел кругом, озабоченно опустил глаза. Хлороформатор подлил хлороформу. Профессора молчали. Гаврилов окончательно заснул на 48-й минуте. Тогда профессора в последний раз протирали спиртом руки. Лазовский взял скальпель, провел им по коже. Брызнула кровь, кожа расползлась в стороны. Кокосов пианами и кохерами, неожиданно ловко для его медвежества, зажимал кровоточащие сосуды. Другим ножом Лазовский прорезал пузырь брюшины. На блестящем мясе желудка, в том месте, где должна была быть язва, белый, точно вылепленный из воска, похожий на личину навозного жука, был рубец, указывающий, что язва уже зажила. Указывающий, что операция была бесцельна. Но в этот момент, когда желудок Гаврилова был в руках профессора Лазовского, «Пульс! Пульс!» — крикнул хлороформатор. «Дыхание!» — казалось, машинально поддакнул Кокосов. И тогда можно было видеть, как из-за волос, из-за очков вылезли очень злые, страшно злые глаза Кокосова. Вылезли и расползлись в стороны, а глаза Лазовского, сидящие в углах глазниц, давя на переносицу, еще больше сузились, ушли вглубь, сосредоточились, срослись в один глаз, страшно острый. У больного не было пульса, не билось сердце, и не было дыхания, и холодили ноги. Это был сердечный шок. Организм, не принимавший хлороформа, был хлороформом отравлен. Это было то, что человек никогда уже не встанет к жизни, что человек должен умереть, что искусственным дыханием, кислородом, камфорой, физиологическим раствором окончательную смерть можно отодвинуть на час, на 10, на 30 часов, не больше, что к человеку не придет сознание, что человек в сущности умер. Было ясно, что Гаврилов должен умереть под ножом на операционном столе. Профессор Кокосов повернул к хожалке свое лицо, сунул его вперед, чтобы хожалка поправила профессору очки. Профессор крикнул: «Откройте окно! Камфоры физиологические наготове!» Безмолвная толпа ассистентов стала еще безмолвней. Кокосов, точно ничего не произошло, склонился над инструментами у столика, осмотрел инструмент, молчал. Лазовский также склонился около Кокосова. «Павел Иванович», сказал шепотом и злобно Лазовский. «Ну?» — ответил Кокосов громко. «Павел Иванович!» — еще тише сказал Лазовский. «Теперь уже никак не злобно». «Ну?» — громко ответил Кокосов и сказал: «Продолжайте делать операцию». Оба профессора выпрямились, поглядели друг на друга. Лазовский на момент отклонился от Кокосова, точно от удара, точно хотел найти перспективу. Глаз его раздвоился, заблуждал, потом слился еще четче, острее. Лазовский прошептал: «Павел Иванович», и опустил руки на рану. Он не зашивал, а сметывал полости. Он стиснул кожу и стал заштопывать только ее верхние покровы. Он приказал: «Освободите руки, искусственное дыхание». Огромное окно в операционной было открыто, и в комнату шел мороз первого снега. Камфора в человека была впрыснута. Кокосов вместе с хлороформатором отгибал руки Гаврилова и поднимал их вверх, заставлял искусственно дышать. Лазовский штопал рану, Лазовский крикнул: «Физиологический раствор!» и ассистентка воткнула в грудь человека две толстые, толщиной почти в папиросу иглы, чтобы через них влить в кровь мертвеца 1000 кубиков жидкой соли, чтобы поддержать кровяное давление. Лицо человека было безжизненно синее, полиловели губы. Тогда Гаврилова отвязали от стола, положили на стол с колесиками и отвезли в его палату. Сердце его билось, и он дышал, но сознание не вернулось к нему. Как, быть может, не вернулось до последней минуты, когда перестало биться прокамфренное и искусственно просоленное сердце, когда он через 37 часов был оставлен камфорой и врачами и умер, быть может, потому, что до последней минуты к нему никто не допускался, кроме этих двух профессоров и сестры. Но за час до того, как официально было сообщено о смерти командарма Гаврилова, случайный сосед по палате слышал странные звуки в палате. Точно там перестукивался человек, как перестукиваются арестанты в тюрьмах. Там в палате лежал заживо мертвый человек, прокамфоренный потому, что в медицине есть этический обычай не допускать человеческой смерти под операционным ножом. И эту палату так тщательно охраняли профессора потому, что умирал командарм, герой гражданской войны, герой Великой Русской революции, человек, обросший легендами, тот, который имел волю и право посылать людей убивать себе подобных и умирать. Операция тогда началась в 8:30, и на столе с колесиками вывезли Гаврилова из операционной в 11:11. В коридоре тогда швейцар сказал, что профессора Лазовского дважды вызывали по телефону из дома номер 1. И опять пришел швейцар, сказал, что у телефона ждут. Лазовский пошел к телефону. Лазовский ожидал звонка из дома номер 1. В телефоне прозвучало: «Милый, я соскучилась по тебе». И у Лазовского на минуту ощерились зубы. Он, должно быть, хотел сказать очень злое, но ничего не сказал. Бросил трубку. Профессор подошел к конторе, где был телефон, к окну, постоял, посмотрел на первый снег, покусал пальцы, вернулся к телефонной трубке, вник в ту телефонную сеть, которая имела 30-40 проводов, поклонился трубке и сказал, что операция прошла благополучно, но что больной очень слаб, и что они, врачи, признали его состояние тяжелым и попросил извинения в том, что не сможет сейчас приехать. Наверху в коридоре между операционной палатой больного, где утром суматошились и шептались люди, не было теперь ни души. Гаврилов умер. То есть профессор Лазовский вышел из его палаты с белым листом бумаги и, склонив голову, печально и торжественно сообщил о том, что больной командарм армии, гражданин Николай Иванович Гаврилов, к величайшему прискорбию скончался в 1:17. Через 3/4 часа, когда доходил 2:00 ночи, во двор больницы вошли роты красноармейцев, и по всем ходам и лестницам стали караулы. В палату, где был труп командарма, прошли те самые 3 генштабиста, что приезжали на вокзал встречать командарма, те самые 3 человека, для которых Гаврилов рулевой той громадной машины, которая зовется армией, был человеком, командовавшим их жизнями, теперь они пришли командовать трупом командарма. В этот час в деревнях поют вторые петухи. В этот час по небу ползли облака, и за ними торопилась полная, устающая торопиться луна. В этот час в крытом Ройсе профессор Лазовский экстренно ехал в дом номер первый. Ройс бесшумно вошел в ворота с грифами, мимо часовых, стал у подъезда, часовой открыл дверцу. Лазовский прошел в тот кабинет, где на красном сукне письменного стола стояли три телефонных аппарата, а за письменным столом на стене роты во фронт выстроились звонки. Разговор, бывший у Лазовского в этом кабинете, неизвестен, но он длился всего 3 минуты. Лазовский вышел из кабинета, из подъезда, со двора, очень поспешно, с пальто и шляпой в руках, похожей на героев Гофмана. Автомобиля уже не было. Лазовский шел, покачиваясь, точно он был пьян. Улицы были пустынны в этот неподвижный ночной час, и улицы качались вместе с Лазовским. Улицы качались под луной в неподвижной пустыне ночи вместе с Лазовским. Лазовский Гофманом вышел из кабинета дома номер первый. В кабинете дома номер первый остался негорбящийся человек. Человек стоял за столом, нависнув над столом, опираясь о стол кулаками. Голова человека была опущена. Он долго был неподвижен. Человека оторвали от его формул и бумаг. И тогда человек задвигался. Его движения были прямоугольные и формульные, как те формулы, которые каждую ночь он диктовал стенографистке. Он задвигался очень быстро. Он позвонил в звонок сзади себя. Он снял телефонную трубку. Он сказал дежурному: «Беговую, открытую». Он сказал в телефон тому, кто, должно быть, спал, кто был в тройке первых. Голос его был слаб. «Андрей, милый, еще ушел человек. Коля Гаврилов умер. Нет боевого товарища. Позвони Потапу, голубчик. Мы виноваты. Я и Потап». Шоферу негорбящийся человек сказал в больницу. Улицы не качались. В облаках торопилась, суматошилась луна, и как хлыст стлался по улицам автомобиль. Черное во мраке здание больницы мигало непокойными окнами. В черных проходах стояли часовые. Негорбящийся человек черными коридорами прошел к палате командарма Гаврилова. Человек прошел в палату. Там на кровати лежал труп командарма. Там удушливо пахло камфорой. Все вышли из палаты. В палате остались негорбящийся человек и труп человека Гаврилова. Человек сел на кровать к ногам трупа. Руки Гаврилова лежали над одеялом вдоль тела. Человек долго сидел около трупа, склонившись, затихнув. Тишина была в палате. Человек взял руку Гаврилова, пожал руку, сказал: «Прощай, товарищ, прощай, брат». И вышел из палаты, опустив голову, ни на кого не глядя, сказал: «Форточку бы там открыли, дышать нельзя». И быстро прошел черным коридором, спустился с лестницы. В деревнях в этот час пели третьи петухи. Человек молча сел в машину. Шофер повернул голову, чтобы выслушать приказание. Человек молчал. Человек опомнился. Человек сказал: «За город, на всех скоростях». Машина рванула с места сразу на полной скорости. Веером выворачиваясь, кинула огни, пошла кроить осколки переулков, вывесок, улиц. Воздух сразу затвердел, задул ветром, засвистал в машине. Летели назад улицы, дома, фонари. Фонари размахивались своими огнями, налетали и стремглав бросались назад. Из всех скоростей машина рвалась за город, стремясь вырваться из самой себя. У опушки того самого леса, где несколько дней тому назад были Гаврилов и Попов, человек скомандовал «стоп», и машина сломала скорости, оставив в ненужности пространство, время и ветер, остановив землю и погнав за облаками луну. Человек не знал, что около этого леса несколько ночей назад был Гаврилов. Человек слез с машины, молча и медленно пошел в лес. Лес замер в снегу, и над ним спешила луна. Человеку не с кем было разговаривать. Человек из леса вернулся не скоро. Возвратясь, садясь в машину, сказал: «Поедем обратно. Не спешите». К городу машина подошла, когда уже расцветало. Красное, багровое, холодное на востоке поднималось солнце. Там внизу, в лиловом и синем, в светлом дыму, во мгле, лежал город. Человек окинул его холодным взором. От луны в небе в этот час осталась малозаметная, тающая ледяная глыжка. В снежной тишине не было слышно рокота города. Вечером после похорон командарма Гаврилова, когда отгремели трубы медные военного оркестра, отклонялись в трауре знамена, прошли тысячи хоронящих, и труп человека стыл в земле вместе с этой землей, Попов заснул у себя в номере и проснулся в час, непонятный ему, за столом. В номере было темно и тихо. Плакала Наташа. Попов склонился над нею, взял ее на руки, поносил по комнате. В окно лезла белая луна, уставшая спешить. Попов подошел к окну, посмотрел на снег за окном, на тишину ночи. Наташа сошла с рук Попова, стала на подоконник. В кармане у Попова лежало письмо от Гаврилова. Та последняя записка, которую он написал в ночь перед тем, как пойти в больницу. В записке было написано: «Алеша, брат, я ведь знал, что умру. Ты прости меня, ведь ты уже не очень молод. Качал я твою девочку и задумался. Жена у меня тоже старушка, и знаешь ты ее 20 лет. Ей я написал. И ты напиши ей. И поселяетесь вы жить вместе. Женитесь, что ли. Детишек растите. Прости, Алеша». Наташа стояла на подоконнике, и Попов увидел. Она надувала щеки, трубкой складывала губы, смотрела на луну, целила в луну, дула в нее. «Что ты делаешь, Наташа?» — спросил отец. «Я хочу погасить луну», — ответила Наташа. Полная луна купчихой плыла за облаками, уставала торопиться. Это был час, когда просыпалась машина города, когда гудели заводские гудки. Гудки гудели долго, медленно, один, два, три, много. Сливались в серый над городом вой. Было совершенно понятно, что этими гудками воет городская душа, замороженная ныне луной.
1: Повесть «Непогашенной луны» Бориса Пельняка читал народный артист России Роман Громадский. Запись 1989 года.
2: Время подсчета цыплят ястребом, скирд в тумане, мелочи, обжигающие пальцы, звеня в кармане. Северный хрем, чья волна, замерзая в устье, вспоминает истоки, южное захолустье, и на миг согревается. Время коротких суток, снимаемого плаща, разбухших ботинок, судорог в желудке от желтой вареной брюквы, сильного ветра, треплющего хоругви, листолюбивого воинства. Пора, когда время терпит, дни на одно лицо, как Ивановы братья, и кору задирает жадный, бесстыдный трепет пальцев, которым мало сырого платья.
3: В эфире литературная передача. Приглашаем вас послушать повесть Льва Николаевича Толстого «Отец Сергий». Читает заслуженный артист России Аркадий Волгин.
4: В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель адъютанства, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение своей сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие оказалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. Отец Степана Касацкого, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было 12 лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники. Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту, и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб. Целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его, наверное, бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома. В 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель адъютанства. И Касацкий сильно желал этого, не только из честолюбия, но главное, потому что еще со времен корпуса страстно, именно страстно любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, а он часто езжал к ним, Когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпеченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касацкий испытывал восторг влюбленного. Такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касацкого с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касацкому, но когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем, и потом, уезжая, сказал: «Знайте, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь». И он показал на сердце. Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтобы они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касацкий, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами. С внешней стороны Касацкий казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру. Но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но в сущности все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это учение, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам. Так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским как русским. Так он потом, занявшись шахматами, добился того, что еще будучи в корпусе, стал отлично играть. А потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе. Выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им. Высшее общество тогда состояло, да я думаю, всегда и везде, состоит из четырех сортов людей. Из, первое, людей богатых и придворных. Из, второе, небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе. Третье – из богатых людей, подделывающихся к придворным. И четвертое – из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касацкий не принадлежал к первым. Касацкий был охотно принимаем в последние два круга, даже вступая в свет – он задал себе целью связь с женщиной света. И неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой. с ним были учтивы. Но все обращение показывало, что есть свои, и он не свой. И Касацкий захотел быть там своим.